может означать два разных призыва. Один общий, с которым проповедники обращаются ко всем своим слушателям, а второй, который подразумевает Петр, особый, который мы называем действенным призывом, посредством которого Бог тайно, через проповедь и с помощью всепреодолевающей силы Святого Духа призывает из всего человечества определенных людей, которых Он избрал заранее. Он призывает их от греховной жизни к праведной, призывает их из состояния смерти стать живыми, духовными людьми. Он призывает их от мирских устремлений к любви к Иисусу Христу. Эти два призыва во многом отличаются друг от друга. Буньян сказал об этом так: «Общим призывам ничего не дается, но действенный призыв – отеческий голос к тем, кто под его крылом, и отцу есть, что дать своим детям». Для спасения нам абсолютно необходимо услышать особый призыв Бога, который будет обращен в силе Святого Духа не к нашим ушам, а к сердцам, не к плотскому уму, а к внутреннему человеку. Второй основой является избрание. Как без призыва не может быть спасения, так и без избрания не может быть призыва. Священное Писание учит нас, что Бог от начала избрал нас, получивших спасение к святости в Иисусе Христе. Писание также говорит, что все, предуставленные к вечной жизни, верой принимают Евангелие, и что их вера является результатом того, что они были предназначены для вечной жизни прежде создания мира. И хотя по этому вопросу ведется много споров, отвергнуть идею избрания можно лишь отвергнуть достоверность и богодухновенность Писания. И поскольку я уверен, что среди нас и много членов американской церкви, то я повторю еще раз то, о чем мне уже приходилось говорить. Вы самые непоследовательные из людей, если не верите в учение об избрании, потому что оно содержится не только в Писании, но и в 39 статьях англиканской церкви. Учение о предопределении четко и однозначно изложено в книге общей молитвы, хотя в ней также напоминается и о том, о чем нам хорошо известно, а именно, что это учение является величайшей тайной, с которой просвещенные люди должны обращаться осторожно. Учение Писания заключается в том, что те, кто спасены, спасены и призваны потому, что Бог избрал их. Если кто-то хочет оспорить это утверждение, то знайте, что я опираюсь на авторитет Священного Писания. И если бы в этом была необходимость, то я мог бы также сослаться на традицию, хотя, конечно, в этом нет необходимости. И ни один христианин не станет делать это. Тем не менее, традиция была бы на моей стороне, потому что этого учения придерживался целый ряд святых людей. Оно нисходит от современности к Кальвину, от него к Августину, от Августина к апостолу Павлу и даже к Иисусу Христу. Это учение изложено в Писании, и если бы люди не были столь горды, то оно было бы повсеместно принято, как и любое другое учение. Неужели вы не верите, что Бог любит своих детей? Или не знаете, что Бог неизменен? Поэтому, если Он любит их сейчас, значит, Он любил их всегда. Неужели вы не верите, что спасение от Бога? А если верите, то неужели сложно принять, что если Он спасает людей, значит, у Него был замысел спасти их? Замысел, который появился прежде создания мира. Разве вы не согласны с этим выводом? Если нет, тогда я отсылаю вас самих к Священному Писанию. И если оно тоже не убедит вас, тогда я оставлю вас в покое. Однако возникает вопрос, почему Петр ставит призвание перед избранием, хотя на самом деле избрание существует от вечности, а призвание происходит в некий момент времени.
Мой ответ состоит в следующем. Призвание мы осознаем раньше, чем избрание. Мы не можем сказать, избраны мы или нет, пока мы не призваны. Поэтому в первую очередь нам надо делать твердым свое призвание, а тогда наше избрание тоже станет непоколебимым. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Призвание становится для нас фактом раньше, чем избрание. Дух Божий призывает нас из нашего греховного положения, возрождает и делает новым творением. А после этого, оглядываясь в прошлое, мы видим, что были несомненно избраны, поскольку были призваны. Итак, я думаю, что объяснил слова Петра. Мы должны знать, призваны ли мы и избраны ли мы. Об этом, дорогие друзья, мы должны обязательно позаботиться. Подумайте о том, какая честь быть избранным. В этом мире нет большей удачи, чем быть выбранными в парламент. Но насколько важнее быть выбранными для вечной жизни? Быть выбранным для членства в церкви первенцев, написанных на небесах. Быть выбранным для общения с ангелами, для получения благословений живого Бога, для обитания в жилище Всевышнего среди прекраснейших сынов света, вблизи вечного престола. В этом мире выбирают на короткий срок, но избрание Бога вечное. Допустим, человек избран в парламент. 7 лет – это максимальный срок, в течение которого действительно это избрание. Но если вы и я избраны по Божьему замыслу, то срок вашего избрания не закончится даже тогда, когда перестанут зажигаться утренние звезды, когда солнце потускнеет от старости, когда вечные холмы осядут из-за своей дряхлости. Если мы избраны Богом, то мы избраны навечно, ибо Бог не меняет своего замысла в отношении избрания. Тех, кого Он предопределил к вечной жизни, и они не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Важно знать, что мы избраны, ибо ничто другое в этом мире не может сделать нас более счастливыми и смелыми, чем осознание своей избранности. «Однако ж, — сказал Иисус своим ученикам, — тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В этом заключается сладчайшее утешение, которое истекает из сот с самым лучшим медом. И это, друзья, также придает человеку смелости. Когда он постарался приобрести уверенность в своем избрании, то его трудно испугать. Он не будет сдаваться в любом сражении, а будет крепко и высоко держать святое знамя и поражать врагов ятангом истины. «Не был ли я предназначен Богом быть знаменосцем истины? Я должен и я буду держать знамя, несмотря ни на что». Он говорит врагам, «Не я ли избранный царь? Могут ли потоки воды смыть святое помазание с моей головы? Нет, никогда». И если Бог избрал меня быть царем и священником Богу во веки веков, то пусть на меня обрушиваются любые беды. Пасть льва, раскаленная печь, копье, костер — все это не имеет власти надо мной, потому что я избран Богом ко спасению. Говорят, что учение о предопределении размягчает людей. Это ложь. Возможно, это верно в теории, но на практике оно всегда производило противоположный эффект. Люди, верившие в вечное предназначение и твердо державшиеся его, совершали всегда самые великие подвиги. Это несколько перекликается с мусульманской верой. Магомед делал то, что он делал, будучи твердо убежден в том, что Бог предназначил его для этого. Кромвель никогда не одолел бы своих врагов, если бы не был укреплен этой могучей истиной.
Едва ли можно найти человека, способного совершить великие и дерзкие подвиги, который не верил бы в Божье провидение и не воспринимал все неожиданные повороты жизни как вмешательство Бога, и не предавал себя на волю Божьего предопределения, наперекор воле и желанию мира. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Перейдем к следующей мысли. Апостол дает ценный совет. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Не для Бога, конечно, для которого они, несомненно, тверды, а для самих себя. Станьте совершенно уверены в своем звании и избрании. Во многих церквях довольно сильно поощряется сомнение. Человек приходит к пастору и говорит: «Я так боюсь, что я не обратился. Я прихожу в ужас при одной мысли, что я не дитя Божье. Я боюсь, что не принадлежу к избранным Господом». Пастор протягивает свои руки и говорит ему: «Дорогой брат, если ты сомневаешься, значит, с тобой все в порядке. Но я утверждаю, что это неправильно. Писание нигде не говорит: кто будет сомневаться, спасен будет. Напротив, кто будет веровать, спасен будет. Возможно, с этим братом действительно все в порядке. Возможно, ему действительно необходимо просто ободрение, но его сомнения не могут быть хорошими сами по себе. И нам не следует поощрять их. Наша задача состоит в том, чтобы помочь человеку избавиться от сомнений и по благодати Божьей призвать его: более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Значит, следует не сомневаться, а быть уверенными в них. Я знаю, как иные люди лицемерно заявляют: «Ах, меня мучают сомнения, спасен ли я или нет», одновременно думая про себя: «Такие же сомнения в отношении вас мучают меня». Утверждая, что они мучаются из-за неуверенности в своем спасении, по воскресеньям эти лентяи занимают место в церкви и слушают проповеди. Но никогда им не приходит мысль в голову, что надо приложить старание, что надо делать добро, что надо жить свято не только на словах. И после этого они говорят о сомнениях. Они и должны сомневаться, ибо ленивые не имеют права на уверенность. Писание говорит: «Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание». Полная уверенность – важнейшее достижение. Очень полезно человеку быть уверенным в своем призвании и избрании. Но как мы можем быть уверенными? Некоторые невежественные люди воображают, что быть уверенным в своей избранности можно только благодаря откровению или видению. Иногда такие люди своим упованием на видение доводили меня до смеха. В самом деле, если бы вам пришлось повстречаться с таким количеством несведущих верующих, как мне, и разрешать все их сомнения и страхи, то вам бы до смерти надоели сны и видения. И как только кто-то начинал бы о них рассказывать, вы бы говорили: «Может быть, в другой раз?» Одна женщина как-то начала рассказывать: «Во время молитвы я увидела голубое сияние в глубине комнаты и Спасителя, стоявшего в углу. Тогда я обрела уверенность, что спасена». Позже выяснилось, что она ошибалась в отношении своего спасения. Во всех уголках страны живут десятки тысяч людей, членов христианских общин, у которых единственным основанием уверенности в своем призвании и избрании являются фантастические видения и голоса. Однажды молодая женщина пришла ко мне и заявила о желании присоединиться к церкви. Когда я спросил ее, откуда она знает, что обратилась, она ответила, что когда была в саду, то услышала голос и увидела нечто в облаках, и это нечто сказало ей какие-то слова. «Ну что ж», — сказал я, —
Возможно, это принесло вам какую-то пользу, но если вы уповаете на это событие, то говорить о вашей вере еще рано. Сон и видение иногда помогают людям обратиться ко Христу. Я знаю конкретные примеры того, как люди обращались не без помощи снов, хотя для меня это остается большой загадкой. Но если люди считают сон свидетельством истинности своего обращения, то они заблуждаются. Потому что можно увидеть 50 тысяч снов и видений, но так и остаться грешником. Есть лучшее свидетельство, о котором говорит апостол Петр. «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание».

Мы ждем дождя, когда польет он поздний и оросит засохшие места. Мы силы свыше все у Бога просим, но чьи ж слова откроют небеса. Мы ждем дождя по слову Иоиля. Он предназначен для последних дней, а Духа Божия изольется сила на старцев, юношей, рабов и на детей. Мы ждем дождя, обещанного Богом. Пустынный зной нам высушил сердца. Осталось сил у каждого немного. Дождя, дождя, об этом грусть лица. Мы слышим его шум пока лишь где-то, а наше небо без желанных туч. Когда ж подует благодатный ветер, и мы воскликнем, наш Господь могуч. Страна наша, большущая пустыня, живущим нужен вод живых поток, чтоб мир безбожный не топтал святыню и веры не губил живой росток. Во время Илии, его молитве, внимало небо и предвечный Бог, вступал с Ахавом он за правду битву, и обличать, и побеждать он мог. Но кто ж теперь пойдет, как он, на гору, молясь, скорбя за этот грешный дом? И кто же будет 7 раз бегать к морю, чтобы увидеть облачко в ладонь? Полейся ж дождь обильными ручьями, поди росой Господня благодать. Мы ждем дождя, мы смотрим ввысь годами, и долго ли еще придется ждать? Дай Бог увидеть каждому глазами, как будешь ты спасать и врачевать. Излей же силу, одари дарами, и не замедли дождь с небес послать. Не знаю, как будем мы молиться, как Илия, а может, как Ахав, пока земля стоит и день твой, Боже, длится. Услышь, как Илию ты услыхал.

Духовные размышления на каждый день. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Лука 5 глава 8 стих. Иисус уже все сделал. 50-летний мужчина, с которым я разговорился, произвел впечатление человека серьезного и ответственного. Но когда я предложил ему христианскую брошюру, он покачал головой и сказал: «Я не тот, кому это нужно. Я даже не знаю, в чем мне исповедоваться перед Богом. Отдайте это кому-нибудь другому». И тогда я спросил: «У вас разве никогда не было плохих мыслей? Неужели вы никогда не говорили неправду или не бывали грубы или жестоки?» «Что ж», — ответил он, — «раз уж вы меня спрашиваете, то буду откровенен. Всякое бывало». На это я сказал: «Но Бог говорит в Слове Своем, что все наши мысли, слова и поступки запятнаны грехом. У нас нет ничего такого хорошего, что подошло бы Ему. И мы должны будем дать Ему отчет за все, даже за каждое праздное слово». Мужчина внимательно слушал, и я продолжил: «Только представьте, что вы грешите всего 3 раза в день. Это как бы немного, но в год получается 1000 прегрешений, а в вашем случае 50 000 за всю жизнь». Он посмотрел на меня и сказал: «Вы правы, если так рассуждать. Что я должен сделать?» Иисус уже все сделал на кресте. Мы должны просто признать, что являемся грешниками и виновны перед Богом. Мы должны обратиться к Иисусу Христу, который умер на кресте вместо нас. Всякий проступок отделяет человека от Бога, независимо от того, много он согрешил в своей жизни или мало. Но Божье предложение спасения звучит для всех.

Безутешные будут рыдания, страшной боли застынет душа. И одно лишь стучится в сознании: я остался, друзья.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

эхо, когда идет смерч. При голоде и при подземном ударе насмешки проходят.

дорогой друг, сегодня через это пение Господь стучится в твое сердце. Открой ему, и он войдет в него и даст тебе покой и мир, радость и любовь, надежду и спасение. Он рядом молчит и милости полон, но может он имя

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Когда силы твои на исходе, а нервы на взводе, и смешались с палитрой эмоций друзья и враги, разуверившись в людях и, может быть, в целом народе, береги тех, кто рядом, особенно их береги. Когда в церкви туманно и кажется нужно на ощупь прорваться вперед, раздвигая локтями других, когда хочется выжить нахрапом и кажется проще, береги свою совесть. Как жемчуг ее береги. Когда в мире война, и она отзывается в людях, надевая на каждого жестко свои сапоги, остается так мало сердец, что по-прежнему любят. Береги тех, кто любит тебя. Как себя береги. Все имеет конец. И от боли очнувшись однажды, каждый станет сильнее или слабее, но будет другим. Потому, когда в мире пожар, позаботься о важном. Береги человечность и веру. Свою береги.

0: когда это было и где это было, истории нам записать позабыла. Портному, как воздух, иголка и нить. Стихии торговца продать и купить. Торговец был сметливый, шустрый и ловкий. Кто хочет купить себе дом по дешевке? Дом новый, в 5 комнат, за домом сарай, а рядом с сараем березовый рай. Отдам за 1500, стоит он 10. По комнатам можно картины развесить, одну или две одинокому сдать. На счастье хотел бы я дом свой продать. Приходит купить человек небогатый. Встречает его продавец староватый. Смотри, как прекрасно, как прочно жилье. Коль хочешь, голубчик, все это твое. К чему тарабарщина и многословие? Сейчас заключим мы с тобою условия. Заглядывать буду к тебе я как гость. И в доме, на кухне, забью 1 гвоздь. Гуляй по всем комнатам ты на просторе. Ну, кто ж из-за малого гвоздика спорит? Он вправе, пожалуй, набить их везде. Не тронь, что повешу на этом гвозде. А также, мой друг, воздержись от проклятия. Нотариус сделку заверил печатью. Теперь бы жениться, детей наплодить. Как просто немудрой душе угодить. Часы пролетают, до полдня немного. Хозяин гвоздя с требухой у порога. Купил на базаре почти за гроши. Повесь на мой гвоздик, дружок, посуши. Вишь, капает что-то невзрачное на пол. Прости, что ковры в твоем доме закапал. Висит на гвозде требуха 3 часа. Почуяли мухи, влетела оса. Хозяин покупки не кажет и глаза. Ползет по всем комнатам запах зараза. И ночь наступила, и утро пришло. Никто не является, будто назло. А времени зимнее, жаркое лето. Дом дешево куплен, расплата за это. Вот запах проник и на двор, и в сарай. Хоть плюнь на богатство и прочь удирай. Кончаются медленно 5-е сутки. От мух чернота на коровьем желудке. От смрада нельзя ни глядеть, ни дышать. Что долго тут думать, гадать и решать? Он бросил 5 комнат и в бегство пустился. Но вдруг за порог сапогом зацепился, разбил себе до крови лобную кость, развеял мечты его кухонный гвоздь. Какое, прослушав, мы примем решение? Нельзя с сатаною вступать в соглашение. На кухне он выпросит гвоздик себе, а после не будет покоя тебе. Грехами он душу твою опоганит, затопчет, сомнет, истерзает, изранит. Мы в мире земном, как на страшной войне. Пусть места не будет в душе сатане.
1: Вспомнить порою

прошлом мы все доброту насаждавшие, каждый как света.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Мне в этом мире многого не надо. Проснувшись утром, вижу новый день. Спасибо, Господи. Я очень рада, что каждый миг Тобой благословен. Мне в этой жизни многого не надо. Богатство, слава, власть и красота. Проходит все, в них не найти отраду, когда на сердце боль и пустота. Мне в этой жизни ничего не надо. Ты одарил меня, Отец, вполне. Я каждый день молюсь о тех, кто рядом, кто дорогим мне стал на сей земле. О них прошу Тебя, Господь, я снова, о всех родных, кто гибнет без Тебя. Приди в их дух могучим жизни словом и воскреси их души для себя. И это все, о чем лишь я мечтаю. Увидеть славу Божью на них, когда, открыв глаза, поднявши руки, они воскликнут: «Бог мой, Ты велик!» И этот миг дороже всех сокровищ, которые возможно отыскать. А в этой жизни нужно нам одно лишь — к Иисусу души приводить, спасать.

Мне снился сон. Огнем дышало небо, горели реки, плавились моря, и в судорогах плавилась планета, и уходила из-под ног земля. Сверкающими факелами звезды неслись на землю в грохоте ночном, и стрелы молний в сиянии грозном сжигали все, живущее кругом. Пылали горы, низвергаясь в бездну, померкло солнце в зареве огня, с трудом дышалось, было жарко, тесно, весь мир трещал, стонал вокруг меня. Смешались день и ночь, и мрак, и свет, стена огня, и выхода в ней нет. И вдруг дорога, множество людей, идет легко и радостно по ней. Ни страха, ни тревоги нет на лицах, все ласковы, спокойны и бодры. Как захотелось мне в среду их влиться, и я шагнула смело в их ряды. Все вдохновенно, громко что-то пели, их было много, всех не перечесть. За ними, поспевая еле-еле, старалась я от них не отставать. Утихли громы, прояснилось небо, сквозь дымку город виден вдалеке. Смотрю, у всех узлы, питье и хлебы, лишь я одна шагаю налегке. А что в узлах, спросила я у старцев, у женщин, что шагали впереди? А это все для города подарки, туда пустой никак нельзя войти. Когда же вы успели все собрать и в суматохе нужное найти? Не надо было в лености дремать, заранее готовиться к пути. Как быть мне? Дайте что-нибудь взаймы, хоть узелок или сосуд с питьем. И рады мы помочь тебе все мы, да только там иметь свое нужно. Два ангела стояли у ворот, лишь с ношей пропускали в город тот, кто был пустым, стояли в стороне. К ним полагалось отойти и мне. Все улыбались, наконец пришли, благослови нас, милая отчизна, вон и хозяин нашей новой жизни в блистающих одеждах впереди. И каждый очищал свои узлы, раскладывал пред ангелами вещи и радостно вороты проходил в прекрасный город под названием Вечность. Огонь все ближе, грохот за спиной, ворота закрывают предо мной. Стучу, кричу, впустите, как же я? А мне в ответ, не знаем мы тебя. Проснулась я, сияли в небе звезды, вокруг дремали мир и тишина, и прошептала я: еще не поздно, ты вновь, Господь, предупредил меня. Безделье, в неге изнываю я, забыла, что должница я твоя. Себя вчерашней вспомнила я вдруг, пронзили сердце горе и испуг. Угрюмая порочная река, закрыли небо злые облака, не виден берег за холодной мглой, вот-вот сомкнутся воды предо мной. И задыхаясь из последних сил, кричу я в небо: Господи, спаси! И он услышал, спас и исцелил, дум духовных сил запасы воскресил. Но дремлет сердце, лености полно, как быстро успокоилось оно. И вновь тебе, Господь, я говорю, пошли мне бури, скорби и борьбу. Не дай остыть в ленивом сладком сне.
надежду, веру укрепи во мне. Огни отчизны светит вдалеке, там за горами вечности порог. Не дай уйти из жизни налегке, пустой предстать у дорогих ворот. Слава Богу!

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Луки 14:11.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 5. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: „Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал: „Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя его напрасно. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего“. Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: „Вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глас его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глас Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты, и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им: возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которые ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава шестая. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа, Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Ему, и Его именем клянись. Не последуй иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему: рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими, а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 7. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы — хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, 7 народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступайте с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукой крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до 1000 родов. И воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит, ненавидящему его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим. И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя». И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь в сердце твоем: народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? не бойся их, вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и с всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса и руку крепкую и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой. То же сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершней наведет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять пред тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери, но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут, и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава восьмая. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце своем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете, как те народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего».

0: В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям.
1: Недавно попалось одно сообщение, где говорилось, что братья приняли увещевание, и потому все личные трудности разногласий были удалены. Большой проблемой, с которой сталкиваются в наше время христиане в духовной работе, при которой необходимо иметь много мудрости и терпения, является разрешение между людьми их личных разногласий. Хотя многие считают себя христианами, все же порой трудно решать эти проблемы. Причина в том, что участники проблемы неуступчивы. Апостол Иаков говорит, что мудрость, сходящая свыше, мирна, послушлива. Уступчивость является признаком истинного благочестия и соответствует сущности Иисуса. Там, где отсутствует уступчивость, открывается недостаток духовности. Совершенно несложно устранить проблемы, если все участники заинтересованы в единстве. Кто хочет по-настоящему устранить все проблемы, тот согласен это сделать с самого начала. Мир и согласие для него важнее, чем все остальное, за исключением истины. Разногласия и раздоры существуют только тогда, когда между группировками главным является признание их личного мнения, а не мир и согласие. Прекрасным примером готовности уступить является для нас Авраам. Когда возникла ссора между его пастухами и пастухами Лота, то он сказал: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Он позволил Лоту избрать лучшую часть земли, а сам поселился на оставшейся земле. Что же такое уступчивость? Это значит быть дружелюбным, приветливым, самоотверженным, снисходительным и терпимым. Тот, кто к этому стремится, проявит эти качества в общении с людьми. Есть люди, которые ни в чем не уступают другим и настаивают только на своей правоте. Они считают, что к их мнению относятся не с должным уважением, и потому они вынуждены отстаивать его. Они теряют из поля зрения все остальное — приветливость, милосердие, долготерпение, образ Христа. Они видят только свою правоту, которую нужно отстоять. Но при этом очень часто совершается несправедливость. Истинно духовные люди не настаивают на своей правоте. Разве что речь идет о существенном, но это бывает в очень редких случаях. Если духовный человек вынужден отстаивать свое право, то он делает это в смирении и без претензий на первенство. Когда апостола Павла хотели несправедливо бичевать, он только спросил: «Разве позволено вам бичевать римского гражданина, да и без суда?» К сожалению, иногда люди настаивают на своей правоте. Если бы они были более духовными и имели в себе больше Духа Христа, то их требования были бы иными. Иногда люди имеют различные мнения об одном деле, и никакие дискуссии не могут привести их к одному мнению. Чем больше они об этом говорят, тем больше отделяются от единого мнения. Это происходит тогда, когда в церкви долго не разрешаются какие-то проблемы, и тогда нет им конца. А проблема в сердцах людей. Участники спора не готовы уступить. Они не прислушиваются к советам. О, если бы их сердца горели любовью и братским дружелюбием! Без этой предпосылки все прочее является только попыткой соединить воедино два куска железа. Единство и согласие можно достичь только готовностью пожертвовать тем, что мешает этому. Препятствием к миру и согласию является также и своеволие. Многие люди хотят идти своим путем. Если все идет по их воле, то они добры и приветливы. Но если возникают затруднения, что-то не соответствует их воле, то они тут же становятся агрессивными и упрямыми, и их просто невозможно примирить с окружающими. Этим людям очень тяжело смириться и уступить, даже если они убеждаются в своей неправоте. Внешне они как будто смиряются, уступают, но сердце их не изменяется. Как много трудностей создает своеволие, и какой противоположностью является Дух Иисуса, который сказал: «Не моя воля, но Твоя да будет». Нам предъявляется требование в повиновении друг другу. Если мы ожидаем, чтобы повиновение проявили окружающие нас люди, то это говорит о нашем своеволии, которое считается только с личным мнением, а не стремится к справедливости или послушанию Святому Духу. Еще одним препятствием является гордость. Одна женщина недавно рассказала мне о том, как она отстаивала определенное мнение об учении, которое оспорили другие женщины. Она объяснила мне: «В этом споре я хотела лишь отстоять свое мнение». Подобным образом думает не только эта женщина, но и некоторые другие люди. Они не уступают даже тогда, когда убеждаются в своей правоте. Они упорно отстаивают свою точку зрения и не хотят идти на примирение. Гордость делает человека упрямым и не позволяет ему прислушаться к другому человеку или изменить свое мнение. Смирение так не поступает. Гордость человека является корнем многих проблем в церкви и личной жизни. Душепопечитель, если он желает выявить истинные обстоятельства, должен в таком случае руководствоваться указанными причинами. Вероятнее всего, он столкнется при этом с эгоизмом, своеволием и гордостью, если вопрос не разрешится простым образом. Его задача — не решать проблему практически, а прежде всего вскрыть истинную причину, являющуюся корнем затруднения. Никакая проблема не разрешится сама собой, пока сердца людей не очистятся от эгоизма. Дорогие, нам в наших церквях необходима мудрость, сходящая свыше. О ней говорится, что она, во-первых, чиста и потому ищет мира и согласия с каждым человеком. Кротость, которая была в Иисусе, открывается в сердцах тех, кто, во-первых, чист. Любовь не произносит жестких слов. Она милосердна и уступчива. Где живет эта небесная мудрость, там не отстаивается собственная правота. Напротив, ее присутствие наполняет наши души милосердием, дружелюбием, готовностью прощать, долготерпением и сочувствием. Как Отец открыл свое сердце блудному сыну, так и мы откроем свое сердце брату, который несправедливо обошелся с нами. Будем готовы идти ему навстречу и забывать прошлое. И тогда нас наполнит радость прощения. Дорогие, мы остро нуждаемся в уступке.

Молитва не всегда пространный монолог и длинный перечень затейливых прошений, или в храме губ беззвучное движение, или умелое сложение слова «Бог». Она души безмолвная тоска и к ближнему любовь без принуждения, и жажда хоть на миг с Творцом соединения, протянутая ввысь просящая рука. И просто зов во тьме потерянной души, без лишних слов, без мысли выражения, глубокое до слез благоговение в присутствии Творца в ночи, в тиши. И песни за душевный грустный звук или из тров души стихотворения, и сильное желание заверения любви Отца принять из Божьих рук. Желание красоты и вечного добра, и видит их во всем стремление и умение, безропотное тихое смирение с утра до вечера и с ночи до утра. Часть естества, что в нас вдохнул сам Бог, все тянется к Нему и ищет с Ним общения, и совершает дивные моления, каких придумать человек не мог.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет

0: чтение книги.
1: Братья и сестры, я хотел бы предложить тему для размышлений «Уроки веры и жизни Авраама». Прежде чем мы будем размышлять об этом, хотел бы предложить, чтобы мы прочитали с вами 22 главу, первые 20 стихов из книги «Бытие». Книга «Бытие», 22 глава, первые 20 стихов. «Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, которым сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека, и сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И пошли далее оба вместе. И пришли на место, которым сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, связал сына своего Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя место тому Иегова Ире. Посему и ныне, говорят, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: мною клянусь, говорит Господь, так как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословится в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версавии. Вот такая, друзья, волнительная история. Авраам назван отцом всех верующих. Все мусульмане признают Авраама своим отцом. Все иудеи признают Авраама своим отцом. И все христиане всего мира признают Авраама своим отцом. Он отец всех верующих. И Авраам, он велик не только здесь, на земле, его имя велико, оно велико и в загробном мире. И все настоящие верующие, когда умирают, они попадают куда? На лоно Авраама. Знаете, что такое лоно? Это грудь. На грудь Авраама. То всех верующих, когда человек умирает, они попадают к Аврааму на грудь, он их обнимает и говорит: ты чадо мое. Я тебя признаю, молодец, хорошо прожил жизнь, был настоящим верующим. Представляете себе, в загробном мире все верующие попадают на грудь к Аврааму, а потом идут дальше. Вау, какое величие. Друзья, вот какие уроки можно извлечь из этой истории? Кстати, кто из вас был в Эрмитаже, наверное, обратил внимание на эту картину величественную Рембрандта, написанную по этому сюжету. Там всегда толпы людей с экскурсоводами, которые мало понимают смысл этой картины. Очень мало понимают. Ну и любая картина, вряд ли она в полноте передает всю психологию, всю духовную вот эту нагрузку смысловую, которая вот здесь заложена. Да и я мало познаю, я скажу, мы только отчасти познаем. Но почему-то я хотел сегодня поделиться уроками, знаете почему? Потому что так написано. «Взирая на кончину их жизни, подражайте в вере их». Вот мы, взирая на кончину жизни Авраама, видя его величие в земной жизни и загробном мире, мы имеем право подражать его вере. И в чем была вера Авраама? Ну, для нас вот некоторые уроки, для нашей веры. Мы тоже люди верующие тут собранные, да? Но прежде всего я хотел обратить внимание на эти слова, которые слова глубокой веры. Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И пошли далее оба вместе. Бог усмотрит. Это слова глубокой веры. Вы знаете, чтобы так жить или так, такие слова говорить и вот так вот двигаться по жизни. Ну, у меня вот такой вопрос возник. Я сегодня своей жене задал, она не смогла мне на него ответить. А вопрос такой. Как вы думаете, Авраам, когда пошел на гору Мария, он посоветовался со своей женой Сарой? Он ей рассказал о том, куда он идет? Что он идет приносить в жертву сына своего во всесожжение? Как вы думаете, Сара об этом знала? Ну, вообще, у юристов есть такое правило. Неизвестное нельзя истолковывать в свою пользу. Вот то, что не написано, нельзя говорить ни в ту, ни в другую сторону. Вот неизвестно. Вот мы не знаем. Но я допускаю мысль, что он это утаил от жены, потому что такой экзамен не под силу для психологии матери. Мать такую задачу выполнить просто не может. Она просто пережить не могла бы это. Это что-то такое, знаете, какой-то запредельный экзамен веры для женщины. Поэтому вот такие экзамены Бог мужчинам предлагает. А от женщины она, наверное, все-таки утаила он. Я так допускаю мысль. Там потом-то она узнала, но это было втайне. Я так допускаю мысль, но это мое предположение. Когда он оседлал осла, взял сына, слуг свой и отправился в это путешествие на 3 дня пути туда, 3 дня пути назад. Это 6 дней пути. 1 день на горе Мария, 7 дней их не было дома. Я думаю, что сердце женщины бы не выдержало. Но, а почему Аврааму Бог вот дал такой экзамен, и он выдержал его блестяще? Вот таких я для себя извлек из этой истории 4 урока веры. Первое. Авраам познал Бога, у которого есть тайные, добрые намерения для верных и избранных. Знаете, у нашего Бога, с которым мы вступили в завет, у него есть тайные, добрые намерения для всех кто в завете с ним. У него всегда есть овен, запутавшийся в кустах, о котором ты до поры до времени не знаешь. У него всегда есть такой бонус, неожиданный подарок, когда ты дошел до предела возможного, как сказать, уже дальше невозможно, и вдруг обнаруживаешь там этого агнца в кустах, Богом запрятанный, приготовленный для тебя. Понимаете, вот когда Бог у нас что-то просит, Он приготавливает намного больше. И иногда Бог от нас просит каких-то жертв. Но за каждой жертвой стоят какие-то особые, тайные, добрые Божьи намерения. И когда он увидел этого овна, принес его во всесожжение, потом вот на горе этой, по сей день говорят, на горе Иеговы усмотрится. То есть мы имеем с таким дело Богом, когда ни один верующий человек не разочаруется. Какие бы жертвы мы ни принесли ради своей веры и ради своей верности. В конце пути каждый из нас исповедует: «Господи, как ты велик в своих добрых намерениях, а я и не знал. А мне даже и на ум это не приходило. Как это здорово и прекрасно! Мне казалось, что это невозможно. Оказывается, там, где было, мне казалось невозможно, там были сокрыты и самые большие благословения для меня». Книга Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Так говорит Господь. У Бога, дорогой брат, дорогая сестра, все верующие в нашем собрании, я сегодня хочу вдохновить этими словами, что у Бога есть доброе намерение, тайное доброе намерение в отношении вашей судьбы, в отношении вашей семьи, в отношении вашей будущности, если вы свою судьбу свяжете с Богом. Не бойтесь вступать в завет с Богом, не бойтесь каяться, не бойтесь начинать путь веры, который кажется таким непонятным, таинственным. А что мне будет в конце? Вы имеете дело с Богом, который имеет добрые намерения. Вы вспомните жизнь Иосифа в Египте. Казалось бы, что тут хорошего? Продали в Египет, получили серебряники, его юность вошла в железо, и он цеплялся за любую возможность, чтобы как-то изменить свою жизнь. «Вспомни обо мне, когда тебе хорошо будет», — говорил он освободившемуся узнику, который был виночерпием при царе. И не понимал он, Иосиф, что тут хорошего. Но, друзья, когда он свой жизненный путь заканчивал в качестве второго человека по важности после фараона, сегодня говорят, премьер-министр Египта он был, да, великим человеком в Египте. И когда он заканчивал свой жизненный путь, последняя глава, 50-я книга Бытие, он со своими братьями объясняется после смерти отца своего Иакова и говорит ему такие, им говорит такие слова. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я Бога боюсь. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратит это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Видите, какой тайные, добрые Божьи намерения. И только Бог злой день может превратить в добрый. Черную полосу твоей жизни сделает взлетной полосой для твоего восхождения. И самые трудные времена приносят себе самые большие благословения. И самые великие произведения музыкальные, литературные произведения были написаны в долине слез, когда человек что-то переживал по-настоящему. И эти книги читают миллионы, и произведения, они живут веками. То есть только Бог, которого мы пускаем в свою жизнь, в свое сердце, может злые дни превратить в добрые. И вот это превращение злого в добро, это подвластно только Богу, у которого есть добрые намерения для верных и избранных. Вспомните жизнь Моисея, друзья, тоже тайные добрые намерения. Он, по слову Божьему, вывел народ израильский из Египта. И вот впереди море, сзади войско фараона гонится. Казалось бы, безнадега, безвыходная ситуация, но у Бога есть добрые намерения. И Моисей, зная этого Бога, говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне. Египтян, которых вы ныне видите, больше не увидите. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». А сам заходит в палатку и плачет: «Господь, что делать? Как дальше быть?» Знаете, он перед народом какое лицо имеет хорошее, как вождь. «Будьте спокойны». А у него неспокойно. А он сам не знает, что вообще, как быть дальше. И Бог говорит: «Что ты вопиешь ко мне? Что в твоих руках? Жезл? Вот ударь по воде, и вода расступится, и вы пройдете, как по суше». Друзья, у Бога есть тайные добрые намерения. В любой безвыходной, безнадежной ситуации, когда проходит человек верующий по жизни. У каждого, друзья, есть своя безвыходная, безнадежная ситуация. И в истории церкви, и в истории разных людей, я люблю читать книги биографического плана, я знаю, как много народ Божий переживает бед и бедствий. Но что удивительно, у Бога всегда есть какой-то добрый замысел, и все, история с Богом всегда хорошо заканчивается. Конец всегда хороший, потому что Бог знает и имеет о нас что-то доброе. Друзья, второй урок веры Авраама. Авраам так красиво прошел эти экзамены духовные в 22 главе, потому что он познал всемогущего Бога. Он познал Бога всемогущего. Когда-то Бог явился ему с этим словом: «Я Бог всемогущий». А Бог всемогущий – это Эль-Шадай. И это имя встречается на страницах Библии 48 раз. Но впервые оно прозвучало к Аврааму, когда Бог заключил с ним завет и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Что значит всемогущий? То есть у меня вся сила, вся власть, все могущество, все во вселенной принадлежит мне. Никто и ничто не может противостоять мне. У меня вся власть, о, я царь царей, я превосходная и самая совершенная сила в необъятной вселенной. И ничто не может воспрепятствовать осуществлению моих планов. Во вселенной нет ничего, что могло бы сравниться со всемогуществом Бога. Есть разные власти, силы. По сравнению с нами, они намного сильнее нас, людей. Но мы ходим перед Богом, который всемогущий. Мы имеем дело с Богом. Мы заключили завет с Богом, который всемогущий. Всемогущий Бог создал законы, Но Бог не ограничен этими законами гравитации, медицины, физики. Например, деторождение от 90-летней старушки Сары – это было вопреки законам медицины. Я Бог всемогущий. И Авраам решил, если моя 90-летняя жена вопреки законам всем существующим родила сыночка Исаака, то этот же Бог всемогущий силен воскресить и моего сына из мертвых. Я его принесу в жертву. А всемогущий Бог, Он его воскресит. И вот мы читаем об этом в послании к Евреям, 11 глава, 17 стих. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен». Слышите, о чем он думал? Он был вооружен этой мыслью. «Бог силен из мертвых воскресить». Поэтому получил его в предзнаменование. Друзья, вот с такими мыслями можно быть человеком верующим. Вот с такими мыслями можно сдавать экзамены на верность Богу. Если ты знаешь силу Бога, познал всемогущего Бога, ни одна ситуация в твоей жизни не будет безнадежной и безвыходной. Мы имеем дело со всемогущим Богом. И апостол Павел говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Какая сила у Бога нашего, друзья. Третий урок, друзья, веры – это Авраам верил в Божье воздаяние. Он познал, что Бог воздает. Вы знаете, гора Мария – это и есть гора Голгофа. На горе Мария Бог, Отец, так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Кстати, немножко о горе Мария, на которой Авраам принес жертву. Прочитаем еще во второй книге Паралипоменон, в 3 глава, 1 стих. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мария, которая указана была Давиду». А Давиду была указана гора Мария, это та гора, на которой Авраам принес жертву сына своего. Видите, как связано? Авраам принес жертву сына своего, потом Давиду была указана эта гора, он выкупил ее. На этом месте построен храм Соломонов, но гора Мария – это не гора, не одна гора, это горы. На одной из гор Мария. Поэтому одна из гор – это то место, где построен храм Соломонов, а другая – это Голгофа. И вот так вот связано, друзья. Смотрите, с одной стороны, ты отдай своего сына, единственного твоего, которого ты любишь, а это стало прообразом жертвы Бога Отца, который отдал единственного сына своего, которого он любил. Ради нашего спасения. И если Авраам верил, что он воскресит его из мертвых, то Бог воскресил своего сына из мертвых на третий день. Вот видите, какие параллели. Он стал прообразом подвига искупления Бога Отца. Он сделал, да, он просто веру это сделал. Он не, Бог удержал его от того, чтобы он занес нож над сыном своим. Но Бог Отец довел до конца. Его сына убили, и он его воскресил. И это место было, где Бог испытывал веру Авраама. Итак, Авраам верил в Бога воздающего. В чем воздаяние, друзья? Написано, вы знаете, люди верующие, которые не верят, что Бог воздающий, у них какая-то однобокая вера. Вот есть люди верующие, но верят, что Бог есть. А надобно, что приходящий к Богу веровал не только то, что Он есть, но ищущим Его воздает. То есть Богу не надо делать одолжение, чтобы верить в Его факт существования. Независимо от твоей веры, это объективная реальность, он существует во вселенной. В этой вселенной есть хозяин, творец. Но вера живая – это когда есть обратная связь. Мы верим, что мы в завете с таким Богом, который воздает. Бог, видящий тайное, воздает явным. Ты, когда молишься, затвори двери за собой. Бог, видящий тайное. Должны быть тайные милостыни, тайные посты, тайные молитвы. И мы имеем дело с Богом воздающим, друзья. И Моисей написано, что придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараонова, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Почему он решился на эту жертву? Потому что взирал на воздаяние. Он знал это учение о воздаянии. Друзья, Бог воздает. И когда он оставил царское величие и отказался называться сыном дочери Фараонова и убежал в пустыню на 40 лет, он знал, что Бог воздает. Он имеет дело с Богом воздающим. Братья и сестры, а как Бог воздает? Однажды апостол Петр задал Христу вопрос. Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что будет нам? Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете вы на 12 престолах судить 12 колен Израилю, и всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат, наследует жизнь вечную». Братья и сестры, вот так Бог воздает. Если Он от тебя что-то потребовал принести в жертву, то Он это требует для того, чтобы дать тебе во 100 крат больше. Если Бог у тебя отнимает серебряное счастье для того, чтобы дать тебе золотое счастье, Он отнимает у тебя хижину для того, чтобы дать дворцы, Он дает во 100 крат лучше и больше. У Него есть лучшие и большие замыслы. Если Он просит у тебя грешное сердце: «Сын мой, отдай мне сердце твое грешное», для того, чтобы дать тебе праведное сердце. Бог всегда воздает во 100 крат лучше, когда у нас что-то просит, и мы решаемся на какую-то жертву ради Бога, ради Христа, ради Евангелия. И христиане, знаете, держали твердо эту мысль. У них расхищали имение, отнимали жизнь, бросали в амфитеатры на съедение диким зверям первых христиан. И, ну, они, когда их имение расхищали, они это принимали с радостью, зная, что имеют наследство на небесах, и не оставляете упования вашему, которому предстоит великое воздаяние. Они знали, что есть воздаяние, друзья. Невозможно быть человеком верующим, не веря в воздаяние, не понимая. И когда апостол Петр задал этот вопрос, Христос его не начал бронить и стыдить. «Ах, Петр, как тебе не стыдно задавать такие недуховные вопросы? Что нам будет за это?» Господь не стал его стыдить. Он со всей серьезностью отнесся к этому вопросу. Почему? Потому что все подвижники, которые что-либо оставляют ради Христа и Евангелия, должны знать, ради чего они это оставляют и что будет в конце пути. И Господь сказал: «Вот вам за то, что вы ради Меня оставили семьи свои, ремесло, профессию, и последовали за Мною, сядьте на 12 престолах, будете судить 12 колен Израилевых, и в жизни сей среди гонений получите во 100 крат больше». Друзья, вот так мы, вот такое мы дело имеем прекрасное. Наш опыт веры, друзья, или опыт веры Авраама, должен быть и нашим опытом веры. Мы имеем дело с Богом воздающим. Были священники в Ветхом Завете, об этом пишет пророк Малахия, которые говорят: «А что нам пользы, что мы ходили в печальных одеждах, соблюдали все правила, хранили себя неоскверненными и не делали грехов и пороков? Что пользы нам?» А Господь говорит им: «Дерзостны Мне предо Мною слова ваши. Вы говорите тщетно служение Богу. Ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя на земле, делающие беззаконие, хотя искушает Бога, но целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Друзья, горе нам, если мы с вами такие священники Бога Всевышнего, которые смотрят завистливо на людей этого мира и думают: «А что пользы, что мы служим Богу? А что пользы, что мы ходим, воздерживаемся от греха? А что пользы?» и так далее. «Лучше себя устраивают, делающие беззаконие». Какая нам польза от нашей веры? Никакой. Просто так теряем время свое, просто так топчем дворы Дома Божьего. Друзья, но боящиеся Бога знают, что пишется памятная книга. Есть воздаяние, есть смысл, есть польза и в жизни этой, и в жизни загробной, потому что все под контролем Всевышнего. Пишется памятная книга о всех боящихся Господа, и им предстоит великое воздаяние. И если мы вот этой мыслью вооружены, друзья, мы с вами будем, как Авраам, правильно в вопросах веры ориентироваться. Мы будем готовы на жертвы ради Христа и Евангелия и хранить себя неоскверненными от мира. Кстати, ну ладно, примеров много, сегодня воздержусь. Нет времени для примеров. Примеров много. Таких, знаете, духоподъемных, которые вдохновляют. Четвертый, друзья, урок веры Авраама. Богу смотрит, в этих словах вся суть его веры. В чем суть? Богу нужно покоряться во всех его повелениях. Богу нужно не просто веровать, что он есть, а Богу надо повиноваться, покоряться. Вот Господь сказал: «Отдай мне и сына твоего, единственного, которого ты любишь». Все, иди и отдай. Друзья, такие тяжелые уроки послушания. Верить Богу, друзья, это значит покоряться Богу. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Друзья, вера в Бога – это не просто признание, что Бог есть. Это значит покоряться. Это значит принять его иго на себя. А иго – это власть. Татаро-монгольское иго из учебников. Помните, да? Так вот Христос всех приходящих ему говорит, возьми иго мое на себя, встань под мою власть. И пророчество патриарха Якова, придет примиритель, и ему покорность народов. Христу надо покоряться. Если нет покорности, нет благодати спасения. Истинное покаяние – это от греха отвернись, а Христу покорись. И от греха отвернись – это пол Евангелия, а полное Евангелие – это Христу покорись. Многие люди хотят, чтобы Господь снял с них вину греха и не хотят покоряться Христу. Нет спасения. Нет благодати спасения в жизни таких людей. Потому что Христос ждет от нас послушания, повиновения, покорности. А это тяжелая тема. Своеволия много, гордости много. И Моисей, пророчествуя о Христе, говорил такие слова. «Господь, Бог ваш, воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». Это о Христе идет речь. «И будь, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Опять послушание и спасение в одной связке. «Всякий, кто не послушает его, истребится». Друзья, Авраам был послушным. Он в послушании Богу шел, не понимая, куда идет, и не знал, чем это закончится. И он просто проявил послушание. Братья и сестры, в нашей жизни так часто бывает, что мы в нашем следовании за Христом должны просто проявить послушание. И потом Бог начнет действовать. Условие ученичества, это Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя. Друзья, принять господство Христа, это отвергнуть себя. Возвести его на престол нашего сердца, как Господа. Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумом, всей душой, всей крепостью. Покорность и смирение перед Богом влечет изменение образа мысли, смену нашей профессии. Написано, кто крал, впредь не кради. Был Симон Зелот. А стал Симон, апостол, был мытарь Матфей, сборщик податей, а потом покаялся и отказался от этого мытарства своего, от этого от всех этих неправд своей профессии. И люди каются, клоуны, и артисты, и знаете, кто только не кается. И часто покаяние влечет смену профессии, потому что в той профессии несовместимо быть христианином. Воровство, коррупция, разврат, растление и тому подобное. И это перемены. Последование за Христом влечет перемену образа мысли и образа жизни. А вот теперь, друзья, три небольшие цитаты на эту тему. Как важно в одной связке спасение и покорность. Очень важные цитаты, кстати. Ну, они, может, на слух немножко тяжело воспринимаются, но я думаю, основной смысл вы сможете уловить. Буду стараться не спеша читать. Первая цитата. «Спасение без господства Христа невозможно. Признание господства Христа – это подчинение Его правлению путем следования, является основой спасительной веры. Без послушания не увидишь жизни вечной. Если вы не поклонитесь скипетру Христа, вы не получите благ жертвы Христа». Первая цитата. Вторая цитата. «Никто не может прийти ко Христу ни на каком другом условии, кроме полного посвящения. Суть посвящения такова. Вы отдаете все, что имеете, за все, что есть у Него. Вы отказываетесь от всего, что есть у вас, и получаете все, что есть у Него. Человек становится спасенным, когда готов ради Христа от всего отказаться и готов утверждать, что Христос – это Господин его жизни». Третья цитата. «Правильно понимаемая спасительная вера всегда подразумевает доверие своей жизни Христу, уверенность во Христе, так и в управлении своей жизнью Христом. Поверхностная вера никогда никого не спасала». Друзья, вера Авраама – это вера послушного человека. Бог сказал, и он взял сына и пошел. И выполнил блестяще, и все закончилось хорошо, и путь с Богом всегда заканчивается хорошо. И для нас, друзья, пусть это будет таким хорошим примером, последствия для непокорных Господу. Библия молчит, нет победной жизни, потеряна радость жизни, депрессия, увлечение мирским, земные цели, стремления, духовное бесплодие, осквернение, грехи и пороки в жизни верующих людей. Если человек не покорен Богу, вот весь этот список – это ваша диагностика. Это печально – быть человеком верным, быть человеком верующим и непокорным, не покоряться Богу и Его заповедям, Его повелениям. Итак, друзья, уроки веры Авраама. Он знал, что… Он познал Бога, у которого есть тайные добрые намерения. Второе. Авраам познал Бога Всемогущего. Третье. Авраам верил в Божье воздаяние. И Авраам в своей вере покорялся Богу во всех повелениях. Пусть это будет и для нас примером для подражания нашему Отцу всех верующих. И если мы так, друзья, будем в нашей вере идти исповедовать Господа верно, и когда мы умрем, мы обязательно попадем, знаете куда? На лоно Авраама. И он нас так обнимет, как своих чад, скажет: «Сынок, я тобой доволен, ты правильно подражал мне и правильный путь прошел». Мы же все мечтаем попасть на лоно Авраама, правда? Быть прижатым к его груди, чтобы он нас признал своими чадами, правда? Так и жить надо, как Авраам. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

В начале лета 1851 года мы поехали трудиться в Хартфорд. Меня пригласил преподобный Уильям Паттон, который тогда был пастором в одной из церквей этого города. Вскоре после того, как

я стал здесь трудиться, началось мощное пробуждение. Но в это же время между доктором Хаусом и доктором Бушнеллом были некоторые разногласия. Однако и доктор Хаус, и доктор Бушнелл посещали наши собрания и проявляли к ним огромный интерес. Они пригласили меня проповедовать в их церквях, и я согласился. Тем не менее, братья из других церквей считали, что разногласия между доктором Хаусом и доктором Бушнеллом являются камнем преткновения в деле пробуждения. Узнав об этом, я сказал доктору Хаусу, что он занял неправильную позицию, и люди недовольны тем, что он уделяет большое внимание тому, что он называет заблуждение доктора Бушнелла. Доктор Хаус был хорошим человеком. Он осознавал свою ответственность за то, что возникло это противостояние. Однажды вечером, когда я проповедовал у брата Паттона, три конгрегационалистических служителя присутствовали тоже там. После собрания они проводили меня до дома, где я остановился, и доктор Хаус сказал: «Мы очень рады, что Дух Господень действует в этом месте. Но что мы, как служителя, можем сделать, чтобы способствовать пробуждению?» Я ответил им прямо, что на них лежит большая ответственность за то, позволят ли они пробуждению распространиться по всему городу или нет. Я отметил, что если они смогут уладить свои споры и выйти перед церквями, объединившись и взявшись за работу, огромное препятствие будет удалено. Тогда можно будет ожидать, что пробуждение мгновенно распространится во всех направлениях. Они осознали свою ответственность. Доктор Хаус и доктор Бушнелл согласились оставить свои разногласия и трудиться вместе. Доктор Хаус был слишком хорошим человеком, чтобы упорно продолжать то, что мешало бы и духовному труду. Поэтому с того момента мы начали с большим вдохновением работать вместе. Результаты нашего труда в течение нескольких недель чудесным образом проявились во всех приходах. Но была одна особенность, о которой я никогда не забуду. Каждое воскресенье, пока я находился там, шел сильный снег. Никогда в своей жизни я не видел таких метелей. И удивительно то, что они были именно по воскресеньям. Однако мы не отменяли наших служений, и пробуждение стало действительно мощным и обширным. Те, кто бывали в Хартфорде, знают, как привередливы жители города. Они не принимали ничего другого, кроме молитвенных и общих служений, а также собраний для приближенных. Другими словами, о том, чтобы призвать грешников выйти вперед, побудить их оставить весь страх перед людьми и публично посвятить себя Богу, не могло быть и речи. Доктор Хаус особенно опасался любых подобных методов. Соответственно, я не мог сделать этого сам. Однажды вечером, когда в его ризнице проходило собрание приближенных и число присутствующих было довольно большим, я призвал тех, кто желает посвятить себя Богу, встать на колени. Для доктора Хауса это было большой неожиданностью. Поэтому, прежде чем люди встали на колени, он сказал, что никто не должен этого делать, если не делает это добровольно и с чувством радости. Они встали на колени, и мы помолились. После того, как приближенные ушли, доктор Хаус сказал мне: «Я всегда чувствовал необходимость в подобном, но боялся это использовать. Я всегда видел, что нужно сделать что-то, что побудит человека встать и действовать согласно со своими убеждениями. Но у меня не было смелости предлагать подобное. Я сказал ему, что считаю эти методы неотъемлемыми, и они способны привести грешников к смирению». Во время этого пробуждения люди много молились. Новообращенные особенно упражнялись в молитве. Однажды вечером после собрания один новообращенный пригласил другого к себе домой, чтобы там провести время в молитве. Господь был с ними, и на следующий вечер эти двое пригласили других. А через день пришло еще больше людей, и таким образом их молитвенная группа стала настолько большой, что пришлось ее разделить. Молитвенные служения проходили после общего собрания.
и они стали очень многочисленными. Насколько я понял, количество людей, посещающих эти служения, постоянно увеличивалось. Почти все новообращенные после общего служения проводили молитвенные собрания в разных местах города. Впоследствии на эти встречи они стали приглашать приближенных и тех, кто хотели, чтобы за них помолились. Это дало возможность новообращенным приобщиться к организованному труду по спасению душ. В то время в одной общеобразовательной школе произошел интересный случай. Как мне стало известно, служители согласились не посещать общеобразовательные школы и не говорить там о вере в Бога, потому что это могло вызвать зависть со стороны преподавателей других деноминаций. Однажды утром, во время занятий, у многих школьников стало проявляться такое сильное чувство умиления, что они не могли продолжать учебу. Они попросили своего учителя, чтобы он за них помолился. Будучи человеком неверующим, он послал за одним из пасторов, сообщив о положении вещей, и попросил его прийти помолиться с учениками. Но пастор отказался, мотивировав тем, что между пасторами существует договоренность не проводить служений в общеобразовательных школах. Тогда учитель послал за другим пастором, затем за третьим, но они все попросили передать ему, чтобы он сам молился за своих учеников. Это заставило учителя пересмотреть свою жизнь, и в результате он отдал свое сердце Богу. Через него многие школьники покаялись. Каждый, кто бывал в этом городе, знает, что его жители очень умные люди. Почти все слои населения были образованными. Возможно, во всем мире нет такого же города, где система образования находилась бы на столь высоком уровне. Если мне не изменяет память, то к церквям присоединилось 600 молодых новообращенных. Перед тем, как я уехал, доктор Хаус сказал мне: «Что мы будем делать с этими молодыми новообращенными? Если мы сформируем из них отдельную церковь, они станут замечательными тружениками на Ниве Божьей. Однако, если мы их примем в наши церкви, где многие руководящие позиции занимают пожилые мужчины и женщины, скромность этих молодых людей не позволит им что-либо делать, и они, как труженики, потеряют свою эффективность». Однако, насколько я помню, эти молодые новообращенные организовали что-то вроде городского миссионерского общества, целью которого было приводить к покаянию людей, живущих во всех районах города. Такой деятельностью занимались многие из этих новообращенных. Одна из самых известных юных леди стала трудиться среди молодых людей из знатных и богатых семей, которые приобрели дурные привычки, морально деградировали и потеряли уважение людей. Положение в обществе и характер этой девушки позволяли ей без каких-либо проблем общаться с этой группой молодых людей. Она собирала их вместе для проведения христианских бесед, молитв и имела большой успех, приведя многих из них к Богу. Миссис Финей проводила молитвенное собрание для женщин. Там собиралось много людей, и собрания становились все более интересными. Принимавшие в них участие леди проявляли удивительное единство и были очень искренними. Они стали основной силой, которая при Божьем содействии распространяла пробуждение в городе. Мы уехали 1 апреля. И по пути домой заехали в город Нью-Йорк. Там я несколько раз проповедовал церкви преподобного Генри Уорда Бичера в Бруклине. Я проповедовал бы и больше, но не позволяло здоровье. Приехав домой, мы продолжили труд среди наших студентов. Находясь в Хартфорде предыдущей зимой, мы получили экстренное приглашение приехать и трудиться в Сиракьюзах. Служитель из этого города прибыл в Хартфорд и убеждал меня ехать вместе с ним. На тот момент у меня не было такой возможности, поэтому я больше не думал об этом. Но по пути на восток мы встретили этого служителя в Рочестере, и он, наконец, заставил меня пообещать,
что я приеду к ним, по крайней мере, на одно воскресенье. Мы выполнили свое обещание и, приехав, увидели находящуюся в отчаянном положении маленькую церковь. Община в основном состояла из людей, придерживающихся радикальных взглядов в отношении основных вопросов реформ. Другие церкви в городе вообще им не симпатизировали, и, казалось, эта церковь была обречена на вымирание. Я проповедовала в воскресенье и, узнав об истинном положении вещей, решила остаться еще на одно воскресенье. Вскоре я почувствовала, что началось движение среди сухих костей. Некоторые из ведущих членов конгрегационалистической церкви начали исповедоваться друг перед другом и признавать свое отступление от Бога. Это примирило людей. Они стали приходить на собрание, и вскоре дом молитвы стал слишком мал, чтобы всех вместить. Хотя вначале я не собирался оставаться более чем на одно воскресенье, но потом увидел, что необходимо продолжать там труд. Интерес возрастал, и церковь оживала. Бог убрал все препятствия и объединил христиан. Пресвитерианские церкви были открыты для наших служений, и случаи покаяния наблюдались во всех районах города. Однако, как и в некоторых других миссионерских поездках, вначале я адресовал свои проповеди непосредственно христианам. У них было мало симпатии друг к другу, поэтому сначала нужно было провести работу среди верующих, прежде чем выходить за рамки церкви. Таким образом, я продолжал свой труд в разных церквях, пока Вторая Пресвитерианская церковь не осталась без пастора, после чего мы начали проводить наши собрания в их здании. И так продолжалось всю зиму. Здесь миссис Финей снова организовала женские служения, и они были очень успешными. В основном она проводила их в лекционном зале Первой Пресвитерианской церкви, потому что это было самое удобное помещение для таких собраний. Той зимой во время собраний произошло очень много интересного. Представители разных деноминаций собирались на эти служения, и все недоразумения, которые существовали между ними, были устранены. Поскольку весной мы планировали уезжать, я сделал объявление из-за кафедры о том, что в следующее воскресенье будет проведено служение причастия, на которое приглашены все христиане, кто истинно любит Господа Иисуса Христа и доказывает это своей жизнью. Два пожилых служителя, отец Уальда и отец Брейнард, присутствовали на этом служении и помогали в его проведении. Люди были в состоянии глубокого сокрушения. И, полагаю, я нигде не видел более радостного и охваченного чувством любви сообщества людей. Расскажу один интересный случай. В том городе проживала одна христианка по имени Кэ, у которой был неверующий муж. Она была весьма утонченной леди, прекрасной внешне и внутренне. Ее муж был торговцем, человеком, обладавшим высокими моральными качествами. Она посещала наше служение и почувствовала, что ее душа отчаянно нуждается в Божьей благодати. Однажды она пришла ко мне в состоянии глубокого сокрушения. Я побеседовал с нею несколько минут и обратил ее внимание на полное посвящение себя Христу. Сказал, что только тогда, когда этот вопрос будет решен, ей стоит ревновать о крещении Святым Духом. Она слышала проповедь об освящении, и это ее очень заинтересовало. Женщина хотела узнать, что ей нужно делать. Я дал ей короткое наставление, и она, быстро поднявшись, ушла, словно у нее были неотложные дела. Думаю, что она находилась в моей комнате не более 5 или 7 минут. После обеда женщина вернулась, наполненная Святым Духом. Оказалось, что утром прямо из моей комнаты она немедленно отправилась к себе домой, упала на колени и в молитве сказала Богу, что посвящает себя и все, что у нее есть, Ему. После этого у нее появилось более ясное понимание того, что значит верить себя Христу.
Ее мысли сразу же упорядочились, и она стала обретать полноту в Святом Духе. В одно мгновение она, казалось, взлетела выше облаков, и ее радость была так велика, что с трудом удавалось сдерживать себя, чтобы не закричать. Я снова стал с нею беседовать и увидел, что ей грозит опасность перевозбуждения. Я сказал то, что счел нужным, чтобы предостеречь ее, а затем она ушла домой. Спустя несколько дней меня навестил ее муж и попросил проехать с ним в его санях. Я согласился, понимая, что он хочет поговорить о своей жене. Оказалось, что она была воспитана среди квакеров, и когда он на ней женился, то полагал, что это самая совершенная женщина на свете. Но пришло время, и она покаялась, после чего она изменилась настолько, что муж только удивлялся, что такое вообще возможно. Тем не менее, перемены в ее духе и в манере поведения были настолько явными, что, как он сказал, никто не сомневался в этом. «С того момента, — говорил он, — я считал ее идеальной, но сейчас она меняется еще больше. Я вижу это в силе ее духа, в крепости веры, в полноте радости, любви и мира». Он спросил, «Как мне все это понимать? Разве такие изменения происходят со всеми христианами?» Я объяснил ему как можно подробнее, стараясь, чтобы он понял, какое воспитание она получила у квакеров и что ей дало рождение свыше. Затем сказал, что это было крещение Святым Духом, которое так сильно ее изменило. Прошло немного времени с той встречи, и она ушла на небеса. Мне говорили, что аромат того помазания Святого Духа остался с нею до самого последнего дня ее жизни. Миссис Финей рассказала мне один случай, который произошел во время одного из проводившихся ею собраний. Полагаю, он стоит того, чтобы я упомянул о нем. Это служение посещали самые интеллигентные женщины из разных церквей. Многие из них, вероятно, были привередливы. Эти собрания также посещала и одна пожилая необразованная женщина, выступления которой часто раздражали тех леди. Почему-то она считала своей обязанностью высказываться на каждом собрании. Иногда женщина вставала и жаловалась на Господа, что Он возложил на нее бремя говорить на публике, в то время как другие образованные женщины просто посещают эти встречи и не проявляют никакой активности. Она удивлялась, почему Бог сделал так, что это является ее долгом, в то время как прекрасные дамы, которые могли бы многих наставить, просто присутствуют, и, как она выразилась, не несут своего креста. Ее речь сопровождалась жалобами и нудным ропотом. Так как она говорила подобные вещи во время каждого служения, это сильно огорчало мою жену. Она видела, что это было неинтересно для присутствовавших леди и больше нарушала порядок, чем созидала. Это продолжалось в течение какого-то времени, пока на одном из собраний эта женщина не встала и заговорила уже совсем по-другому. Как только она открыла свои уста, каждому стало очевидно, что в ней произошла большая перемена. На собрании она пришла, наполненная Святым Духом, и, к удивлению всех присутствующих, поделилась недавно испытанными переживаниями. Всех леди очень заинтересовало то, что говорила эта пожилая женщина. Она искренне рассказала о том, как Господь коснулся ее сердца, и всем показалось, что это звучит для них как обличение. Присутствующие смотрели на нее, внимая каждому слову. Слезы текли из их глаз, и на том служении явно ощущалось присутствие Святого Духа. Эта замечательная перемена, которая произошла в ней, принесла много благословений для других. Эта женщина стала любимицей у всех. После того собрания все с нетерпением ждали возможности послушать ее снова. Каждое служение они с большим интересом слушали свидетельства о том, как Господь изменил ее жизнь.
В Сиракузах я встретил одну христианку, которую все называли «Мать Астин». Это была женщина, имевшая замечательную веру. Она была бедна и полностью зависела от помощи других людей. Эта женщина выросла в неблагополучной семье и не получила никакого образования. Но ее вера в Бога была такой крепкой, что об этом знал весь город. Каждый, кто был с нею знаком, знал, что мать Астин — святая женщина. Я не думаю, что в своей жизни встречал еще кого-то, кто бы проявлял такую огромную веру с такой простотой. Многие рассказывали мне о том, насколько глубоко она доверяла Богу и как замечательно Бог восполнял ее нужды изо дня в день. Однажды она сказала мне: «Брат Финей, мне незачем переживать о каких-то насущных нуждах, потому что Бог сказал мне: уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». В один из субботних вечеров к ней приехал ее нераскаявшийся друг. После короткой беседы, собираясь уходить, он протянул ей 5-долларовую купюру. В душе она почувствовала, что ей не стоит брать эти деньги. Каким-то образом она поняла, что этот поступок только укрепит его в самоправедности и что это скорее навредит ему, нежели принесет пользу. Она вежливо отказалась, ответив, что на воскресенье у нее достаточно дров и еды. И пусть у нее больше нет никаких средств, но денег у него она не возьмет. Эта женщина не боялась доверять Богу и верила, что Он позаботится о ней. В воскресенье начался сильный снегопад. К понедельнику земля была покрыта снежным покровом толщиной в несколько футов. Дороги замело так, что нельзя было проехать. У этой женщины был мальчик. Проснувшись утром, они увидели, что окружены сугробами снега со всех сторон. Они с трудом нашли немного топлива, чтобы развести небольшой огонь. И вскоре сын спросил, что они будут есть на завтрак. Она ответила: «Я не знаю, сынок, но Господь усмотрит». За окном все было покрыто толстым слоем снега, и по улицам невозможно было пройти. Мальчик начал громко плакать, думая, что они замерзнут и умрут с голоду. Однако мать стала готовиться к завтраку. Она поставила на стол тарелки, разложила ложки, веря, что в назначенное время что-то произойдет. Вскоре с улицы послышались голоса людей. Подойдя к окну, она увидела мужчину в санях и еще несколько человек, которые расчищали дорогу, чтобы прошла лошадь. Они подошли к двери. И вот они принесли с собой дрова и продукты, которых вполне хватило на несколько дней. Я не имею возможности рассказать обо всех тех случаях, когда помощь к ней приходила таким же удивительным образом. В городе все знали, что у матери Остин была неисчерпаемая вера, и она никогда не страдала из-за недостатка предметов первой необходимости, потому что всегда уповала на Бога. Продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

и поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. И положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Куда нечестие ваше привело? Нет больше времени для покаяния. На руку правую и на чело положено вам будет начертание. Не приняты Спасителя слова, отвергнут крест Голгофский и прощение. Клеймом греха пометит дьявол вас. Он все мосты сожжет, украв спасение. Все решено. Господь стоит вдали, а рядом с вами дьявол в полной власти. Поклонитесь дракону до земли, но после смерть сочтете вы за счастье. Не разорвать объятий сатаны, он с вашей душой не посчитался. О, вы ему и не были нужны, и никогда в вас дьявол не нуждался. Он был готов убить и растоптать, и ноги вытереть о вашу душу. А Иисус дарил вам благодать, но вы об этом не хотели слушать. Нельзя поправить ничего теперь, на вас клеймо. Не смыть его, не срезать. Закрыта навсегда спасение дверь. Вы поклонились и шагнули в бездну. Вы самый разнесчастный человек, и суд у белого престола будет. Какую участь выбрали навек? И Бог из сердца ваше вас осудит. Вы за чертой, и поздно сожалеть. И дьявол с вами больше не лукавит, и озеро горит. Вторая смерть. Никто не защитит и не избавит. Сгущаю краски, подвожу под страх, пытаюсь душу вашу растревожить. И если вы сегодня во грехах, принять спешите начертание Божье, чтоб Дух Святой успел запечатлеть раскаянное сердце знаком свыше. И благодать еще есть на земле, и можно Иисуса голос слышать. Евангельская весть еще звучит, и принимает грешников Спаситель. Но это предзакатные лучи, они погаснут скоро, вы не ждите. Зачем отметина вам на челе? Зачем вставать под Божье проклятие? Зачем вам с дьяволом гореть в огне, когда Иисус спасает благодатью? У старого Голгофского креста еще остался уголок свободный. Еще под кровь Иисуса можно встать. Еще не поздно поклониться Богу. О, дьявол не захочет отпускать, и пасть раскрытая огнем пылает. Под благодать, скорей под благодать! На вас поставит Бог свою печать. Душа спасется, если пожелает.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Независимо от того, что является источником зла, если ты в Боге и окружен им как атмосферой, зло это сначала должно встретиться с Богом, а потом только прийти к тебе. Поэтому ты можешь благодарить Бога за все, что встречается на твоем пути. Не за то, что встречаемое очень плохо, но за то, что Бог проявит себя в нем. Пусть же Господь сделает наши жизни непрестанным прославлением и благодарением, и тогда по Его воле все станет во благо нам. Однажды мы повстречали человека, который рисовал какие-то черные точки. Мы смотрели, но не видели ничего, кроме беспорядочных черных точек. Потом он провел несколько линий, обозначил паузы и изобразил ключ в начале. И тогда мы поняли, что черные точки были музыкальными нотами. Из них сложилась мелодия, и мы запели гимн, восхваляющий Творца всего живого. В нашей жизни так много черных точек и черных пятен, и мы не в состоянии понять, почему и как Бог позволил им здесь быть. Но дадим возможность Богу войти в наши жизни, расставить точки в нужном порядке, провести линии так, как Он это желает, и поставить паузы в нужных местах. И тогда черные точки и пятна нашей жизни по Его воле превратятся в чудесную гармонию. Давайте же не мешать Ему в этой работе. Многие люди, известные своей славой, обязаны огромным трудностям, которые они претерпели. Когда музыкант нажимает на черные клавиши большого органа, то извлекаемые звуки так же прекрасны, как и тогда, когда он нажимает на белые клавиши. Но для того, чтобы полностью раскрыть возможности инструмента, нужно использовать все клавиши.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Антиохия Сирийская, Селевкия, Кипр, Саламин, Паф, Пергия, Памфилия, Антиохия Писидийская, Икония. Это те географические места, которые упомянуты в 13 главе книги Деяний в связи с первым миссионерским путешествием апостола Павла. Эти страны, города, провинции и острова не напрасно упомянуты в Библии. Кстати, Библия содержит множество названий и географических указаний, поэтому очень важно, чтобы мы обращали внимание на эти названия, особенно при изучении разбираемой нами книги Деяния. В конце Библии обычно даны некоторые карты. Раскройте, например, ваши Библии на том месте, где даны эти карты, и найдете те места, которые я указал, и перед вами сразу же предстанет живая картина событий, описанных в 13 главе, к разбору которой мы приступим несколько позже. Окинем беглым взглядом маршрут, по которому Павел и Варнава совершили свое первое миссионерское путешествие. Оно началось в Антиохии Сирийской. В той же главе мы встречаем другой город с таким же названием, но это уже Антиохия Писидийская, совершенно другой город. Антиохия Сирийская упомянута в первом стихе 13 главы. Она была столицей Сирии. Это был третий по величине город в Римской империи. Он славился своей культурой, торговлей и богатством. В результате рассеяния Иерусалимской церкви в этот город переехали христиане, которые начали свидетельствовать о Христе. Здесь образовалась первая христианская община, которая состояла из обращенных иудеев и язычников. Примечателен тот факт, что в Антиохии Сирийской последователи Христа впервые начали называться христианами. Можно сказать, что Антиохийская церковь занимала в то время первое место, отняв этот приоритет у Иерусалимской церкви, и она стала плацдармом для миссионерской деятельности Первоапостольской церкви. Именно с этого города началось первое миссионерское путешествие. Отмеченные Духом Святым и водимые им, Варнава и Павел отправились в эти новые места, чтобы возвещать благую весть. Поэтому так важно знать те места, где впервые проповедовалось Слово Божие, которое постепенно дошло до самого Рима. Следующее место, упомянутое в 13 главе, это Селевкия. Читаю стих 4. «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Посмотрите на карту, и вы найдете Селевкию всего лишь в нескольких километрах западнее Антиохии. Это портовый город. Отсюда Павел и Варнава отплыли на Кипр, большой остров в северо-восточной части Средиземного моря. По всей вероятности, понадобилось не менее 3 суток, чтобы доплыть из Селевки до Саламина на Кипре. Это был первый случай, когда миссионеры сели на корабль и отправились в плавание с благой вестью. Подумайте, дорогие друзья, сколько плаваний было совершено с тех пор и до наших дней миссионерами разных стран и континентов, которые несли эту драгоценную весть об Иисусе Христе. Сегодня даже самые дальние путешествия можно совершать самолетом в течение нескольких часов. Следующее место, упомянутое в 6 стихе, это город Паф. В 13 главе книги Деяний сказано, что они прошли весь остров, чтобы добраться до Пафа. Это значит, что они проделали путь приблизительно в 200 километров. Не забывайте, что у них не было того транспорта, каким мы сегодня располагаем. Быть может, они преодолели это расстояние пешком. В Пафе, насколько нам известно из повествования Луки, Первая душа обратилась к Господу после того, как миссионеры начали свою миссионерскую деятельность. Обратился проконсул Сергий Павел. В Пафе они снова садятся на корабль и отплывают в северо-западном направлении, в портовый город Пергию. В этом совершенно новом для него городе, где Слово Божие никогда не проповедовалось, их помощник, племянник Варнавы, Ян Марк, расстался с ними. Мы не знаем точной причины, почему Марк их покинул, но одно ясно – он оставил их по каким-то личным соображениям. То ли разочаровавшись в этом путешествии, то ли испугавшись трудностей, связанных с поездкой, то ли заскучав по дому и родным, оставленными в Иерусалиме. Это видно из реакции Павла, когда Варнава предложил взять с собою Иоанна Марка в их второе миссионерское путешествие. В конце 15 главе сказано, что Павел полагал не брать оставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Весьма возможно, что мечты и представления Иоанна Марка о духовном служении не оправдались, или же он разочаровался, не видя результатов, которых он ожидал от этого служения. Во всяком случае, попав в город Пергию, провинция Памфилии, где находился центр поклонения языческой богине Диане, он теряет мужество и бежит домой, видимо, подумав, что раз так мало было обращений на Кипре, то ничего хорошего нельзя ожидать от язычников, памфилийцев. Но Марк допустил ошибку. Стоило ему еще немножечко повременить, и он стал бы свидетелем потрясающего пробуждения. Именно с этого места и с этого времени началось эффективное служение Варнавы и Павла. В 14 стихе сказано, что Пергия была лишь проходным пунктом, портовым городом, куда они прибыли с острова Кипр. Направлялись же они дальше, в Антиохию Писидийскую. Как мы уже указали, это другой город, не та Антиохия Сирийская, с которой они начали свое путешествие. Она отдалена от первой, по крайней мере, на 1000 километров в северо-западном направлении. И вот в этом городе, в результате проповеди апостола Павла, все население пришло в движение. Апостол Павел, как всегда, на новом месте разыскивал синагогу. Так они обычно поступали с Варнавой. В синагоге дали им слово. После проповеди Павла язычники, которые также присутствовали в синагоге, попросили Павла, чтобы он говорил о том же и в следующую субботу. И вот в 44 стихе сказано, что в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. А несколькими стихами ниже мы читаем: «И Слово Господне распространилось по всей стране». Но вот я все время возвращаюсь к мыслям об Иоанне Марке. Ведь стоило ему потерпеть всего несколько дней, и какую радость пришлось бы ему пережить, будучи свидетелем и участником этого замечательного пробуждения. Посмотрите, как кончается 13 глава. «А ученики исполнялись радости и Духа Святого». Подумать только, ведь Марк мог быть в числе тех, кто исполнялся этой радости. Можете себе представить, что пережил Марк, будучи в Иерусалиме, когда до него дошли слухи о том, как Бог благословил Павла и Варнаву после того, как он их покинул. Из Памфилии они отправляются в Иконию. Это расстояние около 160 километров. Тут, в Иконии, Господь давал им возможность совершать знамения и чудеса, и сказано, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Но я уже перехожу в 14 главу. Мне кажется, что полезно было, правда, сделать географический обзор маршрута наших первых миссионеров. Однако в 13 главе мы черпаем еще множество полезных уроков. Мы еще не кончили. Поэтому мне хотелось бы еще немного задержаться на этой главе. В этой главе большое место занимает проповедь апостола Павла, на которой я бы хотел хоть вкратце сосредоточить наше внимание сегодня. Кстати, это первая запись проповеди апостола Павла. Разумеется, это не первая его проповедь, так как он уже следовал за Христом более 12 лет. Мы знаем, что с момента своего обращения он сразу же стал служить Господу, свидетельствуя о нем. В 20 стихе 9 главы сказано, что он тотчас же, то есть сразу же после своего обращения, стал проповедовать в синагогах об Иисусе, о том, что он воистину Сын Божий. Однако мы не располагаем текстом его ранних проповедей. И, как мы уже говорили, это первая записанная проповедь апостола Павла. Вот почему так важно ознакомиться с ее содержанием. Хорошо было бы, если каждый проповедник взял за образец проповеди апостола Павла. Сегодня мы можем только бегло коснуться содержания этой проповеди и метода его построения. Заметьте, что когда Павел и Варнава вошли в синагогу в тот субботний день, они не объявили о себе, что, мол, вот мы, известные проповедники, здесь, а сели они вместе со всеми остальными. Это, конечно, соблюдение простой нормы вежливости, и их скромность не позволяла им выпячивать себя перед другими. Но я убежден, что в сердце своем они просили Господа, чтобы Он дал им возможность сказать слово. Павел был готов к этому, если бы его попросили. Так оно и случилось. В 15 стихе сказано: «После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им». Из этого видно, что они не заняли передних мест, а сидели там, где положено сидеть слушателям. «Мужи, братья, если у вас есть слово, наставление к народу, говорите». Можете себе представить, что пережил в этот момент апостол Павел? Ведь в нем, как огонь, горело Слово Божие. Поэтому, не колеблясь, без всякой заминки, ведь его не нужно было уговаривать, Павел выходит вперед, делает знак рукой, призывая ко вниманию и начинает говорить. Свою речь он начинает словами: «Мужи израильские и боящиеся Бога». Обратите внимание, как умело он моментально устанавливает контакт со своими слушателями. Такое обращение было вежливым и как раз кстати, и сразу же привлекло внимание слушателя говорящему. В синагоге Антиохии Писидийской были иудеи и язычники, обратившиеся в иудейство. Вот почему Павел обратился не только к иудеям, но и, заметьте, к боящимся Бога. Таким образом, установив контакт со слушателями, он завладевает их вниманием. Это первое правило для оратора, желающего добиться успеха. Далее, завладев вниманием, он старается удержать их интерес и поэтому продолжает свою речь на тему, которая имеет к ним прямое отношение. В данном случае он касается их истории. Павел начинает с ранней истории Израиля и говорит о том, что народ израильский, как нации, был в особенно привилегированном положении. Бог избрал их, и в течение всей их истории проявляется действие руки Божьей. Павел начинает свою проповедь со слова «Бог». Он говорит: «Бог народа сего избрал отцов наших, и Бог возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и Бог мышцей вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени Бог питал их в пустыне». Итак, Павел подчеркивает тот факт, что на каждом повороте истории Израиля Бог. Слушатели были восхищены. Как этот незнакомец знал Писание? Безошибочно, точно и последовательно он дает обзор их истории, подтверждая все данные, приведенные в Священном Писании, с которым они были хорошо знакомы. Если проследить через всю проповедь апостола Павла, то мы обнаружим, что он прямо или косвенно ссылается, по крайней мере, на 12 разных мест из Ветхого Завета. Это был самый авторитетный источник для него, и ему не надо было цитировать что-либо другое. Он хорошо знал Священное Писание и знал, как им пользоваться. Вся его проповедь основана на Слове Божьем и насыщена им. Притом, нельзя не заметить, что его проповедь имела определенную и ясную цель. Это была вовсе не лекция по истории израильского народа, и Павел не намерен был увлечь слушателей своим знанием Библии, вовсе нет. Целью его проповеди было привести своих слушателей к самой важной истине, к личности Иисуса Христа. Итак, завладев вниманием и интересом аудитории, он связывает всю историю Израиля с явлением Спасителя мира Иисуса Христа. Он указывает им, как из потомства царя Давида Бог воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Остальные 3/4 проповеди посвящены личности Иисуса и тому делу, который он совершил. Говоря об Иисусе Христе, главным образом апостол Павел подчеркивает 3 факта – его смерть, его воскресение, а также то, что только в Иисусе человек получает прощение грехов и оправдание перед Богом. Но на этом проповедь не заканчивается. Павел призывает своих слушателей принять определенные решения, предупреждая их, что если они откажутся от предложенного им спасения, они погибнут. Вот вам хороший пример построения проповеди. И как хорошо было бы, если бы все проповедующие Слово Божие строили свои проповеди по этому принципу. А именно, завладеть вниманием и интересом своей аудитории. Говорить простым и понятным языком. Обобщать сказанное, чтобы поддерживать интерес слушающих. Построить весь тезис проповеди на самом авторитетном фундаменте, на Слове Божьем. Знать Библию и уметь пользоваться ею. И не забывать главной цели проповеди, а именно приводить людей к покаянию и принятию Господа Иисуса Христа. Христос! Он один должен быть центром всех наших проповедей. И, наконец, чтобы проповедь всегда приводила слушателей к принятию конкретных решений. Это и есть основные правила проповеди Слова Божьего. Бывают проповеди, которые и нельзя назвать проповедями. Можно сказать, что это лекции, содержащие информацию на библейские темы, но не проповеди, потому что проповедь всегда должна приводить людей к действию. Пример тому – проповедь Павла. Посмотрите, как сильно воздействовала она на слушателей. В 42 и 43 стихах сказано: «При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу». Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и почитатели Бога из язычников последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. Вот как подействовала проповедь Павла на его слушателей. Тут-то и виден положительный результат его проповеди. Но имейте в виду, была и отрицательная реакция на его проповедь. Когда на следующей неделе, в субботу, почти весь город собрался слушать Слово Божие, иудеи, увидевшие народ, исполнили завистью, и противоречия и злословия стали возражать тому, что говорил Павел. Это еще одно доказательство действенности проповеди Павла. Каждая настоящая проповедь, основанная на Слове Божьем, должна вызывать реакцию. Человек должен принять какое-то решение, или за, или против, одно из двух. При проповеди Слово Божие оставаться нейтральным невозможно. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, давайте же учиться от человека, который знал свое дело, который был одним из самых великих проповедников Евангелия в истории церкви. Но ведь он тоже где-то научился и взял с кого-то пример, не так ли? И действительно, если сравнить проповедь апостола Павла с последним изречением первомученика Стефана, то вы обнаружите огромное сходство. Тот же метод, тот же подход, то же вступление и содержание. Дело в том, что Савел, тот же Павел, присутствовал на месте казни Стефана и слышал его последнюю проповедь, за которую Стефан был побит камнями. Находясь там, Павел слышал все, сказанное Стефаном, и был свидетелем его смерти. И вот проповедь Стефана, услышанная Павлом, настолько поразила Павла и так сильно врезалась в его память, что он никогда не мог ее забыть. Смерть Стефана и его проповедь преследовали Павла до момента его встречи с Иисусом Христом и после этого. И вот спустя 12 лет, проповедуя перед жителями Антиохии Писидийской, Павел говорит почти теми же словами, какими говорил Стефан. Обратите внимание на удивительное сходство между этими проповедями. Свое слово сегодня я хочу закончить словами проповеди апостола Павла здесь, в 13 главе. Они относятся к нам. В них заключена вся благая весть, дорогие друзья. Слушайте, и так да будет известно вам, мужи и братья, что ради Его, то есть ради Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Подумайте, дорогие друзья, какая чудная весть возвещается вам. Через Господа Иисуса Христа вам предлагает прощение грехов. Он, Иисус Христос, оправдывает вас полностью перед святым и справедливым Богом. Но имейте в виду, для того, чтобы получить прощение, нужно признать себя грешником. Слово Божие ясно говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Если ты, мой друг, не пережил чудное прощение Господа нашего Иисуса Христа, то сейчас ты можешь получить его, и тогда ты тоже будешь полностью оправдан им. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.

Момент творения. Пчелы-инженеры. На протяжении тысячелетий ученые не перестают удивляться поразительной структуре пчелиных сот. В III веке астроном и геометр Пап Александрийский первым предложил объяснение того, почему пчелиные соты имеют шестиугольную форму. Пап считал, что для сот могли подойти только три формы – треугольник, квадрат и шестиугольник. При любой другой форме между сотами оставалось бы пустое, неиспользованное пространство. Ученый отметил, что при одинаковой площади шестиугольник позволяет сохранять больше меда, чем треугольник или квадрат. Более того, для построения шестиугольных сот нужно меньше воска, а соприкасающиеся стороны шестиугольников способствуют еще большей экономии пространства. А вот оценить по достоинству форму крышечек, которыми накрыты соты, ученые смогли только по мере развития современной вычислительной науки. Каждая сота покрыта крышечкой пирамидальной формы, состоящей из трех ромбов. Сложные математические подсчеты показали, что для создания этой формы также требуются минимальные затраты воска. К тому же она позволяет ячейкам плотно примыкать друг к другу, не оставляя бесполезных пустот между сотами. Современные ученые, сторонники теории эволюции, объясняют совершенный дизайн пчелиных сот необычайными способностями самих насекомых. Однако само собой напрашивается более разумный ответ. 12-гранная призма пчелиных сот служит прекрасным свидетельством математического гения самого создателя. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. В нашем теперешнем положении мы можем только отчасти видеть и понимать дела Божьи и Его план. Но мы уразумеем все в чистых и прекрасных пропорциях по завершении строительства Храма Вечности. Вспомним времена правления величайшего из царей израильских и обратимся к вершинам Ливана. Мы увидим тот благородный кедр, который гордо выделяется среди своих собратьев. Издавна стоит он здесь, непокорный северным ветрам. Летнее солнце улыбается ему. Ночная прохлада усыпляет его пышную листву капельками росы. Птицы гнездятся в его ветвях. Утомленный пилигрим и заблудившийся пастух находят в его тени отдых и укрытие от полуденного зноя или от яростной бури. Но вот однажды ему суждено погибнуть. Лесной патриарх должен пасть под ударами топора человека. На наших глазах на его шероховатом стволе появляется первая зарубка. Потом на землю падают сучья. И вот дерево Господне, как с уважением его называли, с оглушительным грохотом падает на землю. Видя это бессмысленное разрушение, крушение этой великолепной колонны храма природы, мы восклицаем от негодования. Мы хотим плакать вместе с пророком, будто пробуждая сочувствие каждой малой веточки, призывая неживую природу дать отпор нанесенному ей оскорблению. «Рыдай, кипарис, ибо упал кедр» — Захария 11:2. Но давайте немного подождем. Проследим, как работники храма спускают огромный ствол по склону горы. Оттуда на плотах везут его по голубым водам Средиземного моря. И, наконец, он водружен прекрасным отполированным столпом в храме Господнем. И вот, когда мы видим конечную цель, когда кедр помещен в святом святых, в корону великого царя, скажите, можем ли мы роптать, что венец Ливана был сокрушен, чтобы занять столь славное положение? Этот кедр стоял могучей опорой в святилище природы, но слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. Как похожи наши души на эти древние кедры? Господни топоры испытаний разделили и обнажили их. Мы не понимаем причину столь мрачных и таинственных деяний, но Бог имеет великое намерение и видит впереди прекрасную цель — поставить их, словно вечные столпы, и стропила в свой небесный Сион, сделать их венцом славы в руке Господа и царской диадемой на длани Бога твоего. Исаия 62.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Кому-то дана только молодость, кому-то и зрелые годы, а избранным дарится старость, восход на высокую гору. С горы вид ни с чем не сравнимый, гора горизонт расширяет, дороги, леса и равнины, и реки глаза обнимают. И все с нее видится мелким, что раньше пугало громадой. Нет волн на стремительных реках, размеры не те водопадов. Гора подымает над шумом, над всею земной суетою, и близит к прекрасному душу, к небесному своду родному. Гора из годов ваших многих расширила вам горизонты обзора великих дел Божьих, людского и братского опыта. И видится цельной дорога, что раньше дробилась на части, и милости видится много, и Божьего в жизни участия. А то, что когда-то пугало, те волны и те водопады, их вовсе как будто не стало. В душе тишина и отрада от горнего воздуха Божья, от близости неба и света, от отчей любви непреложной и верных отцовских обетов. Кому-то дана только молодость, кому-то и зрелые годы, а избранным дарится старость, восход на высокую гору.

ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие Матфея, глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все голос из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не говорите о виденном вами, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда? Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, кланяясь перед ним на колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе: перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм, это определенная дань на храм, и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон? Цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». И Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, попавшуюся, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир». То есть 4 драхмы, «возьми его и отдай им за меня и за себя». Евангелие от Матфея, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?»
Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней больше, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его и говоря: «Потерпи на мне, и все отдам тебе!» Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг.
товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились. И пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Евангелие от Матфея, глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданской стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал ему ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится над другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые от чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, вышел оттуда. И вот некто подошед сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав это слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно. Богу же все возможно.
Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы все оставили и последовали за тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий, на престоле славы своей сядете и вы, на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Евангелие Матфея, глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около 6 и 9 часа и сделал то же. Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной?» Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она сказала ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими.
но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.

так как ты сделал сие дело и не пожелал сына твоего, единственного твоего, то я умножу семя твое, как звезды небесные, за то, что ты послушался гласа моего». Бытие 22:16-18. С того самого дня и поныне людям дается этот урок. Состоит он вот в чем. Если по повелению гласа Божьего они отдают ему свое единственное, более всего дорогое их сердцу сокровище, то оно будет возвращено Богом, умноженное тысячекратно. Авраам по Божьему зову отдает своего единственного сына. И при этом расстается со всякой надеждой, что мальчику будет сохранена жизнь, что он вырастет и даст жизнь знатному роду, носящему его имя. Но сын спасен, род числом становится, как звезды и песок, и через многие годы от него приходит Иисус Христос. Вот так Бог принимает искреннюю жертву каждого из своих детей. Мы отдаем Богу все и становимся нищими, а Он посылает нам богатство. Мы оставляем выгодное поле деятельности. Он дает нам такие богатства, о которых мы не осмеливались и мечтать. Мы расстаемся со всеми самыми сокровенными надеждами и умираем для себя. Он дает нам жизнь более ценную, полную звенящей радости. И венцом всего этого является наш Господь Иисус Христос. Ибо мы никогда не познаем полноту жизни в Христе, не принеся величайшей жертвы Авраамовой. Земной основатель рода Христова сначала должен был пожертвовать собой и своим единственным сыном, как это сделал небесный основатель рода. И только так можем и мы стать членами этого рода со всеми его привилегиями и радостями. Кажется, что мы иногда забываем о том, что все, что Бог принимает, должно пройти через огонь. Путь к воскресению и горней вершине лежит через сад Гефсиманский, а также через крест и смерть. Только не подумай, друг, что Авраам был единственным и неповторимым на этом пути. Это просто пример, образец того, как Бог испытывает души, готовые повиноваться Ему и заплатить за это любую цену. И если ты терпеливо вынесешь это испытание, ты получишь обещанное. Момент принесения наибольшей жертвы станет моментом высочайшего и самого восторженного блаженства. Полноводная река Божья выйдет из берегов и оросит тебя потоком богатства и милосердия. В самом деле, нет ничего, что Бог не сделал бы для тех, кто не боится сделать шаг в туманную мглу. Ступая, под ногами они обнаружат твердь скалы.

чтобы я обрела счастье и свободу. В жизни моей ты так часто доказывал свою любовь ко мне, и я знаю, что ты есть, ибо без тебя нет смысла жить.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Лука 5 глава 8 стих. Иисус уже все сделал. 50-летний мужчина, с которым я разговорился, произвел впечатление человека серьезного и ответственного. Но когда я предложил ему христианскую брошюру, он покачал головой и сказал: «Я не тот, кому это нужно. Я даже не знаю, в чем мне исповедоваться перед Богом. Отдайте это кому-нибудь другому». И тогда я спросил: «У вас разве никогда не было плохих мыслей? Неужели вы никогда не говорили неправду или не бывали грубы или жестоки?» «Что ж», — ответил он, — «раз уж вы меня спрашиваете, то буду откровенен. Всякое бывало». На это я сказал: «Но Бог говорит в Слове Своем, что все наши мысли, слова и поступки запятнаны грехом. У нас нет ничего такого хорошего, что подошло бы Ему. И мы должны будем дать Ему отчет за все, даже за каждое праздное слово». Мужчина внимательно слушал, и я продолжил: «Только представьте, что вы грешите всего 3 раза в день. Это как бы немного, но в год получается 1000 прегрешений, а в вашем случае 50 000 за всю жизнь». Он посмотрел на меня и сказал: «Вы правы, если так рассуждать. Что я должен сделать?» Иисус уже все сделал на кресте. Мы должны просто признать, что являемся грешниками и виновны перед Богом. Мы должны обратиться к Иисусу Христу, который умер на кресте вместо нас. Всякий проступок отделяет человека от Бога, независимо от того, много он согрешил в своей жизни или мало. Но Божье предложение спасения звучит для всех.

Любить, чтобы жить, или жить, чтобы любить. Какое благородное стремление. Но чтобы оно смогло реальным в жизни быть, нам нужно много силы и умения. Свершить сие ни мы, ни они, да и никто сам по себе не сможет. Но дан нам с неба подлинно один, единственный, кто в этом нам поможет. Святой Дух Правды, посланный Христом, предвечный Дух, душ наших попечитель, Он к нам сошел с задачей непростой вести заблудших вечную обитель. Он изнутри высвечивает нас, все грязное выносится наружу, ничто не скрыто от всесущих глаз, о, как Он нам в земных скитаниях нужен! Мы без Него бездарные нули, хотя по меркам мира стоим что-то, желания плоти в топы завели, если бы не Духа истины работа. Он бережно, но твердо, каждый шаг нас направляет к вечному чертогу. Его святой божественный язык понятен тем, кто весь отдался Богу. Он учит жить нас так, чтобы любить, любить весь мир любовью Христовой, свое, себя отвергнуть, позабыть, но для других стать жертвой, быть готовым. Вся жизнь Христа — пример любви большой, и это также всем давно известно. Чтоб каждый стал спасенную душой, он совершил неповторимый подвиг крестный. И Дух Святой нас учит постигать любви Христа безмерные глубины, а происки лукавого врага отринуть чистой верой в Бога Сына. И Божью Церковь строит Дух из нас, настойчиво, прилежно, терпеливо следить, что пламень веры не угас, и зрели, что плоды на Божьей ниве. А эти пречудесные плоды, плоды добра, любви, надежды, веры, они и молодежи, и седым нужны, как воздух в наших буднях серых. Мирскому человеку не понять, как в этом мире злом и суматошном у нас в сердцах покой и благодать, и это нам дает святой помощник». Он утешает, греет и бодрит, и побуждает Господу молиться. Он душам мир божественный дарит, с чем никакое счастье не сравнится. Но чтобы Духа правды получить и обрести себе Его деяния, нам нужно сердце Господу вручить, представ перед Иисусом с покаянием. Любить, чтоб жить, или жить, чтобы любить — лишь Дух Святой научит нас такому. Дай, Господи, Тебе нам верным быть, нести любовь Твою родным и незнакомым.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

Когда в лучах заката догорает, таким коротким оказавшись день, как пред разлукой сердце замирает и душу наполняет грусть и тень. Он никогда уже не повторится, он навсегда ушел или улетел. Как мы смогли тем днем распорядиться, каких и сколько сделали мы дел? Гляжу в окно, на небо темной шалью тихонько опустилась ночь и мгла. И в этот час я думаю с печалью о том, чего я сделать не смогла. Старанья должного не приложила или решила, можно подождать, где слишком торопилась и спешила, или силы не сумела рассчитать. Я на себя, пытаясь оглянуться, нередко огорчаюсь вновь и вновь. И так мне хочется тогда вернуться назад, хотя бы на несколько часов. Какое-то закончить нужно дело, исправить что-то или зачеркнуть. Но как бы этого я ни хотела, минут ушедших не смогу вернуть. Толкнув в толпе кого-то по ошибке, не оглянулась даже я назад, а кто-то ожидал моей улыбки, а встретил только равнодушный взгляд. Так поступая вольно или невольно, я не всегда ведь думала о том, что делаю кому-то очень больно, тем кажущимся мелким пустяком. Не думала, вдруг завтра не успею, и поздно видела, что не права. О мой Господь, как я сейчас жалею о том, что помню не всегда слова. Быть нужно мудрыми, ведь не лукавы, и временем бесценным дорожить. Все делать лишь для Божьей славы, и так стремиться каждый день прожить.

Мы жаждем все сейчас огня, огня Святого Духа. В молитве головы склоня, мы ждем, Господь, сейчас Тебя, как искреннего друга. С небес святых на нас взгляни, с любовью, лаской неземною к нам ныне, Боже, снизойди. Скорее просим, о, приди, объемля нежностью святою. Мы пред Тобой, Господь, стоим, стоим, как маленькие дети, что жаждут милость получить, Тебе свою нужду открыть, любовью на любовь ответить. Пошли свою нам благодать, пошли душе освобождение, дай исцеляющий бальзам, ответь на зов Спаситель нам, даруй святое вдохновенье. Молитвы час, общение час, час с вечным Богом единение, люблю я сердцем созерцать, в Твои глубины проникать и исполнять Твои веления.

Мы призваны быть Господа руками, нести любовь, которую Он нам дал, чтобы дела не разошлись словами, чтобы Христа в нас каждый узнавал. Мы призваны идти до края мира, но для начала дома ждет нас труд, ведь у любви особая есть сила. Пусть все домашние Иисуса обретут. Мы призваны сверкать, как звезды, быть отражением Творца любви. Не знаю, я знаю не со слов, что это так непросто. Нам не хватает часто в мире тишины. Мы призваны вмещать друг друга. Да, именно такими, как мы есть, когда нам кажется, что в жизни вьюга, проверить сердце, там огонь ли есть. Мы призваны молиться еще больше для тех, кто в сложностях или в беде, быть гаванью для страждущих, возможно, чтобы покой нашли они в Христе. Мы призваны Иисуса показать на деле, чтобы слова порой обманчивы у нас, чтобы как медь мы не зазвенели, служили именно в момент, сейчас. Мы призваны самаритянами быть тоже. Кому-то нужно раны обернуть, а не полить других построже, пойти, если попросят с ними в путь. Мы призваны быть в радости Господней, ее ничем мирским не заменить, ведь в нем мы от греха свободны. Господь, о, помоги еще сильнее любить».

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Момент творения. Пчелы-инженеры. На протяжении тысячелетий ученые не перестают удивляться поразительной структуре пчелиных сот. В III веке астроном и геометр Пап Александрийский первым предложил объяснение того, почему пчелиные соты имеют шестиугольную форму. Пап считал, что для сот могли подойти только три формы – треугольник, квадрат и шестиугольник. При любой другой форме между сотами оставалось бы пустое, неиспользованное пространство. Ученый отметил, что при одинаковой площади шестиугольник позволяет сохранять больше меда, чем треугольник или квадрат. Более того, для построения шестиугольных сот нужно меньше воска, а соприкасающиеся стороны шестиугольников способствуют еще большей экономии пространства. А вот оценить по достоинству форму крышечек, которыми накрыты соты, ученые смогли только по мере развития современной вычислительной науки. Каждая сота покрыта крышечкой пирамидальной формы, состоящей из трех ромбов. Сложные математические подсчеты показали, что для создания этой формы также требуются минимальные затраты воска. К тому же она позволяет ячейкам плотно примыкать друг к другу, не оставляя бесполезных пустот между сотами. Современные ученые, сторонники теории эволюции, объясняют совершенный дизайн пчелиных сот необычайными способностями самих насекомых. Однако само собой напрашивается более разумный ответ. 12-гранная призма пчелиных сот служит прекрасным свидетельством математического гения самого создателя. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

На небосводе солнце всходит важно, пустыню оно палит не щадя, простор безжизненный, как океан безбрежный. Здесь бесполезно ждать прохлады от дождя, суровый, жгучий климат нещадящий попавших путников, решивших здесь пройти. И если сбился с курса, с направления, то смерть безжалостно спешит след замести. Надежды нет на жизнь тогда скитальцу, мираж обманчивый совсем уводит вдаль. Так жестока судьба к несчастному страдальцу, для многих смертью стало как не жаль. Но что за шествие направлено к пустыне? Оно такого не видало никогда. Народа тьма, стада овец и детский смех шумливый направлен так уверенно сюда. Что за народ и что за принуждение пуститься в путь со всем своим добром? Не караван торговый это, не купцов движение. Народ Израиля идет с особым торжеством. От долгих рабства лет освободившись, рукою мощной и Еговы своего спешат к земле обетованной, ободрившись надеждою, что Бог идет средь общества сего. За шагом шаг, все дальше от стен рабства, к земле, где будет молоко и мед, где возродит Господь святое государство, и сам на трон его с могуществом взойдет. Да, знали люди, что пустыни путь суровый, нехватка пищи, жажда, солнцепек, но 40 дней, назначенных в пустыне, ужель сравним, как рабство, долгий срок? И Бог, явивший столько им знамений, ужель бы вывел погибать народ сюда? Тогда, как воды моря он раздвинул, стеною стала бурная вода. Прошли по дну морскому, как по суше. Врагов же всех волной Бог погубил. Как вдруг забыли Бога, очерствели души, и возроптал народ, что было сил. Упреки, слезы, крики, обвинения лились на Моисея, как вода. Ты вывел нас на страшное мучение. Должны без мяса, чеснока мы голодать. Хотим идти, и жаждой не томиться. Ты дай нам пить, да будь для нас воды. Ты вывел нас сюда, чтобы глумиться, глядеть, как губы сохнут, плачут дети без еды. История знакома, все читали ее не раз, и, может, осуждали народ, что видел столько Божьих дел, но покориться все же не хотел, доверив полностью для Господа сердца и милости от Бога ожидая хранить от робота иссохшие уста. Ведь Бог все видит, Он не опоздает. Проси в смирении, и потечет вода. Бог явит милость, но терпение нужно, и ожидание, и надежда, и любовь. Сердца жестокие смириться не умеют. Им нужна жертва, ярость вылить на кого? Ты, Моисей, виновник всех страданий, ты погубить решил нас, причина необдуманных скитаний. Где же твой Бог? Забыл о нас? Отверг? И Моисей вопит в слезах до Бога: «Прости, Господь, помилуй и спаси, не гневайся, не истреби сего народа, не дай, чтоб посмеялись враги». Пустыня, беспощадная пустыня, так много душ унесшая с собой, ты существуешь и до ныне, проходит каждый пилигрим тобой. Агарь шагала с сыном по пустыне, пустынью шел дважды Моисей. Сам Божий Сын прошел тебя, пустыня, в посте проведший 40 жарких дней. Пустыня проверяет нашу душу, песок, что раскален, приносит боль, и солнце жжет, страдания от удушья, но помни, Божье око над тобой. И в час, когда покажется не в силах тебе с жестокостью ее борьбу вести, доверься Богу, уповай на милость, ключом забьет родник живой воды. Родник, что спас Агарь и сына, источник, что Израиль напоял, источник благодатной Божьей силы не даст, чтоб ты в борьбе неравной пал.
О, дай нам, Боже, уповать с надеждой, не падать духом в скорби, не роптать, чтобы облечься нам в Твои одежды и избавление с терпением ожидать.

ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

в этих радиобеседах мы рассматриваем тему о чудесных дарах Святого Духа. В наших предыдущих беседах мы рассматривали два дара из группы даров откровения – слово мудрости и слово знания. Сегодня мы будем беседовать о последнем даре из группы даров откровения, а именно о даре распознавания духов. Давайте сначала определим, что следует понимать под словом «распознавание». Это не что иное, как способность, умение узнавать, идентифицировать, различать различные виды духов, с которыми мы встречаемся. Повторяю, распознавание – это способность узнавать, различать различные виды духов, с которыми мы встречаемся. В связи с этим мы должны помнить, что христианское служение – это служение в духовной сфере. В послании к Ефесянам, 6 главе, 12 стихе, апостол Павел говорит, что мы не воюем с врагами, сотканными из тела и крови, то есть с телесными существами, но боремся со злым духовным царством, царством зла, со злыми духами. Поэтому очень важным есть, чтобы мы знали, против кого мы боремся. Существует, я бы сказал, четыре цели этого дара. Прежде всего, приоткрыть завесу, скрывающую невидимый духовный мир. Мы имеем в виду мир, с которым мы должны иметь дело, если желаем быть успешными. Во-вторых, сделать нас способными видеть так, как Бог видит. В первой книге Царств, в 16 главе, 7 стихе, Господь сказал Самуилу следующее. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Дар распознавания духов позволяет нам уходить за пределы видимой наружности, то есть видеть состояние сердца. Третьей целью этого дара есть защитить себя от обмана. Мы должны помнить, что иногда сатана приходит к Божьим детям в виде ангела света. Он выглядит очень красивым, очень добрым и очень мудрым, но вся его цель и намерение – зло и уничтожение. Четвертой целью этого дара есть ставить диагноз человеческим проблемам, чтобы затем им помочь. Дальше. Мы говорим о даре распознавания духов. Это не просто распознавание злых духов. Существуют различные виды духов, с которыми мы встречаемся в христианской жизни. Я желаю назвать четыре. Прежде всего, Дух Божий, Святой Дух. Очень важным есть распознавать Святого Духа. Во-вторых, существуют ангелы, как добрый ангел, так и злые. В-третьих, существуют демоны или нечистые духи. И в-четвертых, есть дух человеческий, то есть дух человека. Я желаю дать вам некоторые примеры распознавания духов из Нового Завета. Прежде всего, в служении Иисуса. В Евангелии от Иоанна, 1 главе, 47 стихе и дальше, мы читаем, как Нафанаил пришел к Иисусу. Здесь сказано так. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Каким образом знал Иисус, что в духе Нафанаила не было никакого лукавства? Внешний источник такой информации исключается. И тем не менее, Иисус распознал в Нафанаиле дух, лишенный всякого лукавства. Нафанаил был удивлен. В стихе 48 он спрашивает, «Как ты знаешь меня?» Иисус, отвечая, сказал, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». По всей вероятности, Иисус где-то стоял и проповедовал, а где-то сзади него, под каким-то фиговым деревом, стоял Нафанаил и слушал его проповедь. Иисус Христос видел его лицо, хотя он и не стоял перед ним, и распознал нелукавый дух этого человека. Нафанаил был поражен, но Иисус сказал ему, «Это только начало». Стих 51. «И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Иисус сказал,
что мы не только будем в состоянии распознавать дух человека, но будем также распознавать и духи ангелов. И, конечно, позже в Новом Завете это имело место много раз. Например, в книге «Деяния апостолов» 27 главе мы находим апостола Павла на корабле, которому вот-вот угрожало кораблекрушение по причине сильного шторма. В течение многих дней его пассажиры не видели ни солнца, ни луны, ни звезд. Все надежды на спасение исчезли. И вот в это время явился на корабле апостолу Павлу ангел Господень. Вот что говорит апостол Павел своим спутникам по кораблю и несчастью после того, как он видел ангела. Стих 23. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь». Стих 24. «И сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Итак, мы видим, что сам ангел пришел на бросаемый губительным штормом и ветром корабль. Но только один апостол Павел видел его. Апостол Павел узнал то, чего другие не видели. Ангельское присутствие на этом корабле. А теперь я желаю привести еще один пример распознавания злых духов из области служения апостола Павла. Это очень важный и сильный пример. Вот что произошло в городе Филиппах, куда апостол Павел и Сила пришли возвещать Евангелие. Они ходили каждый день в определенное место молиться. Там была девушка-служанка, которая неотступно следовала за ними, выкрикивая о них свое драматическое духовное прорицание. Вот что говорит запись этой истории. Книга «Деяния апостолов», 16 глава, стихи 16 до 18 читаю. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим». Дух прорицания в царстве сатаны является тем же известным в наши дни духом гадания и ворожбы, вещающим будущее. Этот дух может сказать вам, будете ли вы в своей жизни богатыми или вас ожидает нищета, женитесь ли вы на блондинке или на брюнетке, кто когда умрет и так дальше. Это дух, который предсказывает будущее. Он не принадлежит Богу, а, подчеркиваю, сатане. И дальше эта история гласит, стих 17. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Поражает то, что все то, что она кричала, было абсолютно истиной. Это и есть пример сатаны, приходящего в виде ангела света. Но тем не менее, эта служанка не была связана с Богом, не служила ему, а служила сатане. Целью сатаны было помрачить, смешать, сконфузить, смутить, привести в замешательство людей города Филиппы. Они обращались к предсказателям будущего, к людям, связанным со злыми духами. Если бы апостол Павел и его сотрудники оставили в покое эту служанку и ее свидетельство об апостоле Павле и Силе, то жители города Филиппы заключили бы следующее. Апостол Павел и то, что он проповедует, это не что иное, как проявление номер два той же силы и того же духа за советами, к которому мы ходили уже многие столетия. Но апостол Павел не пошел на эту ловушку. Через распознавание духов он распознал этот дух как злой дух. И вот что он с ним сделал. Стих 18. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Этот злой дух был распознан и изгнан апостолом Павлом. Реакция сатаны на это изгнание духа была яростная. Апостол Павел и Сила были посажены в темницу. А теперь пример из моего личного опыта. Я проповедовал в одной церкви в городе Чикаго. В конце собрания подошла ко мне одна женщина, прося меня молиться, указав, что у нее есть свои личные проблемы. Господь указал мне,
вероятно, через слово «знание», что эта женщина – спиритуалист, медиум. Я сказал, что я не готов молиться за нее. Она ушла, но возвратилась опять через несколько недель. Она сказала: «Я рассчиталась с занятием медиума и прошу вас помолиться за меня». Я не мог ей отказать, и хотя не был уверен в ее искренности, все же начал с ней молиться. Но молитва моя не вязалась. Тогда я сделал паузу в моей молитве. Во время паузы она пристально взглянула на меня и, не отводя своего странного взгляда, сказала: «Я вижу вас в изувеченном автомобиле напротив дерева и много крови». На минуту мое сердце потонуло, и я в это поверил. Но потом я понял, что это не был Святой Дух, это были слова того Духа, предсказания будущего, с которым был связан ее спиритизм. Тогда гнев Божий появился во мне, и я сказал: «Ты, вещий дух, я отрицаю тебя, я не принимаю от тебя предсказания моей участи. Это не произойдет со мной, я не принимаю этого. Я не верю, что эту женщину когда-либо оставил этот дух. По крайней мере, в это время, потому что я не верю, что она действительно раскаялась в своей злой практике». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принц интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

как сухая, пожелтевшая листва, что с деревьев ветер обрывает, словно грустная осенняя пора. Так без Бога жизнь твоя земная.

Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. 2 Паралипоменон 16:9. Бог ищет тех, чьи сердца будут всегда преданы Ему, и кто будет полностью уповать на Него во всех Его деяниях. В наше время Бог полон решимости проявлять свое могущество так ярко, как никогда раньше. Стрелка на часах столетий приблизилась к 11. Мир все еще жаждет увидеть деяния Господа, которые явятся через преданную Ему душу. И не один лишь мир, но и сам Господь ждет того, кто посвятит себя Ему так полно, как никто из когда-либо живших. Ему нужен тот, кто пожелал быть ничем, чтобы Христос был всем. Он нуждается в том, кто постигнет суть стремлений Господних и, взяв Его смирение и Его веру, Его любовь и Его всемогущество, позволит беспрепятственно продолжить совершение подвигов Божьих. Нет предела тому, что может сделать Бог с человеком, если тот не ищет собственной славы. В своем обращении к служителям по случаю своего 90-летия Георг Мюллер сказал так о себе: «Я был обращен в веру в ноябре 1825 года, но только лишь 4 года спустя, в июле 1829 года, мое сердце обратилось к Богу полностью. Исчезла любовь к деньгам, исчезла привязанность к месту, стремление к видному положению потеряло свое значение. Пропала страсть к мирским удовольствиям и занятиям. Господь, один лишь Господь стал моей судьбой. Я ощутил всего себя в Нем и ни в чем более не нуждался. И милостью Божьей это осталось во мне поныне и сделало меня счастливым, исключительно счастливым, и заставило думать лишь о том, что связано с Богом. И я спрашиваю вас, любимые братья мои, полностью ли вы подчинили свои сердца Богу? Или же есть что-то, что занимает вас помимо Него? Я был мало знаком со Священным Писанием и предпочитал читать другие книги. Но с того момента, когда я отдался Христу, Библия, откровение Бога о себе, невыразимо осчастливило меня. И я могу сказать от чистого сердца, что Он есть прекраснее сынов человеческих. Его любовь не имеет границ. Прошу вас, не успокаивайтесь до тех пор, пока от глубины души своей не скажете, что Бог достоин беспредельной любви. Сегодня я молю Бога о том, чтобы Он сделал меня необыкновенным христианином.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

мне начертала Господа рука святой любви таинственную фразу. С тех пор хочу быть низким, как река, чтобы отразилось небо в ней в алмазах. Покрыта льдом высокая гора, не вьют гнезда на ней вовеки птицы. Хочу быть низким, как лучи утра, когда роса на травах серебрится. Хочу, чтоб называл меня на «ты», ребенок каждый и пришелец дальний. Хочу, чтоб звери, птицы и цветы мне говорили «ты», считая равным. Хочу доступным быть, как ручеек, чтоб каждый мог, склоняясь в жаркий полдень, испить воды живительный глоток или сосуд вместительный наполнить. Хочу быть низким, словно колосок, что в пыль роняет тучных зерен искры. Господь сказал: лишь тот высок, кто пред другими быть умеет низким. Хочу быть ниже стебельков огня, что в очаге пылает неустанно. Я так хочу, чтоб возлюбил меня Господь Иисус, себе считая равным. Хочу тепло очами излучать. Хочу, чтоб в дом мой приходили греться. Хочу таким стать низким, чтоб смолчать, что удостоил Бог меня соседством. Душа, слова заветные прочти, не разделяй трапезу с благородным, убогого и низкого почти.

ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

В начале лета 1851 года мы поехали трудиться в Хартфорд. Меня пригласил преподобный Уильям Паттон, который тогда был пастором в одной из церквей этого города. Вскоре после того, как я стал здесь трудиться, началось мощное пробуждение. Но в это же время между доктором Хаусом и доктором Бушнеллом были некоторые разногласия. Однако и доктор Хаус, и доктор Бушнелл посещали наши собрания и проявляли к ним огромный интерес. Они пригласили меня проповедовать в их церквях, и я согласился. Тем не менее, братья из других церквей считали, что разногласия между доктором Хаусом и доктором Бушнеллом являются камнем преткновения в деле пробуждения. Узнав об этом, я сказал доктору Хаусу, что он занял неправильную позицию, и люди недовольны тем, что он уделяет большое внимание тому, что он называет заблуждение доктора Бушнелла. Доктор Хаус был хорошим человеком. Он осознавал свою ответственность за то, что возникло это противостояние. Однажды вечером, когда я проповедовал у брата Паттона, три конгрегационалистических служителя присутствовали тоже там. После собрания они проводили меня до дома, где я остановился, и доктор Хаус сказал: «Мы очень рады, что Дух Господень действует в этом месте. Но что мы, как служителя, можем сделать, чтобы способствовать пробуждению?» Я ответил им прямо, что на них лежит большая ответственность за то, позволят ли они пробуждению распространиться по всему городу или нет. Я отметил, что если они смогут уладить свои споры и выйти перед церквями, объединившись и взявшись за работу, огромное препятствие будет удалено. Тогда можно будет ожидать, что пробуждение мгновенно распространится во всех направлениях. Они осознали свою ответственность. Доктор Хаус и доктор Бушнелл согласились оставить свои разногласия и трудиться вместе. Доктор Хаус был слишком хорошим человеком, чтобы упорно продолжать то, что мешало бы и духовному труду. Поэтому с того момента мы начали с большим вдохновением работать вместе. Результаты нашего труда в течение нескольких недель чудесным образом проявились во всех приходах. Но была одна особенность, о которой я никогда не забуду. Каждое воскресенье, пока я находился там, шел сильный снег. Никогда в своей жизни я не видел таких метелей. И удивительно то, что они были именно по воскресеньям. Однако мы не отменяли наших служений, и пробуждение стало действительно мощным и обширным. Те, кто бывали в Хартфорде, знают, как привередливы жители города. Они не принимали ничего другого, кроме молитвенных и общих служений, а также собраний для приближенных. Другими словами, о том, чтобы призвать грешников выйти вперед, побудить их оставить весь страх перед людьми и публично посвятить себя Богу, не могло быть и речи. Доктор Хаус особенно опасался любых подобных методов. Соответственно, я не мог сделать этого сам. Однажды вечером, когда в его ризнице проходило собрание приближенных и число присутствующих было довольно большим, я призвал тех, кто желает посвятить себя Богу, встать на колени. Для доктора Хауса это было большой неожиданностью. Поэтому, прежде чем люди встали на колени, он сказал, что никто не должен этого делать, если не делает это добровольно и с чувством радости. Они встали на колени, и мы помолились. После того, как приближенные ушли, доктор Хаус сказал мне: «Я всегда чувствовал необходимость в подобном, но боялся это использовать. Я всегда видел, что нужно сделать что-то, что побудит человека встать и действовать согласно со своими убеждениями. Но у меня не было смелости предлагать подобное. Я сказал ему, что считаю эти методы неотъемлемыми, и они способны привести грешников к смирению». Во время этого пробуждения люди много молились. Новообращенные особенно упражнялись в молитве. Однажды вечером после собрания один новообращенный пригласил другого к себе домой, чтобы там провести время в молитве. Господь был с ними, и на следующий вечер эти двое пригласили других.
а через день пришло еще больше людей. И таким образом их молитвенная группа стала настолько большой, что пришлось ее разделить. Молитвенные служения проходили после общего собрания, и они стали очень многочисленными. Насколько я понял, количество людей, посещающих эти служения, постоянно увеличивалось. Почти все новообращенные после общего служения проводили молитвенные собрания в разных местах города. Впоследствии на эти встречи они стали приглашать приближенных и тех, кто хотели, чтобы за них помолились. Это дало возможность новообращенным приобщиться к организованному труду по спасению душ. В то время в одной общеобразовательной школе произошел интересный случай. Как мне стало известно, служители согласились не посещать общеобразовательные школы и не говорить там о вере в Бога, потому что это могло вызвать зависть со стороны преподавателей других деноминаций. Однажды утром, во время занятий, у многих школьников стало проявляться такое сильное чувство умиления, что они не могли продолжать учебу. Они попросили своего учителя, чтобы он за них помолился. Будучи человеком неверующим, он послал за одним из пасторов, сообщив о положении вещей, и попросил его прийти помолиться с учениками. Но пастор отказался, мотивировав тем, что между пасторами существует договоренность не проводить служений в общеобразовательных школах. Тогда учитель послал за другим пастором, затем за третьим, но они все попросили передать ему, чтобы он сам молился за своих учеников. Это заставило учителя пересмотреть свою жизнь, и в результате он отдал свое сердце Богу. Через него многие школьники покаялись. Каждый, кто бывал в этом городе, знает, что его жители очень умные люди. Почти все слои населения были образованными. Возможно, во всем мире нет такого же города, где система образования находилась бы на столь высоком уровне. Если мне не изменяет память, то к церквям присоединилось 600 молодых новообращенных. Перед тем, как я уехал, доктор Хаус сказал мне: «Что мы будем делать с этими молодыми новообращенными? Если мы сформируем из них отдельную церковь, они станут замечательными тружениками на Ниве Божьей. Однако, если мы их примем в нашей церкви, где многие руководящие позиции занимают пожилые мужчины и женщины, скромность этих молодых людей не позволит им что-либо делать, и они, как труженики, потеряют свою эффективность». Однако, насколько я помню, эти молодые новообращенные организовали что-то вроде городского миссионерского общества, целью которого было приводить к покаянию людей, живущих во всех районах города. Такой деятельностью занимались многие из этих новообращенных. Одна из самых известных юных леди стала трудиться среди молодых людей из знатных и богатых семей, которые приобрели дурные привычки, морально деградировали и потеряли уважение людей. Положение в обществе и характер этой девушки позволяли ей без каких-либо проблем общаться с этой группой молодых людей. Она собирала их вместе для проведения христианских бесед, молитв и имела большой успех, приведя многих из них к Богу. Миссис Финей проводила молитвенное собрание для женщин. Там собиралось много людей, и собрания становились все более интересными. Принимавшие в них участие леди проявляли удивительное единство и были очень искренними. Они стали основной силой, которая при Божьем содействии распространяла пробуждение в городе. Мы уехали 1 апреля. И по пути домой заехали в город Нью-Йорк. Там я несколько раз проповедовал в церкви преподобного Генри Уорда Бичера в Бруклине. Я проповедовал бы и больше, но не позволяло здоровье. Приехав домой, мы продолжили труд среди наших студентов. Находясь в Хартфорде предыдущей зимой, мы получили экстренное приглашение приехать и трудиться в Сиракьюзах. Служитель из этого города прибыл в Хартфорд и убеждал меня ехать вместе с ним.
На тот момент у меня не было такой возможности, поэтому я больше не думал об этом. Но по пути на восток мы встретили этого служителя в Рочестере, и он, наконец, заставил меня пообещать, что я приеду к ним, по крайней мере, на одно воскресенье. Мы выполнили свое обещание и, приехав, увидели находящуюся в отчаянном положении маленькую церковь. Община в основном состояла из людей, придерживающихся радикальных взглядов в отношении основных вопросов реформ. Другие церкви в городе вообще им не симпатизировали, и, казалось, эта церковь была обречена на вымирание. Я проповедовала в воскресенье и, узнав об истинном положении вещей, решила остаться еще на одно воскресенье. Вскоре я почувствовала, что началось движение среди сухих костей. Некоторые из ведущих членов конгрегационалистической церкви начали исповедоваться друг перед другом и признавать свое отступление от Бога. Это примирило людей. Они стали приходить на собрание, и вскоре дом молитвы стал слишком мал, чтобы всех вместить. Хотя вначале я не собирался оставаться более чем на одно воскресенье, но потом увидел, что необходимо продолжать там труд. Интерес возрастал, и церковь оживала. Бог убрал все препятствия и объединил христиан. Пресвитерианские церкви были открыты для наших служений, и случаи покаяния наблюдались во всех районах города. Однако, как и в некоторых других миссионерских поездках, вначале я адресовал свои проповеди непосредственно христианам. У них было мало симпатии друг к другу. Поэтому сначала нужно было провести работу среди верующих, прежде чем выходить за рамки церкви. Таким образом, я продолжал свой труд в разных церквях, пока Вторая Пресвитерианская церковь не осталась без пастора, после чего мы начали проводить наши собрания в их здании. И так продолжалось всю зиму. Здесь миссис Финей снова организовала женские служения, и они были очень успешными. В основном она проводила их в лекционном зале Первой Пресвитерианской церкви, потому что это было самое удобное помещение для таких собраний. Той зимой во время собраний произошло очень много интересного. Представители разных деноминаций собирались на эти служения, и все недоразумения, которые существовали между ними, были устранены. Поскольку весной мы планировали уезжать, я сделал объявление из-за кафедры о том, что в следующее воскресенье будет проведено служение причастия, на которое приглашены все христиане, кто истинно любит Господа Иисуса Христа и доказывает это своей жизнью. Два пожилых служителя, отец Уальда и отец Брейнард, присутствовали на этом служении и помогали в его проведении. Люди были в состоянии глубокого сокрушения. И, полагаю, я нигде не видел более радостного и охваченного чувством любви сообщества людей. Расскажу один интересный случай. В том городе проживала одна христианка по имени Кэ, у которой был неверующий муж. Она была весьма утонченной леди, прекрасной внешне и внутренне. Ее муж был торговцем, человеком, обладавшим высокими моральными качествами. Она посещала наше служение и почувствовала, что ее душа отчаянно нуждается в Божьей благодати. Однажды она пришла ко мне в состоянии глубокого сокрушения. Я побеседовал с нею несколько минут и обратил ее внимание на полное посвящение себя Христу. Сказал, что только тогда, когда этот вопрос будет решен, ей стоит ревновать о крещении Святым Духом. Она слышала проповедь об освящении, и это ее очень заинтересовало. Женщина хотела узнать, что ей нужно делать. Я дал ей короткое наставление, и она, быстро поднявшись, ушла, словно у нее были неотложные дела. Думаю, что она находилась в моей комнате не более 5 или 7 минут. После обеда женщина вернулась, наполненная Святым Духом. Оказалось, что утром прямо из моей комнаты она немедленно отправилась к себе домой, упала на колени
и в молитве сказала Богу, что посвящает себя и все, что у нее есть, Ему. После этого у нее появилось более ясное понимание того, что значит верить себя Христу. Ее мысли сразу же упорядочились, и она стала обретать полноту в Святом Духе. В одно мгновение она, казалось, взлетела выше облаков, и ее радость была так велика, что с трудом удавалось сдерживать себя, чтобы не закричать. Я снова стал с нею беседовать и увидел, что ей грозит опасность перевозбуждения. Я сказал то, что счел нужным, чтобы предостеречь ее, а затем она ушла домой. Спустя несколько дней меня навестил ее муж и попросил проехать с ним в его санях. Я согласился, понимая, что он хочет поговорить о своей жене. Оказалось, что она была воспитана среди квакеров, и когда он на ней женился, то полагал, что это самая совершенная женщина на свете. Но пришло время, и она покаялась, после чего она изменилась настолько, что муж только удивлялся, что такое вообще возможно. Тем не менее, перемены в ее духе и в манере поведения были настолько явными, что, как он сказал, никто не сомневался в этом. «С того момента, — говорил он, — я считал ее идеальной, но сейчас она меняется еще больше. Я вижу это в силе ее духа, в крепости веры, в полноте радости, любви и мира». Он спросил, «Как мне все это понимать? Разве такие изменения происходят со всеми христианами?» Я объяснил ему как можно подробнее, стараясь, чтобы он понял, какое воспитание она получила у квакеров и что ей дало рождение свыше. Затем сказал, что это было крещение Святым Духом, которое так сильно ее изменило. Прошло немного времени с той встречи, и она ушла на небеса. Мне говорили, что аромат того помазания Святого Духа остался с нею до самого последнего дня ее жизни. Миссис Финей рассказала мне один случай, который произошел во время одного из проводившихся ею собраний. Полагаю, он стоит того, чтобы я упомянул о нем. Это служение посещали самые интеллигентные женщины из разных церквей. Многие из них, вероятно, были привередливы. Эти собрания также посещала и одна пожилая необразованная женщина, выступления которой часто раздражали тех леди. Почему-то она считала своей обязанностью высказываться на каждом собрании. Иногда женщина вставала и жаловалась на Господа, что Он возложил на нее бремя говорить на публике, в то время как другие образованные женщины просто посещают эти встречи и не проявляют никакой активности. Она удивлялась, почему Бог сделал так, что это является ее долгом, в то время как прекрасные дамы, которые могли бы многих наставить, просто присутствуют, и, как она выразилась, не несут своего креста. Ее речь сопровождалась жалобами и нудным ропотом. Так как она говорила подобные вещи во время каждого служения, это сильно огорчало мою жену. Она видела, что это было неинтересно для присутствовавших леди и больше нарушала порядок, чем созидала. Это продолжалось в течение какого-то времени, пока на одном из собраний эта женщина не встала и заговорила уже совсем по-другому. Как только она открыла свои уста, каждому стало очевидно, что в ней произошла большая перемена. На собрании она пришла, наполненная Святым Духом, и, к удивлению всех присутствующих, поделилась недавно испытанными переживаниями. Всех леди очень заинтересовало то, что говорила эта пожилая женщина. Она искренне рассказала о том, как Господь коснулся ее сердца, и всем показалось, что это звучит для них как обличение. Присутствующие смотрели на нее, внимая каждому слову. Слезы текли из их глаз, и на том служении явно ощущалось присутствие Святого Духа. Эта замечательная перемена, которая произошла в ней, принесла много благословений для других. Эта женщина стала любимицей у всех.
После того собрания все с нетерпением ждали возможности послушать ее снова. Каждое служение они с большим интересом слушали свидетельства о том, как Господь изменил ее жизнь. В Сиракьюзах я встретил одну христианку, которую все называли «Мать Астин». Это была женщина, имевшая замечательную веру. Она была бедна и полностью зависела от помощи других людей. Эта женщина выросла в неблагополучной семье и не получила никакого образования. Но ее вера в Бога была такой крепкой, что об этом знал весь город. Каждый, кто был с нею знаком, знал, что мать Астин — святая женщина. Я не думаю, что в своей жизни встречал еще кого-то, кто бы проявлял такую огромную веру с такой простотой. Многие рассказывали мне о том, насколько глубоко она доверяла Богу и как замечательно Бог восполнял ее нужды изо дня в день. Однажды она сказала мне: «Брат Финей, мне незачем переживать о каких-то насущных нуждах, потому что Бог сказал мне: уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». В один из субботних вечеров к ней приехал ее нераскаявшийся друг. После короткой беседы, собираясь уходить, он протянул ей 5-долларовую купюру. В душе она почувствовала, что ей не стоит брать эти деньги. Каким-то образом она поняла, что этот поступок только укрепит его в самоправедности и что это скорее навредит ему, нежели принесет пользу. Она вежливо отказалась, ответив, что на воскресенье у нее достаточно дров и еды. И пусть у нее больше нет никаких средств, но денег у него она не возьмет. Эта женщина не боялась доверять Богу и верила, что Он позаботится о ней. В воскресенье начался сильный снегопад. К понедельнику земля была покрыта снежным покровом толщиной в несколько футов. Дороги замело так, что нельзя было проехать. У этой женщины был маленький. Проснувшись утром, они увидели, что окружены сугробами снега со всех сторон. Они с трудом нашли немного топлива, чтобы развести небольшой огонь. И вскоре сын спросил, что они будут есть на завтрак. Она ответила: «Я не знаю, сынок, но Господь усмотрит». За окном все было покрыто толстым слоем снега, и по улицам невозможно было пройти. Мальчик начал громко плакать, думая, что они замерзнут и умрут с голоду. Однако мать стала готовиться к завтраку. Она поставила на стол тарелки, разложила ложки, веря, что в назначенное время что-то произойдет. Вскоре с улицы послышались голоса людей. Подойдя к окну, она увидела мужчину в санях и еще несколько человек, которые расчищали дорогу, чтобы прошла лошадь. Они подошли к двери. И вот они принесли с собой дрова и продукты, которых вполне хватило на несколько дней. Я не имею возможности рассказать обо всех тех случаях, когда помощь к ней приходила таким же удивительным образом. В городе все знали, что у матери Остин была неисчерпаемая вера, и она никогда не страдала из-за недостатка предметов первой необходимости, потому что всегда уповала на Бога. Продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

«Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью». Судья 6:39. Есть разные степени веры. На определенной стадии христианского опыта мы не в состоянии поверить, пока не увидим какой-либо знак или же не почувствуем нечто сильное. Мы пробуем шерсть, подобно Гедеону, и если на ней есть роса, то мы готовы поверить Богу. Эта вера может быть истинной, но она несовершенна. Она непременно ищет ощущения или же чего-либо произнесенного помимо Слова Божьего. Доверие Богу — не ощущение подтверждения в ощущениях. Она знаменует собой более высокую степень веры. Блаженна вера, что не связана с душевным волнением. Но есть и третья ступень веры, которой не достиг даже Гедеон со своей шерстью. На первой стадии мы верим, если испытываем благосклонность в ощущениях. На второй стадии вера не требует ощущений вообще, а третья же стадия веры в Бога и в Его Слово наступает тогда, когда мы верим, несмотря на то, что жизненные обстоятельства, чувства, явления, люди и наш человеческий разум твердят нам обратное. Павел испытал такую веру. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. Но, несмотря ни на что, Павел сказал: «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Пусть же Господь дарует нам такую веру, чтобы мы могли уповать на Слово Его, даже когда все вокруг свидетельствует об обратном.

кто в Бога верит. Как нужен Бог незнающим Его? Никто нужды той в Боге не измерит. Мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете, среди всех этих хлопотных дорог. Когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен в море, если там несчастье и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Соломинкой той видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если Ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал. И кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет, Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел, и шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один окажешься в пустыне, когда отчаяние в тебе как нож. Так хочется, чтоб Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо Ему принадлежать.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О том, что должно нам отвергнуть себя и Христу подражать во кресте. «Сын мой, чем дальше себя оставишь, тем больше в меня обратишься. Кто не желает ничего внешнего, тот обретает внутренний мир. И кто отрекается от себя внутренне, тот соединяется с Богом. Хочу я, чтобы научился ты совсем повергать себя в волю мою без рокота и прикословия. Следуй же за мною, ибо я есть путь, истина и жизнь». Иоанна 14:6. «Без пути нет хождения, без истины нет познания, без жизни нет бытия. Я есть путь, по которому ты следовать должен, истина, в которую должен верить, жизнь, которой должен надеяться. Я есть путь неизменный, истина непреложная, жизнь бесконечная. Я есть единый путь правый, истина верховная, жизнь истинная, жизнь блаженная, жизнь несозданная. Если пребудешь в пути моем, познаешь истину, и истина освободит тебя, и наследуешь жизнь вечную. И кто вникнет в закон совершенный, да соблюдает заповеди мои, говорит Господь, если хочешь познать истину, веруй мне. И если хочешь совершенным быть, продай все. Если хочешь быть моим учеником, отвергнись себя самого. Если хочешь наследовать блаженную жизнь, презри настоящую жизнь с ее выгодами. Если хочешь быть велик на небесах, смири себя ныне в мире. Если хочешь со мною царствовать, неси крест мой со мною, ибо одни служители креста обретают жизнь во блаженстве и во свете истинном. Господи Иисусе, как тесна была жизнь Твоя и в презрении у мира, так и мне даруй, подражая Тебе, вместе с Тобою быть у мира в презрении. Ибо раб не больше господина своего, и ученик не больше учителя своего. Да искушен и испытан будет раб Твой в жизни Твоей, ибо в ней мое спасение и истинная святость. Кроме нее, что бы ни читал я и что бы ни слышал, ничто не услаждает меня и не дает мне совершенной отрады. Сын мой, все это прочел, все это узнал ты, и еще, если исполнять будешь, то блажен будешь. Имея заповеди мои и соблюдая их, любит меня, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21. И сотворю, да сядет со мною в царстве Отца моего. Да будет мне, Господи, по слову и по обетованию Твоему достойно от Тебя принять. Принял я, принял крест от руки Твоей, стану нести его до смерти, так как Ты возложил его на меня, и вправду жизнь доброго служителя — крест. Но в том кресте рай виднеется, начало положено, нельзя обратиться вспять и отставать не должно. Слышите, братья, вместе пойдем вперед, Иисус будет с нами. Иисуса ради восприняли мы крест, Иисуса ради твердо и станем во кресте. Кто нам вожди предшественник, тот и помощник нам будет. Вот царь наш перед нами идет и за нас поборать будет. Последуем за ним мужественно, никто да не убоится страха, будем готовы на смерть. Славы нашей не дадим бесчестия, не убежим от креста.

как многое утрачено и сделано не так. Когда об этом думаешь, в душе как будто мрак. Но с Господом в общении виднеется рассвет, и снова устремляешься в страну.

о том, что надобно утверждать всякую надежду и уверенность в Боге едином. Господи, в чем состоит уверенность моя, какую имею в настоящей жизни? В чем из всего сущего в Поднебесной первое мое утешение? Не в Тебе ли, Господи Боже мой? По милосердию Твоему, которому нету числа. Ибо где мне без Тебя хорошо бывало? Ибо когда нехорошо могло быть с Тобою? Лучше хочу быть бедным Тебя ради, нежели богатым без Тебя. Лучше мне с Тобою странствовать на земле, нежели без Тебя иметь власть на небесах. Где Ты, там и небо, смерть и преисподняя повсюду, где нет Тебя». Ты у меня в желании, и для того нужда мне стенать и взывать, и молением молить о Тебе. И в конце концов, ни на кого в нуждах своих не могу я в полноту возложить упование на благовременную помощь, разве на Тебя единого, Бога моего. Ты моя надежда и уверенность моя. Ты мне утешитель, верный во всех. Все своего ищут. Ты о едином спасении и об усовершении моем помышляешь и все обращаешь мне во благо. Если подвергаешь меня разным бедам и искушениям, и это все устраиваешь мне на пользу, ибо угодно Тебе, возлюбленных Твоих, испытывать всяческим образом. И в тех испытаниях Тебе подобает та же любовь и та же хвала, как и в утешениях небесных, когда бы ими Ты меня исполнил. Итак, в Тебе, Господи Боже мой, полагаю всю надежду свою и прибежище, в Тебе утверждаю всякое горе и всякую нужду свою, ибо во всем, что вижу кроме Тебя, обретаю только бессилие и непостоянство». Не поможет мне множество друзей, не в силах дать помощь сильные союзники, и мудрые советники не дадут полезного наставления, и ученые книги не утешат, и ничто многоценное в мире не выкупит, и никакое уединенное и приятное место не даст безопасной ограды, если ты сам не заступишь, не избавишь, не укрепишь, не утешишь, не наставишь, не соблюдешь, не сохранишь. И все, что успешно кажется к стяжанию и приобретению мира и благополучия, без Тебя ничто есть, и немало поистине не приносит благополучия. В Тебе конец всяческих благ, и вершина жизни, и глубина словесного глагола, и нет иного крепкого утешения всем рабам Твоим, разве на Тебя, превыше всего, возложить и возлагать упование свое. К Тебе возвожу очи мои, на Тебя верно уповаю, Боже мой, очи всякого милосердия. Благослови и освяти душу мою благословением божественным. Да будет Тебе в жилище свято, и да будет престол вечной Твоей славы, и да не явится во храме чести Твоей ничтожная стропотная взору Твоего величия. По множеству щедрот Твоих и по величеству благости Твоей презри на меня и услышь молитву нищего раба Твоего, далеко от Тебя странствующего в стране тени смертной. Покрой и сохрани душу раба Твоего во множестве бед жизни тленной, и благодатью Твоею настав меня на путь мира в родную страну непрестающего света. Аминь.

Вы слушаете женскую программу «Христианка». Мы основали нашу программу на одном стихе из притч Соломона, из 31 главы, на 10 стихе. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы будем беседовать об Агаре, служанке Сары. Для одинокой Агары, преследуемой ее госпожой и живущей в чужой стране, единственным утешением был ребенок под ее сердцем, рождение которого она с нетерпением ожидала. Она решила бежать обратно в Египет, через знойную пустыню, одна, надеясь найти путь и достигнуть цели благополучно. Но путь оказался тяжелым, жара была невыносимой. Опытному путешественнику и то было бы трудно продвигаться вперед, а тем более бедной беременной женщине. Ее силы быстро иссякли, и она присела на горячий песок у первого попавшегося ей источника. Ребенок бился в ней, и она гладила рукой это живое возвышение на своем теле, успокаивая нерожденное дитя, как могла. Она знала, что и ребенку нужны ее силы, и потому хотела отдохнуть и подкрепиться, чтобы идти дальше. Ей хотелось пить, но у нее не было сил дотянуться до воды, чтобы напиться. Она лежала в ожидании прибавления сил, но сил не было. И в ужасе она думала о том, что она будет делать завтра, и послезавтра, и потом. Начинало темнеть, а Агарь лежала неподвижно, радуясь хотя бы тому, что голос Сары не мог достигнуть ее здесь. И вдруг послышался голос. «Агарь! Она здесь не одна!» И снова «Агарь!» Она села. Голос был незнакомым и необычайным. Он располагал к слушанию и не побуждал бежать. Она поднялась на колени и увидела кого-то светлого, освещающего своим присутствием сгущающиеся тени пустыни. Это был нежный, мягкий свет, не причиняющий боли, как это делало дневное солнце пустыни. Она вздохнула облегченно, как ребенок, благополучно добравшийся домой. Не спит ли она? Неужели эта сила, которой вдруг наполнились ее мускулы и все тело, действительно пришла к ней, и она может встать и ходить? Но светлая фигура стояла рядом реально, и стоящий не казался ей чуждым. Его голос был приятным, тихим. «Агарь, рабыня Сары, откуда ты идешь и куда направляешься?» Откуда знал он, что она служанка Сары? И почему он назвал ее по имени? Но тут же пришла мысль, что все эти вопросы лишние, что эта светлая личность знает все, и не только о ней, но обо всем. И она поняла, что ему нужно говорить только правду, всю правду. «Я бегу от своей госпожи Сары. Возвратись к ней, Агарь, покорись ей», — ответил он понимающим и сочувствующим тоном. «Я умножу потомство твое, так что нельзя будет и сосчитать его от множества. Вот ты беременна, и родишь сына, и назовешь его Исмаил. Господь увидел страдание твое и услышал плач твоей души, и имя Исмаил означает «Бог услышал». Агарь встала во весь рост и громко назвала стоящего перед ней «Ты — Бог, видящий меня». Светлая фигура исчезла. Одна только мысль преследовала Агарь по пути обратно в шатер Сары. «Неужели я действительно видела Бога и осталась в живых?» Да, она видела Его и осталась в живых. И назвала источник, у которого он говорил с нею, «Беэр Лохай Рои», что значит «Источник живого, видящего меня». Воплощается ли Бог ради одной потерявшейся, напуганной, смущенной рабыни, чтобы она могла быть уверена в том, что Он заботится о ней? Принимает ли вечный Бог вид человека ради язычницы, поведение которой приводило Сару в выступление? Да, Он делает это и сделал для Агари, египетской рабыни, служанки Сары. Это яркое проявление чувства Бога ко всему человечеству. Он явился перед Агарью так же ясно, как перед 12 после воскресения, двум по дороге в Эмаус, Павлу на дороге в Дамаск, 500 одновременно и брату своему Иакову. Нужда Агари привела его к ней точно так, как наша нужда приводит его к нам сегодня. Больше ничего не нужно. Не нужна великая вера, нужна великая нужда. Агарь была рабыней из безбожного народа и не имела настоящего прибежища на земле, и эта нужда привела ее лицом к лицу с живущим, видящим ее. Мы не смеем недооценивать любовь Бога ко всем людям. Он избрал Авраама и Сару, чтобы они стали прародителями Иисуса. Но это не значит, что Он любил их больше, чем язычницу Агарь,
или тянулся к ним больше, чем к этой египетской рабыне, но только в ее нужде он пришел к ней. Она увидела его, поверила ему и приняла его сознательно. Вам не верится, что это так? Можем ли мы отрицать тот факт, что Агарь встретилась со Христом в пустыне в тот памятный в ее жизни вечер? Не в его планах было рождение сына Авраама от Агари. Но Бог не винил в этом Агарь. Разве наш Бог обвиняет тех, ничего не подозревающих и не знающих его людей, которых мы сбиваем с толку своим забеганием наперед? Конечно, нет. Он понимал Агарь, и Сару понимает, и нас всех понимает, неуклонно проводит в жизнь свой план искупления, несмотря на наши невежественные, смешанные чувства и наше нетерпение. Его план прокатился на пути к исполнению через Авраама и Сару и исполнился в Иисусе Христе, Слове Бога, которое было от начала. Он был началом и пришел к Агаре в пустыню, потому что она была в крайней нужде. Он нашел нужным явиться ей видимо, и она видела его. Эта встреча дала ей дерзновение и силу возвратиться к недовольной, гневной Саре. Ей не верилось, что она действительно видела его. Темно было в сердцах людей до пришествия Господа, и недоумение Агари можно легко понять. Мы же знаем, что мы только тогда и оживаем, когда встречаемся с Ним. Мы не знаем, как была она принята своими хозяевами после возвращения, но нам известно, что она послушалась Бога и назвала своего сына Исмаилом. Бог не изменил свое отношение к нам. Тысячи лет прошли с тех пор, как Он говорил с Агарью в пустыне, но и сегодня Его любящее сердце готово приходить нам на помощь, когда мы в крайней нужде. Помните это и положитесь на Него всем своим сердцем.

Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за эту историю из жизни рабыни Агари. Славим и благодарим Тебя за то, что в крайней нужде любого человека Ты приходишь, Ты откликаешься и подаешь помощь. Действительно, Господи, не нужна великая вера, а великая нужда. Помоги всем, кто нуждается, всем, кто вопиет к Тебе сегодня, Господь, откликнись на нужды многих и спаси еще многие души, как душу Агари. Аминь.

Лепта вдовицы. Исчезли волны Фимиама, во храме кончился обряд. И вот в сокровищницу храма, в казну его, посильный вклад спешит внести и стар, и млад. С вельможами и богачами простой рабочий наравне. Христос, сидевший в стороне, следил задумчиво очами за их толпою, окружен учениками. Видел он сиявшие довольством лица и бледность грустного чела. Но вот он видит, подошла с другими бедная вдовица, две лепты тихо опустив и робко голову склонив, как бы стыдяся подаяния, она поспешно отошла. И он сказал: она дала всех более все пропитание свое на добрые дела. Те, не страшась себе убытка, кичатся щедростью пред ней. Они давали от избытка, а наш от скудости своей.

Служение Радио МВИ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

в доме Вани завелась одна вреднючка. Она, пока никто не видит, так шалит. Вот ее спрятаны под коврик клей и ручка, и вот за кресло ее выброшен магнит. Она теряет то носки, то подзарядки, и от нее уже устала вся семья. А Ваню спросят, кто виновен в беспорядке? Он все одно твердит: это не я. Усталый Ваня от грязнули невидимки, ведь убирать за ней приходится ему. Она хитрюга оставляет лишь улики, а на глаза не попадалась никому. И чтобы всех от этой напасти избавить, отец и сын за стол присесть решили. Быть может, в комнате капкан им расставить, а может, сыщиков с собакой пригласить. В итоге Ваня предложил свою идею, чтоб скрытой камерой вреднючку подловить. И тут же камеру повесили над дверью, а запись к вечеру решили прокрутить. И вот что камера сняла и показала. Нигде назойливой вреднючки в доме нет. Вот мама только что на кухне убирала. Смахнул Ванюшка крошки на паркет. Конфету съел, обложку тут же рядом бросил. В игре забыл, что краски не убрал. А тут задумался. И после мармелада лицо и руки занавеской вытирал. Смотреть на это Ване было неприятно. Он все шептал, а я не замечал. Выходит, зря грязнули невидимку, беспорядки дома обвинял. Тут мама сына обняла. Ты представляешь, мы проследили лишь один денек в году. А ведь за каждым человеком, ты же знаешь, Бог наблюдает, перед ним мы на виду. И то кино о многом нам расскажет, что не заметили, забыли, не учли. Как важно нам успеть, чтоб запись была записана по-нову, поверх стирая все старое, где мы ошибались, быть может, и совсем не видели свой грех. Господни очи землю все обозревают, и Слово Божие нам не зря о том твердит. Нам надо помнить, нас не камеры снимают, за нами небо круглосуточно следит.

0: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мои дорогие.
3: Привет, мальчики и девочки.
2: Скажи мне, тетушка Кэрол, о чем твоя сегодняшняя история?
3: Это еще одна глава из жизни Луи Пастера.
2: Луи Пастера, знаменитого французского ученого? Да, помню. Знаешь, тетушка Кэрол, мне бы хотелось больше узнать об этом замечательном человеке.
3: Хорошо, дядюшка Дэн. Я назову эту историю «Человек против микроба». Январь 1849 года. Луи Пастеру было 26 лет. Он сидел у окошка поезда, который медленно катился по заснеженным рельсам в юго-восточной Франции. Наедине со своими мыслями он предался воспоминаниям о событиях своей жизни и размышлениям о том, что принесет ему будущее.
4: Я прошел немалый путь со времен учебы в начальной школе в Арбуа. Директор все время сердился на меня за то, что я задавал столько глупых вопросов. В детстве я, кажется, не подавал особых надежд. Но, к счастью, родители многого от меня ждали и привили мне любовь к учебе. Они приучали меня во всем стремиться к совершенству, даже в мелочах. Интересно, что ждет меня в Страсбурге? Говорят, город красивый, и университет пользуется превосходной репутацией. Но чего я смогу там добиться?
3: Одним из его достижений была любовь к младшей дочери ректора Мари. К свадьбе все было готово, и 29 мая 1849 года они поженились. Следующие 5 лет были самыми счастливыми в его жизни. Его работа в университете приносила ему удовлетворение, а в доме царили радость и любовь. За эти годы у Пастеров родилось 3 детей – Жанна, Жан-Баптист и Цесиль. Затем, в сентябре 1854 года, Луи был назначен профессором и деканом нового факультета естественных наук Лильского университета, где его ждали новые задачи и испытания. Однажды вечером вся семья собралась за ужином.
4: Мари?
5: Да, Луи?
4: Завтра я собираюсь читать лекцию на очень интересную тему. Тему, вызывающую массу споров в научном мире.
5: Интересно, о чем же?
4: О микробах.
5: О микробах?
4: Да, это такие живые микроскопические организмы, которые всегда есть повсюду вокруг нас.
6: А я их нигде не вижу, папочка.
4: Ну, конечно, нет, Жанночка. Их можно увидеть только с помощью микроскопа. Но Антони фон Левенгук увидел их больше 100 лет назад, когда он изобрел первый микроскоп.
5: Тогда о чем же спорить, Луи?
4: Да, многие ученые не придают никакого значения микробам, как я их называю. Они говорят, что микробы слишком маленькие и потому не могут иметь никакого значения. Но, к счастью, есть люди. И я горжусь тем, что принадлежу к их числу, которые считают, что эти крошечные существа могут быть мощными силами добра и зла.
3: Вскоре профессору Пастеру представился случай изложить свои взгляды и показать результаты своих экспериментов своему близкому и доверенному другу, профессору Био в Париже.
7: Ну, Луи, расскажи мне о твоей работе. Что ты поделывал с тех пор, как уехал в Лиль?
4: Я изучал микробов и ферментации, профессор.
7: О, отлично! И что же тебе удалось доказать?
4: Пока ничего особенного, но у меня есть кое-какие идейки.
7: Ну-ка, выкладывай свои идейки. Я хочу все знать о твоей работе.
4: Хорошо. Идея у меня такая. Все ферментации происходят благодаря живым организмам, а именно бактериям. И ферментацию каждого типа производит определенная бактерия. Иными словами, одна бактерия заставляет сворачиваться молоко, вырабатывая молочную кислоту. Другая превращает яблочный сидр в уксус. А третьи вырабатывают, например, уксусную или масляную кислоту и так далее.
7: Отлично, отлично. Мой мальчик, ты обладаешь необыкновенным свойством выдумывать самые странные теории просто из ничего. Но от этой теории у тебя наверняка будут неприятности.
4: Это я понимаю. И я к этому готов.
3: Работы Луи в области ферментации действительно навлекли на него массу насмешек. Но постепенно все его критики признали верность его теории экспериментов. В 1857 году Пастер уехал из Лилля и стал профессором Парижского университета, где он учился в молодости. Из прежних экспериментов Луи знал, что такие процессы, как ферментация и гниение, объясняются присутствием микроорганизмов. Он также знал, что если бы эти микроорганизмы удалось уничтожить под воздействием высокой температуры, то новые не могли бы образоваться спонтанно, сами по себе. Это побудило его разработать метод удаления микробов из пищевых продуктов путем их обработки высокой температурой. Этот процесс был назван пастеризацией и широко используется и сегодня в обработке молока, которое мы пьем. В то время, когда он был поглощен этими исследованиями, его бывший учитель, профессор Дюма, поручил ему изучать болезнь шелковичных червей, которая угрожала уничтожить всю шелковую промышленность Франции. Долгие часы, которые он проводил в исследованиях, и другие работы, отнимавшие у него время, заставляли его родных волноваться за его здоровье. Он стал нервным и выглядел усталым. Их страхи оказались не напрасными, так как 19 октября 1868 года, когда он вернулся после выступления из Академии наук...
6: Что с тобой, Луи? Ты едва ноги волочишь?
4: Просто устал. Надо хорошенько выспаться, и все пройдет.
3: Но через несколько минут, лежа в постели, он почувствовал легкое покалывание в левом боку. Потом вдруг появился сильный озноб. Он попытался позвать Мари, но не мог вымолвить ни слова. Наконец ему удалось издать несколько звуков.
4: Мари!
6: Ты звал? Что с тобой? Что с тобой, Луи? Я немедленно вызову доктора Гаделье.
3: Но к тому времени, когда пришел врач, Луи разбил паралич. Он потерял дар речи и перестал управлять мышцами. Доктор Гаделье отвел Мари в сторону.
8: Это кровоизлияние в мозг.
6: Нет. Нет. Этого не может быть. Доктор, скажите мне честно, он будет жить?
8: Не знаю. Мы можем только надеяться.
2: Знаешь, я с истинным удовольствием слушаю эти рассказы о Луи Пастере. Я даже вспомнил одну историю, которая однажды приключилась со мной, когда я был еще совсем ребенком. Это стало у меня как бы постоянной шуткой. Хочешь, расскажу?
3: Ну, если только она не очень длинная.
2: Однажды, когда я был маленьким, я заболел. У меня была высокая температура. И врач сказал, что это из-за микробов, которых никто не может увидеть. Это меня всерьез озадачило. На следующий день моя мама собиралась в церковь, и я знал, что там она встретит моего врача. Вот я и взял с нее слово, что она его спросит. Ты не поверишь, я хотел, чтобы она спросила врача, можно ли убить микроба, если ударить по нему молотком. И знаешь, что он ответил? Он сказал, что убить микроба молотком можно, если попасть ему точно между глаз.
9: И ты, конечно же, ему поверил.
2: Вообще нет, не совсем. Но я не знал, как было на самом деле.
9: Ну, теперь ты знаешь правду и о микробах, и о многом другом.
2: Разумеется, мы никогда не перестаем учиться.
9: Все наши радиослушатели тоже могут узнать кое-что о правде. Вот, например, что сказано в Библии в Святом Благовествовании от Иоанна, глава 8, стих 32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Каждый из вас может познать эту истину, причем совершенно бесплатно, из наших уроков Библии. Просто напишите нам по такому адресу.
10: Радиорассказ @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
9: А теперь продолжим нашу историю. Она называется «Человек против микроба».
6: Скажите мне честно, он будет жить?
8: Не знаю. Мы можем только надеяться.
9: И они надеялись и молились. 7 дней он оставался между жизнью и смертью. К нему приходили его студенты из Парижского университета и видные французские ученые. Все старались вдохнуть в него здоровье. Очень медленно он начал выздоравливать, и, наконец, через 1/2 года после начала болезни ему разрешили вернуться к работе. Вскоре после выздоровления он приступил к исследованиям, благодаря которым позднее снискал величайшую славу и одновременно навлек на себя град критики и насмешек. К исследованиям инфекционных болезней, к делу, которым он хотел заняться все время со дня смерти своей маленькой дочурки Жанны. Он нанял 2 ассистентов – Эмиля Ру и Шарля Шамберлена.
11: Никогда, никогда я еще не видел нашу лабораторию в таком состоянии. Ты посмотри, Шарль, это же настоящий зверинец.
12: Да еще какой! Овцы для исследования антракса, собаки для изучения бешенства. Надеюсь, никто не попросит помочь лошадям. А вот и сам профессор пожаловал. Посмотри-ка на него. Новые неприятности, это видно сразу.
13: Ру, Шамберлен, немедленно идите сюда, виварий.
12: Ну что, лошади?
11: Я думаю, куры.
13: Эмиль, распорядитесь, чтобы эти загоны для овец отодвинули. А вам, Шамберлен, я поручаю проследить за покупкой клеток и устройством гнезд для кур. Они как раз уместятся там, когда Эмиль попросит отодвинуть загоны.
11: Так я и знал.
13: Вы что-то сказали?
11: Нет, ничего, месье.
9: Итак, Пастер и его ассистенты откликнулись на мольбы владельцев птицеферм, у которых куры сотнями и тысячами гибли от холеры. Дни сменялись неделями, а они все продолжали наблюдать за возбудителем холеры, изучая его поведение. Они собрали много интересных фактов, но Пастер, казалось, ничуть не приблизился к открытию средства профилактики холеры. И вот однажды, в 1879 году, Пастер с ассистентами случайно испробовал метод, который позднее стал одним из их величайших открытий.
13: Эмиль, возьмите 10 кур и привейте им возбудителя холеры.
11: Но, профессор, мы еще вчера израсходовали последний свежий раствор.
13: Что же, у нас совсем не осталось раствора?
11: Только тот, что мы приготовили 2 недели назад.
13: Вот, и используйте его.
11: Хорошо, месье.
3: После прививки возбудителя у кур, как они ожидали, появились симптомы холеры. Но на следующее утро, когда исследователи пришли в лабораторию, они поразились. Куры не только не умерли, а весело прыгали, очевидно, в полном здравии. Они совсем забыли об этом случае и вспомнили о нем лишь тогда, когда Пастер вернулся из столь необходимого ему отпуска.
13: Шарль, принесите ко мне кур для прививки.
12: Простите, профессор, но у нас всего 2 новых курицы, а остальным вы уже прививали вакцину до отпуска.
13: Ах, да. Вы имеете в виду тех, что выздоровели?
12: Да.
13: Ну, хорошо. Несите их сюда.
3: На следующее утро, когда он подошел к клеткам с этими курами, он так поразился тому, что увидел, что немедленно стал звать своих ассистентов.
13: Ру! Шамберлен! Сюда, сюда! Скорее, скорее!
14: Что случилось?
12: В чем дело, профессор?
13: Посмотрите на этих кур. Вчера они получили прививку. Они мертвы. Не так ли?
12: Ну, конечно. А чего же вы ожидали?
13: А теперь посмотрите вот на этих. Они живы и здоровы. Они тоже получили прививку вчера.
14: Но что же могло произойти? Почему же они не погибли?
13: В этом-то все и дело. Они не погибли. Это те куры, Эмиль, которым вы вводили тот старый раствор несколько недель назад. Помните?
12: Да.
13: Они немного приболели, но потом выздоровели. Очевидно, старые бактерии со временем ослабли, но тем не менее дали курам иммунитет. Я в этом уверен, но мы должны это доказать. За работу, ребята, за работу! Сдается мне, что мы напали на что-то очень важное.
3: И они действительно напали на нечто чрезвычайно важное. После 3 месяцев экспериментов у них появилась уверенность в том, что они разработали превосходный метод вакцинации кур от холеры. Когда он доложил о своих результатах напыщенным докторам из Академии медицинских наук, он был разочарован жидкими аплодисментами по окончании доклада. Над его триумфом только посмеялись.
14: Возвращайтесь к своим курам, месье. Что вы понимаете в медицине?
13: Что вы можете знать о профилактике болезни? Ведь вы всего-навсего химик.
3: В конце концов, Луи с возмущением ушел из зала академии. Важный для него день был испорчен. Величайшее научное открытие всей его жизни осмеяли, а его самого представили в глупом свете. Это происшествие преследовало его несколько дней. Наконец он сказал себе:
13: «Забудь все это. Забудь Академию медицинских наук, забудь унижение и насмешки, берись за дело, надо работать».
3: И он взялся за дело. После работы с холерными курами он стал думать, что им удастся сделать вакцину от антракса, от которого каждый год гибли 1000 овец и коров. Неделями они проводили долгие и утомительные часы в лаборатории. И, наконец, их усилия и труды были вознаграждены. Пастер доложил об открытии вакцины в Академии наук и подробно изложил свой метод. В отличие от врачей-ветеринаров, посчитавших, что он вторгается в сферы, в которых он ничего не понимает, ученые и фермеры аплодировали его объявлению. В числе критиков Пастера был некий месье Росиньоль, редактор ветеринарной газеты. Месье Росиньоль придумал план, который должен был заставить Пастера навсегда спрятаться за запертыми дверями своей лаборатории. И с этим планом он пошел к барону де Ларошетту, председателю сельскохозяйственного общества Мелена.
15: «Я придумал план. Вот
1: Как бы вы отнеслись к публичной демонстрации? Заставить его доказать перед всеми, что его чудо на самом деле действует.
15: Превосходно,
1: да?
15: Превосходно. Я вам больше скажу. Наше общество предоставит для этой демонстрации и место, и животных.
9: Пастер с готовностью согласился устроить публичную демонстрацию, которая должна была состояться на ферме Пуи-Ле-Фор, близ Милена. Он вызвал из отпуска Ру и Шемберлена, попросив их немедленно вернуться в лабораторию. Встретил он их в торжествующем настроении.
16: «Нет, нет, вы только подумайте, ребята! Мы получили шанс показать эффективность нашей вакцины всему миру. Соберутся великие ученые и ветеринары Франции, чтобы посмотреть, как мы будем вакцинировать одну группу животных. Другая группа останется без прививки. Затем мы привьем всем животным самые сильные бациллы антракса, какие только сумеем вырастить. Такая возможность бывает только раз в жизни. Это...
14: В чем дело, ребята? А вам не приходило в голову, профессор, что этот шаг может оказаться ложным?
16: Конечно, нет.
14: Допустим, только допустим, что по какой-то причине мы получим плохую вакцину.
16: Выкиньте эту чепуху из головы.
12: А что, если наша вакцина окажется слишком сильной? Мы убьем животных. Если же она будет слишком слабой, то прививка не подействует, и нам будет конец.
14: И еще одна вещь. Насколько я понимаю, мы должны вакцинировать не только овец, но и коров. Осталось меньше месяца, а вакцину для коров мы еще не начинали готовить.
16: Мы ее сделаем. Неудачи быть не может, я в этом уверен. За работу!
9: Они приехали на ферму Пуи-Ле-Фор утром 2 мая. Там собралась целая толпа ученых-агрономов, врачей и ветеринаров. Большинство из них одолевали сомнения, и они с нетерпением ждали, что Пастер потерпит неудачу. Пастер, Ру и Шемберлен взялись за работу, сознавая, что по их адресу отпускают весьма нелестные замечания. Сначала они впрыснули вакцину половине овец, а затем половине коров. Следующие 2 недели Ру и Шемберлен каждый день докладывали Пастеру о состоянии животных.
14: Профессор, сегодня утром все вроде бы было нормально.
8: Хорошо. Это меня немного успокаивает.
9: Вторая вакцинация была проведена 17 мая. Снова собралась огромная толпа, но на этот раз саркастических замечаний и усмешек почти не было.
15: Знаете, месье Росиньоль, наверное, в этом все же что-то есть. Я был уверен, что к этому времени все животные уже погибнут.
1: А может быть, та первая вакцина была поддельной?
17: Если все закончится успешно, то его можно считать просто героем.
1: Ай!
9: Опять наступили 2 недели ожиданий. 31 мая всем животным, и привитым, и непривитым, ввели смертоносный вирус антракса. В случае успеха эксперимента, через 2 дня все непривитые животные должны были погибнуть, а привитые выздороветь. Днем 2 июня, когда Пастер, Ру и Шемберлен вышли из экипажа, их уже ждала огромная толпа. Сначала они подошли к загону с животными, которые не получили вакцины.
14: Они... мертвы. Так и должно было быть.
9: Затем они направились к тому месту, где находились вакцинированные животные. Живы они или погибли?
13: Откройте дверь.
18: Сейчас, месье.
14: Они живы. Живы
13: и здоровы. Все до единого.
14: Это успех.
13: Поздравляем, профессор!
16: Ай, да молодец! Браво!
13: Браво! Браво! Видение! Видение, профессор! Каких людей надо...
14: Блестящий успех, профессор! Потрясающий! Вы сэкономили фермерам миллионы франков в год!
13: Благодарю вас, месье Росиньоль.
9: За открытие вакцины против антракса французское правительство наградило его большим крестом почетного легиона, который он был согласен принять только с условием, что правительство наградит его ассистентов Ру и Шамберлена орденом Красной Подвязки в знак признания того вклада, который они внесли в это открытие. Предвзятое мнение большинства было преодолено. Теперь он стал знаменитым. Луи Пастер выиграл битву с микробами на благо всего человечества.

0: Знаешь, тетечка Кэрол, я искренне рад, что сегодня ты приготовила для нас эту историю. Мне кажется, что пример Пастера должен вдохновлять всех подающих надежды молодых ученых сегодня.
1: Я рада, что ты это сказал, дядюшка Дэн. Хотелось бы, чтобы наши молодые радиослушатели знали, что в мире предстоит еще сделать столько новых открытий. И еще одно. Господь даровал каждому какой-нибудь талант.
0: Так что, может быть, на сегодня случай второй Луи Пастер или Мария Кюри, Софья Ковалевская или Михаил Ломоносов?
1: Если это так, если Господь даровал нам особые таланты, не дайте им пропасть. Ой, наше время истекло. Пора по домам.
2: Вот наш адрес, по которому вы можете написать, чтобы получить наши библейские уроки. Радиорассказ @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
1: До свидания.
3: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
4: прощаются с вами.
5: До новых встреч!

«Я не умею красиво молиться», стройно сложив умных фраз вереницы. «Робко колени, когда я склоняю, малым младенцем себя ощущаю. И в простоте, как дитя я молюсь, душу излить перед Богом стремлюсь. Чувствую я, что Господь меня слышит, и хоть молитвы узор плохо вышит, Бог на молитвы мои отвечает, ведь прежде просьбы моей Господь знает, в чем я нуждаюсь, о чем я молюсь. Я лицемерить пред Богом боюсь».

Совершенно достоверная история. Термометр опять показывает минус 22 градуса по Цельсию. Джон, работник молочного завода небольшого города в западной части Канады, содрогнулся. Значит, опять надо тепло одеваться. Часы показывают 2:30. Но для него ночь уже прошла. Его смена начинается в 3 часа, и до завода еще 20 минут ходьбы. Хочешь, не хочешь, нужно выходить из дома на мороз. Джон уже отпер и открыл наружную дверь своего дома, но вдруг вспомнил о чем-то важном. Он возвращается в ванную, чтобы натереть лицо кремом для защиты от мороза. Выйдя снова в коридор, он сразу замечает, что входная дверь широко распахнута. «На улице не только холодно, но и ветер», – подумал он. «Но действительно ли это был ветер?» Джон не замечает, что куртки Лизы нет на вешалке, и сапожек ее нет на месте. Обычно его 3-летняя дочь Лиза в это время еще крепко спит. Но в эту ночь она почему-то проснулась, встала и спустилась со 2-го этажа по ступенькам вниз. В прихожей горит свет, и дверь приоткрыта. «Папа, наверное, вышел. Я его поищу», — решает она. Быстро надев куртку и сапожки, Лиза выходит из дома. «Ух, как холодно и темно! А папы нигде не видно. Может быть, он за домом?» Лиза бежит за угол, пролезает через забор и бежит к сараю. Она свой двор хорошо знает и темноты не боится. «Папа, ты где?» – зовет она, но ответа нет. «Может быть, он в старом сарае?» Она бежит туда, но и там папы нет. Он в это время как раз закрывает входную дверь дома, запирая ее снаружи. «Беги же скорее, Лиза, а то на дворе останешься!» Но поздно. Когда Лиза вернулась назад, отец ее уже скрылся в темноте, и дверь заперта. Только теперь Лиза замечает, как ей холодно, и что она совсем одна, и папы нет во дворе. Тихонько плача, она садится на ступеньки у входной двери и вдруг чувствует, что очень устала. За несколько минут тельце ее совершенно остужено и начинает застывать. Ее находят лишь через несколько часов, сидящей с широко раскрытыми глазами и замерзшими слезинками на щеках. Мама Лизы близка к обмороку от ужаса, но, собрав все свои силы, кладет дочь в машину и мчится с ней в больницу. Там тотчас начинают спасать ее. Тело нужно оттаять. Врачи кладут Лизу в холодное помещение, в котором температура постепенно поднимается. Тело Лизы согревается, и через 3 часа девочка уже отвечает на первые вопросы. Значит, мозг ее не пострадал. Лишь одна нога ее, наверное, повреждена навсегда, а остальное у Лизы все в порядке. Поймет ли она позднее, что с ней произошло? Родители ей, конечно, расскажут обо всем. Осознает ли она, что, собственно, не люди, а Бог спас ее от смерти? Лиза чудным образом была спасена. И Бог, конечно, хочет, чтобы она познала его и доверилась ему. Дитя, которое поручает свою жизнь Господу Иисусу Христу, для Бога большая радость. Бог любит каждого ребенка.

Солнце-луч меня коснулся, улыбнулся я ему. «Здравствуй, утро! Я проснулся! Рад сиянию твоему! День струится красотою, я опять молюсь тебе! Боже, будь всегда со мною, светом радостным в судьбе!» Луч последний наклонился, ускользнулся на покой. Я святому поклонился, ибо ты, спаситель мой. Вот светило отдыхает, сумрак землю окружил. Лишь Господь не засыпает, ярче всех горит светил. Ночь торжественно и чудно покрывает землю сном.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный».

0: 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, наш текст гласит: «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Очень важно, чтобы во время поклонения Богу в доме молитвы мы как можно меньше были заняты размышлениями о мирском. Дела наступающей недели могут тревожить нас в воскресенье. Наша же задача состоит в том, чтобы отступить от мирских забот в этот день. Мы должны поступить так, как если бы защищали оазис от наступления песков. Я чувствую, что сегодня по ряду обстоятельств нам будет особенно сложно думать о духовном. Ибо во время выборов сложно, как ни в какое другое время, извлечь пользу из посещения Дома Божьего, где необходимо забывать о текущих делах. Настолько важны для нас политические вопросы, что после суеты прошедшей недели, когда выборы полностью завладели умами людей, мы неизбежно приходим сюда с теми же мыслями и теми же чувствами, что переполняли нас в предыдущие дни. И даже в доме молитвы мы, возможно, продолжаем оценивать шансы консерваторов и либералов и гадаем, кто же будет главой Лондона. Лорд Руссель, барон Ротшильд или мистер Керри? И я подумал сегодня утром: что ж, бесполезно пытаться остановить этот поезд, разогнавшийся до сумасшедшей скорости. Люди не могут думать ни о чем, кроме выборов. Не мудрее ли будет не пытаться затормозить этот поезд, а просто перевести стрелки и направить его чуть-чуть в сторону, но по другой колее? Люди будут продолжать думать о выборах, но после некоторых усилий с моей стороны их мысли станут иными. Однажды мистера Ватфельда попросили воспользоваться своим влиянием, чтобы помочь на всеобщих выборах. Господину, обратившемуся к нему с данной просьбой, он ответил, что плохо разбирается во всеобщих выборах и что он может лишь посоветовать его сиятельству стараться делать твердым его личное звание и избрание. И это был, конечно, очень мудрый совет. Однако я совсем не призываю вас пренебречь своими обязанностями граждан нашего города. Став христианами, мы не перестаем быть англичанами. Исповедуя веру, мы продолжаем обладать правами и обязанностями жителей Лондона. Давайте всякий раз, принимая участие в голосовании, помнить, что на нас смотрит всемогущий Бог, что за все мы дадим отчет, и в том числе и за свое участие в выборах. И давайте также помнить о том, что мы сами выбираем себе начальствующих. Если на выборах мы примем неверное решение, то винить надо будет лишь самих себя, как бы плохо ни действовали те, кого мы выберем. Мы должны использовать все свое благоразумие и молиться Всевышнему Богу, чтобы Он помог нам сделать правильный выбор. Да поможет нам Бог, и каковы бы неожиданными ни были результаты выборов, пусть они прославят Бога. А теперь позвольте мне перевести стрелки и обратиться к вашему собственному призванию и избранию. Призвать вас вслед за апостолом Петром стараться делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Во-первых, здесь говорится о двух основах веры – призвании и избрании. Во-вторых, апостол дает нам ценный совет – делать твердым свое призвание и избрание. То есть приобретать уверенность в том, что мы призваны и избраны. И в-третьих, здесь указаны некоторые причины, почему мы должны стараться делать твердым свое призвание и избрание. С одной стороны, это оградит нас от падения, с другой, нам откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Прежде отмечу, что в стихах говорится о двух основах веры, являющихся тайной для мира, понятных только тем, кто был оживотворен божественной благодатью, призванием и избранием. Призвание может означать два разных призыва. Один общий, с которым проповедники обращаются ко всем своим слушателям, а второй, который подразумевает Петр, особый, который мы называем действенным призывом, посредством которого Бог тайно, через проповедь и с помощью всепреодолевающей силы Святого Духа призывает из всего человечества определенных людей, которых Он избрал заранее. Он призывает их от греховной жизни к праведной, призывает их из состояния смерти стать живыми, духовными людьми. Он призывает их от мирских устремлений к любви к Иисусу Христу. Эти два призыва во многом отличаются друг от друга. Буньян сказал об этом так: «Общим призывом ничего не дается, но действенный призыв — отеческий голос к тем, кто под его крылом, и отцу есть, что дать своим детям». Для спасения нам абсолютно необходимо услышать особый призыв Бога, который будет обращен в силе Святого Духа не к нашим ушам, а к сердцам, не к плотскому уму, а к внутреннему человеку. Второй основой является избрание. Как без призыва не может быть спасения, так и без избрания не может быть призыва. Священное Писание учит нас, что Бог от начала избрал нас, получивших спасение к святости в Иисусе Христе. Писание также говорит, что все, предуставленные к вечной жизни, верой принимают Евангелие, и что их вера является результатом того, что они были предназначены для вечной жизни прежде создания мира. И хотя по этому вопросу ведется много споров, отвергнуть идею избрания можно лишь отвергнуть достоверность и богодухновенность Писания. И поскольку я уверен, что среди нас и много членов американской церкви, то я повторю еще раз то, о чем мне уже приходилось говорить. Вы самые непоследовательные из людей, если не верите в учение об избрании. Потому что оно содержится не только в Писании, но и в 39 статьях англиканской церкви. Учение о предопределении четко и однозначно изложено в книге общей молитвы, хотя в ней также напоминается и о том, о чем нам хорошо известно, а именно, что это учение является величайшей тайной, с которой просвещенные люди должны обращаться осторожно. Учение Писания заключается в том, что те, кто спасены, спасены и призваны потому, что Бог избрал их. Если кто-то хочет оспорить это утверждение, то знайте, что я опираюсь на авторитет Священного Писания. И если бы в этом была необходимость, то я мог бы также сослаться на традицию, хотя, конечно, в этом нет необходимости, и ни один христианин не станет делать это. Тем не менее, традиция была бы на моей стороне, потому что этого учения придерживался целый ряд святых людей. Оно нисходит от современности к Кальвину, от него к Августину, от Августина к апостолу Павлу и даже к Иисусу Христу. Это учение изложено в Писании, и если бы люди не были столь горды, то оно было бы повсеместно принято, как и любое другое учение. Неужели вы не верите, что Бог любит своих детей? Или не знаете, что Бог неизменен? Поэтому, если Он любит их сейчас, значит, Он любил их всегда. Неужели вы не верите, что спасение от Бога? А если верите, то неужели сложно принять, что если он спасает людей, значит, у него был замысел спасти их? Замысел, который появился прежде создания мира. Разве вы не согласны с этим выводом? Если нет, тогда я отсылаю вас самих к Священному Писанию. И если оно тоже не убедит вас, тогда я оставлю вас в покое. Однако возникает вопрос, почему Петр ставит призвание перед избранием, хотя на самом деле избрание существует от вечности, а призвание происходит в некий момент времени. Мой ответ состоит в следующем. Призвание мы осознаем раньше, чем избрание. Мы не можем сказать, избраны мы или нет, пока мы не призваны. Поэтому в первую очередь нам надо делать твердым свое призвание, а тогда наше избрание тоже станет непоколебимым. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Призвание становится для нас фактом раньше, чем избрание. Дух Божий призывает нас из нашего греховного положения, возрождает и делает новым творением. А после этого, оглядываясь в прошлое, мы видим, что были несомненно избраны, поскольку были призваны. Итак, я думаю, что объяснил слова Петра. Мы должны знать, призваны ли мы и избраны ли мы. Об этом, дорогие друзья, мы должны обязательно позаботиться. Подумайте о том, какая честь быть избранным. В этом мире нет большей удачи, чем быть выбранными в парламент. Но насколько важнее быть выбранными для вечной жизни? Быть выбранным для членства в церкви первенцев, написанных на небесах? Быть выбранным для общения с ангелами, для получения благословений живого Бога, для обитания в жилище Всевышнего среди прекраснейших сынов света, вблизи вечного престола. В этом мире выбирают на короткий срок, но избрание Бога вечное. Допустим, человек избран в парламент. 7 лет — это максимальный срок, в течение которого действительно это избрание. Но если вы и я избраны по Божьему замыслу, то срок вашего избрания не закончится даже тогда, когда перестанут зажигаться утренние звезды, когда солнце потускнеет от старости, когда вечные холмы осядут из-за своей дряхлости. Если мы избраны Богом, то мы избраны навечно, ибо Бог не меняет своего замысла в отношении избрания. Тех, кого Он предопределил к вечной жизни, и они не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Важно знать, что мы избраны, ибо ничто другое в этом мире не может сделать нас более счастливыми и смелыми, чем осознание своей избранности. Однако ж, сказал Иисус своим ученикам, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В этом заключается сладчайшее утешение, которое истекает из сот с самым лучшим медом. И это, друзья, также придает человеку смелости. Когда он постарался приобрести уверенность в своем избрании, то его трудно испугать. Он не будет сдаваться в любом сражении, а будет крепко и высоко держать святое знамя и поражать врагов ятангом истины. Не был ли я предназначен Богом быть знаменосцем истины? Я должен и я буду держать знамя, несмотря ни на что. Он говорит врагам, не я ли избранный царь? Могут ли потоки воды смыть святое помазание с моей головы? Нет, никогда». И если Бог избрал меня быть царем и священником Богу во веки веков, то пусть на меня обрушиваются любые беды. Пасть льва, раскаленная печь, копье, костер — все это не имеет власти надо мной, потому что я избран Богом ко спасению. Говорят, что учение о предопределении размягчает людей. Это ложь. Возможно, это верно в теории, но на практике оно всегда производило противоположный эффект. Люди, верившие в вечное предназначение и твердо державшиеся его, совершали всегда самые великие подвиги. Это несколько перекликается с мусульманской верой. Магомед делал то, что он делал, будучи твердо убежден в том, что Бог предназначил его для этого. Кромвель никогда не одолел бы своих врагов, если бы не был укреплен этой могучей истиной. Едва ли можно найти человека, способного совершить великие и дерзкие подвиги, который не верил бы в Божье провидение и не воспринимал все неожиданные повороты жизни как вмешательство Бога, и не предавал себя на волю Божьего предопределения, наперекор воле и желанию мира. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Перейдем к следующей мысли. Апостол дает ценный совет. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Не для Бога, конечно, для которого они, несомненно, тверды, а для самих себя. Станьте совершенно уверены в своем звании и избрании. Во многих церквях довольно сильно поощряется сомнение. Человек приходит к пастору и говорит: «Я так боюсь, что я не обратился. Я прихожу в ужас при одной мысли, что я не дитя Божье. Я боюсь, что не принадлежу к избранным Господом». Пастор протягивает свои руки и говорит ему: «Дорогой брат, если ты сомневаешься, значит, с тобой все в порядке. Но я утверждаю, что это неправильно. Писание нигде не говорит: кто будет сомневаться, спасен будет. Напротив, кто будет веровать, спасен будет. Возможно, с этим братом действительно все в порядке. Возможно, ему действительно необходимо просто ободрение, но его сомнения не могут быть хорошими сами по себе. И нам не следует поощрять их. Наша задача состоит в том, чтобы помочь человеку избавиться от сомнений и по благодати Божьей призвать его: более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Значит, следует не сомневаться, а быть уверенными в них. Я знаю, как иные люди лицемерно заявляют: «Ах, меня мучают сомнения, спасен ли я или нет?» Одновременно думая про себя: «Такие же сомнения в отношении вас мучают меня». Утверждая, что они мучаются из-за неуверенности в своем спасении, по воскресеньям эти лентяи занимают место в церкви и слушают проповеди. Но никогда им не приходит мысль в голову, что надо приложить старание, что надо делать добро, что надо жить свято не только на словах. И после этого они говорят о сомнениях. Они и должны сомневаться, ибо ленивые не имеют права на уверенность. Писание говорит: «Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание». Полная уверенность – важнейшее достижение. Очень полезно человеку быть уверенным в своем призвании и избрании. Но как мы можем быть уверенными? Некоторые невежественные люди воображают, что быть уверенным в своей избранности можно только благодаря откровению или видению. Иногда такие люди своим упованием на видение доводили меня до смеха. В самом деле, если бы вам пришлось повстречаться с таким количеством несведущих верующих, как мне, и разрешать все их сомнения и страхи, то вам бы до смерти надоели сны и видения. И как только кто-то начинал бы о них рассказывать, вы бы говорили: «Может быть, в другой раз?» Одна женщина как-то начала рассказывать: «Во время молитвы я увидела голубое сияние в глубине комнаты и Спасителя, стоявшего в углу. Тогда я обрела уверенность, что спасена». Позже выяснилось, что она ошибалась в отношении своего спасения. Во всех уголках страны живут десятки тысяч людей, членов христианских общин, у которых единственным основанием уверенности в своем призвании и избрании являются фантастические видения и голоса. Однажды молодая женщина пришла ко мне и заявила о желании присоединиться к церкви. Когда я спросил ее, откуда она знает, что обратилась, она ответила, что когда была в саду, то услышала голос и увидела нечто в облаках, и это нечто сказало ей какие-то слова. «Ну что ж», — сказал я, — «возможно, это принесло вам какую-то пользу, но если вы уповаете на это событие, то говорить о вашей вере еще рано». Сон и видение иногда помогают людям обратиться ко Христу. Я знаю конкретные примеры того, как люди обращались не без помощи снов, хотя для меня это остается большой загадкой. Но если люди считают сон свидетельством истинности своего обращения, то они заблуждаются. Потому что можно увидеть 50 тысяч снов и видений, но так и остаться грешником. Есть лучшее свидетельство, о котором говорит апостол Петр. «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание».

Мы ждем дождя, когда польет он поздний и оросит засохшие места. Мы силы свыше все у Бога просим, но чьи ж слова откроют небеса. Мы ждем дождя по слову Иоиля. Он предназначен для последних дней, а Духа Божия изольется сила на старцев, юношей, рабов и на детей. Мы ждем дождя, обещанного Богом. Пустынный зной нам высушил сердца. Осталось сил у каждого немного. Дождя, дождя, об этом грусть лица. Мы слышим его шум пока лишь где-то, а наше небо без желанных туч. Когда ж подует благодатный ветер, и мы воскликнем, наш Господь могуч. Страна наша, большущая пустыня, живущим нужен вод живых поток, чтоб мир безбожный не топтал святыню и веры не губил живой росток. Во время Илии, его молитве, внимало небо и предвечный Бог, вступал с Ахавом он за правду битву, и обличать, и побеждать он мог. Но кто ж теперь пойдет, как он, на гору, молясь, скорбя за этот грешный дом? И кто же будет 7 раз бегать к морю, чтобы увидеть облачко в ладонь? Полейся ж дождь обильными ручьями, поди росой Господня благодать. Мы ждем дождя, мы смотрим ввысь годами, и долго ли еще придется ждать? Дай Бог увидеть каждому глазами, как будешь ты спасать и врачевать. Излей же силу, одари дарами, и не замедли дождь с небес послать. Не знаю, как будем мы молиться, как Илия, а может, как Ахав. Пока земля стоит и день твой, Боже, длится, услышь, как Илию ты услыхал.

Духовные размышления на каждый день. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Лука 5 глава 8 стих. Иисус уже все сделал. 50-летний мужчина, с которым я разговорился, произвел впечатление человека серьезного и ответственного. Но когда я предложил ему христианскую брошюру, он покачал головой и сказал: «Я не тот, кому это нужно. Я даже не знаю, в чем мне исповедоваться перед Богом. Отдайте это кому-нибудь другому». И тогда я спросил: «У вас разве никогда не было плохих мыслей? Неужели вы никогда не говорили неправду или не бывали грубы или жестоки?» «Что ж», — ответил он, — «раз уж вы меня спрашиваете, то буду откровенен. Всякое бывало». На это я сказал: «Но Бог говорит в Слове Своем, что все наши мысли, слова и поступки запятнаны грехом. У нас нет ничего такого хорошего, что подошло бы Ему. И мы должны будем дать Ему отчет за все, даже за каждое праздное слово». Мужчина внимательно слушал, и я продолжил: «Только представьте, что вы грешите всего 3 раза в день. Это как бы немного, но в год получается 1000 прегрешений, а в вашем случае 50 000 за всю жизнь». Он посмотрел на меня и сказал: «Вы правы, если так рассуждать. Что я должен сделать?» Иисус уже все сделал на кресте. Мы должны просто признать, что являемся грешниками и виновны перед Богом. Мы должны обратиться к Иисусу Христу, который умер на кресте вместо нас. Всякий проступок отделяет человека от Бога, независимо от того, много он согрешил в своей жизни или мало. Но Божье предложение спасения звучит для всех.

Безутешные будут рыдания, страшной боли застынет душа. И одно лишь стучится в сознании: я остался, друзья навсегда.

ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Луки 14:11.

Сегодня через это пение Господь стучится в твое сердце. Открой ему, и Он войдет в него и даст тебе покой и мир, радость и любовь, надежду и спасение. Он рядом молчит и милости полон, но может он имя

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Когда силы твои на исходе, а нервы на взводе, и смешались с палитрой эмоций друзья и враги, разуверившись в людях и, может быть, в целом народе, береги тех, кто рядом, особенно их береги. Когда в церкви туманно и кажется, нужно на ощупь прорваться вперед, раздвигая локтями других, когда хочется выжить нахрапом и кажется проще, береги свою совесть, как жемчуг ее береги. Когда в мире война, и она отзывается в людях, надевая на каждого жестко свои сапоги, остается так мало сердец, что по-прежнему любят. Береги тех, кто любит тебя, как себя береги. Все имеет конец, и от боли очнувшись однажды, каждый станет сильнее или слабее, но будет другим. Потому, когда в мире пожар, позаботься о важном. Береги человечность и веру свою береги.

Когда это было и где это было, истории нам записать позабыла. Портному, как воздух, иголка и нить. Стихии торговца продать и купить. Торговец был сметливый, шустрый и ловкий. Кто хочет купить себе дом по дешевке? Дом новый, в 5 комнат, за домом сарай, а рядом с сараем березовый рай. Отдам за 1500, стоит он 10. По комнатам можно картины развесить, одну или две одинокому сдать. На счастье хотел бы я дом свой продать. Приходит купить человек небогатый. Встречает его продавец староватый. Смотри, как прекрасно, как прочно жилье. Коль хочешь, голубчик, все это твое. К чему тарабарщина и многословие? Сейчас заключим мы с тобою условие. Заглядывать буду к тебе я как гость. И в доме на кухне забью 1 гвоздь. Гуляй по всем комнатам ты на просторе. Ну, кто ж из-за малого гвоздика спорит? Он вправе, пожалуй, набить их везде. Не тронь, что повешу на этом гвозде. А также, мой друг, воздержись от проклятия. Нотариус сделку заверил печатью. Теперь бы жениться, детей наплодить. Как просто немудрой душе угодить. Часы пролетают, до полдня немного. Хозяин гвоздя с требухой у порога. Купил на базаре почти за гроши. Повесь на мой гвоздик, дружок, посуши. Вишь, капает что-то невзрачное на пол. Прости, что ковры в твоем доме закапал. Висит на гвозде требуха 3 часа. Почуяли мухи, влетела оса. Хозяин покупки не кажет и глаза. Ползет по всем комнатам запах зараза. И ночь наступила, и утро пришло. Никто не является, будто назло. А времени зимнее, жаркое лето. Дом дешево куплен, расплата за это. Вот запах проник и на двор, и в сарай. Хоть плюнь на богатство и прочь удирай. Кончаются медленно 5-е сутки. От мух чернота на коровьем желудке. От смрада нельзя ни глядеть, ни дышать. Что долго тут думать, гадать и решать? Он бросил 5 комнат и в бегство пустился. Но вдруг за порог сапогом зацепился. Разбил себе до крови лобную кость. Развеял мечты его кухонный гвоздь. Какое, прослушав, мы примем решение? Нельзя с сатаною вступать в соглашение. На кухне он выпросит гвоздик себе, а после не будет покоя тебе. Грехами он душу твою опоганит, затопчет, сомнет, истерзает, изранит. Мы в мире земном, как на страшной войне. Пусть места не будет в душе сатане.

прошлом мы все доброту насаждавшие, каждый как света.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Слушайте христианское радио МВИ.

Мне в этом мире многого не надо. Проснувшись утром, вижу новый день. Спасибо, Господи. Я очень рада, что каждый миг Тобой благословен. Мне в этой жизни многого не надо. Богатство, слава, власть и красота. Проходит все, в них не найти отраду, когда на сердце боль и пустота. Мне в этой жизни ничего не надо. Ты одарил меня, Отец, вполне. Я каждый день молюсь о тех, кто рядом, кто дорогим мне стал на сей земле. О них прошу Тебя, Господь, я снова, о всех родных, кто гибнет без Тебя. Приди в их дух могучим жизни словом и воскреси их души для себя. И это все, о чем лишь я мечтаю. Увидеть славу Божью на них, когда, открыв глаза, поднявши руки, они воскликнут: «Бог мой, Ты велик!» И этот миг дороже всех сокровищ, которые возможно отыскать. А в этой жизни нужно нам одно лишь — к Иисусу души приводить, спасать.

Мне снился сон. Огнем дышало небо, горели реки, плавились моря, и в судорогах плавилась планета, и уходила из-под ног земля. Сверкающими факелами звезды неслись на землю в грохоте ночном, и стрелы молний в сиянии грозном сжигали все, живущее кругом. Пылали горы, низвергаясь в бездну, померкло солнце в зареве огня, с трудом дышалось, было жарко, тесно, весь мир трещал, стонал вокруг меня. Смешались день и ночь, и мрак, и свет, стена огня, и выхода в ней нет. И вдруг дорога, множество людей, идет легко и радостно по ней. Ни страха, ни тревоги нет на лицах, все ласковы, спокойны и бодры. Как захотелось мне в среду их влиться, и я шагнула смело в их ряды. Все вдохновенно, громко что-то пели, их было много, всех не перечесть. За ними, поспевая еле-еле, старалась я от них не отставать. Утихли громы, прояснилось небо, сквозь дымку город виден вдалеке. Смотрю, у всех узлы, питье и хлебы, лишь я одна шагаю налегке. А что в узлах, спросила я у старцев, у женщин, что шагали впереди? А это все для города подарки, туда пустой никак нельзя войти. Когда же вы успели все собрать и в суматохе нужное найти? Не надо было в лености дремать, заранее готовиться к пути. Как быть мне? Дайте что-нибудь взаймы, хоть узелок или сосуд с питьем. И рады мы помочь тебе все мы, да только там иметь свое нужно. Два ангела стояли у ворот, лишь с ношей пропускали в город тот, кто был пустым, стояли в стороне. К ним полагалось отойти и мне. Все улыбались, наконец пришли. Благослови нас, милая отчизна, вон и хозяин нашей новой жизни в блистающих одеждах впереди. И каждый очищал свои узлы, раскладывал пред ангелами вещи и радостно вороты проходил в прекрасный город под названием Вечность. Огонь все ближе, грохот за спиной, ворота закрывают предо мной. Стучу, кричу, впустите, как же я? А мне в ответ: не знаем мы тебя. Проснулась я, сияли в небе звезды, вокруг дремали мир и тишина, и прошептала я: еще не поздно, ты вновь, Господь, предупредил меня. Безделье, в неге изнываю я, забыла, что должница я твоя. Себя вчерашней вспомнила я вдруг, пронзили сердце горе и испуг. Угрюмая, порочная река, закрыли небо злые облака, не виден берег за холодной мглой, вот-вот сомкнутся воды предо мной. И задыхаясь из последних сил, кричу я в небо: Господи, спаси! И он услышал, спас и исцелил, дум духовных сил запасы воскресил. Но дремлет сердце, лености полно, как быстро успокоилось оно. И вновь тебе, Господь, я говорю: пошли мне бури, скорби и борьбу. Не
дай остыть в ленивом сладком сне надежду, веру укрепи во мне. Огни отчизны светят вдалеке, там за горами вечности порог. Не дай уйти из жизни налегке, пустой предстать у дорогих ворот. Слава Богу!

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 5. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал

их мне. И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: «Вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глас его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глас Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: «Слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им: возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которые ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава шестая. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтоб овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа, Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Ему, и Его именем клянись. Не последуй иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя,
есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы его и постановления, которые он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими, а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам». И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 7. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы — хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, 7 народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступайте с ними так. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, «Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукой крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до 1000 родов. И воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит, ненавидящему его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим. И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой,
рождаемой от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которой он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь в сердце твоем: «Народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их?» Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и с всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса и руку крепкую и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой. То же сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершней наведет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять пред тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери, но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут, и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава восьмая. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе.
Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце своем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им, и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Как те народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего».

0: В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям.
1: Недавно попалось одно сообщение, где говорилось, что братья приняли увещевание, и потому все личные трудности разногласий были удалены. Большой проблемой, с которой сталкиваются в наше время христиане в духовной работе, при которой необходимо иметь много мудрости и терпения, является разрешение между людьми их личных разногласий. Хотя многие считают себя христианами, все же порой трудно решать эти проблемы. Причина в том, что участники проблемы неуступчивы. Апостол Иаков говорит, что мудрость, сходящая свыше, мирна, послушлива. Уступчивость является признаком истинного благочестия и соответствует сущности Иисуса. Там, где отсутствует уступчивость, открывается недостаток духовности. Совершенно несложно устранить проблемы, если все участники заинтересованы в единстве. Кто хочет по-настоящему устранить все проблемы, тот согласен это сделать с самого начала. Мир и согласие для него важнее, чем все остальное, за исключением истины. Разногласия и раздоры существуют только тогда, когда между группировками главным является признание их личного мнения, а не мир и согласие. Прекрасным примером готовности уступить является для нас Авраам. Когда возникла ссора между его пастухами и пастухами Лота, то он сказал: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Он позволил Лоту избрать лучшую часть земли, а сам поселился на оставшейся земле. Что же такое уступчивость? Это значит быть дружелюбным, приветливым, самоотверженным, снисходительным и терпимым. Тот, кто к этому стремится, проявит эти качества в общении с людьми. Есть люди, которые ни в чем не уступают другим и настаивают только на своей правоте. Они считают, что к их мнению относятся не с должным уважением, и потому они вынуждены отстаивать его. Они теряют из поля зрения все остальное — приветливость, милосердие, долготерпение, образ Христа. Они видят только свою правоту, которую нужно отстоять. Но при этом очень часто совершается несправедливость. Истинно духовные люди не настаивают на своей правоте. Разве что речь идет о существенном, но это бывает в очень редких случаях. Если духовный человек вынужден отстаивать свое право, то он делает это в смирении и без претензий на первенство. Когда апостола Павла хотели несправедливо бичевать, он только спросил: «Разве позволено вам бичевать римского гражданина, да и без суда?» К сожалению, иногда люди настаивают на своей правоте. Если бы они были более духовными и имели в себе больше Духа Христа, то их требования были бы иными. Иногда люди имеют различные мнения об одном деле, и никакие дискуссии не могут привести их к одному мнению. Чем больше они об этом говорят, тем больше отделяются от единого мнения. Это происходит тогда, когда в церкви долго не разрешаются какие-то проблемы, и тогда нет им конца. А проблема в сердцах людей. Участники спора не готовы уступить. Они не прислушиваются к советам. О, если бы их сердца горели любовью и братским дружелюбием! Без этой предпосылки все прочее является только попыткой соединить воедино два куска железа. Единство и согласие можно достичь только готовностью пожертвовать тем, что мешает этому. Препятствием к миру и согласию является также и своеволие. Многие люди хотят идти своим путем. Если все идет по их воле, то они добры и приветливы. Но если возникают затруднения, что-то не соответствует их воле, то они тут же становятся агрессивными и упрямыми, и их просто невозможно примирить с окружающими. Этим людям очень тяжело смириться и уступить, даже если они убеждаются в своей неправоте. Внешне они как будто смиряются, уступают, но сердце их не изменяется. Как много трудностей создает своеволие, и какой противоположностью является Дух Иисуса, который сказал: «Не моя воля, но Твоя да будет». Нам предъявляется требование в повиновении друг другу. Если мы ожидаем, чтобы повиновение проявили окружающие нас люди, то это говорит о нашем своеволии, которое считается только с личным мнением, а не стремится к справедливости или послушанию Святому Духу. Еще одним препятствием является гордость. Одна женщина недавно рассказала мне о том, как она отстаивала определенное мнение об учении, которое оспорили другие женщины. Она объяснила мне: «В этом споре я хотела лишь отстоять свое мнение». Подобным образом думает не только эта женщина, но и некоторые другие люди. Они не уступают даже тогда, когда убеждаются в своей правоте. Они упорно отстаивают свою точку зрения и не хотят идти на примирение. Гордость делает человека упрямым и не позволяет ему прислушаться к другому человеку или изменить свое мнение. Смирение так не поступает. Гордость человека является корнем многих проблем в церкви и личной жизни. Душепопечитель, если он желает выявить истинные обстоятельства, должен в таком случае руководствоваться указанными причинами. Вероятнее всего, он столкнется при этом с эгоизмом, своеволием и гордостью, если вопрос не разрешится простым образом. Его задача — не решать проблему практически, а прежде всего вскрыть истинную причину, являющуюся корнем затруднения. Никакая проблема не разрешится сама собой, пока сердца людей не очистятся от эгоизма. Дорогие, нам в наших церквях необходима мудрость, сходящая свыше. О ней говорится, что она, во-первых, чиста и потому ищет мира и согласия с каждым человеком. Кротость, которая была в Иисусе, открывается в сердцах тех, кто, во-первых, чист. Любовь не произносит жестких слов. Она милосердна и уступчива. Где живет эта небесная мудрость, там не отстаивается собственная правота. Напротив, ее присутствие наполняет наши души милосердием, дружелюбием, готовностью прощать, долготерпением и сочувствием. Как Отец открыл свое сердце блудному сыну, так и мы откроем свое сердце брату, который несправедливо обошелся с нами. Будем готовы идти ему навстречу и забывать прошлое. И тогда нас наполнит радость прощения. Дорогие, мы остро нуждаемся в уступке.

Молитва не всегда пространный монолог и длинный перечень затейливых прошений, или в храме губ беззвучное движение, или умелое сложение слова «Бог». Она души безмолвная тоска и к ближнему любовь без принуждения, и жажда хоть на миг с Творцом соединения, протянутая ввысь просящая рука. И просто зов во тьме потерянной души, без лишних слов, без мысли выражения, глубокое до слез благоговение в присутствии Творца в ночи, в тиши. И песни за душевный грустный звук или истров души стихотворения, и сильное желание заверения любви Отца принять из Божьих рук, желание красоты и вечного добра, и видит их во всем стремление и умение, безропотное тихое смирение с утра до вечера и с ночи до утра, часть естества, что в нас вдохнул сам Бог, все тянется к Нему и ищет с Ним общения, и совершает дивные моления, каких придумать человек не мог.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Луки 14:11.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой программе, где мы в течение целой недели вместе с вами будем. Эта программа у нас марафон ежедневно, как ежедневно будет проходить в течение этой недели. И также это марафон, который состоится и каждый год у нас происходит в это примерное время, где мы вместе с вами, знаете, радуемся, где мы вместе с вами выслушаем, где мы вместе с вами принимаем участие. И как передо мной уже сестра Надя сказала, что, знаете, мы благодарны Богу, что мы можем вместе с вами трудиться, вместе с вами сегодня нести это Евангелие, да благословит каждого Господь и благословит каждое сердце. И в это время, друзья, как по правилу, по нашей программе, где мы должны сегодня слышать проповедь, где должна сейчас звучать проповедь, где каждый, может, желал бы услышать и хотел бы принять в этом участие, чтобы послушать, что будет говорить Вениамин Харев, который должен сегодня проповедовать. Но по той причине, то, что у нас сегодня есть этот марафон, который мы делаем раз в году, друзья, и где мы говорим о том, что нам сегодня, знаете, необходимо вместе с вами трудиться дальше, приносить плод дальше и делать дело Божье дальше. Мы приглашаем вас в течение этой недели. Давайте вместе с вами. Первое, будем благодарить Бога. Второе, будем, знаете, молиться о том, чтобы Господь благословил эти часы, благословил эту неделю и финансы, которые необходимы для служения радио. Служение, которое сегодня мы нуждаемся, и служение, которое сегодня нуждается, чтобы дальше прославлялось имя Господне. Мы приглашаем вас, вы можете присоединиться сегодня к нам, позвонив на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и вы можете стать частью этого служения, друзья, где нам необходимо собрать сумму $135,500 на целый год, который перед нами предстоит, друзья. И благодарю Бога, хотел бы сказать также, что мы, друзья, имеем тех братьев и сестер, которые приняли участие в прошлом году, и благодаря их мы сегодня дошли до этого часа. Благодаря их, этих братьев и сестер, которые приняли в этом свою лепту, мы сегодня можем быть в эфире, мы можем дальше продолжать это служение. И приглашаем вас, присоединяйтесь к нам, да благословит вас Господь. Псалом 100. Второй второй стих говорит такие слова: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Друзья, давайте мы сегодня благословим Господа и не будем забывать то, что сделал Господь для нашей, знаете, жизни, то, что Он производит, то, что Он сегодня делает, да будет в этом имя Божье прославлено. И хотелось бы, чтобы каждый из нас, мы приняли в этом участие. Мы сделали сегодня вклад в Царство Божье. И как вы уже, может, многие знаете, или как многие уже слышали, наши предыдущие марафоны, которые мы проводили вместе с вами, у нас есть час. И в этом часе у нас есть сумма, которой надо оплатить этот час на протяжении целого года. И эта сумма составляет $2047.37. $2047.37. Друзья, и нам необходимо сегодня тех братьев и сестер, которые примут в этом участие, которые скажут: я готов пойти вместе с радиослужением, нести это служение, чтобы быть частью этим благословением на протяжении целого года. Нам надо 4 человека, друзья, по $50. Нам надо 2 человека по $100, и нам надо
7 людей по $25. Если ваше сердце сегодня желает трудиться, и вы желаете с нами вместе пойти дальше, нести это служение, мы приглашаем вас. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете принять в этом участие, стать частью этого служения. И для вас сегодня есть возможность. Вы также можете сделать, зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и там вы можете выбрать любую платформу, которая для вас удобна, которой вы можете воспользоваться и быть частью этой платформы. Вы можете сделать то, что, как говорится, вам удобно, и воспользоваться или Zelle, или Cash App, или кредитную карточку, или credit card, который у вас доступен, или банковский счет. Как вам удобно, пусть Бог благословит вас. Друзья, еще раз напоминаем, мы сегодня с вами в этот час вышли, и это у нас на программа и на целую неделю марафон. Это ежегодный марафон, который, знаете, у нас есть, и где мы говорим о том, что сегодня радиослужение именно состоит из того, что благодаря тех братьев и сестер, которые принимают в этом участие, которые принимают, знаете, влажут себя и делают то, что Господь дает в их желание сердца. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за звонок. Я услышал звонок, как вы сейчас тоже это слышите. Друзья, у нас уже есть один звонок, кто позвонил и принимает участие. У нас остается 44 минуты 27 секунд, и этот час закроется. И помните, друзья, что, знаете, если мы не набираем сумму $2047.37 на этот час, знаете, мы уходим в минус. Мы уходим в минус, и у нас может минус расти или может, наоборот, плюс расти. И с надеждой, и с тем, чтобы мы, конечно, не вошли в минус, а вошли, наоборот, в плюс. Помните, это то, что нам необходимо радиослужению быть на протяжении года $135,500 в течение года. Эти финансы необходимы, чтобы только, друзья, нам существовать. И хотелось бы, чтобы мы и развивались. А чтобы нам развиваться, нам необходимо, друзья, это уже идет за 200, 210 тысяч, 220 тысяч, чтобы мы могли где-то достигать, больше делать и производить больше работы. Об этом мы стараемся говорить, и мы к вам тоже об этом обращаемся. Но мы сегодня говорим о том, что сегодня вы можете стать частью. Если у вас сегодня есть возможность, друзья, быть ежемесячно, поддерживать радиослужение, да благословит вас Господь. Если у вас такой возможности нету сегодня, друзья, ну вы можете одноразово пожертвовать, вам будут нужны бумаги для того, чтобы списать таксу, вы это тоже можете сделать. Это работает и так, друзья, как вам удобно, как для вас лучше. Я понимаю, что многим сегодня кто-то не может сказать, оплатить этот час или хотя бы половину этого часа или какую-то сумму, но он может, скажем, по $25 ежемесячно жертвовать, может по $50 ежемесячно жертвовать, или по $100 ежемесячно жертвовать. И в конце года это составит сумму, которой человеку легче это происходит. Кому-то легко сразу выписать этот чек и сказать, я готов покрыть этот час на протяжении этого года 2000. Нам надо на этот час $2000, $47.37. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы были теми людьми, которые способны делать, которые способны сегодня служить и благословлять. И место Писания, которое я зачитывал, да, это 102-й Псалом, 2 стих. «Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний». Об этом мы уже говорили на радиослужении. И знаете, давайте мы будем благословлять Бога, говорить: «Господь, помоги и благослови других. Ты меня благословляешь через радиослужение». Вот как сейчас должна звучать проповедь. Я назидаюсь в этой проповеди. Я получаю благословение на протяжении этого часа.
Я желаю, чтобы он сегодня, этот час был оплачен для того, чтобы на протяжении целого года звучали эти проповедя, звучали эти сегодня, знаете, слово ободрение, слово обличение, слово вдохновение. И в этом мы возрастали. Пусть в этом имя Божье будет прославлено. Друзья, еще раз объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы можете принять в этом участие. Вы можете стать частью этого служения. И кто сейчас только что присоединился, мы напоминаем, у нас начался марафон. Друзья, мы начали буквально несколько минут назад этот марафон, где он продлится на протяжении этой недели до пятницы, до конца пятницы, друзья, где мы с вами об этом будем говорить. Если вы сегодня в ожидании ваших программ, друзья, в ожидании вашей книги или пения, или свидетельства, или каких-то других моментов детской программы, то мы хотим предупредить и сказать вам, мы сегодня будем с вами и будем говорить об этом, то, что сегодня необходимо финансово на целый следующий год, который мы сможем с вами дальше проповедовать, дальше служить, дальше благословлять. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и стать частью этого служения, стать частью этого служения, выбрав какой вам подходящий оплатить, вы это можете сделать, да благословит вас Господь. Если вы сегодня, у вас есть возможность одноразово уплатить, пусть Бог благословит. Если у вас нет такой возможности, но вы желаете, чтобы, знаете, поставить какую-то сумму, или $50, или $100, или $25 ежемесячно, да благословит вас Господь, чтобы мы могли вместе с вами это делать, дело, которое доверено нам, и пусть Бог благословит каждого из вас. Хотел бы также сказать, помните тех братьев, сестер, которые подписывались, знаете, на один год. Вы подписались, а вы сказали, что вы готовы послужить, и год уже подошел к концу, и мы хотим напомнить вам, если вы желаете продолжить вместе с вами и с нами идти дальше, служить дальше, дайте себе знать, потому что помните, ваши карты или ваши пейменты, они установлены на эту дату, и оно expired будет, да, то есть оно закончится. И, конечно же, вы примите, если в этом участие, вы можете позвонить, вы можете продлить, сказать, дать о себе знать, и пусть Бог благословит вас. И, конечно, для нас это очень ценно и очень дорого, то, что мы с вами могли год пройти вместе и дальше служить и дальше благословлять. Хотелось бы сказать то, что сегодня проповедь Евангелия, которая звучит ежедневно через радиослужение, мы достигаем, друзья, вместе с вами, это сотни миллионов людей, которые по всей лицу земли, и входим в те места, где сегодня нет возможности войти, знаете, людям или, скажем, миссионерам, но сегодня радиослужение достигает туда. И вот именно этот час, который сегодня у нас есть, где сегодня, знаете, должна звучать проповедь, многие из вас получают большое благословение, многие из вас получают в своих домах, на работах, в машинах, где вы едете, где вы слышите, вы получаете большое благословение. И мы приглашаем вас, если в вашей жизни приходит это большое благословение, благословение. Благословите других, друзья, станьте частью этого благословения. Благословите, знаете, других этим часом, оплатив этот час на протяжении целого года. И это составляет сумма $2047.37. И нам необходимо 4 человека по $50 ежемесячно, или 2 человека по $100, или 7 людей по $25, друзья. Или кто-то может пожертвовать одноразово и уплатив, пусть Бог также благословит вас. И у каждого есть разные обстоятельства, кто как, у кого получается, вы можете это принять участие, сделать, и пусть в этом имя Божье прославится. Радио МВИ
и радиослужение, друзья, оно звучит на четырех языках. Абсолютно это английский, испанский, немецкий и славянское радиослужение, где мы принимаем в этом участие. Радиослужение принимает участие во многих аспектах жизни человека, друзья, начиная от миссионерского служения, где есть, называется служение U-Turn Ministry, где сегодня люди также получают благословение, где сегодня обучаются миссионеры, обучаются пастыря, обучаются братья и сестры. Есть школа, знаете, которая также при U-Turn Ministry, где могут сегодня братья и сестры духовно обучаться, получать, знаете, knowledge, получать то необходимое, что для служения. При радиослужении возлюбленные также мы, где занимаемся, поддерживаем многих миссионеров и многих детских домов, где сегодня там братья и сестры трудятся, служат и, конечно же, принимают в этом участие евангелизации. Евангелизации, где они распространяют Слово Божие, где они проповедуют. Даже вот сегодня, вчера или позавчера, знаете, в Аргентине брат Анатолий с братьями-служителями, с детьми выезжает в племена, выезжали и проповедовали, производили евангелизации, служения, где выходили десятки-десятки людей, людей каялись и присоединялись к Царству Божию. Это благословенно, друзья, это приятно, это то, что, знаете, делает Господь. Пусть имя Божье будет благословенным. Мы приглашаем вас, станьте частью этого служения, друзья, станьте теми людьми, которые способны сегодня нести, которые способны благословлять, которые способны производить, знаете, вместе с нами дело Божье и вместе проповедовать, да будет имя Божье благословенным. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, слава Богу, у нас есть уже $130, друзья, слава Богу, уже позвонили, и также уже кто-то подписался, и нам уже необходимая сумма составляет $1917.37. $1917.37. Спасибо вам, братья и сестры, кто в этом принял сейчас участие. И у нас остается 34 минуты, чтобы закрылся этот час, и нам необходимо в этом часе $1917.37, и пусть Бог в этом нас благословляет. Радиослужение, друзья, знаете, это то служение, которое мы не видим. Вы нас видите, вы можете зайти на YouTube, Radio MV, и вы можете нас смотреть, вы включаете радио, вы нас слушаете, но мы вас не слышим, скажем, да, мы вас не видим, и многие моменты, которые проходят через радиослужение, мы не ощущаем. Но когда мы ездим, например, когда я летаю, или наши сотрудники ездят, где-то мы пересекаемся с вами, встречаемся, и вы свидетельствуете. Или кто-то из вас звонит, говорит и рассказывает то, что делает Господь через служение радио. И это вдохновляет нас и ободряет нас, не только команду, не только нас, и это вдохновляет также вас, как слушателей. Друзья, и мы сегодня приглашаем вас. Вы можете это сегодня сделать. Вы можете на этот же номер написать 425-296-78-29 свидетельство то, что сделал Господь и делает в служении радио. Да благословит вас Господь, друзья. И это очень необходимо, потому что мы сегодня, знаете, делаем одно дело, спасибо вам, что вы звоните, и спасибо, что вы отвечаете на призыв, который сегодня звучит, и приглашайте своих друзей, приглашайте сегодня своих близких, родных, которые могут принять в этом участие. Я вам скажу, знаете, приятно посещать, вот был в Вашингтоне, я посетил один дом, где, знаете, одна пожилая сестра, где приняла участие или принимает участие, да, она, скажем, обратилась к своим там, где она проживает, где пожилые люди проживают в этих домах, в этих квартирах, и она говорила о том, что будет радиослужение, и в радиослужении будет марафон, и многие пожилые люди в этом приняли участие. Знаете, приятно видеть, как братья и сестры
об этом переживают, об этом прилагают усилия и старания. Пусть Бог благословит вас. Вы можете это так же само делать. Друзья, помните, что служение, которое мы совместно делаем, которое совместно мы несем Евангелие, проповедуем, оно служит большим благословением, как и нам, в первую очередь, как и нашим детям, как нашим родственникам, как нашим друзьям. И мы в этом месте вместе становимся, знаете, благословением. Мы имеем это благословение, мы переживаем вместе благословение. И, знаете, когда мы можем это совместно делать, имя в этом Божье прославляется. И приглашаем вас, чтобы вы это делали. Если у кого-то есть возможность нас смотреть в YouTube, вы это можете сделать. Зайдите на наш веб-сайт в YouTube и напишите «Радио МВ», и вы можете смотреть нас и вместе. Также и там есть контакты, есть телефон, вы можете зайти на наш веб-сайт, есть программа, у нас называется Online E-Giving, где вы можете принять в этом участие, пожертвование, как вам удобно, вы можете воспользоваться другими программами, которые вы можете пожертвовать и стать этим благословением. Если у вас есть предложение, есть какое-то предложение финансовое, пожалуйста, вы можете тоже позвонить, обратиться и принять в этом участие, и пусть Бог благословит вас. Есть такие моменты, где я говорю о прошлом радиомарафона, где звонили братья, звонили сестры, которые выделяли сумму в разных размерах и говорили, если вы наберете эту сумму, мы покрываем доллар к доллару, скажем так вот, да, или два к доллару, и как по-разному, и говорит, и мы таким образом тоже перекрывали, таким образом тоже мы могли иметь, и за это скажем слава Богу, что Господь давал такую возможность. В этом году, надеюсь, у нас тоже такие будут моменты, где вы можете в этом тоже принять участие. Пусть Бог благословит вас. Друзья, у нас остается 29 минут и 37 секунд, и нам необходима сумма, которая составляет 17 долларов и 37 центов, которые необходимо перекрыть. Нам надо 4 человека по 50 долларов, или 2 человека по 100 долларов, или 7 людей по 25 долларов. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы могли вместе с вами нести это служение. Я хотел бы сейчас пригласить вас, чтобы послушали пение и маленькое обращение к вам, и потом мы опять, я к вам вернусь, и мы вместе дальше с вами будем говорить о том, что у нас проходит сегодня марафон. Пусть Бог благословит вас.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, мы с вами сегодня в прямом эфире, и это у нас идет марафон. И как вы слышали, мы давали маленький вам обзор, что делает радиослужение, и приглашаем вас к этому труду. Пусть Бог благословит вас. В течение этого маленького нашего объявления, псалма, где мы слушали, где мы вместе с вами могли услышать то, что делает радиослужение в разных формах, и мы уже смогли с вами собрать $730, друзья, мы смогли с вами собрать, и нам остается $1000 и $317. Пусть Бог благословит вас, чтобы покрыть этот час, и у нас остается 19 минут и 47 секунд. Пусть Бог благодатью Своею производит в нас работу и действия. Приглашаем вас к тому, чтобы вы могли стать частью этого служения. И помните, мы говорили говорим о том, что сегодня этот час, где должна звучать проповедь в течение этого часа, мы сегодня говорим о том, чтобы нам необходимо забрать финансы, чтобы перекрыть этот финансовый блок, который необходим в течение целого года. Друзья, где в этом часе звучат проповеди, где проповедники, которые в течение месяца меняются, в течение месяца, и, знаете, становятся другие проповедники, но этот час, где звучат проповеди, и они вдохновляют вас, вдохновляют ближних, окружающих и друзей, как мы сегодня слышали, более 136 стран мира получают благословение. И чтобы этот час звучал, нам необходима сумма, которую мы должны на протяжении целого года иметь, это 2 тысячи долларов и 47 долларов, где мы можем, знаете, перекрывать этот эфир. И осталась нам, которая необходимая сумма, друзья, 1317 долларов, 1317 долларов и 37 центов, чтобы закрыть этот блок часовой, чтобы на протяжении целого года этот час мог звучать. Пусть в этом имя Божье прославится. Друзья, и еще раз напоминаю наш телефон, куда вы прямо сейчас можете позвонить: 425-296-78-29, 425-296-78-29. Этот номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, как вы слышите, наши линии открыты, звонков нету, вы можете звонить: 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiov.com и принять в этом участие. Или, друзья, вы можете сделать так же само, посетив наш веб-сайт, выбрать любую платформу, которая для вас удобна, чтобы вместе, знаете, с нами трудиться, вместе с нами служить. И хотел бы сказать спасибо вам, что вы принимаете участие, спасибо вам то, что вы звоните, сейчас мы уже слышим звонки, которые отвечаете, которые говорите, друзья, и слава Богу, нам уже остается 917 долларов остается, друзья, 917 долларов, чтобы закрыть этот час. Мы уже собрали с вами сумму 1130 долларов, которые мы уже собрали, слава Богу, спасибо то, что вы принимаете в этом участие. И, как я напоминаю, что это часовой блок, где проходит проповеди, где звучат проповеди, где звучит Евангелие, где проповедуют проповедники. Например, в данный момент у нас звучит проповедник, это Вениамин Вениамин, он у нас звучит и как проповедует. И потом через несколько месяцев поменяется другой проповедник и так далее. Тому, и мы можем использовать это. Но сегодня, чтобы эти программы или часовые блоки звучали, нам необходимо эти финансы закрыть, эти блоки, которые составляют, друзья, хотел бы сказать, на целый год нам надо собрать это 134 370 долларов, которые надо нам собрать в течение этой недели с вами, в течение этих дней, чтобы мы могли просуществовать 27-й год, который перед нами предстоит, друзья. И слава Богу за тех братьев и сестер, которые приняли участие в прошлом году, и мы сегодня можем находиться с вами в этом году. Да благословит вас всех Господь. И объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить: 425-296-78-29. Спасибо всем тем, кто сегодня молится вместе с вами, кто принимает посты и молитвы. Друзья, если у вас нет возможности жертвовать, нет возможности сегодня принимать участие, но у вас есть возможность молиться, друзья, у вас есть возможность поститься. Многие из вас, вот я смотрю, у меня пару мониторов здесь, да, и я вижу, что в этих аппликациях пишут: не объявляйте мое имя, не говорите мое имя, да. И это понятно, и это очень, как бы, понимающее то, что вы делаете. И хотел бы призвать радиослушателей к тому, чтобы молиться за братьев и сестер. Помните, у них есть имена, у них есть фамилии. Помните, что у них есть работы, у них есть семьи, у них есть жизнь. И они проживают абсолютно в разных штатах, да. И пусть Господь благословит их. И я хотел бы, чтобы, знаете, на протяжении вот этой недели мы пребывали в молитве, друзья, пребывали в том, чтобы сегодня благословлять каждого, тот, кто принимает в этом участие, принимает, жертвует и становится частью этого служения. И как мы, одна церковь, как одни братья и сестры, будем молиться, говорит Господь, ты видишь, в этом часу, в этом блоке часовом есть люди, которые приняли участие. Благослови их, выйди на их навстречу. Помните, у каждого есть свои переживания, у каждого есть свои желания, у каждого есть свои цели, у каждого есть свои, знаете, моменты, где они просят что-то у Господа, чтобы Господь восполнял и благословлял. И конечно же, эту лепту приумножал. Приумножал эту лепту. Возлюбленные, напоминаю, что мы в прямом эфире, и это у нас марафон. Ежегодный марафон, который проходит в это время, и каждый год, и мы это финансы собираем на протяжении для того, чтобы мы смогли с вами существовать на следующий год. И хотелось сказать, что у нас остается 13 минут и 17 секунд, и нам необходима сумма, которая $900, $917.37. Друзья, если вы сможете жертвовать по $20 ежемесячно, то есть это в день составляет 66 центов, то в конце года вы сможете пожертвовать $240.90. Если вы сможете жертвовать $50 ежемесячно, это в день вы сможете уплатить за этот час, это $1.66. В конце года составит сумму $605.900. Если вы сможете $75 ежемесячно жертвовать, это на каждый день, если мы разбиваем, это $2.50. $2.50. Конец года это... конец месяца будет это $912.50. Если вы $100 ежемесячно жертвуете, то в день вы уплачиваете $3.33. В конец месяца составит $1214.45. Я вам такую предлагал информацию, которую вы можете услышать и сможете, как говорится, принять в этом участие. Пусть Бог благословит вас, пусть Господь явит, знаете, для каждого из нас свою благодать. А что включается в благодать? Благодать включается в то, что мы сегодня, друзья, можем благословлять другого, позволять другому слышать то Слово Божие, которое звучит, которое оно назидает, вдохновляет и ободряет. И напоминаю, наш номер телефона 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и это время для вас. Звоните, пишите, и у нас остается 11 минут, и нам необходима сумма, которую осталось собрать, это $917.37. И помните то, что сегодня, влаживая в дело Божие, в Слово Божие, друзья, это мы становимся частью этого служения, где мы можем трудиться, где мы можем благословлять, где мы можем сегодня, знаете, принимать участие в, знаете, распространении Слова Божьего, распространение служить и благословлять других. Знаете, я вам скажу, приятно и радостно, когда ты посещаешь дома, где ты приезжаешь, молишься за радио сотрудников. Вот я недавно был в Вашингтоне, интересно так получилось, я находился и посетил один дом, и они оказались радиослушатели, те, которые слушают. И они не только слушают, они еще и радиосотрудники, они принимают участие, лепты финансовые, поддерживают, друзья. И мы вместе с ними молились, у них есть свои переживания, у них есть и свои скорби, у них есть свои моления, прошения перед Богом, и мы вместе с ними стоя у них дома, молясь и нуждаясь. нуждаясь перед лицем Господним. Возлюбленные, вот это то, что сегодня, знаете, объединяет радиослужение, то, что сегодня делает совместно, где мы можем вместе трудиться, вместе служить и вместе прославлять имя Господня. Возлюбленные, хотел бы сказать, что, знаете, у нас на этот час подписался один человек. Слава Богу, мы одного имеем человека, который ежемесячно подписался. А так это одноразово было пожертвование, и нам уже осталось собрать сумму $617.37. $617.37. Спасибо вам, друзья, что вы принимаете участие. И нам остается 9 минут и 10 секунд. 9 минут и уже 7 секунд, и вы можете стать сегодня тем человеком, который можете благословлять, которым можете служить. И знаете, вот, например, нам необходимо 2 человека по $50 ежемесячно, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы сегодня были теми людьми, которые, знаете, делаем дело Божие вместе, которые мы сегодня, знаете, распространяем дело Божие вместе. Апостол Павел однажды сказал такие слова Тимофею. Тимофей, говорит, слушай, ты вникай в себя и в учение, говорит, занимайся сим постоянно. И когда ты это будешь постоянно делать и заниматься, вникать в учение, говорит, ты первого ты спасешь себя и потом слушающего тебя.

0: или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Дорогие друзья, Божьих всем вам благословений, и у нас новый час и новые достижения, у нас новые цели, друзья, пусть Бог благословит вас. Хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер, которые приняли участие в первом блоке, первом часе, где у нас звучит проповедь, и мы с вами, друзья, смогли закрыть этот час. Спасибо всем, кто принял в этом участие, и мы благодарны Богу, что вы это делаете, и то, что вы отзываетесь, а то, что вы сегодня принимаете в этом благословение и участие в вашу жизнь. Друзья, я говорю в вашу жизнь, почему? Жертвуя, влаживая, сея слово, дело Божье и всякое пожертвование для дела Божьего, мы благословляем, знаете, не только себя, мы благословляем окружающих и, конечно же, наше, знаете, имение и то, что мы имеем, и то, что Господь доверяет нам. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это у нас сегодня, друзья, идет прямой марафон. Это ежегодный марафон на протяжении с понедельника по пятницу. Эти дни мы с вами будем, и в этот час, который должен также быть уплачен, друзья, в этом часу нам необходимо, чтобы уплатить этот час, нам надо $2237. 2237 долларов и 47 центов, чтобы уплатить этот час. Друзья, уплатить этот час, чтобы мы могли перекрыть этот час на протяжении целого года, друзья. Что в этом часе? У нас звучат книги. У нас звучат книги, которые братья и сестры, знаете, принимают в этом большое участие в слушании, где многие из вас слушают и многие из вас присылают книги. Многие из вас просят, чтобы мы зачитали книги. И на протяжении 20 лет радиослужения, друзья, мы уже 20 лет в служении, где радиослушатели просят, зачитайте вот эту книгу. И у нас по возможности мы их зачитываем, озвучиваем, и вы их слушаете, и получаем благословение. И на это у нас есть тоже очень много прекрасных, вдохновляющих свидетельств. Здесь просто оживляется дух, оживляется вера, и ты слушаешь, что проходили наши братья и сестры в своей жизни. Ты смотришь на свою жизнь, и ты понимаешь, у тебя просто цветочки, а те проходили очень и очень трудное и очень тяжелое время. Друзья, к этому часу хотелось зачитать место Писания. Мне подготовили здесь команда, подготовила стих из Библии. Это книга Иисуса Навина, первая глава, 8 стих, сказано такие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Благословение вам, друзья, радиослушатели, всем вам в эту сегодняшнюю час и в этот день. Пусть Божье Слово ведет вас к успеху во всех путях ваших. Вот это то, что сегодня радиослужение, радиокоманда в этот час желает для каждого из вас. Да благословит вас всех Господь. Иисус Навину. Бог говорит, вникай в эту книгу, вникай и изучай, чтобы ты в точности исполнил. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Знаете, вот это то, что сегодня мы слышим в радиослужении, мы слышим в этом, знаете, дне, и мы получаем благословение. Знаете, вот эти книги, которые озвучиваются, которые поднимают веру, укрепляют, которые нас, знаете, наводят на мысли, наводят нас на обстоятельства, показывают, как проходили трудное время другие братья и сестры, и мы начинаем анализировать,

абсолютно по-иначему. Мы начинаем анализировать абсолютно по-иначему ситуацию в жизни, как что происходит. Пусть Бог благословит возлюбленный наш, открылся новый час, новые возможности. И в этом часу, как я сказал, это час, где звучат книги на протяжении целого года, и вы, многие из вас, получаете благословение, ободрение, вдохновление, и вам многим братьям, сестрам это очень нравится. И этот час нам необходимо уплатить на протяжении целого года, и этот час нам стоит 2 237 долларов и 47 центов. И нам необходимо, друзья, или 3 человека по 50 долларов, 2 человека по 100 долларов, или 6 людей по 25 долларов. И это сегодня есть прекрасная возможность принять в этом вам участие, стать сотрудникам, стать частью этого служения. Да благословит вас всех Господь. Объявляю еще раз наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы можете следить за нами, друзья, также в YouTube, и вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com. Вы можете пожертвовать. Вы можете пожертвовать, принять и любую платформу, которая вам удобна, и вы можете воспользоваться. Также, друзья, у нас есть Facebook, у нас есть Instagram, и вы можете следить за нами, или можете следить за, знаете, смотреть, что происходит через YouTube. Также у меня, мы сейчас сделаем маленькое видео для того, чтобы выставить в Instagram, Facebook, я его тоже выставлю, вы можете у меня тоже на платформе это посмотреть, друзья, и делиться своими друзьями, своими близкими, родными. Давайте, чем больше мы людей пригласим для того, чтобы служить, благословлять. Помните, радиослужение, оно звучит 24 часа и 7 дней в неделю. И помните другое, то, что сегодня радиослужение, оно звучит на 4 языках. Это испанское, английское, немецкое и славянское радиослужение, друзья, где получают братья и сестры большое-большое благословение. Также хотел бы сказать, друзья, радиослужение принимает участие, называется служение U-Turn Ministry, где мы сегодня работаем с детскими домами, где мы с миссионерами, с пастырями, служителями работаем распространение Слова Божьего, чтобы достигать и распространять Слово Божье. И, знаете, у нас, знаете, растут служения, и где есть большая потребность. И мы говорим о том, что приняв участие, знаете, мы благословляем другие, знаете, братьев и сестер, благословляем другие семьи, благословляем братьев и сестер, которые сегодня не имеют возможности, чтобы быть участником. Но сегодня есть прекрасная возможность для каждого из нас, чтобы быть частью этим благословением служения. И радиослужение звучит более 136 стран мира. Да благословит вас всех Господь, друзья. И слава Богу, спасибо тот, кто принял участие. Я вижу, принял один человек в этом сейчас участие. Наверное, который сейчас прозвенел звонок. И нам еще необходимы люди, друзья. И мы уже в этом часе, нам необходимо 1637 долларов и 40 центов. 1637 долларов и 40 центов, и у нас остается 51 минута. 51 минута, чтобы закрыть этот час эфира, или, как мы говорим, блок этого времени, который у нас сегодня есть с вами. В этом блоке звучат книги. Звучат книги, которые братья и сестры слушают, и мы, которые вдохновляемся, которые наши же братья и сестры прошли, знаете, жизнь и описали или написали о том, что в жизни происходило их, или как Бог их проводил, как Бог их благословлял. Мы это услышим, мы это зачитываем, да благословит вас Господь. Объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот же номер, возлюбленные, вы можете и прислать ваше свидетельство, что делает Господь, чтобы вдохновлять не только, знаете, нас и наших радиослушателей. Вы можете написать, мы это тоже зачитаем. Друзья, нам остается 6 человек по 25 долларов, 2 человека по 100 долларов и 3 человека по 50 долларов. Я вам сейчас чуть-чуть нарисую картину.
если мы жертвуем какую сумму на протяжении месяца и что оно даст к конце года. Вот так вот. Смотрите, если мы жертвуем $20 ежемесячно, в день составляет 66 центов. В конце года составит сумму $240.90. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, в день составляет это $1.66. $1.66 в день составит эту сумму, и в конце года вы уплатите это, пожертвуете, станете частью благословения, $605.90. Если мы делаем $75 ежемесячно, это в день выходит $2.50. Конец года составляет $912.50. Если мы делаем $100 ежемесячно, в день мы уплачиваем $33.33, и в конец года составит $1214.45. Пусть Бог благословит каждого из вас, вы можете в этом принять участие. Вы можете стать благословением. У кого-то получается жертвовать ежемесячно, у кого-то есть такая возможность. У кого-то нет такой возможности ежемесячно жертвовать, но у вас есть сегодня возможность пожертвовать, и вы можете это сделать. Да благословит вас Господь, друзья. Вы можете позвонить, как сейчас к нам звонят, и сказать о себе, сказать то, что я желаю выделить такую сумму, уплатив этот час. Друзья, да благословит вас всех Господь. И в этом часе уже приняло два человека, и нам осталось сумма $1617.40, $1617.40, чтобы нам закрыть этот час. И мы говорим, что этот час, который мы слушаем вместе с вами, который производит, знаете, благословение в нашу жизнь, этот час, который должен звучать книга. Может, кто-то из вас сейчас присоединился, и в ожидании того, чтобы слышать книгу, слушать то, что происходит, история дальше в этой книге, но вы слышите меня. Меня зовут Эдуард Натёкин. Если кто-то еще со мной не знаком, то вы приятно познакомиться, то вы слышите прямой марафон. Марафон, который мы проводим ежегодно. Ежегодно, и этот час времени настал, где мы вместе с вами сегодня в эфире, где наши радиосотрудники принимают ваши звонки. Братья и сестры, хотел бы тоже поблагодарить всех волонтеров, которые сегодня отозвались, пришли, открыли свои дома, открыли свои мобильные телефоны для того, чтобы принимать звонки, для того, чтобы принять ваш звонок, с вами пообщаться и взять, знаете, послужить, чтобы вместе с вами, вместе мы могли дальше служить и дальше трудиться. Знаете, помните, любое дело, которое бы оно бы не было, одним человеком не может делаться. Это составляет группа людей. Кто-то ежедневно, друзья, находится и производит программы, работает. Кто-то переживает, кто-то считает, кто-то разрабатывает, кто-то записывает. То есть это ежедневная работа проходит, уделение времени, которое человек уделяет. Плюс тому многие из нас, я хочу вам сказать тоже, братья и сестры, что имеют работы, которые идут на работу. Приходя с работы, кто-то, многие из вас, вы отдыхаете, а многие из сотрудников, которые принимают в этом далее работу, участие, обрабатывают книги, занимаются, проработают, слушают проповеди, проделают, записывают, ставят программы. У каждого есть своя семья, у каждого есть мужья, жены, дети. Такой же самый скейджел, такое же самое время, как у вас. Это люди не особые, это люди, которые желают трудиться и выделили свое время для труда. Пусть Бог благословит вас. Нам остается 45 минут и 18 секунд. 45 минут и 18 секунд. И нам необходима сумма $1617. $1617. Пожалуйста, друзья, вы можете к нам позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете позвонить, стать этой частью этого служения. Вы можете написать свидетельство ваше.
У вас есть прекрасная возможность у нас смотреть в YouTube. Если у вас есть такая возможность, вы можете посмотреть. Здесь тоже предоставляется информация. Вы можете сканировать баркод, зайти на наш веб-сайт radiumv.com и принять участие финансово. Да благословит вас Господь, где мы можем вместе с вами трудиться и делать служение. Просил бы всех братьев, сестер, которые сейчас нас слушают, да, и молиться за тех, кто уплатил прошлый час, и вот сейчас мы уже имеем этот час, который уже идет, и мы собираем финансы, и чтобы уплатить этот час, и уже два человека пожертвовало, и нам осталось собрать сумму $1617, чтобы закрыть этот час, и у нас остается 43 минуты и 57 секунд. Давайте мы будем теми молитвенниками, теми людьми, которые благословляют. И знаете, спасибо за ваши отзывы, спасибо вам, что вы жертвуете, друзья. И те братья и сестры, которые сегодня принимают участие, и знаете, есть у нас такая приятная, я вам скажу, очень приятная скромность. И многие из вас пишут, говорят, не говорите мое имя. Друзья, мы, я надеюсь, наверное, скажем тот, кто попросит. Давайте так скажем, чтобы вам не всегда это говорить. Мы не сторонники называть имен, но если вы пожелаете вашу фамилию, имя, мы назовем, если вы желаете. Ну, а мы так не будем называть, так что не переживайте. И, конечно же, хочется сказать в том, что мы, друзья, приглашаем всех радиослушателей, молиться за этих братьев и сестер, которые одноразово жертвуют. Кто-то, знаете, подписался ежемесячно. Нам подписалось 5 человек ежемесячно жертвовать. Это за прошлый час и в этот час. Слава Богу, у нас есть уже 5 людей, которые ежемесячно будут жертвовать, поддерживать. Да благословит вас всех Господь, друзья. И это радует то, что у нас есть такие братья и сестры, которые принимают в этом участие, принимают это. И те, кто одноразово пожертвовал. Спасибо вам тоже. Знаете, у каждого разный финансовый сегодня подход, у каждого разные моменты, и кто, кого, как сегодня есть, знаете, подход, чтобы сделать тому, чтобы стать частью этого служения, вы принимаете участие. Да благословит вас Господь. На номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам необходимо 6 человек по $25, 3 человека по $50 и 2 человека по $100. Друзья, это час, где сегодня должен звучать книга. Где должна звучать книга, где мы многие с радостью желаем его слушать, но мы сейчас сегодня в прямом эфире, и мы говорим о том, чтобы нам этот час необходимо уплатить на протяжении целого года. И этот час нам составляет $2237.40 на протяжении целого года. И мы говорим о том, чтобы принять в этом участие. И когда мы становимся частью, мы можем благословлять не только себя, слушающих, но и тех, которые слушают, которые имеют благословение. И я зачитывал место Писания, где Иисуса Навина, 1 глава, 18 стих, сказано такие слова. «Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». Знаете, обращается Бог к Иисусу Навину и говорит, «Сын мой, прибудь в изучении слова моего, прибудь там ежедневно, пребывай там, находись там, и чтобы ты в точности исполнил то, что я положил и я доверил тебе». Друзья, вот это насколько важно, чтобы нам исполнять в точности все то, что Господь ложит и дает, открывает через слово свое. И Он сегодня с нами говорит, Он сегодня обращается к нам. Мы получаем благословение, мы получаем ответы, мы получаем укрепление, мы вдохновляемся, мы ободряемся, и это вдохновляет и ободряет каждого из нас. Да будет в этом имя Бога благословенно и прославлено. Объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, хотел бы сказать, и братья и сестры, это лепта, которую вы влаживаете. Помните о том, что нас слушает более, друзья,
более 136 стран мира. Помните о том, что это миллионы людей, которые слушают. Звучат на четырех языках. Как радиослужение испанское, немецкое, английское и славянское радио, где сегодня радиослужение принимает участие в том, чтобы распространять дело Божье, распространять Слово Божье, где мы сегодня принимаем участие, чтобы Слово Божье достигало те, знаете, сердец, которые сегодня нуждаются в этом. И ваш лепта, или даже вот эти $2,237, вдумайтесь в эту сумму, где сегодня эти финансы на протяжении года обслуживают более 136 стран мира. Обслуживают на четырех языках. Это, друзья, вообще выходит, если вы это все разобьете, да, это даже, наверное, меньше цента выходит в день, чтобы радиослужение могла опекать такую массу людей. Но Бог дал такую возможность. Бог дает такой нам сегодня приоритет, чтобы мы могли служить. Сегодня людям, вот подумайте в такую мысль. Сегодня людям, и даже вот скажем мне, вот нам сейчас, вот мне скоро надо лететь в Аргентину, да, братья просят, чтобы прилететь в Аргентину. Ты смотришь билет, и туда билет, начиная с $800, кончая 1200. Вы слышите, какие финансы? Только один билет, чтобы туда добраться. Плюс там прожить. Плюс заправить машину. Плюс, друзья, там покушать. Плюс послужить. Плюс снять что-то в аренду, чтобы собрать людей, чтобы тогда люди в это здание пришли, там провести служение, раздать книги и так далее. И все это, друзья, на протяжении недели уходит, знаете, от 5 до 18-20 тысяч долларов, чтобы неделю провести евангелизацию, служение, в зависимости от служения, в зависимости от масштабов. Это я так очень-очень, знаете, скромно в среднем сказал. Но это гораздо больше. Но мы сегодня говорим, друзья, мы сегодня говорим, что мы вместе с вами, радиослушатели, проповедуем Евангелие 24 часа, 7 дней в неделю. Сегодня эти люди могут слышать, и где нам необходимо уплатить сумму $2,237 на целый год. Это час, где люди включают, слушают и получают благословение. Представляете, насколько, вот я вам рассказал, какие суммы финансов. То есть это такой доступный сегодня вариант, и слава Богу, что дал нам Господь, знаете, в небольшом таком, знаете, больших масштабах финансов, но достигать большой масштаб людей. Пусть Бог благословит вас, и у нас остается 36 минут и 57 секунд, друзья, и нам остается $1,517.40. Слава Богу, к нам присоединился еще один человек, это уже три человека пожертвовал, пусть Бог благословит вас, нам остается $1,517.40, чтобы нам закрыть этот час, друзья, и давайте мы примем в этом участие. Давайте мы станем частью этого времени и станем частью этого благословения. Знаете, у меня по всей видимости уже садится горло. Давайте мы послушаем сейчас музыкальное произведение, где мы вместе можем послушать, и нам расскажут о служении, и мы присоединимся обратно к вам и будем говорить, будем дальше. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное, возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем этот марафон, который сегодня он у нас начался. Это только начало марафона. Пусть Бог благословит всех нас, и Божье имя будет в этом прославлено. И мы сегодня с вами продолжаем уже второй час. Мы первый час, слава Господу, закрыли вместе с вами. И первый час был там, где у нас звучат проповедя. Там, где звучат проповедники, и мы вместе с вами их слушаем, радуемся, вдохновляемся, ободряемся. В этом часу, друзья, звучат книги, где, как вы слышите, нету сейчас этой книги, которая звучала, но мы сегодня с вами говорим о том, что на протяжении года эти книги звучат. На протяжении года наши радиослушатели, братья и сестры, слушают и, конечно же, радуются, вдохновляются и получают благословение, чтобы нам этот час иметь на протяжении целого года, и иметь, чтобы каждый мог это слышать, нам необходимо уплатить на этот год, это $2237.40, чтобы покрыть этот час, и этот час был доступен для многих-многих из вас. Друзья, это составляет, знаете, людей, если 5 человек к нам присоединятся ежемесячно по $25, это нам надо 5 человек, чтобы закрыть эту сумму, или нам надо 3 человека по $50, и эта сумма закроется, или 2 человека по $100, и сумма закроется. Слава Богу, за пока у нас звучали объявления, говорилось о служении, где, что делает служение, где мы с вами делились, друзья, присоединилось 4 человека и приняли участие в этом. Спасибо вам, да благословит вас всех Господь. И у нас осталось $1417.40. $1417.40. И у нас остается 24 минуты и 20 секунд. 24 минуты и 20 секунд. И наш этот блок времени будет закрыт. И нам необходимо, чтобы его закрыть, не уйти в минус, а чтобы нам его полностью было закрыто, это необходимо заплатить $1417 на целый год. Мы приглашаем вас, приглашаем того, чтобы вы вместе с нами были, вместе с нами служили, вместе с нами приняли в этом участие и благословение. на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29, и это позволяет, возлюбленные, вам позвонить к нам и написать 425-296-78-29. Этот номер, который вы можете позвонить, в этот номер вы можете написать. У нас сейчас открытые линии, как вы слышите, нет звонков. Вы можете это воспользоваться этим временем и стать частью благословения для многих-многих людей. Радиослужение оно транслируется в более 136 стран мира. Звучит на 4 языках. И достигаем, друзья, я уже не говорю за миллионы, но, как вы знаете, достижение очень множества народа для того, чтобы Слово Божье, оно распространялось. И вы сегодня можете стать частью этого благословения. Нам необходимо 1417 долларов и 40 центов, чтобы закрыть этот час, чтобы это время, которое у нас сегодня остается, и чтобы этот эфир мог быть, этот час мог быть в эфире, и люди могли получать благословение. Друзья, хотел бы тоже сказать, что сегодня есть прекрасная возможность, где вы можете зайти на наш веб-сайт, стать частью, используя программы, которые у нас есть. Это платформы, которые вы можете воспользоваться. Это Zelle, это Cash App, это кредитная карточка, это банковские счета. Как вам удобно и как вам доступно. Кто-то может сегодня сделать это ежедневное пожертвование. То есть один раз пожертвовать. У него есть сейчас такая возможность, и он понимает, ему это можно сделать. Возлюбленные, вы можете это сделать так же, что когда вы пожертвуете, и вам необходимы бумаги для вашей таксы, для вашего бизнеса, который есть, вы можете этим воспользоваться, да благословит вас Господь, и мы в этом примем участие, поможем все правильно сделать документы для вас, чтобы вы могли сделать все необходимые вещи для вашего, работы или для вашего бизнеса, который вы имеете. Друзья, помните, что сегодня Слово Божие, оно распространяется и достигает множества людей. Достигает сегодня те сердца, которые проходят трудности, которые проходят переживания. И одним человеком не может делаться это служение. Знаете, одним человеком не можно достигать, такую массу народа. Это делается совместно с братьями и сестрами, которые сегодня принимают участие. Знаете, я благодарю Господа, что у нас есть возможность транслироваться в бывшем Советском Союзе. Друзья, к нам приходят сообщения с разных уголков земли. Я так их скажу, с разных уголков земли. Абсолютно. И благодарят Господа то, что они сегодня могут принимать участие и благословение. Возлюбленные, ваши близкие, родные, друзья в этом также участвуют, принимают и слушают. И кто проживает в Украине, кто-то проживает в Латвии, в Эстонии, кто-то в Израиле, кто-то проживает в России, в Беларуси, в Европе, в Германии. Вы можете в этом принимать участие. Пользуйтесь программами, зайдите на веб-сайт, вы можете сделать, проплатить и стать частью этим благословением. Также вы можете принять участие в свидетельстве, то, что делает Господь в вашей жизни, то, что вы переживаете, то, что вы проходите, и какое благословение Господь дает в этом вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер сегодня позволяет вам позвонить и сделать пожертвование и стать частью нашей радиосотрудники, братья и сестры, которых хочу тоже поблагодарить, которые приняли участие. Кто-то сегодня отказался от работы, взял выходной, чтобы прийти, послужить и принять в этом участие. Кто-то завтра возьмет выходной, кто-то на целую неделю взял выходной с работы, чтобы сделать, друзья, это совместно служение. И это все является жертвой. Все является жертвой для того, чтобы дело Божие распространялось. У нас остается 19 минут и 17 секунд. 19 минут и 15 секунд. И, друзья, нам осталось, слава Богу, уже $1347, $1347, чтобы закрыть этот час. И, слава богу, приняло участие уже 5 человек. 5 человек приняли в этом участие, да, и чтобы мы могли закрыть этот эфир, где в этом часу звучат, как я сказал, книги на протяжении года, где люди получают благословение, получают радость. И радиослужение на протяжении уже 20 лет, друзья, 24 часа и 7 дней в неделю звучит бесперерывно. Мы транслируемся. И знаете, самое уникальное то, что я даже вот буквально вчера, сидя дома, буквально уже в такое позднее, глубокое время, потому что мы проживаем в Техасе, Вашингтон от нас на 2 часа позже, мы идем на 2 часа вперед. И, знаете, люди пишут, когда у тебя уже почти 12 ночи, говорят, у нас радиоантенна там плохо работает или плохой звук, пожалуйста, сделайте, чтобы лучше работало. У нас, например, в Вашингтоне в нескольких местах стоят радиоантенны, где они слушают по FM. Да. Или на Аляске у нас есть такая возможность. И знаете, люди пишут такие моменты. Почему? Потому что есть желание, и они в этом принимают большое участие. И над этом работают у нас братья и сестры, которые добровольно, знаете, абсолютно никто им за это не уплачет. Они просто жертвуют, влаживают дело Божье, они прилагают в этом усилия, чтобы вам было приятно и вашим слушателям, и братьям, сестрам, и те, кто сегодня могут уже слушать. Давайте мы за них будем молиться, давайте мы будем благословлять. Давайте мы будем помнить таких людей, которые, знаете, если бы, я вам так скажу, если бы радиослужение уплачивало всем братьям и сестрам, которые принимают участие, то у нас не были бы эти суммы. У нас бы, например, нам надо в год заплатить 1131 тысяча, да, чтобы мы могли существовать. Если бы радиослужение уплачивало всем, то это составляло бы сумма не 131 тысяча, а 800 или 900 тысяч, которые надо было бы собрать, чтобы радиослужение могло существовать. Благодарение Богу и братьев и сестер, которые жертвует временем, жертвует своими возможностями, жертвует своими же финансами для того, чтобы радио существовало. Мы говорим о том, друзья, как говорят по-английски basic, или это самое основном радиослужении, чтобы мы были в эфире. И такова у нас сумма. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 16 минут и 21 секунда, и нам необходимо $1347. $1347, друзья. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы тоже сказать, друзья, что если по $25 ежемесячно, нам необходимо 4 человека. Если по $50 нам надо 2 человека, если по $100 надо 1 человек. Пусть сегодня Бог дает нам, знаете, мир и радость и благодать. Благодать тому, чтобы мы прилагали усилия, старания в дело Божье, влаживать в дело Божье. Спасибо вам за звонок, друзья. Как вы слышите, звучит звонок, пусть Бог благословит каждого из вас. И вы можете это подписаться ежемесячно, друзья. Мы также предлагаем, если вы можете одноразово пожертвовать, да благословит вас Господь. Как у вас получается, какова у вас есть возможность, да будет имя Божье благословенно. Если, например, вы скажете: Эдуард, я одноразово, ежемесячно у меня не получится, у меня сильно изменяются графики или моменты, но я могу один раз пожертвовать. Смотрите, если вы желаете пожертвовать, скажем, $240 это составит $20 ежемесячно. Если вы пожертвуете $605, это в месяц составит $50. Если вы пожертвуете $919.50, это в месяц составит $75. Если пожертвуют $1214, то ежемесячно составит $100. И другими словами, мы можем перейти все в обратную. Если вы пожертвуете $20, ежедневно это составит 66 центов. Конец года составляет $240.90. Если $50, ежедневно это $1.66. Конец года составляет $605.90. Если мы жертвуем ежемесячно $75, конец года составляет это $912.50. Если мы жертвуем $100 и в неделю выходит это, в день выходит $3.33, в год составит $1214. Друзья, рассмотрите свой бюджет и посмотрите, как вы можете в этом принять участие. Пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, и обращаюсь я ко всем слушателям, и среди слушателей есть многие-многие пастора, диакона, служителя, и мы приглашаем церквя, чтобы в этом приняли тоже участие. Братья, служителя церкви, народ Божий, обратитесь тоже к своим служителям. Почему? Потому что радиослужение, оно служит абсолютно всем и для всех, и многие получают в этом большое благословение. Я вам скажу, если только бы церквя бы приняли бы участие, только церквя, мы, наверное, никогда бы не имели этого марафона. Абсолютно не имели бы марафона. Почему? Потому что мы бы перекрывали эти нужды на год. Но по причине того, что нету этого, мы вышли и выходим в эфир и говорим, обращаемся к радиослушателям. И благодаря радиослушателям мы существуем в эфире. Пусть Бог благословит вас, друзья. И мы вдохновляем, конечно, каждую церковь, вдохновляем каждых братьев и сестер, чтобы мы в этом принимали участие. Да благословит вас Господь. Я благодарю Бога. Я в прошлом году было несколько церквей, которые в этом приняли участие. Спасибо вам, служителя, пастыря, что вы принимаете в этом. И хотелось бы, чтобы в этом году больше это было и больше приняло служителей. Приняла участие церквей для того, чтобы, знаете, дело Божие прославлялось и распространялось. И это вдохновляется народ же той же церкви, который ходит в ту же церковь, и в то же самое время и мы вместе распространяем за пределы Соединенных Штатов. За пределы Соединенных Штатов. Друзья, у нас остается 11 минут и 42 секунды, и нам необходимо осталась сумма собрать $707.40, друзья. Спасибо вам. Приняло 9 человек участие. Вы слышите? 9 человек участие приняло в этом блоке часа. И нам уже осталось $707.40. И мы этот час закроем. Друзья, да благословит вас Господь. Наполнит благодатью, наполнит силой и милостью. Призываю слушателей, те, кто нас слушает, те, кто нас смотрят. Я хотел бы обратиться к вам. Тот, кто не имеет этой возможности, вот сейчас я в данный момент сижу, у меня есть Facebook, у меня есть Instagram, мне там люди тоже пишут, и у меня есть также, знаете, вот эти Viber, и есть другие приложения, Telegram, и мне пишут уже с Украины, с Белоруссии пишут, я вижу, мне пишут с Европы. И обращаются ко мне, говорят: Эдвард, мы с вами молимся. Спасибо, что вы мне на мой личный пишете как бы телефон. И вы говорите, как вы, братья, пишут. И говорят: мы, Эдвард, благословляем вас, и мы с вами молимся. Спасибо, братья, и спасибо, сестры, которые вы уже даете отзыв и говорите. И хотел бы к вам уже обратиться. Те, кто не имеет возможности жертвовать, не имеет возможности быть, знаете, частью финансов, вы имеете прекрасную возможность молиться за этих братьев. Вот сегодня в этом часу, в этом блоке пожертвовало 10 человек. Я вот смотрю, пожертвовало 10 человек, и нам уже осталось, друзья, слава Богу, $657.40. И остается 9 минут и 50 секунд, и осталось $657.40. Друзья, и 10 человек приняло участие. Я приглашаю всех вас, все братьев, сестер, которые не имеют этой возможности. Вы понимаете, что я не смогу пожертвовать, но, пожалуйста, молитесь за этих людей. Молитесь за этих братьев, сестер, которые ежемесячно подписались, а кто-то одноразово жертвует, у кого как получается, благословляйте их, молите за них, у них есть свои семьи, у них есть свои дети, у них есть свои, своя жизнь, свой бизнес, свои работы, даже служение, друзья, чтобы Господь устроял, благословлял, даже судьбы, чтобы Бог устроял их не судьбы, давал прекрасных мужей, давал прекрасных жен, благословлял, являл свою силу, являл свою благодать. Друзья, вот это то, что и радио МВ является большим благословением. Вы знаете, у нас вчера в церкви, вот здесь Solid Foundation Church, в Техасе у нас была жатва. Была жатва, если кто имеет, кто подписан под мой Telegram или под Facebook, Instagram, я там выставлял, вы видели. У нас был праздник, и знаете, у нас были братья и сестры с разных штатов, с разных городов. И, знаете, один из братьев говорит, Эдуард, мы субботники, да, мы такие же самые, как вы, только мы в субботу собираемся, в субботу празднуем, в субботу радуемся, в субботу молимся. Знаете, и общаясь с братьями, знаете, и так уникально, что говорит, Эдуард, а как это у вас так получается, что в вашей церкви и есть и армяне, есть, говорит, и румыны, есть и молдаване, есть, говорит, и россияне, украинцы, белорусы, американцы у нас есть, африканцы у нас есть, друзья, у нас есть мексиканцы, май у нас есть, да, индейцы у нас есть в церкви. Как это вы так все мирно живете, как это у вас все мирно происходит? Я ему сказал, друзья, когда Церковь Божья выполняет волю Божью, тогда она, знаете, может только так жить. Когда она выполняет Слово Божие. Когда нету этого, тогда она не сможет. Как Бог обратился к Иисусу Навину и говорит, да не отходит сия книга от закона, сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Возлюбленные, многие из нас, к сожалению большому, многие моменты мы не делаем правильно, не поступаем благоразумно. И вытесняется какая-то категория людей. Я говорю сейчас за церковь, за народ, да. Где-то, скажем, какая-то категория людей не может находиться в церкви по причине каких-то неправильных, неблагоразумных действий. Да, и здесь как написано, будешь поступать благоразумно. Есть, значит, напротив, значит, есть неблагоразумно. И когда не поступается неблагоразумно, люди не могут собираться, хотя они любят Иисуса, они крещенные Духом Святым, они познали Господа, они приняли водное крещение, они исповедуют имя Иисуса Христа, они читают Слово Божие, они чтят имя Божие, но ситуация неблагоразумности, да, составлена вокруг Жени той или иной ситуации, друзья, она вытесняет людей. И радиослужение — это то служение, которое наоборот. Друзья, у нас 4 языка. Радиослужение звучит на 4 языках. Более 136 стран мира. И мы, друзья, работаем над тем, чтобы каждый рожденный свыше человек он получал пищу, он получал благословение, он получал укрепление, он назидался и вдохновлялся. Возлюбленные, у нас остается 5 минут и 52 секунды. Вы можете к нам звонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, в этот час, который в этом часу звучит книги. Звучат книги, которые на протяжении целого года, друзья. И этот час нам составляет $2237 в год. В год, который нам надо уплатить, чтобы мы могли существовать, друзья. Чтобы радиослужение могло звучать, и многие из нас могут слушать. Пусть Бог благословит вас. У нас остается, как я сказал, 5 минут. И я сейчас скажу наш телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И сейчас мы будем идти к музыкальной паузе, но я скажу номера. Друзья, если у вас есть возможность $20 ежемесячно жертвовать, то в конце года это составит $240. Или у вас есть сейчас эти финансы $240 пожертвовать, и одноразово, и оно перекроет на целый год. $50 если ежемесячно, это в день составит $1.66. В конце года это составит $605. И оно перекроет, друзья, оно позволит, знаете, нам существовать. Если вы пожертвуете $75 ежемесячно, подпишите. Дневно, в конце года $900, 12 центов. У вас, может, их сейчас нету, и вы говорите, я не могу такую сумму подать. Ну, вы можете стать частью, подписавшись, и знаете, и в конце года вы сможете достичь этой цели. Или наоборот, вы говорите, у меня это есть сейчас финансы, а завтра у меня их не будет, или я не могу подписываться на целый год, у меня сильные большие изменения происходят в моей работе. Я готов сейчас эту сумму выписать. Пусть Бог благословит вас. Или $100 ежемесячно, в конце года это составит $1214.45. И ежедневно это составит $3.33. Друзья, пусть Бог благословит вас и наполнит благодатью, любовью и миром, чтобы радиослужение, и знаете, вот эту цель, которую она имеет, чтобы она и могла исполнить до конца, знаете, существования, даже этого человечества, чтобы мы никогда радиослужение не пришло к такому состоянию, где не смогла профинансироваться и закрылась. Сохранит нас от этого Господь, а чтобы мы принимали в этом участие и благословение. И как радио МВ, знаете, работать над тем, чтобы, знаете, все народы, все, как Писание написано, придут и преклонятся пред Ним. Все народы, друзья, нет ни одного человека, нету ни одного народности, где Бог сказал, а они не смогут предойти предо мной. Он сказал, все народы придут и поклонятся передо мной. Пусть имя Божие в этом прославится. Мы уходим в музыкальный час, и мы вернемся к вам обратно с итогом, что произошло в конце этого часа. И, конечно же, у нас будет новый час и новые цели. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас с вами будем дальше продолжать. Вернемся после музыкальной паузы.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господней. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Мир Божий вам, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами марафон. Это ежегодный марафон, где мы собираем бюджет, как вы уже слышали, брат Эдуард начал. И, друзья, хотел бы напомнить, что Радио МВИ, оно буквально существует благодаря всем братьям и сестрам, которые на протяжении кто сколько времени жертвует и поддерживает. И Радио МВИ не имеет никаких, друзья, рекламы или спонсорства от государственных структур. А сугубо мы существуем благодаря братьям и сестрам, которые слушают и принимают участие в служении Радио МВИ. И в этом часовом блоке, друзья, нам еще остается $1771. Уже во время объявления позвонили и приняли участие, слава Богу. И теперь, друзья, нам еще осталось 1771 в этом часовом блоке. И в этом часовом блоке у нас остается 54 минуты и 48 секунд. 54 минуты, и нам еще нужно $1771. В этом часовом блоке, друзья, в это время вы слышите регулярно проповедь Ярла Пести. Это известный для многих из радиослушателей проповедник. И есть Слово Божие написано в Писании, Римлянам 10 главе, 17 стихе, там написано так. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божие». Это Римлянам записано в 10 главе, 17 стихе. Главная мысль, которую я бы хотел сказать, друзья, пусть каждое услышанное слово умножает вашу веру. И вот это, что Радио МВИ делает на протяжении уже 20 лет, помогаем на

народу Божьему умножать ихнюю веру через слышание Слова Божьего. В этот часовом блоке обычно регулярно вещается проповедь Ярла Пести. И, как я уже зачитал, что апостол Павел, он говорит нам, чтобы наша вера, она приходит от слышания. Именно и это то, что радио МВИ уже делает круглосуточно, чтобы люди могли расти духовно. Сегодня нас слушают, друзья, сотни тысяч людей в США, Украине, Германии, России, Канада, Белоруссия, Молдова и многие другие страны. И как я уже сказал, друзья, что мы сугубо существуем благодаря Богу и вам, спонсорам, друзьям, братьям и сестрам, которые подвязаются и идут вперед. Телефон номер я объявлю, куда вы можете позвонить, стать частью этого служения. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты. Вас возьмет буквально, друзья, 5 примерно минут оформить звонок, чтобы мы были эффективно. Если вы позвоните сейчас, у нас линии открыты. В течение 5 минут вы сможете оформить свое пожертвование на это служение. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Если, друзья, вам удобнее пожертвовать раз в месяц, вы можете любую сумму пожертвовать, насколько вас располагает ваш семейный или личный бюджет. Если вам удобнее сделать это ежемесячно, вы можете сделать, например, $20 в месяц. Это выходит $240.90 в год. Или если каждый день, это 66 центов в день. Выходит $20 в месяц, это выходит $240 в год. И как вам, друзья, удобно, вы можете это сделать. Хотел бы сказать, что вы можете позвонить на номер 425-296-78-29 на этот номер. Или, если вам удобнее и проще, сделать пожертвовать через PayPal, зайти на наш сайт radiomv.com, вы увидите там пожертвовать, выбрать PayPal. Если вы проживаете, скажем, в других странах, вы можете это принять участие. Например, в Берлине сейчас, в Германии, 7 часов вечера и 5 минут, да, вот, то наши европейцы, братья и сестры, могут принимать активное участие, жертвуя по онлайн через PayPal или жертвуя через MasterCard или кредит-карт. Друзья, мы ждем вас, чтобы этот час, который регулярно вы привыкли слышать Ярл Пести, чтобы то Слово Божие, которое по вере вселяется в сердца наши, чтобы оно могло вещаться и на следующий год, мы делаем раз в октябре, делаем такой марафон на целый год, чтобы бюджет был, который необходимы, текущие расходы могли нам покрываться, чтобы мы были без рекламы, без, друзья, продажи времени, потому что Радио МВИ не продает время никому. И Радио МВИ, друзья, не вещает коммерческих реклам для того, чтобы содержать радиослужение. Мы существуем, а радиослужение существует благодаря братьям и сестрам, как вы, которые долгие годы уже это делали и делаете. И мы благодарим Господа за вас. Друзья, сегодня у нас совсем другой день, уникальная, может быть, так скажем, программа. Вы не слышите регулярное вещание. Почему мы делаем? Чтобы следующий год, на протяжении следующего года, вы могли слышать регулярно ваши любимые передачи. Вот как Ярл Пести, который сейчас должен быть проповедовать. У нас остается 50 минут, и нам необходимо $1771. Это если возьмут 2 человека по $50 в месяц и, скажем, 1 человек по $100 в месяц, можно, да, так, и 4 человека по $25 в месяц. Или так, друзья, какой ваш позволяет лично бюджет или семейный бюджет, вы можете стать ежемесячным партнером, или вы можете, друзья, пожертвовать одноразово, как вам позволяет ваш бюджет. Для некоторых, может быть, легче это пожертвовать на год вперед, а для некоторых сказать, мне удобнее жертвовать 20-35, может быть, по вашей сумме в месяц для того, чтобы благословлять и идти с вами в этом служении. Жертвы на радио, друзья, радиослужение — это имеет многогранное служение. Как мы уже говорили, вещается на разных языках, и
многие братья наши и сестры, которые слушают, слушают не только здесь, в Америке, но в Украине. Кстати, это Украина у нас номер 2 по количеству прослушивания, Америка номер 1, Германия номер 3, Россия номер 4, Канада номер 5, Белоруссия это номер 6, Молдова номер 7. Это вот так, если по рангу взять, это насколько, где люди прослушивают. Я объявляю вам координаты, куда вы можете позвонить сейчас и стать частью служения. Это 425-296-78-29. Вы слышите, что линии открыты. Когда идет звоночек, вы будете слышать в эфир. У нас наши сестры у телефонов ждут ваших звоночек, чтобы вы могли принять участие. У нас остается в этом часовом блоке, это третий часовой блок, и в этом часовом блоке нам еще нужно 1701 доллар. И вы можете, друзья, спасибо за звоночек, мы слышим. И вы можете, друзья, звонить, у нас пару линий открыты, и вы можете принять участие. Если вам легче пожертвовать онлайн, вы думаете, я сейчас слушаю, но мне проще, быстрее пожертвовать онлайн, зайдите на radiovida.com, вы увидите яркое объявление, сколько мы уже собрали, там информация показывает в прямом режиме, и сколько еще нам не хватает. Нажмите «Пожертвовать» и выберите удобный для вас способ. Есть «Пожертвовать через зал». Чтобы пожертвовать через зал, это вы можете написать наш радиотелефон номер или имейл. Телефон номер это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, можно пожертвовать через... Тоже у нас есть банк в Европе. Если вы желаете пожертвовать через банк в Европе, зайдите на наш сайт radiovida.com, посмотрите и можете сделать там. А проще, я думаю, многим использовать в Европе это PayPal. Это будет info@radiovida.com, info@radiovida.com. Или, как я уже говорил, зайдите на наш сайт и там выложена информация PayPal, как можно пожертвовать, потому что многие друзья спрашивали с Германии, с Польши, как можно принять участие с Европы, и мы уже это говорили в прошлом году и в этом году, напоминаем, есть возможности, вы можете это сделать сейчас, и у вас там как раз вечер, многие из вас уже дома или направляются домой, и вы, друзья, можете принять участие. Телефон номер объявляю, это 425-296-78-29. В этом часовом блоке, друзья, должна быть проповедь Ярло Пести, и мы зачитали стих, который, знаете, говорит так. «Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия». И пожелание мне такое для всех вас, радиослушателей, пусть каждое, друзья, услышанное слово, оно поднимает вас в веру или, скажем так, умножает вас в веру. И вот это буквально то, что наша цель и наша миссия, чтобы мы вместе могли, как народ Божий, расти духовно. И вот этот часовой блок, он позволяет каждый день вещать Слово Божие в этом часовом блоке «Ярло Пести проповедь», где мы говорим, что мы могли принимать духовную пищу. И участвуя, друзья, покрывая этот часовой блок, вы делаете способным, чтобы на протяжении следующего года радиослужение могло быть в эфире. Остается у нас 45 минут, и нам еще не хватает, друзья, 1701 доллар, и 1701 доллар, и нам необходимо, чтобы покрыть этот часовой блок. Остается 45 минут, и вы можете, друзья, сделать это через зал, как я говорил, или Cash App. Многие и в Америке имеют Cash App, и вам, наверное, удобнее, быстрее для многих молодых пожертвовать one time через Cash App. Вы это можете сделать, просто используя Cash App, найдите Radio MV. Это будет Radio M, like Mary, V as Victor, Radio MV, и прислать свое пожертвование туда. Напоминаем, друзья, что все пожертвования, они в конце года, вы получите отчет. Если вы пожертвовали через, скажем, платформу, где принимают карточки, если вы пожертвовали через Zelle или вы пожертвовали через Cash App, то обратитесь к нам в офис, дайте свою информацию, чтобы мы могли вам прислать это письмо, которое вы пожертвовали, чтобы вы могли использовать для ваших благ, если вы желаете, то
Если вы, друзья, имеете свой бизнес и хотели бы пожертвовать от бизнеса, списав таксу в конце года, вы это тоже можете сделать, и мы вам дадим отчет от радиослужения в том, для того, чтобы вы могли списать на налоги. Это есть такая возможность. Да благословит вас Господь, друзья. Апостол Павел, друзья, он писал, что вера приходит от слышания. Вот это, как говорим мы, вот этот час, в это время, где идет регулярно проповедь. Если сейчас вы подключились, хотели слышать проповедь и думаете, почему здесь проповеди нету, мы напоминаем, что это ежегодный марафон для расходов, текущих расходов Радио МВ, чтобы служение Радио МВ могло продолжать и быть в эфире в 2027 году. В прошлом году, друзья, мы делали и с Божьей помощью, и молитвам, и усердием братьев и сестер, которые принимали участие в марафоне, мы были в эфире с вами, вещая Слово Божие круглосуточно на, друзья, на языках. Это получается английский, испанский, немецкий, друзья, русский, украинский, да, и английский, друзья. Вот так, что у нас какое большое вещание есть, и благодаря вам, братьям и сестрам, слушая вот эти станции, участвуя в этих передачах, поддерживая финансово, мы делаем служением этим способным и для других братьев и сестер, которые не имеют такую возможность принимать участие. Другими словами, вы являетесь участниками служения Божьего, участниками на Неве Господней. Жертвуя, друзья, и становясь партнером, ваша часть, вы становитесь тем, можно так сказать, провозглашателями веры Бога. Вы становитесь теми людьми, которые несут Слово Божие народу Божьему. И это есть служение, которое, друзья, вы стали соучастник этого служения. Телефон номер объявляю, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29, и поправочка маленькая, что если вы желаете, друзья, жертвовать через Zelle, то нужно использовать наш email, это info@radiomv.com, info@radiomv.com. Чтобы у нас, друзья, не произошло недопонимания, напоминаю вам, если вы желаете пожертвовать через зал, вы можете использовать info@radiomv.com, и да благословит вас Господь. Если, друзья, вы сейчас слушаете, хотели бы принять участие, благословить на следующий год, поддержать нас в эфире, чтобы мы были в следующем году, у нас остается, друзья, 40 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $1701. Это $1701 нам не хватает, чтобы этот часовой блок, он был закрыт, чтобы мы не пошли в минус. Друзья, мы напоминаем, что благодаря братьям и сестрам, которые жертвовали на протяжении многих годов, некоторые, да, может быть, даже есть некоторые, которые от начала уже 20 лет с нами идут в эфире, и благодаря им мы сегодня в эфире. Благодаря братьям и сестрам, которые в прошлом году участвовали, сегодня, в этом году есть эфир. И благодаря Богу тем, кто сегодня уже начали активно участвовать, с Божьей помощью мы надеемся, в следующем году будем в эфире. Потому что Радио МВ, друзья, как мы говорим, сугубо существует от вас, дорогих радиослушателей, которые принимают участие и идут с нами в следующий год, на следующий год жертвуя и поддерживая это служение, чтобы Слово Божие могло быть вещаться. Сейчас в это время вы регулярно слышали проповедь Ярла Пести, где Ярл Пести часто делится, такими сказать, простыми, но глубокими проповедями для нашего духовного роста, где наша вера растет и умножается. И в этом часовом блоке, друзья, мы выбрали стих, который говорит так, Римлянам 10 главе, 17 стихе. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И вот этот часовой блок делает способным, чтобы в это время Слово Божие было услышанное
И ты, дорогой друг, можешь принять участие, стать тем благовестником, чтобы в этом часу Слово Божие было услышано. Ты станешь тем сотрудником в этом часовом блоке, делая этот часовой блок способным быть в эфире. Объявляя номер 425-296-78-29. У нас остается 38 минут, и нам, друзья, не хватает $1701. Если ты, дорогой друг, еще не стал спонсором или не стал нашим ежемесячным партнером, мы приглашаем тебя, пойдем с нами в эту дорогу, пойдем с нами трудиться. В этом часу Слово Божие говорит и призывает нас, чтобы мы могли, друзья, принять активное участие для благословения многих людей, которые привыкли уже слушать в это время Ярлопести и, получая веру, укрепляя, может быть, свою веру через этот час и делая это способным. Это вы, дорогие братья и сестры. И, слава Богу, нам уже остается $871. $871. Вы позвонили и откликнулись, объявляя номер, куда вы еще можете стать, если вы еще не стали, может быть, ежемесячным спонсором и хотели бы, может быть, стать $35. Или сказать, я могу позволить, мой бюджет позволяет $50 в месяц идти с вами на протяжении, может быть, 2027 года. Вы можете позвонить на номер, наши линии открыты. Это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Вы слышите, когда будет телефон звенеть, что звонки идут, но на данный момент, друзья, звонков нету, и вы можете воспользоваться этим возможностью, потому что вас буквально возьмет 5 минут, чтобы оформить этот звонок. Объявляю номер, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Если вы, друзья, пожелаете стать месячно спонсором, это будет вам обходиться в день $66. $66 это в день, это выходит $50 в месяц. В год это выходит $605.90. То если вам легче может пожертвовать одноразово, вы можете позвонить и сказать, я могу пожертвовать одноразово, вот $605.90. Или, может быть, вам проще планировать ваш бюджет на протяжении года ежемесячно, вы можете стать, может быть, $50, $35 или какая вам сумма позволяет. Говорим вам, напоминаем, что вы слушаете марафон, который мы раз в год, друзья, делаем для того, чтобы собрать финансовый бюджет для следующего года, чтобы вот эта передача Ярлопести, которую вы привыкли слушать проповеди, которая помогает нам расти духовно, где вера приходит от слышания. И в прошлом году братья и сестры сделали способным этот час, чтобы вера в этом часу, она росла. И это продолжалось, делалось уже так, друзья, 20 лет. Вопрос теперь стоит сегодня тебе и мне. Будет ли в следующем году вот этот час, будет ли в следующем году передачи, например, которые вы привыкли слушать в этом часовом блоке? И это, друзья, возможность стоит перед тобой и мною поучаствовать, где сказать, мы хотим, чтобы служение дальше продолжалось вещаться, чтобы наша вера приходила от слышания Слова Божьего в этом часовом блоке. Нам остается 35 минут, и нам не хватает $871.05. Вы можете позвонить, друзья, и стать партнером. Это буквально один человек, если позвоните и скажет, я стану партнером раз в месяц по $100, и они закроют этот час. Или три человека позвонили и сказали, знаете, братья и сестры, мы хотим позвонить и стать участниками, и три человека по $25 закроют этот час, и у нас, друзья, этот час будет в эфире с Божьей помощью в следующем году. Или два человека по $50 в месяц помогут перекрыть этот час.
Телефон номер это 425-296-78-29. Линии открыты. Вас возьмет буквально 5 минут оформить, если вы на работе, может быть, и сидите, работаете за компьютером, или, может быть, в дороге, вы можете взять, поиспользовать возможность зайти на веб-сайт radiumv.com, увидеть объявление марафона. В прямом режиме там показывает, сколько мы уже собрали и сколько нам нужно. Вы можете нажать «Поучаствовать», выбрать способ, который удобнее для вас. Может быть, вам легче заполнить форму самим, может быть, стать партнером на каждый месяц и пожертвовать так, чтобы закрыть этот часовой блок, который у нас осталось 33 минуты, чтобы в этом часовом блоке, друзья, у нас не было минуса. И хотел бы напомнить, что уже нам необходимо $671. Да благословит, друзья, вас Господь. Хотел бы подметку сделать, что все, кто принимают участие вот в прошлом часовом блоке, в двух часовом блоках, которые были, хотел бы, друзья, вас вдохновить и помните, что мы молимся за каждого, кто жертвует, становится частью служения регулярно, постоянно, можно так сказать. Постоянно мы молимся за всех спонсоров, за всех, кто жертвует. То примите от нас благодарственность, но первое помните, что это не наше служение, а это служение ваше совместно с нами. Мы соучастниками, вместе несущие слово Господне. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать соучастником этого служения, на номер 425-296-78-29. У нас остается 32 минуты, и нам еще не хватает буквально $671. Это если два человека позвонят, станут по $50 в месяц, вы перекроете этот часовой блок. Или один человек скажет, я могу позволить $100 в месяц жертвы на это служение, закроем этот часовой блок. Или три человека по $25 в месяц. Если, друзья, вам проще сделать за год, смотрите, $50 это будет стоить в день $1.66. За год это набирается сумма $605.90. Или в месяц это $50. Вы смотрите на свой бюджет, семейный или личный, молитесь, не спешите, друзья. Делайте это молитвенно. Помните, что это благотворительное служение, где вы делаете это служение способным быть в эфире. И делайте это с молитвой. Мы просим, чтобы вы могли видеть себя, который человек трудится вместе на Ниве Господней, вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней недели. И вот этот часовой блок, о котором мы говорим, где регулярно вы слушаете проповедь Ярла Пести, он будет в эфире. То у нас остается 30 минут, и нам еще необходимо $671. $671. Мы сейчас пойдем буквально на музыкальную паузу, чтобы дать вам возможность позвонить или дать вам возможность зайти на radiumv.com, выбрать любой способ, может быть PayPal, может быть Cash App или Zelle, там написано, как это сделать, или заполнить карточку, чтобы мы закрыли во время музыкальной паузы вот этот у нас, который не хватает нам $671.05. Если, я говорю вам, легче делать это ежемесячно, нам не хватает 2 человека по $50 в месяц, или 1 человек, который будет $100 в месяц, или 3 человека по $25 в месяц. Если вам удобнее сделать одноразово, друзья, это ваше право, вы можете, конечно, делать. Мы приглашаем вас просто пойти с нами вместе в следующий год. Телефон номер объявляю, где линии наши открыты. 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Звоните, пока вместо нас идет музыкальная пауза. Это ежегодный марафон для благословения, поддержки следующего года быть с вами, друзья, в эфире, чтобы Божья милость продолжалась говорить и вера наша продолжалась расти через услышание Слова Божьего. Идем на музыкальную паузу. 425-296-78-29.
29. Звоните, линии открыты.

дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мир Божий вам. Мы вновь с вами в эфире. Напоминаем, что это прямая трансляция, где мы сегодня проводим на этой неделе. У нас такое будет необычное мероприятие, скажем так, программа. Это марафон, где мы поддерживаем служение Радио МВИ, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире, как мы это делаем обычно, раз в год, чтобы следующий год радиослужение могло быть в эфире. Напоминаем вам, друзья, что вы можете принять участие, благословив это служение, стать, может быть, соучастником, партнером в этом служении, чтобы Божия была милость над нами. Как вы знаете, мы зачитали Слово Божие, это Римлянам 10 главе, в этом часовом блоке мы, это 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. В это время обычно вы слышите проповедь Ярла Пести, и, друзья, делая, становиться партнером в этом часовом блоке, вы делаете возможность, чтобы люди могли услышать Слово Божие, и ихняя вера возросла. Как важно, друзья, чтобы мы понимали важность становиться вместе с соучастником на Ниве Божией, чтобы вера могла возрастать. Если, друзья, знаете, когда мы пополняем этот эфир блок финансово, чтобы в следующий год мы могли быть в эфире, мы делаем возможность вещания Слова Божьего в разные страны. Как я уже вам говорил, еще раз скажу, смотрите, интересные факты, что у нас, которые страны сам много слушают, это у нас США, это Америка, да, это идет вторая страна Украина, потом третья Германия, четвертая Россия, потом идет пятая Канада, Беларусь и Молдова. Вот эти страны, люди в этом часовом блоке получают духовную пищу. Когда вы звоните, становитесь партнерами и соучастниками на этой ниве, вы делаетесь участником, возможно, этой духовной пищи быть услышанным в тех странах. Это как будто, как вы, тот миссионер, посетил те страны и проповедовал эту проповедь. Вот это, друзья, очень важно, чтобы вы видели, что не просто вы, дая свои финансы, ну, что-то так получилось. Нет, вы не только делаете, жертвуете финансы, но вы становитесь соучастником этой духовной пищи. Телефон номер я объявляю, куда вы можете позвонить и стать соучастником. Линии открыты. Во время музыкальной паузы мы получили звонок, да благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29. Я повторю это. 425-296-78-29. Линии открыты. Вы можете позвонить и принять участие, стать соучастником, друзья, на Ниве Господней, чтобы в следующем году мы были с вами в эфире. Хотел бы сказать, уже нам остается 21 минута в этом часовом блоке, и нам, друзья, необходимо еще $71, слава Богу, $71 нам еще необходимо для того, чтобы закрыть этот часовой блок. Это если позвонит один человек сейчас и скажет: я стану $25 в месяц спонсором, и вы закроете этот часовой блок, $25 в месяц, и перекроет этот часовой блок. Или кто-то может хотеть пожертвовать одноразово, вы можете это сделать. Телефон номер я объявляю, линии открыты. 425-296-78-29. Вас возьмет, друзья, буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Если вам проще это сделать онлайн, вы думаете, может быть, на работе вам проще зайти на компьютер и заполнить форму, вы это можете сделать, друзья, сами. Зайдите на radiomv.com, и вы увидите там способ, как вы можете пожертвовать. Есть зал, есть Cash App. Чтобы пожертвовать через Cash App, просто напишите кому, там напишите Radio MV, введите amount, и через Cash App можете пожертвовать быстренько. И Бог, да Бог благословит вас. Напоминаем, что это идет марафон, прямая трансляция, где
мы делаем раз в год, собираем бюджет на следующий год, где в протяжении года мы могли быть в эфире без рекламы, без, друзья, продажи времени. Хотел бы напомнить, что Радио МВИ, друзья, является некоммерческой организацией. Каждое пожертвование, которое идет, оно может списываться на налог. Так что если вы имеете свой бизнес и вы хотите списать, может быть, в конце года для налогов, таксы, вы это можете принять участие, стать тем духовным партнером в Царстве Божьем, где ваша лепта, друзья, будет трудиться на Ниве Господней 7 дней в неделю. Друзья, 24 часа в сутки, говоря о Слове Божьем, где вера от слышания, она приходила, от слышания Слова Божьего. То, что Радио МВИ, друзья, делает на протяжении уже 20 лет. Благодаря вам, братьям и сестрам, которые идут с нами уже 20 лет в служении, несут это Слово Божие, становятся с нами каждый год партнерами, продолжая нести вещание всем другим братьям и сестрам. И назидают, конечно же, и наши дома. Мы получаем от этого сами благословение. Номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо, мы слышим звоночек. У нас, друзья, открытый пару линий. Звоните. У нас, по-моему, 4 сейчас человека у телефона, или 5, я не помню. Так что у нас есть возможность, вас возьмет 5 минут, чтобы оформить. Вы можете звонить на номер 425-296-78-29. И, друзья, хотел бы обратиться к братьям и сестрам, проживающим в Европе. У вас сейчас там уже вечер, многие из вас уже дома или возвращаются домой. И я знаю, наши радиослушатели с Европы спрашивают, как можно участвовать с Европы. Друзья, вы можете пожертвовать через PayPal. А если вы нас слушаете, зайдите на radiomv.com, вы увидите там объявление насчет пожертвования, нажмите, выберите PayPal и можете принять участие. Или можно пожертвовать через Visa или MasterCard. Да благословит вас Господь, друзья с Европы. У нас остается в этом часовом блоке 16 минут. И, друзья, нам необходимо, чтобы закрыть этот часовой блок, нам необходимо, друзья, $71. Если, друзья, Бог благословляет вас, и вы получаете духовное назидание от этого служения, и хотите, чтобы дальше, в следующем году, это служение могло быть, вещаться, и вы можете стать соучастником на этого служения, чтобы проповеди, как ярло песни, которые сейчас вы должны слышать в этом часовом блоке, могли вещаться. И в следующем году вы можете зайти на radiomv.com или пожертвовать через Zelle. Если у вас есть Zelle, можете открыть свой банковский app и нажать на Zelle. И отослать на email, это кому отослать, вы можете использовать наш email, это info@radiomv.com. Это info@radiomv.com. И вы, друзья, можете пожертвовать таким способом, принимая участие на Ниве Господней. Да благословит вас Господь. И телефон номер объявляю, это 425-296-78-29. Линии открыты, и вы можете сделаться соучастником в этого служения. Да благословит вас Господь, друзья. Это у нас ежегодный марафон. Сейчас, друзья, мы что сделаем? Мы с вами, я хотел бы немножко сказать, какие у нас есть станции, да, чтобы вы могли иметь, скажем, идею, на каких языках мы вещаем и какие у нас станции есть. И вот смотрите, у нас станции вещаются на славянском, это языке есть славянская станция, это музыкальный канал, детский канал, есть библейский Новый Завет, библейский Ветхий Завет, у нас испанский канал, да, Ветхий Завет и Старый Завет, потом у нас английский канал, и включая же так само Старый и Новый Завет, и немецкий
канал. И что интересно, у нас даже радиослушатели присылают свидетельства, что в семье, когда, может быть, кто-то выходит замуж или женится на англоговорящих или испаноговорящих, или, может быть, на немцев, они слушают радио МВ на своем родном языке, получая духовную пищу. Вот как вера приходит от слышания. В этом часовом блоке мы говорим, что вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего, то вот радиослужение вещается на вот этих языках, чтобы ихняя вера, она могла расти в каждом ихнем доме. То, друзья, помните, что жертва на это радио, вы делаетесь участником вот этих всех станций. И не только этих станций, друзья, но, как мы говорим, что радиослужение, многогранное служение, делает способным для вас, как радиослушателей, получать духовную пищу каждый день, благословляя тоже и свой дом, и благословляя других в этом же служении, в этом же, может быть, так сказать, духовном питании, корректно сказать. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вы, друзья, слушаете нас по мобильному приложению, у вас есть на мобильном приложении кнопочка «Пожертвовать», вы можете нажать там и принять участие. Там пожертвовать, друзья, стать частью служения. Интересный факт. Мы в 2006 году, в феврале, где первые передачи зазвучали в эфире. Это уже 20 лет служения. Я помню, когда мы это начинали, некоторые из людей, когда мы рассказывали идею, что будет, мы хотим сделать в интернете такое цифровое вещание, то многие люди думали, ну кто же будет в интернете слушать христианский контент? Кто же будет в интернете слушать материал, ну может быть, который делаем, христианский материал издаем? И сегодня мы, друзья, видим уже результаты 20-летней работы. Мы видим сегодня уже, что 20 лет назад, когда Бог побудил, чтобы начать это служение, и мы теперь видим, куда и почему Бог это делал, только уже поняв, может быть, годы спустя. Тогда был интернет не сильно доступный. Тогда, может быть, не сильно многие имели уже доступ на интернет и понимали буквально, что с собой интернет принесет в будущие годы. А уже сегодня мы видим, насколько каждая жизнь, она соприкасается с интернетом. И мы говорим, вот как есть миссионеры, которые едут и участвуют на Ниве Божией, проповедуют Слово Господне. Так само есть и в интернете, христианском цифровом пространстве, служение, где оно вещает круглосуточно и делает Божью работу на просторах интернета. Дорогой друг, и когда ты становишься частью этого служения, ты становишься тем цифровым миссионером, который ты участвуешь в интернете, проповедуя Слово Господне, где границы мы пересекаем буквально по проводам, можно так сказать, да? Где Слово Божие, оно проповедуется, и вера приходит от слышания Слова Божьего. И это, друзья, наш ежегодный марафон, чтобы в следующем году мы могли продолжать вещать Слово Божие, и у многих умножалась вера, а ты был соучастником на Ниве Господней. Мы хотим тебе дать такую привилегию и возможность пойти с нами в следующий год. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь, чтобы вы могли вместе с нами быть соучастниками на Ниве Господней, принимая участие в этом благовестии. В этом часовом блоке обычно вы слышите проповедь Ярлопести, и наша, может быть, так сказать, наш стих из Библии, который мы выбрали, чтобы в этом часовом блоке мы могли помнить, это Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И это то, что и мы делаем на протяжении 20 лет в этом часовом блоке, предоставляя проповеди Ярлопести, чтобы вера
наша, она росла, умножалась и росла. Да благословит, друзья, вас Господь, те, кто принимает участие. У нас остается буквально 9 минут и 45 секунд, и нам недостает $71 и 5 центов, чтобы закрыть этот часовой блок. И я верю, что по Божьей милости мы сможем с вами перекрыть. Если у вас есть, друзья, 5 минут, и вы желали бы позвонить и стать частью этого служения, может быть, стать $20 в месяц или 25, насколько вас позволяет лично или семейный бюджет, вы можете стать ежемесячным партнером, который будет трудиться вместе с нами в этом часовом блоке. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И да благословит всех тех, кто уже участвовал. Знаете, и нельзя, друзья, не вспомнить. Не вспомнить тех братьев и сестер, которые 20 лет делали это служение способным. Благодаря Богу вам за отзывчивость и за поддержку, которую вы делали. И, друзья, это то, что Господь дает сегодня нам видеть уже результаты этого служения. Благодаря Богу за, друзья, вас, которые делают это регулярно, поддерживая это служение. Да благословит вас, дорогие Господь. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. Звоните на этот номер. Наши линии открыты, и вы можете принять участие, став благословением для себя, своей семьи и так само для многих братьев и сестер. Да благословит вас Господь. Хотел сказать, что у нас остается буквально 7 минут и 30 секунд, и у нас, друзья, не закрыт этот часовой блок. У нас каждый час нам нужно собрать необходимый часовой блок, который мы говорим и объявляем вам. Цель марафона, друзья, нам не хватает на следующий год, нам не хватает от бюджета $135,500. Из-за этого в этом году, друзья, мы добираем то, что нам не хватает. Регулярно у нас есть текущие расходы, чтобы радио могло существовать, быть в эфире. И как мы делали в прошлом году и в этом году, мы уже так делаем 20 лет, где мы говорим, что нам не хватает, чтобы быть в следующем году в эфире. И вот в этом году 135 тысяч. И мы разбили эти по часовому блоку во время этой недели. Из-за этого, когда мы объявляем сумму, мы говорим, что эта сумма, которая входит в этот в 135 тысяч, то в этом часовом блоке нам нужно было $2,171.05. Мы уже, друзья, собрали 2100, и нам еще не хватает $71.05. И у нас остается 6 минут. И вот мы говорим, необходимо нам его закрыть, чтобы у нас не было минуса. Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Вас возьмет, друзья, буквально несколько минут оформить этот звонок. Или, если вам удобнее, пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. Через Zelle. Или вам, может быть, проще пожертвовать через PayPal. Это тоже будет info@radiomv.com. А если вам лучше Cash App, вы можете просто написать Radio MV и пожертвовать через Cash App. А если вы, может быть, говорите, а мне просто легче позвонить и поговорить с человеком. У нас линии открыты, и вы можете это сделать. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам буквально, друзья, не хватает. Один человек, может быть, по $25 в месяц, и мы закроем этот часовой блок без минуса. Или одноразово, если человек хочет пожертвовать. Да благословит вас Господь.
И нам еще остается буквально $51.05. $51.05. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. $51. И мы, друзья, благодарим Бога за всех, кто пожертвовал в этом часовом блоке. Да благословит вас Господь. Такова наша молитва. Мы каждый час благословляем, и не только каждый час. Мы регулярно молимся, друзья, за всех, кто делает это служение способным. И хотел бы сейчас сказать, что нам остается буквально 4 минуты в этом часовом блоке, и мы уже пойдем в новый блок. И нам, друзья, еще не хватает $51.05. $51.05. Телефон номер 425-296-78-29, 496-78-29. Если вам проще пожертвовать через зал, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете пожертвовать через зал или пожертвовать через Cash App, который будет на Radio MV. На Radio MV через Cash App. Для наших друзей, которые проживают в Германии, в Европе, в Польше, в Испании, вы звонили, спрашивали, писали. И мы хотим сказать, друзья, да, можно жертвовать через PayPal или Visa или MasterCard. Зайдите на наш сайт radiomv.com, нажмите «Пожертвовать», и вы это сделаете. В этом часовом блоке, друзья, в этом часовом блоке обычно вы слышите проповедь ярла Николая Пести. И, знаете, мы стих выбрали на этот часовой блок, Римлянам 10 глава, 17 стих. Там говорится так. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Апостол Павел писал, что вера приходит от слышания. Именно поэтому радио звучит круглосуточно, чтобы люди в любых часовых поясах могли слушать Слово Божие. Сегодня нас слушают сотни тысяч людей в США, Украине, Германии, России, Канаде, Белоруссии, Молдове и многих других странах. И вера приходит от слушания Слова Божьего. Друзья, у нас остается 2 минуты, и хотел бы, друзья, объявить вам, что этот часовой блок, что и так вера от слышания, а слышание Слова Божьего, с Божьей помощью был закрыт. Слава нашему Господу! Да благословит всех вас Господь, что мы закрыли этот часовой блок без минуса, что в следующем году даст Господь нам силы и здоровья и возможности, чтобы этот часовой блок продолжал вещать Слово Божие, и вера приходила. Объявляю номер, друзья, что вы можете стать частью этого служения, благословив в следующем году, чтобы мы были в эфире. Наша цель этого марафона – $135,500, чтобы нам, друзья, перекрыть те расходы на следующий год. Это то, что нам необходимо, текущие расходы, которые нам не хватает, покрыть тот дефицит, тот минус, который у нас есть, чтобы его перекрыть в следующий год. Объявляю номер, это 425-296-78-29. И да благословит всех вас Господь, дорогие радиослушатели. Мы молимся за вас и благословляем вас, кто принимает участие. Сейчас мы идем на музыкальную паузу. После музыкальной паузы мы уже будем в новом часовом блоке, где у нас будут новые цели, где нам нужно будет с вами достигать. Объявляю номер и слушая музыкальную паузу, вы можете звонить, жертвовать онлайн во время музыкальной паузы. 425-296-78-29, 425-296-78-29.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, мир Божий вам опять. Напоминаем, что это прямой эфир, марафон. И это часть этого служения, где мы даем возможность вам, дорогой радиослушатель, стать частью служения радио МВ. Это наш такой, может быть, так сказать, главный тезис этого всего марафона – предоставить вам возможность стать соучастником служения. Участвовать в служении Радио МВ – это значит, что вы делаете способным вещание Слову Господнему круглые сутки, 7 дней в неделю, переходя разные границы и разные, может быть, страны мира. Как я уже напомнил, что это ежегодный марафон, если вы только

подключились. Ди, мы раз в год делаем такой марафон, собираем финансы для вещания эфира на следующий год. И, друзья, в этом часовом новом блоке, уже новый часовой блок, где у нас обычно проходит в это время чтение Библии Нового Завета. Чтение Библии Нового Завета у нас проходит в это время. И место Писания, которое я бы хотел зачитать, но прежде чем я зачитаю место Писания, я объявлю вам телефон номер, куда вы уже можете звонить, чтобы этот часовой блок, который у нас остался 52 минуты, мы могли закрыть в этом часовом блоке. Нам необходимо $2,295.69. Это 2000, можно так округлить, $2,300 нам необходимо в этом часовом блоке, чтобы мы могли его закрыть. И телефон номер объявляю 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас открыты линии. Вы можете звонить. Вас возьмет буквально 5 минут, чтобы стать участником на Ниве Божьим, стать участником служения Радио Ви, друзья. Это где вы становитесь соработник на Ниве Божией. И вот в этом часовом блоке у нас чтение Библии. Регулярно, вот если вы подключились, в это время идет чтение Библии. И я бы хотел зачитать, это будет Иоанна 20 глава, 31 стих. «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и вера им, и верия имели жизнь во имени Его». И верия в имени Его. Друзья, все же написано, дабы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Друзья, необходимо, чтобы в это время, вот когда мы слушаем Слово Господне, наша вера, она приходит, возрастает, как мы говорили, и когда наша вера возрастает, мы начинаем видеть, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Мы видим, что в последние времена часто люди могут попадать в различные духовные болезни или в различные духовные так капканы, можно сказать, где у людей опускается вера, и они раздваиваются в своем духовном понимании, кто есть Христос. И вот Слово Божие, оно помогает нам балансировать от всяких, может быть, неправильных мировоззрений, от всяких, может быть, превратных непониманий о Христе. И вот в этом часовом блоке обычно мы делаем чтение Слова Божия. Буквально Новый Завет, где читается, и мы слышим звонки. Спасибо, друзья, звоните, где вы становитесь частью этого служения. И возвращаясь к мысли, почему мы делаем чтение Библии, для того, чтобы укрепить веру и для того, чтобы Христос мог быть по-настоящему проповеданный в свете Слова Божьего. Я повторяю, во свете Слова Божьего. Вот это чтение в этом часовом блоке обычно, если вы подключаетесь, регулярно слушаете, здесь проходит в это время чтение Слова Божьего Нового Завета, и мы делаем возможную для народа Божьего, для братьев и сестер, чтобы их вера укреплялась во Иисусе Христе, чтобы, как написано, чтобы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Друзья, в имени Иисуса Христа есть наше спасение, и в этом часовом блоке мы делаем это способными слышать Новый Завет. Нам в этом часовом блоке необходимо 2000, если округлить, я сказал, 2300, и вы можете принять участие, чтобы стать сотрудником, стать соучастником служения РМВ. И в этом часовом блоке нам нужно $2,300. Это если возьмут, скажем, 2 человека по $100 в месяц, мы можем перекрыть этот часовой блок. Или если 4 человека по $50 в месяц, мы можем перекрыть этот часовой блок, и будет вещаться Слово Божие, чтение Библии в этом часовом блоке, или 8 человек по $25. Вы станете соработником на
Ниве Божией. Вы, друзья, будете тем человеком, который делаете это служение, способным быть в эфире. Каждый год мы регулярно делаем в октябре примерно, делаем марафон, это поддержку на служение Радио Ви на следующий год от того бюджета, который нам не достает, чтобы быть в эфире в следующем году. И этот бюджет, который нам, друзья, не достает, чтобы быть в следующем году, это 135 тысяч, которые нам необходимо собрать в этом марафоне, на этой неделе, чтобы покрыть тот минус, который нам не достает на следующий год. И с Божьей помощью мы уже 20 лет полагаемся на Бога и, друзья, вас, которые Господь использует, чтобы быть в эфире. У нас остается 47 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо 2000, теперь уже 2295 долларов и 96 центов. Вы можете это сделать, я повторю способ, как вы можете это сделать, это пожертвовать через, можно сделать Cash App, это будет Cash App Radio MV, Radio MV, и можете прислать Cash App, или через Zelle, это можно сделать, а если через Zelle, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com, это будет через Zelle, друзья, как можно пожертвовать. Напоминаю, для наших братьев и сестер, кто желает пожертвовать с Европы, вы можете это сделать через PayPal. Можно сделать через PayPal, и наш email это info@radiomv.com. Вы можете, друзья, это сделать. Или, если вам проще, если вы не запомнили, что я говорил, какой там email, зайдите на radiomv.com, нажмите «Пожертвовать», и вы увидите все координаты, которые мы объявляем. Хотел бы напомнить, что в конце года, если вы имеете свой бизнес, вы можете списать tax write-off donation, сделать, списать на таксу. И у нас Radio MV, мы можем вам прислать письмо, которое будет отчет для пожертвования для вашего бизнеса, который вы делали. И, друзья, хотел бы напомнить, что Radio MV, друзья, вещается круглосуточно, 7 дней в неделю на четырех языках, и это служение, которое уже вещается 20 лет, благодаря братьям и сестрам, народу Божьему, который становится соучастником служения Радио МВ, делает это способным. И вот привилегия открылась в этом часовом блоке для вас, дорогой слушатель. Может быть, вы слушаете меня и еще не стали, может быть, частью служения, участником в служении Радио МВ, и вы думаете, я бы хотел потрудиться тоже. Эта возможность открыта, привилегия. Мы делаем такую привилегию раз в год, открывая в этой неделе, предоставляем для вас, друзья, зайти с нами и идти в этом поприще, стать частью служения Радио МВ. И телефон номер наш открыт, куда вы можете позвонить. Нам не хватает 2295 долларов и 69 центов, округлить это 2300, так сказать, да? 2300. Нам еще нужно 2300, и у нас остается 45 минут. А если вам легче, друзья, пожертвовать одноразово, может быть, вам одноразово легче пожертвовать в сумме, может быть, которая будет по 50 долларов в месяц, это выйдет $1.66 в день. $1.66 в день. Или это будет $605.90 за год. Кто как планирует свой бюджет, это ваше личное усмотрение, друзья. Кто-то, может быть, проще для кого-то стать ежемесячным, может быть, соучастником. И это сделать можно, позвонить на номер 425-296-78-29. Наши линии открыты, спасибо за звоночек. Вы можете звонить нам, друзья. Есть такая возможность, чтобы чтение Библии в этом часовом блоке могло вещаться и в следующем году. Предоставлено сейчас поучаствовать, стать тем соучастником, дорогой друг. Помни, что это привилегия служить на Неве Господней. И для тебя мы открываем
этот труд, где теперь ты можешь потрудиться. На протяжении года Радио МВ и участники служения Радио МВ трудились для вас. Трудились, несли Слово Божие для вас, питая вас духовную пищу. А теперь предоставляем мы возможность и для тебя, дорогой друг, который получает духовную пищу и растит духовно, поучаствовать и стать частью уже служения Радио МВ. И это есть Божья привилегия для нас, имея такую возможность быть частью этого служения. Библия номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Хотел бы, друзья, напомнить, что можно пожертвовать через PayPal, который... Это будет info@radiomv.com. Я смотрю, в Европе, друзья, сейчас уже 8 часов и 15 минут. Вы, друзья, можете принять участие через PayPal, зайти на radiomv.com и стать частью этого служения. Да благословит вас Господь! Да благословит вас Господь! Вы знаете, что у Радио МВ есть отдельные каналы, где круглосуточно, друзья, звучат Библии, Новый и Старый Завет на русском, английском, испанском, немецких языках. Для этого, друзья, сегодня мы и делаем вот такой марафон, чтобы следующий год это служение могло продолжаться. Но не только, друзья, мы и вещаем Слово Божие круглосуточно, мы и с этим предоставляем библейское обучение, Online U-Turn Education, Online U-Turn Education. Ваше пожертвование, друзья, что делает? Оно обхватывает все эти сферы служения, оно обхватывает все эти сферы служения. Не только делаем мы, друзья, возможным Слово Божие быть услышанным, но ваше пожертвование и часть этого служения делает возможности людям учиться и познавать Слово Божие в глубине. Да благословит Господь вас, друзья, у нас остается 41 минута, и нам еще не хватает $2300 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет свою сумму, которую нам нужно собрать, а в общем оно будет составлять 135 500 долларов. $135 500 – это что нам необходимо добрать на следующий год, тот бюджет, который нам не достает, чтобы мы были в эфире в следующем году. Дорогой слушатель, может быть, ты слушаешь и думаешь, что это происходит, я только включил, хотел послушать чтение Библии своего Нового Завета, попитать свою душу, чтобы моя вера укреплялась, чтобы я знал, что Иисус Христос есть Сын Божий, как я зачитал, да, Иоанна 20 главе, 31 стих. Мы хотели бы сказать вам, друзья, что это марафон, где мы даем возможность вам поучаствовать, потому что Радио МВ, друзья, не имеет никаких коммерческих пожертвований или никаких поддержки от государственных структур. Телефон номер, где вы можете это сделать, помочь стать соучастником. 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. На протяжении года, братья и сестры, кто жертвовал, стал частью этого служения в прошлом году, сделали это служение способным, чтобы сегодня ты, другой друг, слушал его. А сегодня мы предоставляем тебе эту возможность, чтобы в следующем году кто-то еще мог слушать Слово Господне. 40 минут, и телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь Мария, что вы стали частью служения. Да благословит вас Господь. И нам, друзья, еще необходимо 1695 и 69 центов, если округлить, это 1700, чтобы легче понять, 1700 нам еще не хватает в этом
часовом блоке. Если, друзья, вы желаете позвонить и стать соучастником, где вы будете соработником, не просто соучастник, соработником на Ниве Божией, вы можете это сделать. Смотрите, если вы позволяет ваш бюджет, скажем, ежемесячно жертвовать по $75, это выходит, скажем, $2.50 в день. Это примерно дешевле, чем кофе в день, $2.50. Это выйдет в сумму в год $917. $912. А если вам легче пожертвовать это за раз, вы можете это сделать. Мы предоставим разные варианты для вас трудиться, стать соучастником вместе на Радио МВ. Объявляю координаты. Можно пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Проживающие в США могут пожертвовать через Zelle на info@radiomv.com или через Cash App. Просто radiomv.com. И, друзья, да благословит вас Господь, чтобы вы могли иметь это в виду. И хотел бы, друзья, объявить, что можно пожертвовать через PayPal. Это будет info@radiomv.com тоже. Или, если вам проще, позвонить и сделать по телефону, вас возьмет буквально 5 минут. Вот как сестра, которая позвонила только, сделала. Вы можете то же самое это сделать в этом часовом блоке. Нам еще не хватает $1700. Остается 36 минут. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Путь истина и жизнь – это Иисус Христос. И я хотел бы, друзья, вас благословить, что пусть Писание открывает вам Христа и, друзья, наполняет вашу жизнь Его учением. За этого и мы имеем этот блок час, где есть чтение Библии Нового Завета, чтобы учение Иисуса Христа наполняло нашу жизнь. Как Иоанн сказал в 20 главе, все же есть написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имени Его. Это важно. И даем, друзья, вам такую привилегию стать соучастником этого служения Радио МВ, чтобы в следующем году и этот часовой блок был в эфире. Нам не хватает 1700 в этом часовом блоке. 35 минут остается в этом часовом блоке, и вы можете позвонить. Если сейчас два человека позвонят, друзья, и, скажем, станут соучастниками в месяц по $100, в месяц по $102, два человека по $100 в месяц могут закрыть этот часовой блок. Или, друзья, три человека по $50 в месяц перекроют этот часовой блок. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Вы можете позвонить нам, если вы не звонили. А если вы уже звонили, вы можете позвонить своим близким, друзьям, детям, родителям и напомнить, что сегодня наше время есть, где мы можем стать соучастником Радио МВ. Большая привилегия для служения. Желаете ли ими пойти вместе с нами, то вы звоните своим близким, родным, а если вы еще не стали сами, позвоните во время музыкальной паузы, и мы вернемся вновь, объявляя номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Или пожертвуйте онлайн. Через пару минут вернемся вновь.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

Друзья, хотел бы объявить, у нас, слава Богу, уже во время музыкальной паузы обратились братья и сестры, и нам остается 27 минут в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, друзья, есть прикрепленная к нему сумма, которую нам необходимо набрать, чтобы в следующем году мы могли продолжать, друзья, вещать, и наша полная сумма, которую нам необходимо добрать для следующего года, это 135 500 долларов. И вот каждый часовой блок, он разбивается на ту сумму, делим ее, и каждый часовой блок мы должны набрать эту сумму. У нас остается 27 минут, и нам еще нужно 1070, можно округлить, 76 долларов. 1076 долларов, это буквально, если 2 человека по 50 долларов в месяц станут соучастниками, мы закроем этот часовой блок без минуса. На этой неделе, друзья, у нас все регулярные передачи остановлены, и мы вещаем, друзья, буквально вот этот марафон. В это время вы обычно слышали чтение Библии Нового Завета, где в этом часу читала Слово Божие, а сейчас мы объявляем, чтобы существовала эта программа в следующем году, и этот часовой блок мог быть в эфире. Для нас необходимо, друзья, собрать на следующий год, чтобы мы могли иметь бюджет вещания следующего года. Потому что Радио Ви не имеет рекламы, мы не продаем время, а мы существуем благодаря Богу и вам, дорогие радиослушатели, которые жертвуют регулярно, становитесь частью этого служения, и вы делаете это служение способным. Телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, вы можете позвонить, вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. 5 минут оформить звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 25 минут в этом часовом блоке, где вы привыкли слушать чтение Библии Нового Завета. И объявляю номер, чтобы вы могли стать соучастником этого служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, это прямой эфир. Марафон, что значит марафон? Где мы собираем финансовый бюджет на следующий год, чтобы Радио МВ могло вещаться без рекламы, друзья, без всяких сбоев, где вы могли слушать круглосуточно Слово Господне, все ваши любимые передачи. Для братьев и сестер, которые проживают в Европе, вы задаете вопросы, и мы отвечаем, как можно поучаствовать. Это через PayPal или MasterCard или Visa. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и нажмите туда «Пожертвовать», и вы, друзья, можете пожертвовать с Европы и стать частью, друзья, этого служения. Раз в году мы предоставляем такую привилегию, и уже вот наши братья и сестры, трое, поучаствовали в этом часовом блоке и стали, друзья, поимели такую привилегию стать соучастником служения Радио МВ. Соработниками их назвать можно. Вот если вы, может быть, еще не стали соработником, не стали соучастником этого служения и желали бы, это, друзья, возможность есть сейчас открыто. Не всегда так будет, к сожалению, друзья, то сейчас у вас открыта эта возможность, и если, может быть, один брат или сестра, скажем, я могу по своему бюджету позволить жертвовать раз в месяц по 100 долларов, то вы этот часовой блок, друзья, перекройте. Друзья, этот часовой блок вы перекройте, если 100 долларов в месяц, это выходит 3 долларов и 33 цента в день. Я повторю, 100 долларов в месяц, это выходит 3 долларов и 33 цента в день. Это поможет перекрыть этот часовой блок. Или 2 человека по 50 долларов в месяц. Давайте так, я, наверное, объявлю номер, дам возможность вам стать соучастником этого служения. Я знаю, что вы хотите, но
Может быть, я мало повторяю номер или не напоминаю. Я напомню, дам вам возможность, чтобы вы могли позвонить и стать частью этого служения и перекрыть эту часть. И вот такая привилегия для вас быть соучастником на Ниве Божией, где Слово Божие вещается по многим странам. Я объявлю номер, потом скажу, какие страны. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать тем соучастником, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если вы еще не стали соработником, вы можете стать им сейчас. Вот, возможность есть для двоих человек по $50 в месяц, или, может быть, кто-то хочет восхитить этих два места и стать, забрать их, и один человек по $100 в месяц. Вы это можете сделать, чтобы чтение Библии Нового Завета, которое обычно в этом часу, вы могли, друзья, его покрывать. 425-296-78-29. И, как я говорил, я объявлю страны, где слушает нас самое много радиослушателей. Смотрите, первая страна – это США, Америка. Вторая страна, где самое много слушает – это Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая страна – это Россия. Пятая страна – это Канада. Шестая – это Беларусь. Седьмая – это Молдова. Девятая – это Беларусь, я сказал. Девятая – это Польша, извиняюсь. И десятая – это Эстония. Вот, друзья, где самое много, топ-10 стран, откуда нас слушают. И вот представьте, жертвуя на это служение, вы как будто в этих странах являетесь тем проповедником или несущий Слово Господне. Да благословит вас Господь. Даем, друзья, вам такую привилегию стать соучастником служения, который проповедует и несут Слово Божие. И в этот часовой блок, который регулярно слушает, у нас вещается здесь Библия. И нам не хватает, друзья, $1076 в этом часовом блоке, чтобы закрыть его. 20 минут в этом часовом блоке. И есть привилегия для одного человека по $100 в месяц смогут закрыть этот часовой блок. Или два человека по $50 в месяц могут перекрыть вот этот часовой блок, который у нас еще открытый. И денег не достает $1076. Я объявляю телефон, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А это привилегия, друзья, открыта сейчас, стать соучастником, соработником на Ниве Господней. Мы это делаем раз в год. Дорогой друг, если ты слушаешь Слово Божие, ты хочешь, чтобы ты, твоя лепта трудилась, твоя семья могла участвовать, спасибо за звонок, и ты скажешь, я хочу, чтобы наша семья имела это привилегия, такое международное служение, участвовать там, среди тех странах, несущие Слово Божие, вы это можете стать соработником. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И это Слово Божие, которое слушается в это время, чтение Библии Нового Завета, где все, там написано Иоанна 20 глава, 31 стих, стих этого часа я хотел бы прочитать вам. Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос – Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имени Его. Друзья, как важно, чтобы мы веровали Иисуса Христа как Сына Божьего. За этого Радио Ви трудится, чтобы вещание Слова Божьего было регулярным. Если вы не знаете, друзья, что Радио Ви есть отдельные каналы, которые вещают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтение Библии Нового и Ветхого Завета на русском, английском
испанском и немецких языках. Для того, чтобы, друзья, можно услышать Писание каждый день, каждый час, каждую минуту. А те, кто хотят глубже, друзья, понимать Слово Божие, есть библейское обучение. Мы говорили в прошлом году, и мы его запустили. Есть библейское обучение, называется U-Turn Education. U-Turn – образование. Это где онлайн-образование. С дома вы можете учить Слово Господне, углубляться дальше. И это мы сделали с вами вместе доступно, чтобы братья и сестры с разных стран могли поучаться. Представьте, вот этот часовой блок обычно вы слушаете чтение Нового Завета. И вот пусть Писание открывает вам Христа и наполняет вашу жизнь учением Его. Я хотел бы благословить вас такими фразами. Пусть Писание открывает вам Христа и, друзья, наполняет вас, всю вашу жизнь, учением Его. И вот, дорогой друг, слушатель, раз в году мы даем привилегию вам в часовом блоке стать соработником, который будет участвовать в этом служении. У нас остается буквально 16 минут, и кто-то из слушателей поучаствовал и стал частью. И уже остается нам 870 округлить 6 долларов, 876 долларов, кто-то стал частью этого служения. Да благословит вас Господь. Дорогой слушатель, у тебя есть возможность, у тебя есть привилегия в этом еще часовом блоке стать соработником на Ниве Божией. И я объявлю номер, или если тебе легче, может быть, зайти онлайн и пожертвовать онлайн, стать соучастником, вы это можете сделать на radio.mv.com, зайти на radio.mv.com, нажать «Пожертвовать» там на credit card и выбрать, сколько вы желаете пожертвовать в месяц или одноразово. Если вы хотите стать соучастником, я открываю, даем такую привилегию, как я говорил, раз в году. Есть у нас еще 15 минут, и возможность есть стать 2 человека по 50 долларов в месяц. 2 человека по 50 долларов в месяц. Если 50 долларов в месяц, это выходит $1.66 в день. $1.66 в день. Это меньше, чем кружка кофе. Меньше, чем кружка кофе, друзья. Представьте себе, это вообще благословение такое есть возможное. Друзья из России и Белоруссии, есть, если ваша банковская карточка не проходит через нашу систему, то можете пожертвовать ее по телефону. Так, да? Если я не ошибаюсь. Я еще немножко утвержду эту информацию, потом более объявлю ее. То имейте в виду, что междугородные карточки из России, да, Беларуси, они не работают, если я не ошибаюсь. Я еще подтвержду этот факт. Но хотел бы напомнить для вас, слушателей, есть такая возможность соучастником быть на Ниве Божией, стать сотрудником, где несущий Слово Божие. У нас остается 14 минут, и нам не хватает $876. $876 в этом часовом блоке. В этом часовом блоке, друзья, регулярно вещается чтение Библии Нового Завета. И пусть Господь благословит, друзья, вас, чтобы Дух Святой открывал, кто есть Христос, когда мы слушаем Новый Завет и когда мы получаемся от Слова Божьего. А ты, слушатель, сейчас можешь позвонить и стать тем соработником, чтобы это Слово Божие вещалось и укрепляло других веру. На телефон номер 425-296-78-12.
29 425 296 78 29. Нам бы хорошо быть, друзья, чтобы два человека или, может быть, один человек, который позвонил и сказал: «Я пойду и возьму $75 в месяц». Друзья, вот если сейчас человек позвонит и скажет: «Я возьму $75 в месяц», то мы закроем этот час, то один человек перекроет этот час, и мы не будем в минусе, остается 13 минут, и хотелось бы, чтобы, может быть, один человек, который его бюджет позволяет $75 в месяц, пойти с нами в следующий год, быть соучастником, и вы сокроете этот час. У нас не будет в нем минус, $75 в месяц. Один человек, позвоните на телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И я дам буквально маленькую паузу, чтобы я мог уточнить эту информацию по поводу Беларуси и России с карточками, и потом вернусь после музыкальной паузы и сообщу вам. А вам, дорогой друг, который желает закрыть этот час, чтобы минуса не было, $75 в месяц перекроет этот эфир, вот этот часовой блок на следующий год. В месяц $75, и объявляю номер, и идем музыкальную паузу, потом вернусь. 425-296-78-29, это 425-296-78-29, а я буквально отойду на минутку, потом вернусь с вами назад. Музыкальная пауза.

Друзья, прекрасный был псалом, да? «Там царит мир и тишина». Вот об этом и мы вещаем круглосуточно, говоря о Царстве Божьем, которое Господь дал нам через Иисуса Христа. Вот это часовой блок, который делает возможно человеку услышать чтение Библии Нового Завета. И в этом часовом блоке, друзья, мы читаем сугубо Новый Завет, где там, как написано в Иоанне 20 главе, 31 стихе, все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Это, друзья, важно. Я уже подтвердил информацию, как я говорил, я подтвержу. Друзья из России и Белоруссии, которые обращаются и пишут нам, если, друзья, вы хотите позвонить или пожертвовать своей карточкой, которую ваш банк находится в Беларуси или в России, к сожалению, ваша карточка работать не будет. Но если у вас есть международная карта, вы, друзья, можете зайти на Radio MV веб-сайт и пожертвовать через нее или PayPal. Если у вас есть, вы это можете сделать, зайти на radiomv.com и принять такое участие. Для наших радиослушателей в Германии, в Польше, в Испании, в Латвии, Литве, вы, друзья, проживающие в Европе, вы, друзья, можете спокойно пожертвовать через кредитную карточку или через PayPal, зайдите на radiomi.com. У нас, друзья, остается 6 минут, и нам, друзья, не хватает $680. $680 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет свою сумму, которую ему необходимо перекрыть. И вот у вас есть привилегия, которая стать частью служения Радио МВ, 6 минут. И если один человек, друзья, позвонит и скажет, я возьму $55 в месяц, и один человек может взять эту привилегию. $55 в месяц, и один человек может взять эту привилегию, где чтение Библии Нового Завета, он будет соработником этого проекта. О, как радостно, друзья! Даю такую привилегию, объявляю номер одному человеку по $55. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А может быть, вам проще пожертвовать одноразово, то вы можете позвонить и сделать. И сказать, я перекрою вот этот часовой блок одноразово, и там нам необходимо $680. И остается буквально, друзья, 5 минут. 425-296-78-29. Линии открыты. Вас возьмет 5 минут буквально, чтобы оформить этот звонок. Если вам легче пожертвовать через Zelle, One Time, вы можете сделать это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Слышим звоночек, друзья. Помните, что многие рассчитывают на нас, как братья и сестры с Америки, Украины, Германии, как братья и сестры с Молдовы, Белоруссии, Эстонии, Литвы. Они рассчитывают на нас. А мы рассчитываем, дорогие радиослушатели, на вас, потому что без вашей помощи и вашего, может быть, так сказать, задействия мы не сможем быть в эфире. Потому что радиослужение на протяжении 20 лет буквально существует благодаря Господу и добровольным радиослушателям, как вы, которые стали соработниками с нами. И вот каждый год мы объявляем и даем возможность вам, соработники, стать частью этого служения. И вот у нас остается буквально 4 минуты, и нам необходимо $680. $680. Остается 3 минуты. Если вы желаете, дорогой слушатель, стать соучастником в этом часовом блоке, чтобы не было минуса, чтобы в следующем году чтение Библии Нового Завета могло продолжать вещаться по всему лицу земли, где люди получают духовное питание, где Иисус Христос открывает свою истину им,
и где они становятся похожи на Иисуса Христа, у тебя есть, дорогой друг, возможность, привилегия быть в этом служении. Телефон номер 425-296-78-29. И линия открыта, ты можешь позвонить, вас возьмет буквально 5 минут. И хотел бы напомнить, если вам проще пожертвовать через Cash App, это будет Радио МВ. Радио МВ, и вы можете сделать свой вклад. А если вы, друзья, имеете свой бизнес и хотели бы списать налог, таксу в конце года, уже это время подходит, где сейчас люди готовятся делать таксы, у вас есть возможность это сделать, и Радио МВ предоставить вам letter, письмо, которое говорит о пожертвовании, и вы можете, друзья, сделать свой вклад. А если вы, друзья, может быть, слушаете и участвуйте, может быть, в церковном совете, в братском совете, придите, поговорите с церковью, братским советом, скажите, давайте мы станем соучастниками на Ниве Божией, сотрудниками, будем благовестие нести по всему свету, стать частью служения, друзья. Нас не поддерживают большие компании, нас не поддерживает государство, нас поддерживает вы, дорогой слушатель. И у нас остается минута и 36 секунд в этом часовом блоке, и у нас не хватает $680. Я бы хотел поблагодарить Бога за всех, кто сейчас в этом часовом блоке принимал участие. Да благословит вас Господь. Мы молимся, чтобы ваши работы, бизнеса, ваши, может быть, пенсии, которые вы выделяете, они были благословлены Господом. Да благословит вас Господь, дорогой слушатель, привилегия кончается в этом часовом блоке, остается минута, и этой привилегии больше не будет. Пойдет следующий год, и уже этой возможности не будет. Но сейчас еще остается минута, чтобы перекрыть этот минус, который у нас 675 сейчас не хватает, чтобы $675 не хватает, друзья, и есть возможность пожертвовать онлайн через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Можно сделать, пожертвовать через Zelle или Cash App. Это будет Radio MV. Или, друзья, если вы хотите пожертвовать через PayPal, проживающие в Европе, в других странах, вы можете принять такое участие, дать вам возможность, чтобы вы стали соработником на Ниве Господней. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и мы не перекрыли $675. Мы пошли в минус. $675 мы пошли в минус. Друзья, у нас начался новый часовой блок. Я бы хотел объявить вам телефон номер, и мы пойдем на музыкальную паузу, и мы уже зайдем в новом часовом блоке, где у нас есть новые стихи из Библии, новая программа, и где мы будем вам говорить, где вы можете стать соучастником. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У вас есть такая возможность. Уже в Европе 9 часов вечера. В Сиэтле 12 часов. У нас уже здесь, в Техасе, друзья, 2 часа дня. И для тех, кто проживает уже, мы видим, в Нью-Йорке, у них 3 часа дня. У вас есть возможность, дорогие слушатели, буквально в течение 5 минут оформить звонок. И объявляю номер, это 425-296-78-29. В прошлом часовом блоке мы пошли в минус $675. Слушаем музыкальную паузу и информацию о марафоне. Потом мы вернемся с вами. А все, кто пожертвовал в прошлом часовом блоке, мы молимся вместе коллективно. Да благослови.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев.

добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. Пусть Бог благословит каждое сердце и даст благодать и мир и любви. Я Павла заменю. Павел сейчас пошел на маленький перерыв. Я продолжаю дальше этот эфир. Рад быть вместе с вами. Пусть Бог благословит нас, друзья. Мы молимся о том, чтобы Господь нас благословлял, укреплял и производил работу и действия. Пусть Бог благословит каждое сердце и даст милость и помазание и благодать любви Божьей. Друзья, мы сегодня в этом новом блоке, который у нас сегодня перед вами, мы в этом блоке, нам необходимо 1578 долларов. И в этом часу, это с 2 до 3 по штату Вашингтона времени, да, и мы говорили, или по нашему, это, извиняюсь, по вашингтоновскому времени, это с 12 до часу, по нашему времени, это с 2 до 3, это время свидетельств. Это время свидетельств, когда мы слышим свидетельства, которые выходят в эфир и звучат, рассказывают о деле Божьем. То, что производит Господь работу в людях, в жизни их, и они свидетельствуют, рассказывают, и мы это зачитываем, и мы озвучиваем, и этот эфир, час. И в течение года необходимо нам, друзья, уплатить этот эфир, который составляет 1578 долларов и 72 цента. И у нас сейчас с вами 49 минут и 39 секунд осталось, и вы можете каждый сегодня стать частью этого благословение. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете звонить, друзья, и также писать, и мы вместе с вами будем частью этого служения делать то, что не сегодня необходимо делать, нести служение. Пусть Бог благословит каждого из нас. Псалом, который хочется зачитать, это Псалом 138, 9 стих, говорит такие слова. Знаете, где Давид говорит такие слова? «Возьму ли крылья зари и перенесусь на края моря?» Давид говорит, если я даже приобрету крылья, да, и перенесусь, перелечу. У нас сегодня есть такая возможность, мы можем купить билеты, мы можем перелететь самолетом с одного места на другое место, перелететь даже на другой край земли, и там, и он говорит дальше, такая, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Так говорит, знаете, Давид в псалмах своих, что Господь делает в своей жизни работу и действия. Знаете, вот эта программа свидетельств, которую мы имеем, где люди свидетельствуют, где мы зачитываем, где мы говорим, где мы выслушиваем. И, знаете, люди получают большое благословение. Спасибо вам за звонок, друзья. Спасибо, что вы звоните. Еще раз объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам нужно этот час закрыть. На протяжении этого года составит сумма 1578 долларов. 1578 долларов и 72 цента. Друзья, нам необходимо закрыть этот час, и вы можете стать частью этого служения. Вы можете зайти к нам на веб-сайт readymv.com и взять любую платформу, которая вам удобна, Cash App, Zelle или банковские счета, какие вам удобны, кредитные карты удобны или другие платформы, которые вы имеете, вы можете воспользоваться. Проживая в Европе, в которой вы находитесь, а вы тоже можете, друзья, зайти на наш веб-сайт RedMV, и вы можете воспользоваться, как вы можете поддержать это служение. Не проходите мимо, друзья. Не проходите сегодня этот час мимо. Почему? Потому что сегодня люди в этом нуждаются. Я вам скажу такое вот свидетельство. Здесь даже оно у нас записано. Сестра Мария, она пишет так, я проживаю в Колумбии. Благодарение Богу за то, что я могу сегодня слушать радио МВ. Я далеко от своих
родственников, друзей от своего родного языка. Но даже в таком отдаленном крае я могу слушать радио МВИ и получать благословение. Друзья, на самом деле, знаете, приятно слышать, что люди, проживая в Колумбии, кто-то проживает в Бразилии, кто-то проживает в Перу, в Маймаре, кто-то проживает в Аргентине. Там нас слушают братья и сестры. И я вам скажу, даже насчет Аргентины, друзья, я думаю, это одна из самых таких активных стран, которые в данный момент, где много слушают нас радиослушатели. По одной причине, туда все больше и больше даже с Советского Союза людей русскоговорящих съезжаются и начинают, мы там, наши радиосотрудники работают и начинают распространять, и люди начинают больше слушать. Я говорю на славянском языке, это радио слушает, но и также на испанском языке тоже там много слушает. Пусть Бог благословит. Спасибо, к нам сейчас был этот звонок, нам пожертвовали, слава Богу, и мы сейчас, уже нам необходимо $558.72. $558.72. Пусть Бог благословит вас, друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И да будет в этом Божье имя прославлено. Мы молимся вместе с вами, друзья, мы благодарим Бога за каждый час, что Господь дает нам, и слава Богу, до этого часа мы с вами смогли, друзья, дойти, и правда, в прошлом часу мы ушли в минус $676, но, друзья, я думаю, мы в этом часу наберем эти упущенные финансы, которые за прошлый час, и вы можете звонить на этот телефон или посетить веб-сайт readmv.com и воспользоваться, который у нас есть, приложения, которые вы можете использовать, для какие вам они удобны и легкие для того, чтобы перевести финансы или стать частью. Если вам возможность такая есть, поддержите ежемесячно. У нас вот, например, чтобы нам перекрыть $558.72 вот этот часовой блок, который у нас сегодня есть, а в этот часовой блок проходят, знаете, здесь звучат свидетельства, говорят люди о том, что сделал Бог в их жизни, и как я зачитал, как у нас есть люди, которые живут в других странах, они назидаются, получают благословение. И нам необходимо 3 человека по $50, и этот мы закроем часовой блок. Или 2 человека по $100 ежемесячно закроется тоже этот блок. Или 6 людей по $25. У кого какая есть возможность. И смотрите, что это ежемесячно. Если у вас даже такой возможной нету, ежемесячной возможности нету, а у вас есть один раз пожертвовать, вы это тоже можете сделать. Пусть Бог благословит вас. И знаете, мы можем вместе распространять то Слово Божье и иметь то благословение, которое Господь дает нам. $20 ежемесячно. Что это делает, друзья? Смотрите, я хотел бы сказать, навести этот опять пример. Глядите, $20 – это в каждый день 66 центов, который оплачивает эфир, и в конце года составит $240. И 90 центов. Если мы подписываемся под $50, это ежемесячно $1.66, и конец года составит $600.05. Если мы делаем это $75 ежемесячно, это $2.50 в день, и в конце года составит $912.50. Если мы жертвуем $100 ежемесячно, это ежедневно, выходит $3.33, и в конце года составит $1214.45.
процентов. Друзья, я рассказал вам, как выглядит эта шкала, которую, когда мы вложим жертвам, у кого-то сегодня может... У нас нет столько финансов, чтобы пожертвовать, но мы можем, скажем, подписаться, мы стать ежемесячным. Пусть Бог благословит вас, мы ждем вас, да благословит вас Господь, присоединяйтесь, будьте, знаете, теми людьми, которые распространяют Слово Божье. И мы приглашаем каждого из вас, и помните, радиослужение необходимо собрать. Финансы на протяжении этой недели это $135 500, чтобы радиослужение мы могли с вами просуществовать этот следующий год, который перед нами, и мы могли быть в эфире, транслироваться и делать то дело Божие, которое Господь доверил нам. Мы говорим за этот час, который в этом часе должно звучить свидетельство. Может, многие, которые сейчас из вас присоединились, подключились и в ожидании того, что будет звучать свидетельство и тех ваших любимых историй, но их сейчас не нету, потому что у нас сегодня идет марафон, и этот марафон продлится до пятницы вечера. Друзья, мы это делаем ежегодно, напоминаем и приглашаем каждого сотрудника, каждого радиослушателя трудиться с нами вместе, служить вместе с нами, а дальше нести и распространять Слово Божье и позволить другим братьям, сестрам слышать вот эти свидетельства, которые звучат ежедневно, да, в этом в блоке часа, где вы можете получать благословение, получать радость, получать утешение, получать вдохновление. И люди, братья и сестры, которые в разных странах мира живут, и по разным причинам. И они благодарят Бога, как я вот зачитал, сестра, которая проживает в Колумбии, она благодарит Бога, что она имеет эту возможность. Она имеет эту возможность, чтобы там, проживая, слышать свой, скажем, родной язык, свидетельство, вдохновляться, ободряться, вместе молиться, вместе с нами. Пусть и в этом имя Божие будет прославлено. Остается у нас 39 минут, друзья, и 7 секунд, и нам необходима сумма $1558.72. $1558.72. Пусть Бог благословит каждого тот, кто сегодня принимает в этом участие. Хотел бы тоже сказать, если у вас есть такая возможность, чтобы, скажем, вы желаете пожертвовать какую-то сумму отлично от себя, отлично от своего бизнеса, да, или ваш бизнес желает принять участие в этом служении, ну, и вы также хотите привлечь других, скажем, радиосотрудников, радиослушателей принять в этом участие, вы это тоже можете сделать. Друзья, у нас в прошлом году были такие моменты, где какая-то компания или какой-то бизнес выделял там 5 тысяч, или 4 тысячи, или 3 тысячи, или там 10 тысяч, выделяли суммы, и они говорили, если мы соберем 10 тысяч, они нам пожертвуют эти 10 тысяч. То есть доллар к доллару, или наоборот, или 2 доллара к доллару, по-разному. Кто как хотел, кто-то делал 1000, кто-то делал 5 тысяч. Это тоже можно сделать в течение этой недели. Пусть Бог благословит вас, друзья. И, знаете, чтобы нам совместно собрать эти все 135 тысяч 500, чтобы следующий год у нас был оплачен для того, чтобы вместе с вами проповедовать Евангелие и распространять Слово Божие. Если у вас нет возможности к нам позвонить, но у вас есть возможность зайти на наш веб-сайт readmv.com, пожалуйста, зайдите и вместе можете посмотреть, как это возможно сделать и как вам удобно, через какие платформы пожертвовать, чтобы принять пожертвование, сделать это, пусть Бог благословит вас. У нас есть платформы, где вы можете воспользоваться пожертвованием. Это PayPal, Cash App, Zelle. Также можно выслать чеком, если у вас есть возможность выслать чек. Это PO Box 523 Mount Vernon, штат Вашингтон, и zip-код 98273. 98273, PO Box 523 Mount Vernon,
Зипка 98273. Это в этом можно воспользоваться. Проживающие в Европе братья и сестры, которые находятся для вас, есть возможность это воспользоваться с PayPal, который вы можете это принять в этом тоже участие и сделать. Пусть Бог благословит вас, друзья. Помните, что совместно мы можем сделать гораздо больше, чем какой-то один или два человека. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 36 минут, и слава Богу, у нас уже поучаствовало два человека, и это мы видим в этом участие вас. Пусть Бог благословит, друзья. И остается нам $1,358.72. $1,358.72. Если вы располагаете, и у вас есть такая возможность пожертвовать $50 ежемесячно, нам надо таких 3 человека, и мы перекроем вот эту сумму на целый год. Или 2 человека по $100, мы перекроем эту сумму на следующий год. Или 5 людей по $25. И мы закроем эту сумму $1,358.72, которые необходимы в этот час. А что в этом часе происходит, друзья? Звучат свидетельства, которые служат большим благословением для людей. Где, знаете, в этих свидетельствах, где мы слышим, как Бог, знаете, вдохновлял людей, ободрял, проводил через трудности, через переживания, через проблемы. И в этом, знаете, люди получают большое благословение. И да, наши радиосотрудники принимают в этом большое участие, чтобы собрать эту информацию, обработать эту информацию, какую-то информацию надо озвучить, какая-то информация уже озвученная, ее подготовить правильно. Друзья, это все делается с множеством часов, чтобы все это было в эфире. И многие из вас, которые получают благословение, получают в этом большую радость и вдохновение. И давайте мы позволим этому служению быть в эфире дальше. Давайте мы позволим этому служению, чтобы оно распространялось дальше и доносило благословение дальше на этот год. И станьте частью этого служения. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Как вы слышите, у нас телефонные звонки открыты. Позвоните 425-296-78-29. И мы будем рады принять ваш телефонный звонок. Да благословит вас Господь. Также, друзья, я также приглашаю братьев, сестер, служителей, пасторов, знаете, те, которые сегодня внесут служение, и ваши братья и сестры, члены церкви, которые также принимают в этом большое благословение, слушают. И приглашаю церквя, присоединитесь тоже, выделите свою лепту, оплатите какой-то час, полтора, или, может, сколько позволяет вас бюджет, чтобы принять в этом большое, знаете, благословение. И как мне задают вопрос: Эдвард, а почему вы делаете вот этот марафон? Неужели как бы финансы, которые можно было бы церквями это оплачивать? Да, я согласен, абсолютно. Но как-то так сложилось на протяжении, это уже у нас 20 лет, где братья, сестры вот так принимают участие, где церквя, когда посещаешь, слава Богу, за открытые двери. И в то же самое время, знаете, у каждой церкви есть свои расходы. И если, конечно, принимать в этом большое участие, чтобы покрывать эти расходы и радиослужения, то можно было бы и не делать этот марафон. Но как сложилось, как говорят, так сложилось. Но мы приглашаем, мы не сдаемся, мы говорим, мы вдохновляем пасторов, мы вдохновляем церквя, мы вдохновляем братьев и сестер, говорим о том, что пусть Бог благословит нас и даст нам силы двигаться вперед. И, знаете, чтобы то дело, которое у нас перед нами, чтобы пусть имя Божие в этом прославилось. Друзья, я хотел бы сказать, мы уже несколько часов с вами в прямом эфире, и нам необходимо собрать сумму, которая составляет
135 тысяч 500 долларов. Это сумма, которая надо на следующий год, чтобы радиослужение находилось в эфире. И то, что мы сегодня имеем, чтобы оно звучало. И в этом было большое благословение для многих-многих из вас. В данный момент, слава Богу, мы уже нам уже необходима сумма, которой уже не 135 тысяч надо, а уже 124 тысячи и $113.95. Друзья, то есть другими словами, мы собрали уже с вами 11 386 долларов и 5 центов. И 5 центов. Слава нашему Богу. И хочется сказать: Господь, ты достоин славы. Вот так мы, друзья, молимся, мы благодарим Бога за то, что Господь дает, отвечает и благословляет. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит Господь на своим лицем на вас и да даст вам мир. И все скажут на это аминь. Друзья, как, знаете, Слово Божие говорит, чтобы мы благословляли друг друга и радовались в том, что Господь дает и доверяет нам. И знаете, как говорится в то, что сегодня в этом часу должно звучать свидетельство, я вам скажу, мы сегодня говорим о финансовой поддержке именно этого часа. Нам остается 30 минут, друзья, остается 30 минут, и нам необходимо закрыть этот час, и необходимо те финансы, которые, чтобы перекрыть этот час. Пусть Бог благословит вас, дайте о себе знать и позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И дайте о себе знать и позвоните в наши радиосотрудники, они помогают, волонтеры. Хотел бы тоже сказать спасибо братьям и сестрам, которые взяли выходные, знаете, не то, что компания им оплачивает, они пошли на Радио МВ, и здесь волонтерствуют для того, чтобы послужить вот эти несколько дней, и компания им оплачивает. Нет, они взяли, как говорят, все за свой счет, чтобы находиться здесь и служить, и принимать звонки, помогать, вместе молиться, вместе благословлять. И то, что мы это делаем, и хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер, кто в этом принимает участие, пусть в этом имя Божье будет прославлено. Друзья, остается нам 29 минут, и слава Богу, друзья, хотелось еще раз поблагодарить Бога, и что нам уже осталось $158.72. $158.72, и этот час будет оплачен. Будет оплачен, то есть покрытый. Что такое оплачен? Это будет покрытый на протяжении целого года, друзья. На протяжении целого года, где мы сможем слушать свидетельства, сможем слушать то, что делает Господь в жизни людей. Как псалмопевец Давид здесь сказал такие слова, Псалом 138, с 9 стиха, он говорит такие слова: «Возьму ли я крылья зари, перенесусь на край моря, да, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Другими словами, если, я думаю, такой новый перевод, я возьму самолет и перелечу на край моря или океана другого полушария, да, на другую сторону земли, например, скажем, с Америки в Украину, или в Европу, или в Россию, или в Африку, или в Индию. И ты там, Господь, и там твое слово. И вот это то, что сегодня мы имеем радиослужение, друзья, где люди могут слушать более 136 стран мира, которые сегодня им возможность такая есть, они слушают, получают благословение, получают в этом, знаете, вдохновение, знаете, откровение. И в этом Господь их благословляет, и они принимают в этом участие, и они также радуются. И не только они, друзья, их не близкие, родные, друзья, семьи, которые они имеют, и в этом Бог прославляется. Я приглашаю вас к тому, чтобы мы были теми людьми, которые служили, помогали. Помните то, что Слово Божие четко и ясно говорит,
Молите господина жатвы, чтобы выслал делателя на ниву свою. Молите господина жатвы. Задается сегодня для каждого вопрос тебе и мне. Молим ли мы господина жатвы, чтобы он выслал делателя на ниву свою? Ревнуем ли мы об этом? И сегодня давайте каждый мы сами себе дадим ответ. Пусть Бог поможет нам и благословит. У нас остается 26 минут, друзья, и нам еще необходимо один человек по $50 или один человек по $100 или один человек по $25 ежемесячно. У кого какая есть возможность? Или кто-то может одноразово пожертвовать, стать частью этого благословение, пусть Бог благословит вас. Слово Божие говорит, молите господина жатвы, чтобы выслал делателя на него свою. Просим ли мы Господа об этом? Молимся ли мы об этом? Друзья, Господь доверяет нам финансы, Господь доверяет нам возможности, Господь доверяет нам мудрости, ведение и все так далее и тому подобное. Очень много, что Господь нам доверяет. Но ревнуем ли мы о Царстве Божьем? Вот это важно сегодня в нашей жизни. Остаемся ли мы постоянны в деле, которое Господь доверил нам и доверяет? И вот сегодня, я думаю, одно из служений, которых мы принимаем участие, это радиослужение, где если мы становимся частью этого служения, где мы поддерживаем, где мы молимся, где мы, знаете, жертвуем, да, вот это и является, где мы молимся и благословляем и распространяем Слово Божие. Да, у нас нет возможности летать, у нас нет, может, возможности ехать в другие страны проповедовать, но у нас есть возможность поддерживать. Да, может, эта лепта составляет $50 в месяц или $100 в месяц, или составляет $20, 70, 100 или в разной форме сумм, или гораздо больше, $1000 или $2000, да. Друзья, вот это то, что сегодня Господь видит и Господь благословляет, Господь нам дает. И важно в этом нам ревновать. Знаете, я когда... Это было уже, наверное, около 10 лет назад, когда мы были в Панаме. В Панаме я помню этот момент, когда мы проповедовали и евангелизировали, люди каялись, люди обращались к Богу. И знаете, одна из таких евангелизаций, где во время евангелизации Дух Святой ко мне четко и ясно стал проговаривать. «Эдвард, посмотри, говорит, я в Писании говорю, обращаясь к своему народу. И говорю в Писании, молите господина жатву, чтобы выслать делателя на него мою. И, говорит, я буду судить народ». И так мне Дух Святой говорит, я буду судить народ, потому что они этого не делали. Они этого не искали, они этого не просили. Они об этом не молились. Они не прилагали в этом усилия старания. Знаете, и мне это... Я помню этот час я стоял, я сокрушался, мой дух сокрушался, да, и мои глаза были налитыми слезами. Я понимал, о чем говорит Дух Святой. Друзья, вот это то, что сегодня Дух Святой нам доверяет жизни многое, да, Господь, и Дух Святой в этом сопутствует, благословляет нас и дает нам мудрость, ведение, откровение, помазание, знаете, и правильные поступки, действия. Но принимаем ли мы в этом действие и участие? Знаете, придет однажды момент в жизни, где нам надо будет дать отчет. Нам надо будет дать отчет и сказать, Господь, я нуждаюсь в Тебе. Господь, прости меня. Господь, помилуй меня. Господь, яви милость надо мной. Да? Или, скажем, Господь, вот я тот, который раб, который не ленился, тот раб, который делал или делала то, что Ты мне доверил. Друзья, у нас остается 22 минуты и 50 секунд. Пусть Бог благословит каждое сердце. Я благодарю Бога за тех, кто отзывается, кто жертвует, кто принимает в этом участие. Да благословит вас всех Господь. И звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И примите часть этого служения в свою жизнь. Возьмите на себя этот плуг, да, и давайте мы вместе с вами пойдем extra mile, как говорят. Давайте еще одну экстра миль с вами вместе пойдем дальше и понесем Слово Божье, и понесем это служение. Этот час, который мы имеем, этот час, который
звучит свидетельство на радиослужении, где люди, слушая это свидетельство, они получают благословение, получают радость, получают мир, получают удовлетворение. И это очень важно. Очень важно, пусть Бог благословит вас. Помните, радиослужение, оно звучит на 4 языках. Испанский, немецкий, английский, славянский язык, где проповедуется Евангелие. И мы стараемся во время музыкальной паузы проигрывать на этих языках, чтобы мы могли даже послушать. Я думаю, вы услышите и испанскую мелодию, как уже румынскую мы слышали мелодию. Вы услышите и английскую, и немецкую, да, друзья, и, ну, и славянские, конечно, наши, они звучат. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы услышим музыкальную паузу, и мы к вам вернемся, друзья, обратно. Мы продолжаем этот эфир во время музыкальной паузы и объявлений. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, слава Господу, да будет имя Божье благословенно. Я думаю, вы в эфире это будете очень много слышать. Потому что все, что делается, делается во имя Господа и для Господа. Радиослужение принадлежит Господу, и служение, которое Господь однажды даровал 20 лет назад, это от Бога. И Он вложил в сердце молодых людей, зажег молодые сердца, и слава Богу, до сегодняшнего часа это радиослужение звучит, приносит много-много и много благословения, друзья. Знаете, иногда люди любят говорить номера и называют цифры. Я думаю, как бы мы не стараемся этого делать, но я хочу сказать, что радиослужение приносит очень и очень большое влияние и большой impact по-английски. Я не знаю, как это по-русски. Наверное, так же и звучит влияние на духовного человека, в жизни духовного человека. Почему? Если вы замечаете, вы слушаете, мы сейчас говорим с вами, и каждый час у нас он отдельный час. В блоке каждого часа есть отдельная программа. И в этой программе звучат номера, звучат, знаете, моменты служения и множество-множество разных вдохновляющих моментов. И как в этом, например, блоке, здесь это звучит свидетельство. Друзья, приглашаю вас, вы можете присоединиться и стать частью этого благословения. Спасибо вам. Во время этого музыкального проигрыша и объявления вы приняли участие. Спасибо вам, приняло 6 человек участие. Да благословит вас Господь. Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 13 минут, друзья, 13 минут, и наш эфир подойдет к концу. Так что у вас есть прекрасный возможность позвонить и быть частью этого благословения. Напоминаю, тот, кто только что присоединился к нам или включился, чтобы послушать свидетельство, и вы слышите здесь у микрофона, это я, Эдуард Натёкин, который с вами сегодня имею это общение. Друзья, и у нас сегодня идет ежегодный марафон, сумма, которую нам необходимо собрать, это $135 000 и $500 на протяжении этого года. Но слава Богу, хочу сказать, мы уже с вами за несколько часов продвинулись, слава Богу, вперед, и нам уже необходимо 1023 313 долларов и 95 центов. Это 123 313 долларов и 95 центов. Это то, что нам осталось. Пусть Бог благословит вас, и радиослужение может существовать на следующий год, где мы можем с вами дальше продолжать эти эфиры, дальше звучать, дальше проповедовать, говорить и распространять Слово Божие. Еще раз напоминаю, телефон 425-296-78-29. 425-296-78-29. У вас есть возможность тоже зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и на Radio MV у нас есть приложение, как Cash App, у нас есть Zelle, есть у нас PayPal. И у нас можно выписать чек, и вы можете прислать на PO Box 523, Mount Vernon, штат Вашингтон, 98273. Вы можете заказать, Эдуард, а вы же в Техасе. А на самом деле вы правы, да, мы находимся в Техасе, но наш почтовый адрес не изменился, мы так оставили его еще там, в Вашингтоне, и наши радиосотрудники принимают в этом участие там, и все чеки направляются туда, и все производится там. Так что
приятно, и слава Богу, что у нас есть еще такая возможность. Пусть Бог благословит вас, и вы можете принять в этом участие. Если вы рассматриваете, что вам нужны финансы для таксы, для того, чтобы списать таксу, это все возможно. Вы это можете сделать, и мы пришлем все необходимые документы. А еще хотел бы сказать, чтобы вы созвонились с нашим офисом на этот же самый номер 425-296-78-29. Обговаривайте вещи, вам придут все необходимые бумаги, которые для этого необходимы. Друзья, я приглашаю вас, чтобы мы вместе с вами могли проповедовать Евангелие, вместе с вами могли нести Слово Божие. И Слово Божие говорит, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие, и доносили Слово Божие, распространяли Слово Божие. И Слово Божие говорит, молите Господина жатву, чтобы, знаете, были эти труженики на небе Господне. И сегодня Бог нам доверяет, дает такую прекрасную возможность. Ваша лепта, она произведет гораздо больше работы. Знаете, я скажу вам так, вложение, да, может, не все мы, может, скажем, любим или понимаем в структуре вложения финансовое, да, там есть криптовалюта, есть у нас stock market, у нас есть золото, у нас там есть серебро, платинум и титанум, и разные-разные вложения. Очень их много сегодня, поверьте, друзья, очень большое и вложение. И есть stock, и есть вложение, где вы вложите, скажем, $5, и через, скажем, я так примерные цифры называю, через 3 дня у вас уже не $5 лежит на аккаунте, скажем, а уже $7. Потому что стак вырос, или золото выросло, или там криптовалюта, или что-то такое другое куда-то вы вложили. И для вам это прибыль, и вы имеете в этом, скажем, успех, и вы видите в этом то, что ваши цели достигаются. Царство Божье наглядно этой картине. Царство Божье наглядно этому тоже, друзья. Когда мы вложим Царство Божье, вложим лепты Царства Божье, да, Бог производит работу действия в жизни нашей. Слово Божье четко и ясно говорит, отдели десятину, отдай десятую часть мне, она принадлежит мне. Это первое. Другое, Господь говорит, испытайте меня в этом. Испытайте. В чем? В финансах. Испытайте меня, и вы увидите. Друзья, вот сам Бог делает нам вызов. Слово Божие, Библия делает нам вызов. И, знаете, я вам скажу, я слушал как-то где-то уже почти около года назад, интересно, одного очень богатого человека, и он является круглый атеист. В полной сфере, знаете, он говорит, он атеист. И, но что интересную он сказал мысль. Он говорит, есть книга под названием «Библия». И говорит, это библиотека. Там много книг, которые сложены в одну книгу и под названием «Библия». То есть он говорит о Библии. И что он говорит? Он говорит, знаете, когда, говорит, я эту книгу читал, и я там прочитал, что есть в духовный мир, и в духовном мире есть четкие, ясные позиции. И он говорит, когда мы отдаем десятую часть бедным, нищим, помогаем, служим, говорит, сиротам, вдовам, говорит, то, говорит, нам это воздается. И он, как он назвал, у него, конечно, другой разговор, у него другие фразы, как бы он называет, нам вселенная воздает, нам земля воздает, там природа. Ну, такие моменты, то есть он атеист, чтобы вы понимали. Но он говорит, и когда ему задали вопрос, а почему вы стали богаты? Он говорит, я взял этот принцип. Я взял этот принцип из Библии и воплотил свою жизнь. И говорит, из-за этого я богат. Говорит, я поддерживаю очень много детских домов. Поддерживаю, говорит, много больших организаций, которые христианские, которые производят помощи для многих детей, сирот, вдов и так далее. Знаете, и когда я это слушал, думаю, интересно, человек, который атеист, не верит в Бога, но он верит, что сказал Господь. Он верит то, что сказал и Господь для человечества. И он этот взял принцип, и он его использует. И он говорит, вот за этого я и богат. Знаете, я так подумал, думаю, друзья, как есть в этом мире люди,
которые, к сожалению, не верят в Бога, но они верят в Его постановление, Его Слово, и они исполняют его. Многие христиане, они верят в Бога, они верят все в это, но как приходит дело взять, написание написано, если кто не берет креста моего и не следует за мной, он не достоин меня. Есть люди, которые берут крест, идут за Господом, но не берут, там написано, он идет за Господом, но не берет креста, он не достоин меня. Вы понимаете, есть люди, которые идут за Господом, но повеление, исполнение Слова Божьего, они не хотят брать свою жизнь, не хотят исполнять. Они живут так, как им нравится, как им хочется. И вот это, в этом большая разница. Пусть Бог поможет нам, друзья, чтобы все радиослушатели, все абсолютно радиослушатели, чтобы мы были теми, которые приносим много плода, чтобы мы влаживали в дело, в Царство Божье и распространение дела Божьего. И радиослужение — это одно из, знаете, вложений, которое принесет, знаете, покойные песни, сказал мне такие слова, говорит, Эдвард, однажды мы придем на небо, мы увидим то, что никогда наши глаза не видели в этой жизни, когда мы прожили. Этот плод — это то, что Царствие Божие пришло, и какие плоды были пожаты через радиослужение. Да и аминь, друзья, я с ним с песней согласен, и хочу сказать каждому из вас, вы влаживайте в дело Божье. Придет время, вы придете на небо, и мы вместе с вами будем радоваться, что сделало служение, сколько миллион людей вдохновило, ободрило, миллионы людей покаялось, ободрилось и укрепились, ожитворились, пошли, сделали, принесли еще плод, еще вложили, и это все возросло для Царства Божия. Возлюбленные, у нас остается 4 минуты и 12 секунд, и наш эфир подойдет, этот час подойдет к концу, этот блок подойдет к концу. Я объявляю наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, последний номер 29, и еще раз 425-296-78-29. Вы можете позвонить, вы можете написать свое свидетельство, сказать, мы его зачитаем. Друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и использовать PayPal, использовать Cash App, Zelle. И помните, ваши платформы, например, Cash App, Zelle, вы желаете получить финансовую отчетность по плане для вашей таксы, вы должны сделать нам звонок. Вы должны нам сделать звонок, поговорить, потому что, чтобы нам вот эти все вопросы решить. А где мы видим, как говорится, другие, как скажем, компании показывают имя, фамилия и все вот эти информацию, то тогда мы с вами связываемся и легко это все видим. Пусть Бог в этом тоже благословит. И кто проживает в Европе, PayPal для вас, он удобен, вы можете воспользоваться PayPal, друзья, и ваша лепта, она принесет много-много плода для Царства Господня. Пусть имя Божие прославится. Друзья, помните, $20, которые, если вы подпишетесь и жертвуете ежемесячно, то в конце года составит $240. Если вы подпишетесь на $50, то в конце года составит $605. Если вы подпишетесь на $75 ежемесячно, то в конце года составит $912. Если вы подпишетесь на $100, в конце года составит $1214. Друзья, пусть эта информация для вас сегодня будет открытым, и вы сможете принять в этом участие, если для вас удобно ежемесячно, если нет, вам легче уплатить одноразово, да благословит вас Господь. И хотел бы сказать, у нас остается 1 минута 55 секунд. Пусть Бог благословит вас, и нам необходимо собрать сумму в течение этой недели на целый год, друзья, это 123 313 долларов. Друзья, а мы стартанули с суммой, которая 135 500, то мы уже собрали с вами 12 180
$6.05. Пусть Бог благословит вас. Сейчас перед нами музыкальная пауза. Мы послушаем музыкальную паузу вместе с вами. Мы вместе с вами выслушаем объявление. И хочется с вами помолиться, поблагодарить Бога за этот уходящий час и наступающий час. Господь, мы благодарны Тебе за эту возможность, то, что мы с братьями и сестрами вместе можем сегодня принимать и служить и благословлять. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого радиослушателя. Помоги нам собрать вот эти финансы, $123,313.95, чтобы радиослужение на протяжении целого следующего года мы могли быть в эфире. Господь, мы каждый час набираем эту сумму, собираем, чтобы уплачивать эти часы. Господь, благослови. Воздай в 1000 крат каждому тот, кто сегодня, Господь, принимает в этом участие, молится, благословляет, жертвует и распространяет Твое Слово. Да будет имя Твое благословенное. Друзья, мы уходим на музыкальную паузу. До следующего часа.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radio-mv.com.

Друзья, ну с вами мы продолжаем наш марафон. Марафон — это где мы собираем, друзья, бюджет на 2027 год, и где мы говорим за необходимую финансовую поддержку, которая для нас нужна, чтобы мы были в эфире в следующем году вместе с вами, как мы это делаем уже на протяжении 20 лет. Вот этот новый блок, новый час, друзья, и в новом часу мы с вами имеем цели, которые нам нужно достигать. Общая сумма, которую нам нужно, друзья, достичь, это 135 тысяч и 500 долларов на 2027 год, чтобы в 2027 году мы могли перекрыть те необходимые расходы, которые уже, друзья, они у нас регулярно текущие от того бюджета, который у нас.

есть, то в этом часовом блоке, это у нас часовой блок, где обычно проходит проповедь Дерека Принца. И если вы подключились и хотели бы услышать проповедь, напоминаем вам, что это прямой эфир, марафон. Вы слушаете сейчас, где мы собираем финансовую поддержку на 2027 год. Как Радио МВ является, друзья, некоммерческой организацией, но мы существуем благодаря людям, как вы, которые жертвуют и становятся сотрудниками, участниками служения вместе с нами. Я верю, что многие из вас, кто слушает регулярно, вы уже стали соработниками, которые принимают участие. И вот раз в году мы делаем такую возможность для радиослушателей стать партнером, или, можно так сказать, стать соучастником на Ниве Господней, где вы будете принимать на протяжении года с нами, скажем, совместно делать труд. И в этом часовом блоке у нас местописание, которое мы выбрали, где в это время идет уже проповедь Дерека Принца, 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, всегда преуспевать в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15, 58. Итак, братья мои возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, всегда преуспевать в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. На этот час мы выбрали этот стих, потому что, друзья, этот стих говорит, что, знаете, труд пред Господом, он очевидный, Бог видит. За это мы предлагаем раз в году вот такую привилегию для вас, радиослушателей, который назидается, получает духовное питание либо через музыкальный канал, через детский канал, или библейский канал, или вот этот центральный канал, да, вы получаете назидание. И вот, знаете, как важно теперь принимать участие. И что интересно, Слово Божие обращается вот 1 Коринфянам 15 главе. В это время должно идти проповедь Дерека Принца, но как у нас есть марафон, чтобы на следующий год эта проповедь могла звучать до сего времени, мы делаем такую возможность, открывая этот, возможно, открываем этот час для вас, время, чтобы вы стали частью служения Радио МВ. Это привилегия у нас не каждый день, друзья. И вот в раз в году мы открываем такую возможность для вас. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать частью служения Радио МВ, быть тем соработником, на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можно, друзья, позвонить, и наши сотрудники у телефона вас возьмут буквально 5 минут, чтобы оформить этот звоночек, чтобы вы стали соучастником на Ниве Божией. Цель марафона, друзья, на 2027 год, чтобы мы могли покрыть те счета, чтобы мы были в эфире в 2027 году. Это то, что нам не достает от наших текущих вот расходов, которые у нас есть. Нам не достает это финансовый бюджет, это 135 тысяч на следующий год, потому что братья и сестры, которые регулярно поддерживают многие годы, многие из них кто-то уже отошли в вечность, многие из них, друзья, они уже не имеют ту возможность, то вот этот недостаток, который у нас есть, мы говорим об этом, чтобы стать частью служения, чтобы стать тем соучастником, у вас такая есть возможность, открыта сегодня. И у нас остается 47 минут, и каждый часовой блок имеет сумму, которую нам необходимо покрыть. И я хотел бы объявить координаты. Это будет 425-296-78-29, чтобы вы могли, друзья, набрав этот номер,
оформить, скажем так, сначала с частью этого служения. И в это время, а я уже повторялся и говорю, что в это время обычно проходит проповедь Эрика Принца, и хотел бы, чтобы ваш труд, друзья, был нечетен пред Господом. Пусть Он укрепит ваши руки, друзья. Пусть Господь укрепит ваши руки. Я хотел бы благословить вас, ваш труд, ваши работы, семьи, дома, бизнеса, ваши, может быть, пенсии. Да благословит вас Господь. Да ваш труд будет, пусть будет пред Господом нечетен. Пусть Он укрепляет ваши руки. Вот такое мое пожелание для вас, говоря, что это у нас марафон. Спасибо за звоночки. Друзья, звоните, у нас открытые линии. Вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. А если вам, может быть, проще это сделать по интернету, зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com, и там вы сможете нажать «Пожертвовать», выбрать способ, который более для вас подходит. Можно пожертвовать через Zelle, email это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com, вы можете пожертвовать через Zelle, или вы можете пожертвовать через PayPal. Друзья, те, кто проживает в Европе, те, кто проживает в Беларуси, в России. К сожалению, если у вас нету загран между, международной картой, то вы не сможете пожертвовать. А для тех, кто имеет международную карту, как Visa, MasterCard, которые вне России или Беларуси, то вы сможете принять участие. И имейте в виду, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Вот интересный факт, такая статистика, что номер один страна, где слушает радио МВ, это Америка. Вторая страна, где слушают радио МВ, это Украина. Друзья, и вот мысль, какую я хотел бы сказать. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Третья страна – это Германия. Четвертая страна – это Россия. Пятая страна – это Канада. Шестая – это Беларусь. Седьмая – это Молдова. Восьмая, друзья, это Бельгия. А Польша. Девятая и Эстония. Вот в этих странах, где самое много слушают наши братья и сестры. Если вы проживаете в этих странах, вы, друзья, можете принять участие. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и станьте частью этого служения. Это привилегия у нас не часто, друзья. И мы это делаем раз в год, открывая такую привилегию для народа Божьего стать соучастником на Ниве Господней, где вы, когда становитесь частью этого служения, соработником, ваша лепта начинает трудиться в этих тех странах, даже и больше. Это топ-10 стран, которые Диана самое много слушает. И вот, друзья, объявляя координаты, вы можете зайти на radiomv.com, выбрать PayPal или выбрать международную карту, кредит-карту или MasterCard, чтобы пожертвовать. Если вы проживаете в Америке и хотите сделать одноразово, вы можете сделать это онлайн или через Zelle, просто Radio MV, через Cash App, то есть Cash App – это Radio MV, а через Zelle – это info@radiomv.com. Но если вы зайдете на radiomv.com веб-сайт, вы увидите там объявление, нажмите «Пожертвовать», и вся информация будет там. Друзья, как сделать пожертвование онлайн? Я думаю, если вы очень с компьютером дружите или с телефоном, вы сделаете буквально 5 минут. Объявляю координаты. В этом часу блоке нам остается 42 минуты. И мы говорим, это ежегодный марафон, где мы собираем бюджет на следующий год, который нам не достает в нашего бюджета на текущие расходы, чтобы радиослужение было в эфире, чтобы проповеди, вот как Дерека Принца в этом часу, который должно было звучать, чтобы могли продолжать звучать и в следующем году. Как в этом году, друзья, вы слышали эфиры, детские передачи, музыкальный канал «Новый и Старый Завет», где круглосуточно Слово Божие вещалось, многие люди получали пищу, назидание –
Как мы слышим свидетельство, одна сестра написала с Колумбии, что они живут в Колумбии на данный момент и с семьей своей слушают радио на своем родном языке в чужой стране. И они говорили, для нас это просто есть духовная поддержка, живя в других странах. Я знаю даже братья и сестры живут, которые в Парагвае, Уругвае. Я знаю братья и сестры, которые живут в Аргентине, в Боливии, которые слушают радио МВ и получают духовную пищу. Вот, друзья, когда вы звоните и становитесь частью этого служения, ваша лепта трудится в тех странах. Она трудится не только в Америке, не только в вашем доме, но и дает духовное назидание, питание и тем братьям и сестрам. И кто-то позаботился о вас в прошлом году, что вы сегодня слушали в этом году Слово Божие. Позаботьтесь о ком-то другом в следующем году, чтобы и они могли продолжать слушать. Кто-то на протяжении 20 лет, каждый год, выходит и поддерживает это служение, чтобы каждый год это служение было в эфире. И вот, дорогой друг, если ты еще не стал соучастником, если ты не стал еще частью этого служения, но ты получаешь благословение от него, тебе, друзья, только нужно 5 минут, чтобы позвонить и благословить это служение, чтобы и другие могли тоже назидаться. Потому что кто-то, друзья, внес лепту, чтобы ты, друг, мог получать это назидание. Радио МВ без рекламы, и Радио МВ не получает никакие поддержки финансовые от больших корпораций или от каких-то государственных структур, а мы сугубо доверяемся Господу и вас, радиослушателей, которые так внимательно, любезно поддерживают радиослужение. Объявляю, друзья, номер, куда вы можете позвонить и оформить свой вклад, где вы можете стать частью служения, которое несет благую весть. В это время, друзья, должна быть проповедь Дерека Принца. Но сегодня у нас есть цель, чтобы следующий год на протяжении года звучал этот эфир. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Хотел бы повторить возможности, как можно пожертвовать. Это можно пожертвовать через PayPal, через Zelle, через Cash App и через кредитную карточку. Вы можете позвонить на Radio MV или зайти на radiomv.com, выбрать способ и сделать это одноразово или ежемесячно. Смотрите, если вы хотите стать партнером или, может быть, сказать, участником на Ниве Господней, да, участником служения Radio MV, $20, чтобы пожертвовать в месяц, это выходит в день 66 центов. Я паузу сделал. $20 в месяц, это выходит 66 центов в день. Это $240 в год. $50 в месяц, друзья. Если стать соучастником, $50 в месяц, это выходит $1.66. Друзья, услышьте меня. $1.66. $50 в месяц, это выходит $1.66 в день. И сумма, которая в конце года оказывается, это $605. Вот если у вас, может быть, этих финансов таких, не рассчитывайте такими $650 на год, да, можно стать ежемесячным партнером, позвонить ежемесячным спонсором, участником, позвонить, сказать, я бы хотел стать $25, $30, если еще вы не участвуете, $50, вот как я говорил, 50 это $1.66, $75 в месяц, $75 в месяц выходит $2.50 в день. $2.50 в день. Это выходит $912. Друзья, если вы уже слушаете радио и понимаете и получаете благословение, может быть, вам нравится музыкальный канал или детский канал, может быть, вам нравится библейский канал или вот этот главный канал, вы получаете назидание, духовную пищу. Это хорошо, чтобы мы могли благословить и других, стать соучастником на этом служении, быть сработником Божьего, может быть, проекта, чтобы
братья и сестры, и тоже в следующем году, как и вы в этом году получали назидание, и могли и другие получать назидание. Мы благодарим Бога за верность, которую Он проявлял на протяжении 20 лет. Верность, которой оно прояснялось через радиослушателей, как вы, которые жертвенны, которые и шли с нами, и идете с нами, и делая это служение способным вещать в этих всех странах, топ 10 стран, которые я назвал, самых популярных стран, да, я уже назвал их 10, которые есть, то имейте, друзья, в виду, что это привилегия, привилегия открыта для вас, привилегия для того, чтобы вы могли сейчас поучаствовать. Не часто такая привилегия есть, друзья. Не часто такое есть, такая есть возможность. И не часто, знаете, будет такая возможность. А сегодня это день возможностей для вас. Знаете, у нас есть свои цели, планы, и это хорошо. Личные, может, амбиции, личные цели. Но мы на радиослужении имеем одну цель, чтобы Евангелие Слова Господнем было проповедано и вещалось круглые сутки на славянских, на славянском языке. Это украинский, это русский, да, музыкальный канал, детский канал, потом библейский канал, да, это Новый Старый Завет, испанский канал, английский канал, немецкий канал, друзья. И это то, что мы делаем на протяжении 20 лет с вами. Вы тот соработник, тот, который жертвует, поддерживает это служение, вы соработник. Вы соработник этого служения. И вот эта привилегия на этой неделе открыта для тебя, дорогой слушатель, если ты, может быть, слушаешь, но еще не есть частью труженика, частью соработника этого служения, тебе открыта эта привилегия. Может быть, твой семейный бюджет или твой личный бюджет позволяет тебе стать соучастником этого служения. Может быть, $50 в месяц, может, $75 в месяц. Молитесь, какой у вас лично бюджет семейный или личный позволяет, вы примите это участие. Зайдите на наш веб-сайт radio.mv.com, вы увидите объявление за марафон, вы увидите уже, сколько собрали и сколько нужно. Наша цель, друзья, собрать 135 тысяч долларов и 500, 135 тысяч и 500. Это бюджет, который нам не хватает на следующий год, чтобы покрыть текущие расходы. Чтобы покрыть текущие расходы. Друзья, это благодаря братьям и сестрам, которые каждый месяц, которые жертвуют каждый, может быть, год, становятся с нами на протяжении 20 лет и идут вместе. И вот этот на следующий 2007 год нам не достает 135 тысяч долларов. И мы говорим, вот эта неделя, которую мы делаем раз в году, покрывая те недостатки, которые у нас образовываются, вакуум тут образовывается на следующий год. И мы приглашаем вас, даем такую вам возможность пойти с нами вместе в следующий год, неся благую весть, круглосуточно вещая Слово Господне, назидая души человеческие. И вот в этот блок времени, в это время идет проповедь Дерека Принца, и стих из Библии, который мы выбрали на этот часовой блок, 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Друзья, это апостол Павел говорит для нас всех тех соучастников, соработников. И я хотел бы благословить вас, тех, кто уже приняли это решение, тех, кто уже идут с нами вместе, может быть, не первый и не второй год. Может быть, кто сегодня стал вот этим соработником, я бы хотел благословить вас такой фразой. Ваш труд не тщетен пред Господом. Пусть Он укрепляет ваши руки. Дорогой слушатель, может быть, ты еще не стал тем соработником, и вот эта привилегия открыта для тебя. Сегодня мы не знаем, как дальше, как сколько и когда еще будет такая возможность, но сегодня это день для тебя
принять это решение, если ты еще не есть соработник и соучастник. Объявляю номер, куда ты можешь позвонить и стать соучастником этого проекта. 425-296-78-29. Линии открыты, друзья. Вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить этот бланок. 425-296-78-29. 5 минут, если вы в дороге, если вы, может быть, по бизнесу или, скажем, домашними заботами, вы можете отделить 5 минут, друзья, и позвонить, и принять участие, стать ежемесячным или одноразовым, как ваш семейный бюджет, друзья, позволяет вам. Объявляю координаты. Это radiomv.com. Зайти, если вам хотите сделать сами по интернету, это будет быстренько и доступно, radiomv.com, и внести свой взнос, как вы видите, ваш бюджет позволяет. Или, если вам проще делать это по телефону, сделайте, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я верю, что Божья забота о каждом из нас, ваш труд пред Господом, друзья, он очевиден, Господь видит и знает. Знает ваш заработок, знает ваши способности, вашу пенсию. И если вы соучастник и соработник, мы молимся, чтобы Бог и благословлял дальше вас. А если вы хотите стать соучастником, помогать, чтобы это Слово Божие дальше звучало и в 2027 году, вы можете присоединиться к этому проекту и быть сотрудником вместе с нами. Телефон номер 425-296-78-29. У нас остается буквально 30 минут в этом часовом блоке, и мы говорим о бюджете на 2027 год, тот бюджет, который нам не достает на текущие расходы, чтобы радиослужение могло быть в эфире в 2027 году. В прошлом году мы делали марафон, и, друзья, благодаря этого Бог вышел навстречу, используя вас, слушателей, и вы поддержали это служение, и оно было вещалось на волнах Радио МВ в 2026 году, эти все дни, круглосуточно, и вы это сделали способным. Вот сегодня это день возможностей для тебя, дорогой слушатель. Может быть, ты назидаешься и получаешь благословение, поддержку, утешение, но еще ты не участвовал и не частью есть, может быть, соработником, но ты хочешь стать. Вот это мы делаем такую привилегию. Мы делаем возможность братьям и сестрам. Почему называют зря привилегия? Потому что служить Богу и служить Богу своими средствами – это есть привилегия, потому что это есть вечные духовные проекты, которые, друзья, нету на них дня, когда выходит из срока. Наш бизнес, у него есть день, когда он выйдет из срока. Твоя и моя жизнь есть день, когда ты и я умрем или уйдем в другую вечность. Но Божьи проекты, которые мы делаем на вечную, которые влагаются в сердца людей, где души, которые вечные души не умирают, они имеют вечное значение. Вот твоя лепта, когда ты становишься соучастником этого служения, это есть то, что привилегия служить Богу через то, что Господь доверил тебе. Ваш труд нечетен пред Господом, пусть Он укрепит ваши руки. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, вы можете принять одноразово пожертвовать, или, если вам проще, стать ежемесячным соучастником, где, позвонив на номер и подписаться на $50, $75 или
сколько вас располагает ваш семейный бюджет, и вам, друзья, вы будете соучастником этого проекта. За каждой передачей, друзья, которую вы слышите, стоят люди. Да, наша команда готовит проповеди, программы, записи. Следующие, друзья, подготавливаем их, обрабатываем. Это то, что мы делаем. Это, друзья, ежедневный труд. И он возможен только потому, что, друзья, вы это делаете способным. Благодаря Господу за ваш вклад, за вашу огромную, может быть, жертву и за ваше, скажем так, внимательность Божьему проекту, многие люди получали благословение в этом году. И мы говорим на 2027 год, мы хотим, чтобы дальше эта работа продолжалась, и люди получали благословением. Станьте тем участником ежемесячного пожертвования, друзья. Если вас располагает, может быть, вы молодой брат или сестра, и вас только бюджет позволяет $20 в месяц, да благословит вас Господь. Я скажу, зайдите на radiomv.com и станьте частью вашего, станьте частью этого служения вместе. На radiomv.com там пожертвовать. Или, если вам проще, позвонить на radiomv, it will take you 5 minutes. Вас возьмет просто 5 минут. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы получили сейчас только сообщение с Саут-Каролины. Просят нас так. Мы очень благодарим вас, радиосотрудников, за то, что вы принимаете наши нужды и молитесь с нами. Мы любим Радио МВ. Спасибо. Очень приятно слышать Саут-Каролины такое пожелание нам, что любят Радио МВ и благодарят Бога, что мы имеем прямую молитвенную передачу, что мы молимся вместе за народ Божий. Да благословит вас Господь. Спасибо за подбодрение, друзья. Привилегия открыта для тебя, друг. Телефон номер 425-296-78-29. Не всегда так будет. И сегодня день, где есть эта возможность. И сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. И во время музыкальной паузы вы можете зайти на radiomv.com и сделать свое участие. Или вы можете позвонить. Вас возьмет 5 минут. Наши сестры стоят у телефонов. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Звоните, а мы, друзья, идем буквально на музыкальную паузу. И я верю, что вы очень внимательны, и те, кто уже на протяжении года слушаете нас, но, может быть, не принимали участие, этот день, возможность для вас, привилегия для вас стать тем участником на Ниве Божией. А мы слушаем музыкальную паузу.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, объявляем опять, что возможность вам стать частником служения Радио МВ соучастником есть сейчас. Позвонить на номер, как вы уже слышали, 425-296-78-29. Линии открыты. Вы можете позвонить и сделать это прямо сейчас. Вы слышали, что Радио МВ, друзья, это многогранное служение, которое работает на пространствах интернета. 20 лет назад, когда мы Господь дал нам возможность открывать это служение. Некоторые говорили, кто же будет слушать в интернете. Тогда интернета не так было сильно доступно во многих районах, и немного было христианского контента. И знаете, когда мы начали это делать, теперь сегодня мы уже смотрим на плоды и куда дальше двигается интернет, то радиослужение MV звучит уже 20 лет на пространствах интернета, и мы помогаем многим христианским организациям сформировать технические аспекты. Например, как вы слышали, Радио MV имеет Agapetree. Это значит, любовь, да, Agape, мы знаем, это по-гречески любовь, дерево. И это христианский VPN. Что такое христианский VPN? Мы помогаем для тех стран, где сегодня делается опасно христианам использовать интернет в качестве принимать, смотреть какие-то христианские сайты или читать Библию онлайн, или слушать, или видеть христианский контент. Или те страны, где закрывают, блокируют интернет, то радио MV предоставляет такую для христиан, для гонимой церкви, для тех стран, где, скажем, глушат интернет, мы помогаем, чтобы там доходило питание духовное через вот эти услуги VPN, которые мы делаем. И это, друзья, мы делаем в пространствах интернета. Как раньше наши деды вносили, ввозили в Слово Божие в страны, где нельзя было, да, ввозили. Мы подобно делаем через VPN, помогаем братьям и сестрам, которые опасно быть в интернете, не, скажем, где там режимы преследуют христиан, чтобы им было безопасно выходить и читать или исследовать христианский контент в интернете. И слава Богу, уже мы это делаем на протяжении вот этого года, благословляем в тех странах, где опасно для верующих иметь интернет. Мы благословляем тех служителей, те церкви подпольные, и они, друзья, сегодня выходят на интернет, сегодня получают ту духовную пищу, коммуникацию, мы им даем через вот эти услуги. Почему мы говорим, радио МВ — это многогранное служение, мы помогаем быть эффективными миссионерами в интернете уже на протяжении 20 лет. И ты, дорогой слушатель, если ты участвуешь на этом поприще, ты становишься соработником и в этом служении. И вот объявляю телефон, куда ты можешь позвонить. У нас остается 6 минут в этом часовом блоке. Если ты еще желаешь принять участие в этом часовом блоке, возможность есть. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Буквально 5 минут, и ты сможешь оформить этот звоночек. А если тебе удобнее пожертвовать через Zelle или Cash App, через Zelle это будет info@radiomv.com, или через Cash App это просто будет Radio MV. Только имейте в виду, друзья, если вы пожертвуете через Cash App или Zelle, мы бы хотели, чтобы вы прислали свой хотя бы электронную почту на наш телефон номер, и сумму, которую вы пожертвовали, чтобы мы могли прислать email receipt, что просто вы пожертвовали на это служение, чтобы вы могли иметь такой отчет от нас. Да благословит вас Господь, друзья, остается 5 минут в этом часовом блоке, и, дорогой друг, ты можешь еще использовать эту привилегию, которая у тебя есть сегодня, стать частью многогранного служения, который питает духовно каждый день, который дает, может быть, доступ к интернету в опасных местах христианам, который помогает христианам онлайн получать христианское знание, образование, U-Turn Education, U-Turn образование, который практически помогает братьям и сестрам в этих странах, где вы слышали, в Израиле, в Мирмар, да, где вы слышали, в Украине, в Аргентине, в Мексике, где есть христианские проекты, ведутся, в Македонии. Да благословит, друзья, вас Господь. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Это марафон или ежегодный, может быть, так сказать, фанрейзинг для 2027 года, чтобы мы могли быть в эфире вместе с вами, дальше продолжать нести Слово Господне на славянских каналах. Это вот этот главный канал, музыкальный канал, детский канал, Библия, Новый Завет, Старый Завет, на испанском языке, на английском и немецком. Однажды нам одна семья написала такое свидетельство. Говорит, что у них в семье есть, получается, человек, который на испанском языке говорит, а жена говорила на русском. И они говорят, я слушала на русском языке радио МВ, а мой муж слушал на испанском радио МВ. И мы, говорит, получаем духовное назидание от вас. Другая семья нам написала, что они проживают в Колумбии, и интересно, говорят, мы слушаем радио и чувствуем себя как дома в чужой стране, питаясь вашим радио круглосуточно. Друзья, мы говорим слово «радио», конечно, это может быть старое слово, но можно так сказать, в цифровом пространстве мы одни из первых в радио МВ в интернете, которые начали 20 лет назад вещание. И вот сегодняшний день, дорогой друг, тебе такая привилегия есть дальше идти в 2027 год, быть тем миссионером в интернете, где твоя лепта будет приносить этот плод. Телефон номер 425-296-78-29. Этот час подходит к концу, и в этом часу вы должны были слышать проповедь Дерека Принца. И стих, который мы выбрали в этот час, друзья, это так. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Вот снимайте смысл. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Знайте, что труд ваш нечтетен пред Господом. Это 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Я хотел бы, друзья, благословить всех, кто участвовал в этом часовом блоке, поблагодарить Бога за вас и благословить вас такими словами. Ваш труд нечтетен пред Господом. Пусть Он укрепит ваши руки, ваши семьи, бизнеса, работы и пенсии. Благодаря Богу и вам, благословляющий вас, и Он благословляет и это служение через вас. Да благословит всех вас Господь. Мы молимся, дорогие, за вас. Мы идем сейчас на музыкальную паузу, друзья, и следующий час это уже будет час чтения книги. Чтение книги – это один из таких, может быть, так сказать, популярных часов или самое много прослушиваемое времени. И вот следующий час будет следующая возможность, чтобы мы могли перекрыть тот необходимую нужду, которая у нас есть, чтобы в следующем году и в этом часе звучало Слово Божие. Идем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы вы можете позвонить на 425-296-7. 78-29. Это 425-296-78-29.

коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, мы с вами в этом прямом эфире. Пусть Бог благословит каждого из вас. Это эфир у нас идет марафон. Друзья, мы его начали сегодня утром. Пусть Бог благословит каждого из вас. И мы двигаемся далее вперед, потихонечку продвигаемся вперед с каждым часом. Благодарение Богу, хочется прославить Господа, сказать: Господь, Ты достоин славы, достоин поклонения. Господь, мы благодарны Тебе, то, что Ты нам даешь и устрояешь и благословляешь. Это наша молитва, друзья, да благословит всех Господь. Я верю в то, что вы тоже молитесь и благословляете имя Господне, ибо оно прекрасно и благо. И у нас начался новый час, друзья. Новый час, новые возможности и, конечно же, знаете, новый период времени для того, чтобы служить и благословлять. И в этом часу у нас чтение книг, аудио, да? И у нас есть вот эти возможности, где в этом часу читаются книги, одних рассказывают, рассуждают, мы слушаем, вдохновляемся и ободряемся. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и примем, давайте, в этом участие. У нас остается 53 минуты, и у нас в этот час нам необходимо набрать $2051. $2051.21, друзья, чтобы этот был эфир оплаченный на протяжении целого года. Вот эта сумма, которая составит оплату на протяжении целого года. Друзья, я только что, брат Павел, был в эфире с вами, и ко мне обращались люди, как можно к вам жертвовать. Возлюбленные, у нас есть возможность, зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и можно воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle, и можно воспользоваться чеком, и можно воспользоваться, выписав чек на PO Box 523 Mount Vernon, это Mount, это mt.vernon, и Washington WA, и zip-код 98273. Вы можете воспользоваться. Есть люди, которые не хотят использовать Zelle или не хотят использовать PayPal, Cash App. Там берутся маленькие проценты, и они хотят выписывать. Пожалуйста, вы это можете сделать. Позвоните, дайте о себе знать, и да благословит вас в этом Господь, друзья. И нам необходимо, как я сказал, в этом часу, а в этом часу у нас звучит, друзья, у нас звучат это чтение книг, которые мы зачитывают наши братья, сестры, которые в многие наши братья, сестры, которые записали свои истории жизни, которые прошли, которые Господь провел. Это было очень трудные, тяжелые моменты, у кого как сложилась судьба, но как-никак мы это слышим. Мы переживаем, для нас это приятно и благословенно, и мы это делимся с вами. Чтобы этот эфир был, друзья, чтобы этот эфир существовал на протяжении целого года, нам необходима сумма $2051.21. Вы можете позвонить к нам

на номер в данный момент. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты. Друзья, пожалуйста, звоните, пишите, да благословит вас всех Господь. У нас есть книга, и который, правильно сказать, журнал, который мы выпускаем, называется «Мир вам». «Мир вам» — это журнал, который позволяет достигать многие-многие-многие семьи, многие дома, и где у нас есть рассылка. Если вы еще этот журнал не получаете, друзья, если вы этот журнал не получаете и желаете получать, и желаете его понести, положить, скажем, в русский магазин, где-то в информационный отдел, где-то, может, в зубную клинику, где-то, где много говорят по-русски или проходят обход русских людей, вы это можете сделать, да, позвоните к нам или напишите нам, и мы с вами можем это сделать. Я хотел бы сказать благодарение Богу за братьев, сестер, которые эту используют возможность. И они к нам звонят, они к нам обращаются, они берут, они даже приносят церковь, разлаживают церкви и, знаете, фотографируют, присылают и говорят: вот, я разложил, вы мне прислали 10 журналов, я положил церковь, их разобрали, братья и сестры довольны и так далее, тому подобное. Подарил, пошел где пожилый район домов и пожертвовал там, положил, раздал и пошел, послужил благословен. Друзья, мы можем использовать вот этот вид евангелизации. Мы можем использовать этот вид, который мы сегодня доверяется нам, чтобы служить и благословлять других. Место Писания к этому — это Луки, 10 глава, с 5 стиха. «В какой дом войдете, сперва говорите мир дому вашему». Это Иисус сказал ученикам, когда Он посылал учеников и сказал: «Идите в селения, в города и сделайте ту или иную работу». Когда они пошли, вот этот был и результат. Было это действие, и Господь сказал: «Говорите мир вам». И вот это у нас есть журнал, который вы можете приобретать, который вы можете получать, который вы можете зачитывать, который можете распространять, и которым вы можете, знаете, иметь благословение. Да благословит в этом вас Господь. И мир вашему дому, мир вашей семье. Этот журнал, который мы имеем и который сегодня достигает многие-многие сердца. И благодарение, друзья, вам, что мы принимаем участие в этом, и оно распространяет, приносит благословение. Спасибо за звонок, кто сейчас позвонил. И нам уже, друзья, надо сумма, которая составляет 1 доллар и 21 цент. Спасибо вам. Это пожертвовал один человек, $150. Да благословит вас Господь. Спасибо, что вы приняли в этом участие. Да благословит вас Бог. И будет в жизни вашей благословение. И на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, друзья, звоните. Наши братья и сестры у телефонов ждут ваших звонков. Это номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 47 минут и 29 секунд. Радиослужение — это то служение, которое сегодня приглашает к тому, чтобы вместе сотрудничать, приглашает к тому, чтобы вместе служить, вместе, знаете, нести, распространять Евангелие, друзья. И сегодня есть эта прекрасная возможность, где мы можем сегодня позвонить, где мы можем написать, где мы можем зайти на наш веб-сайт radiumv.com и выбрать платформу, которая для вас более удобная, или это PayPal, или Cash App, или Zelle, и воспользоваться, сделать пожертвование. И это можно сделать одноразово. Я вам скажу, как это вообще все работает. Дайте, у меня здесь есть вот, да, вот листочек. Смотрите. Если вы можете ежемесячно жертвовать, и у вас получается такая возможность, например, вот нам сейчас надо 1901 доллар, нам надо 4 человека по $50, или 2 человека по $100, или 7 людей по $25, да? Вот смотрите, если
у вас есть возможность $20 жертвовать ежемесячно. А это составляет 66 центов в день, то это в конце года составит сумму $240. И также само $50, если ежемесячно жертвовать, то на сумма на день составит $1.66. В конце года составит $605. $75 ежемесячно жертвовать – это $2.50 в день. В конце года составит $912. Если $100 ежемесячно жертвовать, то это $3.33. И в конце года составит $1214. Друзья, у кого-то есть возможность, знаете, ежемесячно жертвовать. И для нас это большое благословение. Почему? Мы видим наш бюджет, мы видим наши возможности, и мы работаем в этом направлении. А у кого-то есть возможность одноразовая. И для нас это очень тоже важно. Почему? Потому что вы пожертвовали, оплатив этот час. И мы уже уверенно знаем, на год у нас уплачен этот час, чтобы мы могли быть в эфире. Кто-то может пожертвовать $400, кто-то 250, кто-то 600, кто-то 900, кто-то 1200. И вот это то, что оно и составляет, скажем, $100, 75, 50, $20. И позволяет нам быть в эфире, позволяет нам служить. Друзья, Слово Божье нас к этому побуждает. И Господь говорит: испытайте меня, проверьте меня, посмотрите то, что сегодня я вам доверяю. Возлюбленный, пусть Бог благословит нас. И хочется сказать, что радиослужение – это то служение, которое работает над тем, чтобы все народы услышали Слово Божье. Это служение работает над тем, чтобы все, кто рожденный свыше, мог иметь питание, мог иметь вдохновение и ободрение. И знаете, на протяжении 20 лет, и радио МВИ уже идет 21 год, в феврале будет 21 год, как мы в служении, друзья, и тысячи людей, народов, которые получают это благословение, получают назидание и получают укрепление. И знаете, я вам скажу, как бы это ни звучало интересно, вот буквально вот сейчас у нас идет эфир, и ко мне поступил один звонок, я поднял трубку, и ко мне обращается один человек, который говорит на испанском языке, и он говорит, что я чуть-чуть понимаю испанский, я не очень сильно хорошо, но я понял то, что он говорит, что он работал и занимался в радиостудии, он проживал в Боливии. Он занимался там и желает заниматься здесь. Ему один из служителей посоветовал обратиться к нам. И там у него жена, конечно, потом тоже перевела, подтвердила эту информацию. И у нас на этой неделе будет состояться встреча, телефонная встреча, потому что я сказал: извини, я сейчас в эфире, у нас сегодня идет время. И он желает трудиться. Он говорит: мне Господь побуждает трудиться на испанском радиослужении, то, что у нас есть. Друзья, о чем я сейчас говорю? Когда мы с вами собираем сегодня финансы, когда мы с вами сегодня проводим этот марафон, Бог не останавливается, Бог двигается дальше. Слово Божие не останавливается, Слово Божие двигается дальше. Радио МВИ не останавливается, двигается дальше. И вот такие встречи, вот такие переживания, вот таких... встреча с такими людьми, общение, чтобы дело Божие распространялось, знаете, чтобы дело Божие достигало, открывались двери. И Господь открывает двери сегодня, дает эту возможность. Слово Божие говорит: молите Господина жатву, чтобы выслал делателя на него свою. И вот это то, что сегодня происходит. Возлюбленные, я приглашаю всех вас, давайте мы откроем сегодня свое сердце, скажем: Господь, я желаю служить, я желаю благословлять. У меня есть сегодня возможность стать частью этого служения и быть вместе с братьями, с сестрами и благословлять. Друзья, в этом у нас остается 41 минута. Слава Богу, уже 2 человека приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. И нам уже необходимая сумма остается $1851.
1851 доллар. Слава нашему Богу, уже 200 долларов, которые уже вошли в этот в час. Пусть Бог благословит вас. Мы сегодня говорим о том, что можно служить, что можно быть частью этого служения. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и сделайте это прожитование. Я бы хотел бы даже пригласить вас. У вас есть Facebook, у вас есть Instagram, зайдите на нашу страничку. Мы сейчас даже на нашей страничке поставили, что у нас идет прожитование. Даже если вы пожертвовали, стали частью этого служения, поделитесь на своих соцсетях о том, что сейчас на радиослужении происходит. Зайдите, поделитесь. Или, если вы желаете, вы зайдите на мой соцсети Эдуард Натёкин, да, вы можете, я там тоже выставил, вы можете взять, поделиться, друзья. Если вы даже, скажем, не имеете этой возможности, но у вас есть такая возможность поделиться в соцсетях, поделитесь. В церкви у вас есть церковные соцсети, где вы у вас там Viber, где там WhatsApp, где Telegram, ну, на какой странице у вас висит церковь, где вы это поделитесь, скажите, друзья, вот сейчас на Радио МВ идет марафон, вы можете в этом принять участие, многие из вас получают благословение. И, друзья, вот таким образом мы можем приглашать. Знаете, я как-то уже утром сегодня говорил, я был в Вашингтоне и посетил одну семью, где, знаете, мы с сестрой этой общались, разговаривали, и что интересно, она приняла участие, она принимает участие, поддержит радиослужение, она очень сильно болеет, и дочь болеет, и у них очень тяжелая обстановка физически, тяжелая и в возрасте, да, но она говорит, мы принимаем участие. Говорит, я вдохновляю братьев и сестер, кто живет у нас в окружности апартментов. Говорит, я к ним прихожу, я к ним звоню, говорю, давайте мы соберем финансы, поддержим. И она это делает, друзья, и она это делает. И она поддержит, знаете, и вот это так строится Царство Божие. Вот так Царство Божие распространяется, знаете, и эти имена не звучат, эти фамилии не звучат, фотографии не выявляются, но Царство Божие вот такими людьми строится. Царство Божие вот такими людьми и достигает множество людей, которые получают благословение. И я вам скажу, вот был я, как говорю, опять же в штате Вашингтон и в Такоме, и после собрания ко мне подходят сестры, говорят, Эдвард, а мы радиосотрудники, Эдвард, а мы получаем благословение, Эдвард, а мы радуемся с вами, Эдвард, я через радиослужение получаю благословение. Знаете, и вот такие братья и сестры ко мне подходят, и знаете, и это вдохновляет, вдохновляет, почему? Потому что сегодня мы как служение радио, да, мы не можем это как бы видеть, да, но мы можем слышать. Вы меня слышите сейчас, дайте, мне один человек написал, Эдвард, ты как будто конфету ешь и разговариваешь с нами. Ну, я такой думаю, интересно, видать, у меня такой разговор, да, как будто я ем конфету и с вами говорю. Друзья, ну, на самом деле так нету, да, но оно слышится, да. Вот это то, что и радио, оно, мы слышим, но мы не видим, да. И кто-то подсказывает, кто-то говорит, и вот такие моменты у нас происходят. Друзья, вот это то, что сегодня и таким образом распространяется Слово Божье. Спасибо, кстати, за звонок, кто сейчас позвонил. Спасибо вам за следующий звонок. Пусть Бог благословит вас, друзья. И у нас остается 37 минут и 31 секунда, и у нас осталось 1651 доллар. Слава Богу, 1651 доллар. И мы закроем этот час. А что в этом часу, друзья, происходит? Давайте мы каждый ответим, что в этом часу происходит. В течение этого часа идут или звучат аудиокниги. То есть книги, которые были зачитаны нашими братьями, сестрами, сотрудниками, или кто-то их озвучил, кто-то их зачитал, прислали к нам, и мы их озвучим, друзья. И то же самое, у нас есть прекрасная такая новость, у нас есть прекрасная такая возможность, то есть, другими словами, есть журнал, называется «Мир вам». И взято место писания от этого, Луки 10 глава, 5 стих.
и какой дом войдете, сперва говорите «мир дому сему». Мы взяли место Писания оттуда, и этот журнал вышел в эфир, как мы его, сейчас я зачитаю, в каком году он у нас вышел, в 22-м году. В 22-м году, друзья, и мы имеем большое благословение, как служить для вас, и также народ получает благословение. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вы можете, радиослушатели, зайти на наш веб-сайт radiomv.com и можете сделать пожертвование. У вас есть соцсети. Инстаграм, Фейсбук, платформы другие. Вы можете этим делиться. Вы можете нашим веб-сайтом делиться. Кстати, вы знаете, что Radio MV имеет платформу Radio MV. Вы можете зайти на App, скачать и слушать. Там есть музыкальный канал, детская передача. Есть у нас и Библию слушать, Новый Завет, Старый Завет. Для меня очень удобно, когда я еду на работу, когда я еду в дороге, включаю, я слушаю Новый Завет, Старый Завет, и как не всегда получается читать, потому что ты за рулем. Но ты можешь слушать, ты можешь вдохновляться. И вы это можете делиться с друзьями. Вы можете это говорить, друзья. Чем больше мы будем распространять, друзья, тем больше люди будут получать благословение, тем больше люди будут, их проблемы будут решаться. Знаете, еще раз не хочу говорить, что все это в одно время случается, но опять же, сидел сейчас вот тут, Павел вел с вами общение, я сидел, и ко мне позвонил человек, и, кстати, у меня еще несколько звонков пропущенных, по причине, наверное, все услышали, что я в эфире, значит, можно звонить, Эдвард ответит, да, может так, не знаю. Но я стараюсь перезванивать, хотя не всегда у меня это получается, исповедуюсь перед вами, и потому что очень много-много звонков. Вот у меня еще несколько звонков просят, Эдвард, перезвони. О чем я хочу сказать, друзья? Вот сейчас я имел телефонный разговор с одного штата, с одним человеком, и тоже этот человек говорит: «Эдвард, у меня очень и очень трудная обстановка». Знаете, да, я много провожу душопопечительских общений, беседы семейные между мужем, женой, с детьми, и так далее, тому подобное, духовные вопросы. И, знаете, этот человек говорит: «Эдвард, ты знаешь, радиослужение мне вдохновляет». И я ему говорю: «Ты знаешь, кстати, у нас сейчас, идет марафон». Я говорю: «У нас идет сейчас марафон». Я говорю: «Молись, чтобы мы могли собрать сумму, которая нам необходимо собрать». А сумму, которую нам необходимо собрать, осталось, друзья, слава Богу, осталось это 117 913 долларов 95 центов. Я вам скажу, мы сегодня с утра стартанули с суммы, которую нам надо было собрать, 135 500 долларов. 135 500 долларов. И сейчас у нас уже мы подошли к такой точке, где 117 913 долларов. Слава нашему Богу, мы потихоньку, как я сказал, поднимаемся, движемся вперед. И объявляю наш номер, куда вы можете позвонить: 425 296 78 29. 425 296 78 29. Да благословит всех Господь, и мы молимся за вас, о вас, пусть Бог благословит. И о чем идет речь, друзья? Идет речь о том, что сейчас этот час, который мы нуждаемся, чтобы его оплатить на протяжении целого года, это час, где читаются аудиокниги, где озвучиваются аудиокниги, где вложится много времени, масса времени. Если кто-то думает, что все это так быстро делается, наверное, давайте вам такое задание дам. Сегодня мы можем все это на себе испытать. У нас есть у всех мобильный телефон. Вот возьмите книгу, любая книга, которая у вас есть, и поставьте перед собой телефон, и сядьте и зачитайте эту книгу. Давайте, скажем, две главы. И так ее зачитайте, чтобы ее было потом приятно слушать. Да, чтобы оно не получалось так, чтобы как будто вы там кушаете или как будто вы съедаете слова. И вы увидите, сколько вам придется раз перезаписать, чтобы финально ее озвучить, да, то есть это выразительно, красиво, чтобы было приятно слушать. Это берет много времени, абсолютно. Это берут часы, чтобы озвучить книгу. Хотя, когда ты сам сидишь, читаешь, для тебя оно быстро. Кто-то читает очень быстро,
может взять несколько часов, несколько дней, зависит от книги, несколько недель. Но а когда ты это делаешь, уже озвучиваешь, чтобы твой голос, твоя интонация и, было приятно слуху, это вообще все абсолютно по-другому работает. Так что пусть сегодня Господь, знаете, вдохновляет наше сердце, чтобы мы поддерживали таких братьев, сестер, и, знаете, мы могли финансировать, мы могли проплачивать эти часы, чтобы эта передача была в эфире. И нам остается, друзья, 31 минута, и нам необходима сумма 1651 доллар. Наш номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвоните нам на номер, у нашей линии открыты. Мы ждем ваших звонков. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и также сделать там пожертвование, воспользовавшись PayPal, Cash App, Zillow. И да благословит вас Господь. Если вам удобно выписать чек, вы это тоже можете сделать. Это PO Box 523 Mount Vernon и штат Вашингтон, WA, и zip-код 98273. И вы можете это сделать. Друзья, также хотел бы сказать, что если вы желаете, друзья, принимать участие для того, чтобы распространять Слово Божие, вы можете делиться в соцсетях, сетях про радиослужение. Поделитесь веб-сайтом, поделитесь приложением радиослужения. На радиослужение есть радиоприемники. Я думаю, через музыкальную паузу я вам покажу, есть какие еще радиоприемники. И чтобы вы имели в виду, что есть такие радиоприемники, где вы можете дарить, где вы можете служить, где вы можете распространять эти радиоприемники, и таким же образом вы становитесь частью этого благословения. И, знаете, опять же, посещая дома людей, которые лежащие, которые скорбящие, которые проходят критические моменты, кто-то проходит развод, кто-то проходит в семье с сынами, дочерями проблемы. И эти люди, кто-то им подарил этот радиоприемник, да, они просто благодарят Бога, говорит, это тот живой источник, это то утешение, это то благословение в нашу жизнь. И Бог посылает в нашу жизнь, так потом этих людей, мы с ними пересекаемся, друзья. Вот у меня как-то недавно, может, месяца два или три назад, был такой момент, где я на работе пересекся с одним братом, как мы их сегодня называем, You for You, да, You for You-шники. Не знаю, почему это так пошло, но и не важно. Но это люди, которые приехали с Украины. И я с этим братом разговариваю, он говорит: Эдвард, ты знаешь, я был тем человеком, это прекрасный молодой парень, имеет семью, имеет детей. Он говорит, нам с Америки присылала, а дедушка с бабушкой присылали радиоприемники, они в посылке присылали, говорит, нам, и я и ходил, и раздавал тем семьям критически, где трудно, тяжело и проблемы, я им раздавал, и они подключал, и они слушали радио. И они, говорит, слушают до сих пор радио. Говорит. И я вот таким служением занимался. Знаете, я стоял, это буквально это было внезапно, это было на работе, это просто каких-то несколько часов мы с ним пересеклись, и по работе и разошлись. И когда это сказал, я думаю, вау, вот это прекрасно. Друзья, то есть Бог дает такие маленькие нам, приоткрывает такие маленькие двери, где мы можем встретиться лицом к лицу, услышать друг друга, кто что делал на этом поприще, на этом поле миссионерском. И он рассказывал множество сильнейших свидетельств, как Бог действует там в Украине, в поселениях, в тех семьях. Сам он лично переживал, лично видел. Знаете, я стоял, мое сердце радовалось. Друзья, вот это то, что делает Господь. Вот это то, что делает Господь. И вот это то, что мы сегодня говорим об этом. Друзья, присоединитесь, станьте частью этого благословения. Мы не знаем, кому мы завтра послужим. Мы не знаем, кому мы будем завтра этой благословением. Но мы знаем одно, друзья. Если я сею в дух, сею в Божье дело, я оттуда пожну. Если я сею в плоть,
и от плоти пожду я плоть. Помоги нам, Господь, чтобы мы сеяли в дух. Пусть Бог благословит вас, друзья, и у нас остается 26 минут. 26 минут, и нам необходимо $1,551. $1,551.21. Если у вас есть такая возможность, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хотел бы сказать, друзья, что нам надо 3 человека по $50 ежемесячно, 2 человека по $100, или 6 людей по $25. Если у вас такая возможность есть, вы можете стать частью этого благословения. Я хотел бы сказать, друзья, что у нас есть такая, может, таблица сказать правильно, наверное, да, где, если у вас есть возможность жертвовать $20 ежемесячно, это в день составит 66 центов, представляете, 66 центов, то в течение года вы сможете пожертвовать $240. $50, если вы жертвуете в месяц, то это составляет в день $1.66. И это в конце года составит $605. Если $75 ежемесячно, то в день это $2.50, то вы можете в конце года это составляет $912. Кстати говоря, $2.50 вам не знакомо это, друзья? Это баночка воды. Просто баночка воды. Если вы хотите вот попить, это просто баночка воды, которую вы можете взять и купить за эти финансы. И это составляет в день, если вы делаете $75, жертвуете в месяц. И $100, если вы жертвуете в месяц, это $3.33. И это составляет $1,214. Друзья, и $3.33, ну, это мы уже можем приобрести кока-колу или какой-то другой напиток, который уже более сладит и, как говорится, более, может, нам приятен, скажем, нашим устам, да? Вот об этом мы сегодня говорим, друзья, что вот такая таблица, у кого-то есть возможность жертвовать ежемесячно, да, дать свою кредитную карточку или дать свой счет, и оно автоматически будет снимать, и в конце года вам пришлют на таксу, да. Если у вас такой возможности нет, чтобы это ежемесячно снимать, друзья, вы тоже просматриваете эти моменты, потому что у нас много братьев, сестер, которые, подписавшись, чтобы жертвовать ежемесячно, и потом проходит какой-то месяц, полтора-два, они отключают свою карточку, и если они отключив карточку, все транзакция, которая автоматически снимается, она отключается. Она отключается, и человек не жертвует. Друзья, вы можете это перепроверить, если вы были или вы жертвовали для радиослужения, были частью радиослужения, и вы, может, думаете, что вы есть, но вы поменяли свой банк, вы поменяли кредитную карту, вы изменили по причине, вы ее или потеряли, или что-то там произошло у вас. И помните, только один номер поменялся, и все, и остановился счет. То есть пожертвования остановились. Или у вас пришел expired, ваша карточка вышла как из строя, наверное, не знаю, да? Ну, expired, да? А пожертвования прекратились. Это тоже у нас это много есть такое, и где мы, как говорится, видим это, и, к сожалению, большому эти финансы не достают для того, чтобы, знаете, сделать больше для Царства Божьего. Так что это тоже мы объявляем, говорим вам и показываем, что есть такие моменты. То смотрите, как вам удобно, да благословит вас Господь, если вам ежемесячно удобно, если вам одноразово удобно. И это все делает для того, чтобы радиослужение могло быть в эфире, чтобы этот час, где зачитываются книги,
где мы выслушиваем книги, где, знаете, мы можем получать назидание. Оно позволяет для того, чтобы в течение года этот эфир звучал. И слава Богу, друзья, нам пожертвовало 7 человек, приняли в этом сейчас участие. Спасибо вам, что вы позвонили. Возлюбленные, давайте за них молиться, давайте благословлять всех, кто жертвует. И нам остается 2 человека по $50, 1 человек $100 и 3 человека по $25. И нам осталась сумма, это $736. $736 и 21 цент. И остается 21 минута. 21 минута, и этот час будет закрытый, друзья. И мы ожидаем ваших звонков. Мы ожидаем ваших звонков. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. Также зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, radiumv.com, и вы можете стать частью этого служения, воспользоваться платформами, которые вы можете пожертвовать через PayPal, через Cash App, через Zelle, или сделать это, выписав чек на сумму, которая у вас лежит в сердце, и выслав его на PO Box 523 Mount.Vernon, Vernon, как вы слышите, так пишите. И это WA, это штат Вашингтон, и zip-код 98273. Друзья, и укажите на этом чеке, я становлюсь сотрудником или поддержите на целый год это служение. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, и да будет Божье имя прославлено в жизни вашей. У нас остается 19 минут и 50 секунд, друзья, и нам необходима сумма $736 и 21 цент. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты, и также вы можете посетить наш веб-сайт. Вы можете принять участие в нашем, и там автоматически это пожертвовать, сделать, да благословит вас Господь. Нам надо 2 человека по $50, или 1 человек $100, или 3 человека по $25, чтобы этот час закрыть, чтобы этот час мог звучать в течение года, друзья. И вообще вся сумма, которая нам необходима, это уже осталось... На этот год нам необходима эта сумма, это $135 500. Но мы уже идем к тому, что нам остается 116 998 95 центов. Слава нашему Богу, друзья. Да благословит во все Господь, что мы сегодня имеем, и Господь дает, и мы продвигаемся вперед, и у нас перед нами эта неделя, и мы молимся о том, и молились, и благословляем вас, и о том, чтобы дело Божие распространялось. Сегодня приглашаем каждого труженика. Если, друзья, даже вы работаете в компании, где вы разные сегодня компании есть, и слава Богу, славянский народ, он очень хваткий, цепкий, знаете, работает, открывает свои бизнеса. Вы можете поговорить с своими партнерами, можете поговорить с своими рабочими и собрать от вашей компании и сделать пожертвование. И если вы желаете озвучить, чтобы мы озвучили вашу компанию, и это тоже все возможно сделать, и где вы можете сделать пожертвование, да благословит Господь. Также приглашаю трекистов, братьев, все, которые сегодня ездят по Соединенным Штатам, по Штатам, и тоже работают, мы приглашаем вас, вы можете тоже сдать сообщение на своих траковских каналах, на своих платформах траковских, написать, что у радиослужения сегодня идет марафон, и пригласить к тому, чтобы, знаете, принять участие. Пусть Бог благословит вас. И также приглашайте своих братьев, сестер в церкви, в служении. У вас тоже есть такие платформы, делиться. И также поделитесь на своих соцсетях, которые у вас есть. Зайдите, поделитесь нашим веб-сайтом, поделитесь нашей платформой. Скажите, что есть такое радиослужение. Друзья, всякий раз, когда мы вот эти моменты делаем,
мы приобретаем больше радиослушателей, мы приобретаем больше людей к тому, чтобы они могли слушать, вдохновляться и ободряться. И я вам скажу, к сожалению большому, что есть, встречаясь с людьми таковыми, говорит, ты знаешь, когда в моей жизни были, начались проблемы, говорит, мой друг прислал мне радио, говорит, послушай. И говорит, когда я стал слушать, говорит, мой дух стал исцеляться. Мое, говорит, мое сердце стало укрепляться. И говорит, и теперь я стал частью этого служения. Знаете, он говорит, когда у меня было все хорошо, мне не было до этого времени. И, знаете, как никогда, это большая горькая правда. Почему? Я не знаю, потому, мне кажется, потому что мы люди, и вот мы читаем Писание, да, всякий раз мы удивлялись, как на израильский народ, я не знаю, вы удивляетесь этому или нет, я вот сколько раз Писание читаю, и нету этому предела удивления, да, благословение, помазание, народ царствует, народ имеет мир, израильские пределы расширяются, территория расширяется, экономика идет вверх, и все прекрасно. И тут начинают уходить от Бога. Все, они начинают уходить от Бога. В храме двери закрываются, прекращается пение, прекращается приношение, все закрывается, забывается, чтение Торы закрывается, все. И тут Бог берет раз, посылает царя, языческого царя, который приходит, убивает, грабит, спаливает, разрушает храм, убивают женщин, разрезают детей, мужчин берут в плен и так далее и тому подобное. Да? И кажется, почему, за что? И потом еще Бог говорит, это раб мой пришел, который сделал работу. Вы представляете? И это жуткая картина, конечно, да, вот ты вот слушаешь, думаешь, Господи, да как так можно? Ну, как-то, знаете, адамовская вот эта наша плоть, которую мы ее чувствуем, да, мы ее стираем, моем, она вот почему-то тянется всегда. Когда вот нам хорошо, мы далеко отходим от Бога. Как нам трудно, мы тянемся к Богу. И не знаю, знаете, и это печально, конечно. Лучше тогда, когда нам хорошо, чтобы мы служили Богу, тянулись к Богу и благословляли имя Господне. Аминь. Пусть Бог благословит вас, друзья. И у нас остается 14 минут и 25 секунд. И это у нас идет марафон. Марафон — это обозначает то, что мы собираем финансы на следующий год, чтобы уплатить, друзья, те расходы, которые у нас есть на этот час. И мы уже собрали сумму, друзья, этого часа. И нам остается, 7 человек уже пожертвовало, и нам остается $736.21. $736.21, чтобы закрыть этот час, который звучит в этом часу аудиокниги, где озвучиваются, где звучат, чтобы этот эфир мог звучать в течение целого года. И сегодня у вас есть эта возможность. Позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы можете, друзья, позвонить и дать о себе знать, как вы слышите, сейчас у нас нет телефонных звонков, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и можете стать частью. Нам надо 3 человека по $25, 1 человек $100 или 2 человека по $50, и мы этот час закроем и уплатится, и мы сможем в течение года слушать аудиокниги, вдохновляться, ободряться и служить для других благословением. И мы приглашаем вас, возлюбленные, воспользуемся этим, этой возможностью. Будем влаживать в дело Божье, будем делать то, что сегодня доверяет нам Господь, и будем торопиться, будем служить Ему. И еще раз напоминаю, наш телефон 425-296-78-29. Если вы только что присоединились, и вы в ожидании того слушать аудиокнигу, а вы слышите меня, Эдуарда, и который сегодня с вами имеет общение, я вам рассказываю, и это у нас идет марафон, ежегодный марафон, такой,
Так же само у нас проходило в прошлом году и позапрошлом году. Друзья, благодаря марафонам, благодаря братьев и сестер, которые принимают в этом участие, мы можем находиться в эфире. Мы можем транслироваться, вы можете слушать любимые свои программы, любимые книги. И детские передачи, следующий будет эфир, это детская передача, да, и наши братья и сестры получают благословение. Мы приглашаем вас, присоединитесь в этом, станьте частью этого благословения. Если у вас есть возможность один раз пожертвовать, друзья, ту сумму, которая лежит в вашем сердце, вы это можете сделать, позвонив на номер 425-296-78-29 или... вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и можете поделиться тоже это со своими друзьями. И там, на нашем веб-сайте, вы можете пожертвовать, стать частью этого дела, служения, да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 11 минут, и нам необходима сумма $736.21, которые закрыть, чтобы этот час, чтобы уплатить этот час на протяжении целого года. И мы сегодня, знаете, приглашаем вас, чтобы мы вместе с вами могли служить, вместе с вами могли сегодня распространять Слово Божье. Знаете, как говорится, лепта за лептою мы можем достигать и можем делать то дело, которое Господь сегодня дает нам, чтобы мы сегодня служили, распространяли, вдохновляли. Если у нас нет такой возможности куда-то ехать, где-то служить, где-то рассказывать, но у нас есть возможность финансировать, друзья, и благодаря этому мы можем достигать более 136 стран мира, друзья, вы слышите? И таким образом мы можем сегодня служить большим-большим благословением на 4 языках, где звучит. Слава Богу, друзья, еще кто-то сейчас встал и пожертвовал. И уже 8 человек приняли в этом часе, в этом блоке, да, приняли участие. И у нас осталось $436. $436, друзья, и 21 цент. И у нас остается 9 минут и 40 секунд. 9 минут и 40 секунд, чтобы этот час был закрыт. Возлюбленный, приглашаю вас, кто-то звонит. Спасибо вам, что вы звоните. Знаете, я вам хочу сказать, радуется сердце, что я вот смотрю, здесь братья и сестры вот, присылают, да, кто... И вот ты смотришь, это со штата Орегон, Вашингтон, Калифорния, Монтана, Нью-Йорк. Друзья, абсолютно все штаты, Гавайи, Иллинойс. Это настолько приятно, знаете... Мы как одна большая семья, Филадельфия, друзья, и Массачусетс здесь, и с разных штатов, где принимают участие, где принимают в этом, чтобы стать, знаете, теми людьми, которые смогут нести, проповедовать Евангелие. Вы только, ну, как бы задумайтесь в масштаб, возлюбленные. Это вся Америка, да, где мы сегодня вот вложим эту лепту, и мы вместе с вами проповедуем по всему лицу земли, по всему лицу земли. Да благословит вас Господь за тех, кто сегодня становится в ряды служения, труда, и пусть имя Божие прославится. Помните, что если у вас есть бизнес, и не только бизнес, неважно. И если вам надо таксу уплачивать, и вам нужны бумаги для таксы, мы в этом сопутствуем, поможем вам. У нас все есть правильные документы для того, чтобы вам помочь и в этом вопросе решить. Да благословит вас всех Господь. Друзья, и остается 7 минут и 55 секунд, и нам необходимо закрыть этот час. $436.21. $436.21. И наш эфир будет уплаченный. Нам необходимо 2 человека по $25, 1 человек $100 и 1 человек $50. Если у вас сегодня есть такая возможность сделать. Или одноразово кто-то говорит, может, я могу это уплатить, сделать.
эту сумму, чтобы перекрыть. Друзья, если вы это вы сможете сделать, это 30, наверное, примерно где-то около $30 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, и чтобы мы были частью этого служения, частью этого благословения, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Знаете, я бы хотел бы вас также пригласить. Давайте мы будем молиться, чтобы братья и сестры, когда мы пойдем с вами спать, и братья и сестры в Европе, которые нас слушают, а нас в Европе очень и очень много слушают, давайте, чтобы они тоже приняли участие через PayPal. С Европы могут использовать PayPal, для них это очень удобно, и они могут принять участие, чтобы вместе с нами молиться. И не только молиться, друзья, чтобы финансово могли поддержать, чтобы финансово поддержать, мы будем отдыхать, а они тоже в этом примут участие. Почему? Потому что мы, как одна семья, мы вместе прилагаем усилия, старания для того, чтобы Слово Божие распространялось. Слово Божие достигало сердец тех людей, которые сегодня проживают в разных странах, которые нуждаются в Божьей благодати, нуждаются в Божьей силе. И да будет имя Божье благословенно. Друзья, я также вот сейчас открыл свой Инстаграм, открыл Facebook, где сейчас смотрю, я выставил тоже видео, выставил информацию. Спасибо вам, хотел бы поблагодарить, что вы заходите на мой профайл. На мой профайл это Эдуард Натёкин. Эдуард Натёкин. И там братья и сестры делятся с моей, то, что я выставил. Да благословит вас всех Господь. Спасибо вам, что вы делитесь с друзьями, выставляете на своих соцсетях. Знаете, мы как-то одна большая-большая семья. Делимся, рассказываем. И у нас целая неделя впереди. Друзья, у нас целая неделя впереди, где мы можем вдохновить, ободрить многих, которые сегодня в этом нуждаются. Нуждаются в том, чтобы, знаете, вместе с нами молиться. Вы знаете, на Радио МВИ проходят молитвы, где мы проводим молитвы по вторникам, по пятницам. И многие получают ответы, благословения. Благословения, ответы. И также в радиослужении многие получают ответы на свои проблемы, на свои нужды через проповедников, через помазанных братьев, которые сегодня проповедуют, несут Евангелие. Пусть Бог благословит. Возлюбленные, у нас остается 4 минуты. Представьте, 4 минуты и 53 секунды. И нам необходимо $336.21. $336.21. И этот эфир, который час этого блока, где звучат книги, друзья, в этом часу, это по вашингтонскому времени, да, это Pacific Time, да, это звучит с двух дня до трех дня по нашему сторону Техаса. Это звучит с 4 до 5 времени, где звучат аудиокниги, где люди слушают, где люди получают благословение, вдохновение. Я вам скажу лично, сколько я многократно получил большое благословение, слушая аудиокниги, которые братья и сестры озвучили, или внуки озвучили, или сам человек это озвучил, свою книгу, и ты слушаешь, как они проходили, какие проблемы, переживания, как Бог проводил, и ты набираешься мудрости, ты набираешься, знаете, опыта, ты набираешься вдохновления и ободрения, и ты понимаешь, что какое время мы сейчас живем, не, как бы говорится, не всегда так было и не всегда так будет. И вот это то, что вдохновляет. Пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, остается у нас 3 минуты и 18 секунд, и нам необходима сумма $336.21. Наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, и мы подходим к тому, что у нас этот час подходит к концу, у нас уже остается 2 минуты. Да благословит вас Господь, чтобы мы, знаете, были теми людьми, которые сопутствуем и распространяем Слово Божье. Распространяем Слово Божье. Пусть Бог благословит вас. Если вы уже сопутствуете, если вы уже распространяете, если вы уже принимаете участие, друзья, не забывайте про соцсети. Сегодня
к сожалению большому, да, весь мир находится там. Это Facebook, Instagram и другие платформы, TikTok и вот это все-все-все. У меня только две платформы, а их я знаю очень гораздо больше, много. И знаете, вы можете там делиться на этих платформах, что есть радиослужение, есть то служение, где люди могут слушать. Там есть на радиослужение, друзья, если вы приложение себе скачаете в телефон, там есть и детская программа, там есть и музыкальный канал, там есть Новый Завет, Старый Завет вы можете слушать. Вы можете слушать, если вы желаете изучать испанский язык, на испанском языке звучит радио. Если вы более говорите на английском языке, ваши дети, ваши внуки говорят на английском языке, радио по-английски звучит, прекрасное служение. Если вы говорите на Deutsch, то есть на немецком языке, это тоже у нас там есть, вы можете этим воспользоваться, да благословит вас Господь, и вы можете делиться, говорить, и благословение каждому будет, и чтобы мы принимали участие. Хотел бы сказать, друзья, у нас остается 1 минута, и 8 секунд, и нам необходима сумма $266.21. $266.21. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Мы сейчас идем на музыкальную паузу. Сейчас мы послушаем пение и объявление, и мы войдем в новый час. И хочется сказать Господу, Отец Небесный, я благодарю Тебя за каждого брата, сестру, который принимает участие, принимает, жертвует и становится этим благословением с разных штатов, Господь. Я благодарю Тебя, Господи, побуждай больше и больше сердец, чтобы мы вместе несли и проповедовали это Евангелие, распространяли Слово Божие. Все нужды, все желания, переживания, в которых их не сердце, восполни и благослови, великий Бог. Аминь. Сейчас мы слушаем музыкальную паузу и возвращаемся обратно. Благословения вам.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейству.

www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас. У нас начался с вами новый час. Новый час, новые возможности. Пусть Бог благословит каждого из вас. И мы сегодня рады быть вместе с вами. Вместе с вами, чтобы вместе этот эфир провести дальше. И приглашаю вас к тому принять в этом участие. Принять в этом участие. И у нас идет марафон. И знаете, это ежегодный марафон, который у нас проходит. И мы сегодня начали с утра этот марафон. И мы продолжаем вести. И у нас, друзья, это будет до пятницы вечера, где нам необходимо собрать сумму 115 828 долларов и 95 центов. Да благословит во всех Господь в этом. И этот час у нас в этом понедельник, в этот час звучит «Миссионерские поля». Это передача, где мы говорим о служении, служении радио, служении U-Turn Ministry. Большинство — это служение U-Turn Ministry, где трудятся миссионеры, где трудятся сегодня проповедники, где несут Слово Божие, где распространяют, где евангелисты, где братья и сестры. И, знаете, делают дело Божье, которое необходимо. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. Нам в этот час необходимо 1228 долларов и 64 цента. 1228 долларов и 64 цента. Да благословит вас Господь, чтобы нам этот час, знаете, заплатить, уплатить на целый год. На целый год, чтобы радиослужение могло быть в эфире этот час. И это «Миссионерские поля», программа, где мы говорим о служениях, которые братья и сестры трудятся и несут Евангелие. У нас сейчас остается 52 минуты, где вы можете, друзья, принять это участие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит вас. Хотел бы зачитать место Писания. Это Иоанна, 4 глава, 35 стих. «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Однажды Иисус сказал ученикам, говорит, «А я говорю вам, возведите глаза ваши», то есть поднимите глаза ваши, посмотрите вокруг. То есть, знаете, может, ученики, они шли, смотрели на свои ноги, смотрели на дорогу, были погружены. Знаете, когда ты вот когда ты думаешь, когда у тебя много переживаний, когда у тебя много моментов, ты идешь просто погруженный, ты никогда не смотришь вокруг и не радуйся, а наоборот, ты как-то смотришь вниз, смотришь на дорогу, и как-то ты задумчивый, и ты не замечаешь вокруг себя. Я вам скажу несколько примеров. Я помню свое детство, и, знаете, ты, ну, как бы и шел в школу. Мы ходили в школу около двух часов, где-то часа ходьбы в школу. И, знаете, ты идешь по городу, и ты видишь, едут братья и сестры. Ну, в то сестры время не ездили, а ездили братья. Ну, имеется в виду, сестры сидели рядом сбоку в машине. И с церкви. И ты идешь, машешь такой, радуйся. «О, дядя Коля едет». Дядя Коля как ехал, так и поехал. Или «О, тетя Лида едет», ты машешь. Это тетя Лида ехала с дядей Федей, и так и проехали. Знаете, и ты приходишь потом в воскресенье, говорит, подходишь, «Тетя Лида, я вас видел, вы там ехали там». «О, Эдуард, мы вас не видели». «Не, а как, а где же ты там был?» То есть, знаете, а есть люди, которые ты подходишь в церкви, говорят, «О, Эдуард, а мы тебя видели, как ты там с своими братьями, с друзьями шел со школы или в школу, как твои дела» и так далее и тому подобное, да? То есть, друзья, что это обозначает? Это говорится о том, что когда человек погруженный, загруженный и очень сильно загруженный, у него нету времени,

Оглядеться, поглядеть вокруг, что происходит, посмотреть вокруг, что они наблюдают, что они видят, что их обозревает. И здесь Иисус вот именно вот эту и саму тематику и поднял. Он говорит здесь такие слова: «А я говорю вам», то есть Иисус говорит, «а послушайте, я говорю вам», Иисус говорит, «я тот, который сейчас говорю каждому из вас», радиослушатель, который сегодня слушает нас, Иисус обращается к нам, говорит, «а я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели, готовы к жатве». Это Иоанна, 4 глава, 35 стих. У нас в церкви вчера, когда открывали собрание, один из служителей, он именно этот стих зачитал. Друзья, вот смотрите, как раз-то и получается, у нас как раз жатва была вчера, и мы об этом говорили. Друзья, вот как раз вот интересно, что получается. То, что люди, мы как свойственные, знаете, настолько погрузиться в суету, настолько погрузиться в эту окружающую среду, что у нас нету возможности посмотреть и сказать: «Гляди, а нива-то поспела, посмотри, люди готовы каяться, люди готовы получать благословение, люди готовы сегодня отдать свою жизнь, он поспел, он созрел, вчера он не был готов, сегодня он готов принять Иисуса Христа». Возлюбленные, я не знаю, как у вас в жизни, но в моей жизни я это видел сотни раз, даже, можно сказать, тысячи раз, да, где люди отдавали свою жизнь Богу, отдавали свою жизнь Богу. И знаете, когда ты разговариваешь с этими людьми, что уникально в этом, да, что он, и когда ты говоришь: «Почему ты сейчас покаялся? Неужели ты про Бога никогда не слышал?» И знаете, есть моменты, где люди говорили: «Да, я никогда не слышал. Никогда, я первый раз слышу». А были люди, которые, они говорят: «Ты знаешь, мне это говорили в школе, когда я был, когда я в университете был, когда у нас христиане на улице жили». Им разные-разные моменты рассказывают, но я не был готов. Я не был готов. Моя жизнь была абсолютно в таком круговороте, что я не готов был слышать. Мне это говорили, мне показывали, мне рассказывали, мне Библию дарили, но я не был готов. А сейчас я готов. Друзья, вот это то, что сегодня Господь говорит, сегодня к нам обращается, говорит: «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели, готовы к жатве». Возлюбленный, пусть Бог благословит каждого из вас, наполнит миром и благодатью и силой своей, и чтобы мы были теми людьми, которые сегодня были способны возвести, поднять наши глаза и увидеть, что сегодня мы можем делать, какими ресурсами мы можем сегодня и располагаем, и можем сегодня послужить для Господа. Пусть Бог благословит вас. И вот этот именно час, который мы сегодня хотим покрыть, и нам его надо, необходимо его покрыть, друзья, которое составляла сумма, это $1,928.66, чтобы этот час закрыть, друзья, чтобы этот час был проплачен на протяжении целого года, в этот понедельник, это с 5 до 6 дня, или с 3 до 4, это Pacific Time, где вот этот час проплатить. И в этот час звучит миссионерские поля, где мы делимся, рассказываем о том, где, что происходит на деле Божьем. Вы можете прямо сейчас нам позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете одноразово пожертвовать, вы можете пожертвовать, стать ежемесячным спонсором, вы можете сказать своим друзьям, близким, родным, что можно такую возможность сегодня иметь и стать частью. Да благословит вас Господь. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и там можно воспользоваться Cash App, Zelle и PayPal, и вы можете это сделать. Если вам легче и лучше выписать чек, вы это можете воспользоваться P.O. Box 523, P.O. Box 523, Mount Vernon,
штат Вашингтон, это WA, и zip-код 98273. 98273. Выписать туда чек на ту сумму, которую у вас сердце располагает, да благословит вас Господь. Друзья, примите в этом участие, как Господь говорит, и чтобы мы сегодня посмотрели, да, что нива поспела к жатве, чтобы вот это служение проповеди Евангелия, оно было распространение. И наши номера открыты, как вы слышите, нет звонков, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо за звонок, как только стал объявлять номер телефона, и сразу позвонили. Друзья, знаете, наверное, мне надо почаще объявлять телефон. Много, наверное, мы оговорим, а телефон не напоминаем. Друзья, пусть Бог благословит вас. Кто сейчас подсоединился и готов послушать свидетельства миссионеров и тружеников, и вы слышите меня, это я, Эдуард Натюкин, у микрофона в данный момент, где мы сегодня, и у нас программа идет марафона. Я приветствую всех вас, спасибо, что вы присоединились. Хочу информировать вас, что мы начали эту сегодня марафон с самого утра. И сумму, которую нам надо собрать на протяжении этой недели, это в пятницу в 11 вечера у нас закончится эфир, и составляет 135 500 долларов, которые нам надо собрать, чтобы платить за следующий целый год. Друзья, но слава Богу, мы уже собрали, и у нас уже остается сумма 114 628 долларов 95 центов. Слава нашему Богу, да благословит вас Господь. Друзья, и в этом часу, в этом блоке у нас остается 43 минуты 53 секунды, и наш этот блок закроется, и нам необходимо собрать финансы, которые составляют в этом блоке, это 1928 долларов 64 цента, которые необходимо перекрыть. Пусть Бог благословит вас. Миссионерские поля. Что это такое? Что это такое за час? Друзья, может, вы никогда не были в этом часе, или никогда у вас не получалось присоединиться, или как-то не получалось. Этот час, который мы стараемся звучить, конечно, в последнее время нужно это сказать, то, что у нас нечастые миссионерские поля по той причине, потому что все в этих полях загружены, и мы мало информируем вас, но мы стараемся это информировать через журналы, через письма, которые мы высылаем, и через медиа. У нас есть медиа, мы выставляем, мы говорим, это у нас соцсети, которые мы много выставляем, и на многих соцсетях, и вот так вот. Но это тоже не мы себя и вдохновляем, и работаем над тем, чтобы звучало чаще миссионерские поля, и об этом говорили. Друзья, миссионерские поля — это у нас, где братья и сестры, и в данный момент мы с вами говорим, и у нас есть брат Анатолий Борисовец, который проживает в Аргентине, где сейчас он несет прямо в данный момент, проводит евангелизации по индейским племенам, и где живут индейцы, и они там евангелизируют, проповедуют с детьми, которые выросли, которые подросли, которые уже вырастают с детского дома, где они вместе проповедуют Евангелие. Проповедуют Евангелие, служат детям и распространяют Слово Божие. У нас также есть Маймар, где есть там детский дом, там маленькие дети, там растут дети. Там дети, которые тоже принимают участие, идут, проповедуют Евангелие, которые с братьями, с сестрами и распространяют. И помните, Маймар, страна, это там, где вообще нельзя иметь церковь. То есть, что это обозначает? Обозначает то, что дом молитвенный ты не имеешь права иметь и написать «это дом молитвы» или «церковь Ифания», «церковь там Скиния», «церковь Благодать» или «Solid Foundation» или еще как-то. Нет. Просто там люди собираются по домам. Бывший Советский Союз, я там несколько раз был, и там у нас находится детский дом. И там, в этом детском доме, где проживают у нас деточки, и там уже более 12 детей, и там живут также семья, которая за ними следит, ухаживает, и у них есть свои дети. И при этом же детском доме
собираются неверующие дети. Слышите, неверующие дети. И там вместе с ними проводятся беседы, Библия, изучение, молитвы и так далее. Так же само приходят родители. Дети приводят родители. Вместе с этими родителями проводится и проповедуется, проводится собрание. И эти же самые дети, они потом берут и идут. Идут в места бедные, где, конечно, там все и так бедно, но еще есть беднее, да. То есть люди живут просто в трущобах, живут это накрытые бумагой палатки такие, кульками обтянутыми, да, или просто ветками накинутые шалаши. И они идут туда, несут рис, откуда братья и сестры отсюда финансируют, жертвуют. Они раздают там рис, служат. И мы с юных лет, друзья, служим делиться, да, делиться. То есть они там много едят рису, да, чтобы они взяли и дали пол своей тарелочки риса другим деткам, чтобы детки могли кушать. То есть прививаем вот эту евангелизацию, прививаем служение, и они это делают. Дети эти учатся в публичной школе, они идут, занимаются, и, слава Богу, они очень хорошо учатся. И, к сожалению, большому их судьбы очень тяжелые, очень, и где они как бы с малых лет были, над ними издевались и прошли очень моменты трудные. Ну, с такими вот людьми мы, друзья, работаем. Также мы работаем и в Перу. Перу в горах, на высоких местах, где тоже проповедуют Евангелие. Брат Феликс и другие братья, которые там принимают участие и несут Евангелие, распространяются, поднимаются по горам. Там высота, это я так называю, высота пьяного человека. Почему это так я говорю? Потому что я там несколько раз был. Знаете, там нехватка кислорода. Там настолько высоко, да, что ты смотришь, облака внизу плывут, просто внизу, знаете, на сколько там, майлов, может, 20 вниз или сколько-то там, да, ты смотришь, там далеко-далеко внизу облака плавают. То есть это так, настолько высоко, и там нехватка кислорода, друзья. Когда это вот эта нехватка кислорода, у тебя головокружение, у тебя сильное головокружение, ты просто на ногах стоять не можешь. Тебе тянет на рвоту, тебе твое состояние просто настолько, ты не можешь составить речь, ты не можешь сфокусироваться и так далее, и тому подобное. То есть, когда вот вы смотрите на пьяного человека, да, вот что-то с таким перекликается. Но это проходит, конечно, несколько дней, ты перестраиваешься, твой организм втягивается, и ты начинаешь как бы функционировать. И вот там, при таких условиях, труднейших условиях, друзья, проповедуется Евангелие. Там живут множество людей, и там много поселений, и живут в очень тяжелых условиях. Там постоянно сыро и холодно. Очень холодно, друзья. Там, наверное, самое тепло, я не знаю, наверное, 60, не знаю, может, 67, 65, это, наверное, самое тепло. А так всегда там очень сильно холодно, потому что это сильная высота. Друзья, вот это то, что там проповедуется Евангелие, и там наши братья принимают участие. Стоят радиоантенны, звучат на испанском языке. И до сегодняшнего дня проповедуется Евангелие. Также в Мексике, также в Израиле, друзья, проповедуется Евангелие. Также и в Македонии, где принимают участие, в Латвии принимаем участие, друзья, в Украине принимаем, мы очень большое участие в Украине принимаем участие, как и в России, как и в Белоруссии, как и в Африке, как и в Индии, друзья, и в других странах. Пусть Бог всех благословит, и мы это принимаем в этом участие, занимаемся, трудимся, молимся и благословляем, и, знаете, поддержим тех братьев, сестер, руки, которые в этом так нуждаются. Друзья, у нас остается 36 минут, и мы ждем ваших звонков, друзья, где вы можете принять участие, чтобы этот эфир был уплачен, этот час был проплачен, и вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Давайте я вам маленькую таблицу скажу, пока вы берете телефон, пока вы рассуждаете, я вам скажу такие расположения. Если у вас есть возможность ежемесячно жертвовать, мы вас на это вдохновляем, но у кого-то на это есть возможность, а у кого-то нету. Смотрите, если
у вас нету, то какая сумма в конце года выходит, вы можете услышать. А у кого-то есть, вы можете услышать, какая сумма можно жертвовать. Да? Если мы жертвуем $20 ежемесячно, $20 ежемесячно, то в конце года, друзья, это составляет $240. $240 – это $20 в месяц. Получается, что вы жертвуете, а в день выходит 66 центов. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, в день составляет $1.66, то в конце года составит $605. Если вы жертвуете $75 ежемесячно, в день составляет $2.50, я уже говорил перед этим, что это бутылка воды сейчас стоит так, не знаю, у нас в Техасе так стоит, может, у кого-то чуть дороже, чуть дешевле. И в конце года составляет $912. Эта сумма составит в конце года. $100 ежемесячно, если вы будете жертвовать, в день выходит это $3.33. $3.33. И в конце года это составит $1214. Друзья, как у кого получается? Пусть Бог благословит вас. Если у вас получается одноразово пожертвовать $200, 300, 400, 500, пусть Бог благословит вас. Или если вы говорите, у меня такой возможности нету, но у меня есть возможность это жертвовать ежемесячно в такую сумму. Пусть Бог благословит также вас, друзья, и мы будем рады, да благословит вас Господь. Мы ждем ваших звонков на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это час, который, знаете, сумма этого часа — это $1928.64, чтобы уплатить этот час на протяжении целого года, чтобы этот час выходил в эфир и звучал. Мы сейчас идем к музыкальной паузе, я хочу пойти попить воды, друзья. И сейчас мы послушаем пение и также маленькое объявление, и мы выйдем обратно с вами и будем продолжать. Пусть Бог благословит.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, вашей семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. И спасибо вам, что вы дали мне возможность пойти попить не кофе, да? Взял себе пару глотков, и у нас эфир продолжается. Я напоминаю, что у нас это марафон, который ежегодно проходит для того, чтобы радиослужение могло в 27-м году мы могли быть в эфире, и этот час быть в эфире, который сегодня должен проходить, это звучать, это «Миссионерские поля». Миссионерские поля, где сегодня мы говорим о том, где трудятся миссионеры и несут Евангелие. Об этом уже чуть-чуть говорил, напоминал, и пусть Бог благословит вас. Друзья, миссионерские поля, они абсолютно разные, и можно их нести, распространять по всему лицу земли. И говорить о Слове Божьем в любой разной форме. Абсолютно в любой разной форме. И я хотел бы предложить вам еще несколько вариантов проповеди Евангелия и, конечно, вдохновления близких, родных, друзей. Но прежде чем я это буду говорить, друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нас остается 24 минуты и 53 секунды, и наш этот блок этого часа подойдет к концу, и, друзья, мы ждем ваших звонков, чтобы вы стали частью этого эфира, стали этого частью служения, где мы вас приглашаем. Когда мы утром начали этот эфир, мы говорили с братьям и сестрам, если вы сейчас только присоединились, мы говорили, что радиослужению необходимо $135 500 на протяжении целого года, чтобы звучало радиослужение. Мы взяли, друзья, мы взяли и разбили на каждый блок часа, на каждый день, каждый час мы разбили сумму, которая должна, которая составляет, чтобы мы могли собрать эти финансы, чтобы это могло покрыть эти расходы, и мы могли иметь эти финансы на протяжении целого года, проповедовать и распространять Слово Божие. Благодарение Богу, я хочу сказать, то, что мы уже сейчас, в данный момент, нам еще надо собрать $114 428. $114 428.95. Друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, или зайдите к нам на веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться программами. Там у нас есть PayPal, у нас есть Cash App, у нас есть Zelle, и можно выписать чек с вашей компании, от вас лично, и прислать к нам на радио. Это PO Box 523, Mount Vernon, Вашингтон, 98273. 98273. Друзья, или зайдите на наш веб-сайт, там все эти данные есть. Мы говорим о миссионерском поле. Мы говорим о служении. Мы говорим о распространении Слова Божия. Друзья, у нас есть вот такие вот радиоприемники. Я вот вам их показываю. Вот я сейчас держу в руках вот такой радиоприемничек, где вы можете приобрести. У нас он, если не ошибаюсь, есть белый и есть черный. Есть черный у нас, и я вот так его поставлю, чтобы вы видели, наблюдали, чтобы для вас было доступно. Хотел бы сказать, что есть такая возможность приобрести такой радиоприемник, и вы можете позвонить на этот же номер, написать на этот номер 425-296-78-29. Он работает через интернет. Через интернет. Если вы проживаете, у вас есть интернет, у вас есть Wi-Fi, или вы живете в апартменте, у ваших друзей есть Wi-Fi, или вы живете, есть сейчас такие апартменты, где есть общий интернет, или в дома престарелые там есть общий интернет, то оттуда работает, он берет этот сигнал, и вы можете слушать дома ежедневно. Вы можете слушать, как, например, у меня дома он стоит на кухне, и очень приятно, он у меня звучит 24 часа, у меня дети слушают, я слушаю, жена находится на большинство, это на кухне наши жены для детей, да. То есть оно постоянно звучит, ты слышишь, ты вдохновляешься, вместе поем, вместе радуемся. И слушаешь детские передачи, рассказы и свидетельства. То есть это служит большим благословением. Почему приемник? Хотя на мобильном телефоне это тоже можно слушать. У меня, как ты включаешь приложение, слушаешь. Но, знаете, как всегда, у тебя суета забивает, заглушает. Знаете, есть такая притча, хорошую Господь сказал. Иисус, семя упало при дороге, семя упало в тернии и заглушило. Так и вот здесь, знаете, когда у тебя хорошая есть информация, ну, вся эта суета настолько тебя заглушает, что у тебя нет возможности, скажем, включить и послушать. Но когда у тебя приемник работает дома постоянно, то приятно. То, что ты пришел в этой суете, ты разговариваешь и где-то, на, знаете, на бэкграунд слышишь, радио работает. Чуть-чуть успокаивай, там решил вопрос, сел, или кушаешь, и ты слушаешь, и тебе это вдохновляет. Знаете, я был вот в Вашингтоне, меня один из пасторов пригласил, брат Петр пригласил к себе домой, один из слушателей. И, знаете, у него дома стоит такой же радиоприемник, и оно работает. Работает, и у него тоже как на кухне. И ты его даешь чуть-чуть громко, он почти звучит на весь дом, и приятно, довольно слышно. И, знаете, тоже хорошее свидетельство, когда человек свидетельствует, рассказывает, насколько Господь благословляет, насколько Господь открывает, насколько Господь дает и ободряет. Так что, возлюбленные, это тоже вид служения, это тоже вид того, чтобы мы могли распространять. И как я уже говорил в предыдущих часах, где люди покупают такие радиоприемники и отсылают в Украину, отсылают в другие страны, в Европу. Хотя в Европе это тоже можно покупать, друзья. И они таким образом служат. Это их служение. И они помогают семьям, да, они дарят эти приемнички верующим, неверующим. И благодаря этому люди приходят к Господу. Вот это тоже вид служения. Так что вы можете присоединиться, вы можете стать частью, вы можете стать благословением этого часа. Да благословит Господь. Это тоже вид служения миссионерских полей труда. Друзья, у нас остается 18 минут 55 секунд. Вы можете принять участие, вы можете стать частью этого благословения, частью этого служения. Позвонил нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и стать частью этого служения, стать частью, знаете, этого благословения. Пусть Бог благословит вас там, где вы находитесь. Давайте мы вместе будем трудиться, давайте мы вместе будем знать. Если ваше сердце располагает одноразово пожертвовать $100, $200, $300, $400 и так далее, вы это можете сделать. Позвоните к нам и сестры, которые у микрофона, телефонов, они смогут вам послужить и помочь. Если вы желаете подписаться ежемесячно, да, на, скажем, на $50, на $25, на $100 или на $75, неважно, какую сумму вы располагаете, пусть Бог благословит вас, и мы будем рады тому, чтобы вы вместе с нами трудились и несли это Евангелие, проповедовали, Слово Божие распространялись. Пусть Бог благословит вас. Я хотел бы сказать спасибо всем вам, кто звонит, кто принимает в этом участие, кто отзывается, кто жертвует. И, знаете, я вот сейчас открываю страничку, где мы видим, где здесь показывают, например, вот здесь пожертвовала сестра с Калифорнии, приняла участие. Здесь сейчас еще со штата Вашингтон, WA, это Вашингтон у нас, да. Потом у нас также Калифорния опять приняла участие, последнее. Потом сейчас я еще открываю Нью-Йорк. Потом Джорджия. Джорджия тоже приняла участие, друзья. Приятно, пусть Орегон принял участие, пусть Бог благословит, ну и так далее. Пусть Бог благословляет и дает сегодня нам ту радость, ту благодать, где мы можем принимать участие, где мы можем жертвовать, где мы можем становиться тем распространением Слова Божьего. Да, у нас, может, нет сегодня возможности ехать, лететь, проповедовать, распространять Слово Божье, но у нас есть возможность жертвовать сегодня. Друзья, у нас есть возможность пожертвовать $100, пожертвовать $50, пожертвовать даже $20, пожертвовать, друзья, $200, $300. Сколько Господь дает вам возможности, возлюбленные? Да благословит вас Господь. И знаете, как я вот эту таблицу, у меня такая есть, где я вот называю, да, если мы жертвуем $20 ежемесячно, то это в день составляет 66 центов, друзья. 66 центов, что, ну, как бы за сегодня мы смогли бы за это приобрести, да? А в конце года это составит $240, друзья, $240. Это и $20, если мы ежемесячно жертвуем. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, то $1.66. За $1.66 мы можем что-то приобрести. Я думаю, буханку хлеба, да, можем приобрести. И, может, еще маленькие какие-то вещи. И это в конце года составит $605. Если мы жертвуем 75 долларов ежемесячно, это 2 доллара 50 центов, это в конце года составляет 912 долларов. Если мы жертвуем 100 долларов, то это составляет ежедневно 3 доллара и 33 цента, в конце года составит 1214 долларов. Пусть Бог сегодня благословит вас. Я такую таблицу вам рассказал. Как ваше сердце сегодня открыто? К какому варианту да благословит Господь? Помните, нам необходимо собрать 114 428 долларов. Друзья, 114 428 долларов. Я понимаю, что сегодня в этот час это невозможно, но я верю, друзья, я верю в то, что в пятницу в конце мы с вами сможем собрать и наша молитва, даже больше собрать, друзья. Почему? Это вот эти финансы, это чтобы покрыть полностью чисто текучку расходов, которые радиослужение имеет. Друзья, если нам говорить, чтобы нам какие-то новые проекты открывать больше, а вот это у нас есть миссионерские поля, мы про это говорим, это гораздо больше финансов. Я хочу вам сказать, братья и сестры, давайте объявлю телефон, просят объявить телефон. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 14 минут и 4 секунды. 14 минут и 4 секунды. Друзья, у вас есть прекрасная возможность стать частью этого благословения. Как многие из вас стали, кто-то пожертвовал один раз 300 долларов, кто-то 200 долларов, кто-то 100 долларов, кто-то 25, кто-то 50, 200 долларов, 200, 200, я смотрю. Друзья, да благословит вас Господь, да будет имя Бога благословенно, возлюблен. И таким образом, знаете, лепта за лептой, лептой за лептой, и мы соберем с вами 114 328 долларов, которые нам необходимы на этот год, друзья, чтобы проповедовать, распространять Слово Божье, чтобы говорить, и люди вдохновлялись. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, мы говорим о служении миссии, мы говорим о распространении того, чтобы Слово Божье. Знаете, я благодарю Бога, что Господь, да, вот здесь вот это именно час, открывает двери в сторону Латинской Америки. Вот правильно так сказать, да, Латинской Америки, где сегодня открываются двери для проповеди Евангелия, где сегодня расставляются антенны, где сегодня проповедуются на испанском языке, где мы сегодня возлюблены, молимся и ревнуем, чтобы построить офис. Наше желание построить офис в Латинской Америке, чтобы у нас там был офис для испаноговорящего радио, чтобы там была у нас база, чтобы иметь прекрасную базу для того, чтобы там могло, знаете, приходить, могли братья и сестры записываться, говорить, и чтобы распространялся, иметь прекрасный такой офис, как здесь мы имеем, такую студию. Это наша молитва, друзья. Это то, что сегодня мы молимся, то, о чем переживаем, мы работаем над этим, и в ближайшее время я буду опять лететь туда. Друзья, еще как бы чисел нету, но мы об этом молимся, об этом переживаем. Вот это миссионерское дело, друзья, где мы постоянно размышляем, думаем о том, чтобы доносить и распространять Слово Божье. И сегодня совместно, друзья, мы это можем делать, совместно мы можем проповедовать, совместно мы можем распространять Слово Божье. Друзья, как вы слышите, у нас мы уже давно не слышали звонков. Друзья, наши линии открыты. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 11 минут и 21 секунда. И знаете, в этот час, который необходимо оплатить, это 1928 долларов 64 цента. Друзья, и слава Богу, я благодарю Бога, уже приняли участие 6 человек в этом. Спасибо вам, что вы принимаете участие и жертвуете, да благословит вас Господь, и отзывайтесь, друзья, и Помните, что мы можем с вами совместно добрать эту сумму, которая нам необходима за весь год. Это 114 328 долларов и 95 центов. Делитесь с друзьями, говорите с близкими, родными по работе, где вы находитесь, чтобы стать частью этого благословения, распространения Слова Божия. Помните, каждое лето оно приносит большой-большой плод. Я вам хочу только сказать, друзья, мы говорим, например, вот сейчас вот этот, чтобы час оплатить, да, на протяжении года, да, скажем, давайте грубо 2000 долларов, потому что это 1928,64 цента, да, ну, скажем, округлим, давайте 2000 долларов. Что можно за 2000 долларов, что, если кто-то не летает, кто-то находится дома, скажем, да, давайте мы возьмем Аргентину. Чтобы полететь в Аргентину, из дешевых вариантов, это опять примерные цены, потому что сейчас подорожали билеты за причиной с бензином, мы знаем, да, горючему, да, это начиная с 900 долларов и кончая 1000-1200, можно найти билет там 800 долларов, можно найти 700 долларов билеты, но это добираться 30 часов, там 20 часов и так далее, тому подобное. Вот такая сумма. Далее, вы прилетаете туда, вам надо взять машину в аренду. Вам, опять, горючего там гораздо дороже, чем здесь, да, потому что, скажем, это другая страна, и там дороже, к сожалению, большому. Плюс вам надо заплатить за проживание, плюс вам надо заплатить, чтобы вам пропитаться, плюс и вам надо еще пожертвовать тем людям, которые нуждаются, и плюс тому, чтобы провести какое-то служение, какую-то евангелизацию и запланированы какие действия, это все надо, за все отвечает серебро. Когда вы это все собираете и в конце поездки возвращаетесь домой, то это выходит в сумму 8 тысяч, 9 тысяч, 10, 12, 13, 20 тысяч, в зависимости от служения и масштаба служения. Друзья, так что, когда мы говорим о том, что радиослужение и час оплаты, который мы говорим, просмотрим, друзья, это на фоне того, что сегодня мы имеем, это, я вам скажу, очень доступная цена, чтобы распространять на 136 стран мира, на 136 стран мира. То есть выгодно, да, или как сказать, доступно, или экономно, можно правильно так сказать, да, где мы можем достигать, проповедовать на миллионы людей и слушать могут Слово Божье и на разных языках. Так что пусть Бог благословит вам. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А мы сейчас с вами пойдем на музыкальную паузу, и после этой музыкальной паузы мы подойдем уже к новому часу, и там будут новые возможности, новые, знаете, часы, новые финансы. Пусть Бог благословит каждого из вас. Хочется сказать одно, друзья. Спасибо всем вам. Спасибо, что вы принимаете участие. Спасибо, что вы влагаете. Спасибо вам, что вы сегодня неравнодушны. Благодарю всех тех, кто молится, кто благословляет. Пусть вас Бог благословит. И давайте мы вместе с вами за это поблагодарим Господа. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь прекрасных братьев, сестер, где мы можем вместе молиться, где мы можем вместе жертвовать, вложить и благословить всех 6 человек, которые в этом часу приняли участие, Господь, чтобы этот час был оплачен. Господь, спасибо Тебе, да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое прославлено. Располагай сердца народа, благословляй каждого. Тот, кто, Господь, вложит эту лепту. Ты знаешь, нам необходимо сумму собрать 114 328 долларов 95 центов. Господь, помоги нам собрать эти финансы, чтобы мы могли, Господь, с дерзновением проповедовать, с дерзновением идти, с дерзновением распространять. Боже, мы видим, как все растет, цены растут на все, Господь. Но мы понимаем, что душа человека дороже всего этого. Благослови, дай, Господь, желание, стремление братьям, сестрам жертвовать и сегодня вложить дело Твое. Пусть имя Твое будет прославлено. Аминь. Возлюбленные, спасибо вам за звонок, когда мы вот молились, был звоночек, И сейчас у нас будет музыкальная пауза. Объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, каждое лепта, $10, $20, $30, $100, $50, $60, $200, $300, одноразовое или ежемесячно, это великое благословение для распространения Слова Божьего, как я уже говорил, помните об этом, что дороже обходится какой-то полет куда-то, полететь, поевангелизировать, нежели выйти в эфире на радио и сказать о имени Иисуса Христа и 24 часа и 7 дней недели. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. А сейчас музыкальная пауза. Пожалуйста.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Друзья, мы продолжаем наш марафон, и, как вы знаете уже, может быть, слышали, это неделя, где мы с вами вместе продолжаем, начали собирать финансовую поддержку на следующий год, 2027 год. И с Божьей помощью мы уже, друзья, собрали 22 221 доллар. Это есть Божья милость и, друзья, ваша забота, чтобы этот канал и вещание круглосуточное было в 2027 году. В прошлом году вы, друзья, многие откликнулись и поддержали это служение. И сегодня пришел тот день, где мы, как братья и сестры, уже готовимся на 2027

радиослушателям. Объявили номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, что сегодня это день возможности стать соучастником служения Радио МВ. Хотел бы и напомнить, что вы можете это сделать онлайн, зайти на radiomv.com, и там, друзья, вы увидите, как можно принять пожертвование, как можно принять стать соучастником этого служения. Сейчас в это время обычно должно быть детская передача, детский час, и служение детской передачи, друзья, оно вещается регулярно в этом часовом блоке, и у нас осталось 54 минуты, которые нам необходимо закрыть. И в этом часовом блоке, как я говорил, нам нужно 2282 доллара. Телефон номер 425-296-78-29. Если вы, друзья, имеете small business или свою компанию и желали бы поддержать радио от компании своей, вы можете это сделать, позвонить или, друзья, зайти онлайн и там сделать по онлайн или зал. Или Cash App. Но если Cash App, это просто будет Radio MV. Если зал, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Только, пожалуйста, мы говорим, если вы присылаете по Cash App и по зал, то пришлите нам по текст-месседжу ваше имя, вашу электронную почту и сумму, которую вы пожертвовали, чтобы мы могли вам выписать благодарственное письмо за пожертвование. А для тех, кто звонит и участвует или делает это онлайн через, например, e-giving платформы нашей, вы получите автоматически в конце года отчет. Напоминаем, что это добровольный марафон, поддержку радиослужения на следующий год, чтобы в следующем году радио могло вещаться. И служение детского часа, друзья, оно очень важно, это формирует следующее поколение для роста и, скажем, веры наших детей. Служение детского часа, друзья, это очень, я думаю, важно для многих христианских семей. И стих, который мы выбрали на этот час, записан в Матфея 19 глава 14 стих, там говорил Иисус такие слова. «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Этот час, друзья, благословляет маленьких детей, сердец, чтобы они могли расти в Господе. И жертвуя, друзья, в этом часовом блоке, вы сделаете этот час способным продолжать быть в эфире на протяжении 2027 года. И у нас открыты, друзья, места. Вы можете сделать одноразовое пожертвование, или, если вам удобнее сделать это месячно, вы это можете сделать. Сейчас у нас нам нужно покрыть 2283 доллара. 2282 доллара. 2282 доллара. И если вы желаете, позвоните на номер 425-296-78-29. Линии открыты, и вас примерно возьмет 5 минут оформить звонок. Если вы спешите на какие-то мероприятия или по дому заняты, вас возьмет буквально 5 минут позвонить и сделаться с частью служения Радио МВ, который будет благословлять детский час. В это время должен быть детский час. То напоминаем вам, друзья, что вы можете стать частью этого благословения для следующего поколения в 2027 году, чтобы звучало Слово Божие на ихнем уровне. Кстати, у нас есть круглосуточный детский канал христианский. Круглосуточно детский канал христианский. И это финансы, они благословляют этот же канал, чтобы этот канал был в эфире в 2027 году. Если, друзья, 20 долларов в месяц, это выходит 66 центов в день, это выходит в год 240.

40 долларов. Если 50 долларов в месяц, это выходит $1.66. Это 600, выходит $5 за год. И 75 долларов в месяц, это выходит $2.50. Это меньше, чем какой-то кофе в это время в Америке у нас покупать, да? Это выходит в год $912. 100 долларов в месяц, это выходит $3.33. Это выходит за год $1214. Друзья, детский час, что был в эфире, нам нужно закрыть этот часовой блок. Остается 49 минут. И в этом часовом блоке 49 минут нам нужно $2282, чтобы этот часовой блок закрыть. Если сейчас два человека посмотрят на свой бюджет, помолятся и скажут, мы сможем благословить, то нам, друзья, будет нужно это два человека по $100 в месяц, и вы, друзья, сможете перекрыть этот детский час. Если ты, дорогой слушатель, может быть, понимаешь важность вложения следующего поколения, как я уже говорил, что у нас есть, существует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, детский канал, и плюс в этом часовом блоке сегодня вот должно по этому времени детский час передача. Вы понимаете важность, скажем, взрастить следующее поколение и питать детей, чтобы они были, чтобы дети были рядом с Иисусом, то вот это и есть передача, и есть эта возможность сейчас откликнуться и благословить их. И мы говорим, линии открыты, и если есть два человека, которые желали бы, которые еще не стали частью этого служения, которые не стали еще сотрудниками или, так сказать, соработниками, у вас есть прекрасная возможность благословлять маленькие сердца на протяжении 2027 года, чтобы детские передачи звучали в эфире. Два человека по $100 в месяц перекроют этот час, который нам необходимо закрыть. 47 остается минут, и нам нужно $2282. Это два человека по $100 в месяц перекроет этот час. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, и мы ждем ваших звонков. Помните, что это детский час, в это время должен звучать. И, как я зачитал, Матфея 19 глава, 14 стих. «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Друзья, возможно стать частью этого служения – для вас сегодня предоставлено. И в этом уже остается 46 минут, и нам необходимо, друзья, $2282, чтобы закрыть этот часовой блок. И, как я уже говорил, это два человека по $100 в месяц смогут закрыть блок. Или, друзья, 4 человека по $50 в месяц. Или 4 человека по $50 в месяц. Если вы хотите одноразово, друзья, можете тоже участвовать одноразово. Помните, что пожертвовать можно онлайн, зайти на radiovi.com через PayPal. Пожертвовать тех, кто проживает в Европе, можно сделать через PayPal. Или тех, кто желает пожертвовать через Zelle, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или через Cash App. Многих, я знаю, молодых семей, они используют Cash App. Вы можете просто открыть Cash App и написать Radio MV и прислать свою лепту, друзья. Да благословит вас Господь. Или если вам проще в течение 5 минут позвонить и оформить по телефону, линии открыты, это 425-296-78-29.
29. 425-296-78-29. Остается 45 минут, друзья, и нам не хватает 2282 доллара. Это если 4 человека сейчас позвонят и скажут: мы возьмем на себя этот час и по 50 долларов в месяц пойдем с вами, будем благословлять следующий год, чтобы этот час и детский канал звучал в эфире. Или может быть только 2 человека по 100 долларов в месяц. Друзья, как вас располагает Господь? Номер объявляю: 425-296-78-29. Линии открыты, друзья. Телефоны свободны и ждут ваших звонков. 425-296-78-29. Мамы и папы, бабушки и дедушки. Сейчас должна была звучать детская передача, но у Радио МВ сегодня марафон. Другими словами, мы сегодня собираем финансы на следующий год, чтобы на протяжении года эта детская передача была услышана детьми. Но так же само, друзья, мы хотим сказать, мы имеем такую возможность не только детскую передачу, но мы хотим, чтобы дети и вера ихняя жила не только, друзья, в эфире, но и за семейным столом, где можно размышлять над Словом Божьим. И мы, друзья, начали делать такое как бы онлайн-девошнл, онлайн такое ежедневные семейные, может быть, так сказать, чтения, называется «A Daily Disciple», «Ежедневный ученик», где это бесплатное семейное библейское читание от 10-15 минут, когда человек, вы открываете место Писания, читаете с детьми, размышляете, там есть вопросы. 10-15 минут в день, которые мы поощряем семей, чтобы они могли проводить над Словом Божьим. И мы это сделали для народа Божьего, называется adailydisciple.com. Ежедневный ученик, друзья, что смысл такой не только, чтобы дети могли слышать детские передачи в эфире, но помочь родителям, да, делать такие семейные общения за столом, читая вместе и размышляя место Писания. Там есть наводящие вопросы для детей, для родителей, чтобы растить следующее поколение в Господе. Имейте в виду, это на русском, на английском, испанском и немецком языке мы это сделали для вас. Называется adailydisciple.com. Если вы у нас, друзья, подписаны email рассылки, вы уже получили сообщение от нас, надеюсь, где мы сообщали по поводу марафона и многогранное служение Радио МВ. И вот эти ежедневные, скажем, семейные размышления, они указаны там, где вы можете принимать участие, помогать своей семье формироваться и расти. Объявляю номер, куда вы, дорогие, можете сейчас позвонить и стать частью служения, где вы будете благословлять детей и следующее поколение на год 2027. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Остается у нас 40 минут, и нам необходимо 2282 доллара. Друзья, или это 4 человека по 50 долларов в месяц, или 2 человека по 100 долларов в месяц, или если вы желаете одноразово, друзья, вы можете это сделать. 50 долларов в месяц – это 1 доллар и 66 центов в день выходит. А в год это выходит 605 долларов. 75 долларов, друзья, в месяц – это выходит 2 доллара и 50 центов в день. Это 912 долларов. И 100 долларов, друзья, в месяц, если вы желаете, это выходит 3 доллара и 33 цента. 3 доллара 33 цента в день. И эта сумма набирается за год за 1200. То, другими словами, нам 2 человека по 100 долларов перекроют этот час или
4 человека по $50 перекроет этот детский час на год, или 8 человек по $25 в месяц. Или одноразово. Друзья, как вам удобно. Но мы говорим, не звоните, если у вас нету мира. Не звоните, друзья, если вы не помолились и у вас нет расположения. Мы призываем и даем привилегию для тем братьям и сестрам, которые понимают важность служения, которые понимают, что это духовное формирование следующего поколения и желают принять участие, помолившись, сделайте с открытым сердцем. Мы призываем таких, кто хотят быть соработниками на ниве Божией, работая над маленькими сердцами, формировать их духовно. И вот за этого, друзья, мы говорим, на данный момент мамы, папы, бабушки, дедушки, вы должны, хотя с детками, слушать этот детский час, но его сейчас нет, потому что мы говорим о поддержке на следующий год, чтобы он был на протяжении года. И вот даем мы дедушкам, бабушкам, мамам и папам, и вам, деткам, возможности молиться и участвовать в этом марафоне, благословить на следующий год, чтобы эти передачи и детский канал, который 24 часа в сутки, есть для вас. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Я напоминаю, друзья, что у нас остается 38 минут, и нам не хватает $2282. Друзья, я верю, что Бог хочет, чтобы мы могли благословлять деток. И мне нравится место Писания, которое мы начали в начале этого часа. Матфея 19 глава, там написано такие слова. И Иисус Христос говорит: «Но Иисус сказал, впустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Дорогие друзья, я думаю, что мы желаем, чтобы наши детки, наши внуки, да, если у вас есть внуки, они могли слушать Слово Божие, и чтобы не было препятствия. Я хотел бы благословить всех ваших детей, внуков. Пусть ваши дети и внуки растут рядом с Иисусом. Пусть вот это благословение, оно будет в вашем доме. Помните, что когда вы становитесь частью этого служения, вы благословляете детский час. Вы благословляете детские передачи. Родители, бабушки, мамы, папы, если сейчас вы слышите мой голос, хотел бы напомнить вам, друзья, что не только у нас есть детские передачи, но мы еще сделали семейные, так сказать, чтения на день размышления за столом. Называется «A Daily Disciple». Он издается на русском, английском, испанском и немецком. Это онлайн, вы можете читать на телефоне. Это 10-15 минут в день, где вы можете читать Библию вместе с ними, открывая из Писания вопросы, которые дают обсуждать, для обсуждения, задания для детей, размышления и молитва, друзья. И это сдается на русском, английском, испанском и немецком. Называется «A Daily Disciple.com». И это, друзья, мы делаем для чего? Для формирования следующего поколения. Говорим, радио МВ — это многогранное служение, которое трудится в пространстве интернета. Жертвы на это служение, вы становитесь соработником в этих пространствах, где вы участвуете, чтобы это служение могло продолжать питать семьи, продолжать питать деток. И вот этот сейчас детский час, который должен звучать, он важен для следующего поколения. Друзья, остается 35 минут. Нам необходимо $2282. Это если два человека, друзья, позвонят и скажут: мы пойдем с вами на следующий год по $100 в месяц. Два человека закроют этот час. Остается, друзья, нам 35 минут. И нам необходимо это с вами сделать, чтобы детки наши не имели препятствия приходить, получать духовную пищу, которая вещается на детском канале 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И не только, друзья, на детском. Вы знаете, что наши каналы, они вещаются на Ютубе.
Вот на наши каналы, они вещаются на Ютубе. Детский канал, музыкальный канал, вот этот славянский канал, они вещаются 24 часа в сутки тоже в Ютубе. То помните, друзья, ваше участие, оно делает это возможным. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу, и я дам вам, слушатели, мамы, папы, дедушки и бабушки, тети, дяди, позвонить и стать и поддержать следующее поколение, чтобы следующее поколение могло иметь духовное хорошее основание. Как мы говорим, эти детские передачи, эти детские каналы и вот это семейное размышление о Daily Disciple сделаны для вас, для вашего следующего поколения, чтобы могли формировать их. Координаты 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, у вас есть такая возможность стать частью этого служения. Это привилегия служить Господу. И как написано, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие». Благословение вам, папы, мамы, бабушки и дедушки. Пусть ваши дети, внуки растут рядом с Иисусом. Это наше желание, и я верю, и это есть ваше желание. Мы идем на музыкальную паузу, а вы во время музыкальной паузы, я верю, мы можем закрыть $2282. Это 4 человека, если сейчас позвонят и скажут, мы пойдем по $50. 4 человека, и, друзья, мы закроем. Это может быть ваше родство созвонилось и сказали, давайте пойдем, бабушка, дедушка, мама и папа, мы возьмем это на себя проект. Да благословит вас Господь. 425-296-78-29. И мы идем на музыкальную паузу. Можно сделать пожертвование через radiomv.com. Слушаем псалом.

эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, нас остается 26 минут. Вы слышали телефон номер, я повторю его опять. 425-296-78-29. Наши линии открыты. Я знаю, многие из вас спешат домой, кто на работу, кто с работы. Суетятся, может быть, приготовляют домашний ужин. И мы понимаем, семья – это такой очаг, где все кипит, это хорошо, жизнь бурна, то мы объявляем, что у нас остается 26 минут, и, друзья, и нам нужно 2282 доллара. 2282 доллара на этот час нам не хватает, друзья. Это детский час. Это час, где маленькие сердца, они впитывают Слово Господне. И Радио Ви вещает в этом часовом блоке детскую передачу. И плюс у нас круглосуточно 24 часа в сутки, в 7 дней в неделю, есть детский канал, где на ихнем уровне преподается Слово Господне, песни, стихотворения, рассказы, где мы помогаем следующему поколению получать Слово Божие. И так само для семьи мы сделали adailydisciple.com – семейное ежедневное размышление чтения Слова Божия с вопросами и заданиями. 10-15 минут в день. Друзья, остается 25 минут, и нас не хватает 2282 доллара. И как мы можем осилить? Это можно осилить двумя человеками или семьями, кто позвонит и скажет, мы возьмем на себя по 100 долларов в месяц. Это два человека или две семьи, и мы закроем этот час. Или 4 человека по 50 долларов в месяц. Друзья, если 100 долларов в месяц, это выходит 3 доллара и 33 цента. 3 доллара и 33 цента в день. И у нас остается 24 минуты. Нам нужно 2282 доллара на этот час, чтобы этот час был в эфире в 2027 году. Я знаю, сейчас многие вечером заняты, спешут, может быть, на спевки, на разные церковные мероприятия или домой возвращаются, кто где проживает, в каком часовом поясе в Америке. И вам бы хотел сказать, друзья, вас возьмет буквально 5 минут позвонить и оформить звонок. Если вы спешите, вы можете зайти сами на radiomv.com и нажать «Пожертвовать», заполните вашу информацию, вас возьмет буквально меньше, чем 5 минут это сделать онлайн. По телефону это чуть-чуть дольше будет, примерно 5 минут. И вот телефон номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши коллеги у телефонов ждут ваших звонков. Иоанна, мы прочитали, друзья, Иоанна, написано, извиняюсь, Матфея, 19 глава, Матфея, 19 глава, 14 стих. Иисус говорит так, но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таково есть Царствие Небесное». Пожелать вам хотел бы, друзья, благословить вас, бабушки, дедушки, родители, папы, мамы. Пусть ваши дети, ваши внуки, они будут рядом с Иисусом. Друзья, такое пожелание. Я верю, что это пожелание многих родителей и желание, чтобы дети были рядом с Иисусом. Если дети будут рядом с Иисусом, то, друзья, будет они формироваться, ихняя жизнь будет меняться. Сила Слова Божьего. И я думаю, чтобы мы не препятствовали нашим детям слышать, чтобы мы не препятствовали нашим внукам слышать. И те, кто желает еще стать частью этого служения, чтобы вот этом часу детский канал мог быть благословением, вы это можете сделать. Дорогие друзья, я объявляю координаты, наши телефоны открыты. 425-296-78-29, 425-296-78-29.
Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И одним нам не по силу, но слава Богу за братьев и сестер, которые на протяжении 20 лет принимают участие и делают это способным. И вот, дорогие друзья, ваша возможность сейчас, подняв телефон и в течение 5 минут, сделать свой вклад, стать частью этого служения, стать соработником на Неве Христовой, работая с детскими сердцами, влагая в них Божию истину, на телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. У вас есть прекрасная привилегия стать этим соучастником, который делает работу в детских сердцах с Духом Святым, которым мы молимся каждый день за наших детей. Остается у нас, друзья, 20 минут. И слава Господу, уже два человека подошли и поддержали этот час, и нам еще нужно 1732 доллара. Уже мы собрали 550, да благословит вас Господь, те братья и сестры, которые откликнулись, которые стали соработниками. И 20 минут, друзья, объявляю номер 425-296-78-29. Привилегия для нас трудиться с детскими сердцами. Она открыта сейчас. И эта линия открыта тоже, друзья. 5 минут вы сможете оформить этот звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Звоните, друзья, чтобы этот час в следующем году был в эфире, чтобы мы, как мамы, папы, бабушки и дедушки, могли счастливо радоваться, что для детей предоставляется духовная пища, что круглосуточно оно вещается как и в Ютубе, как на наших цифровых приемниках, на наших приложениях и на Smart TVs. Друзья, мы делаем с нашей стороны как много, а как можно максимально в разном формате, чтобы Слово Божие доходило до детей, подростков и наших семьях. Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Слава Господу, друзья, уже три человека, которые поддержали, мы уже собрали в этот часовой блок $650. $650 мы собрали, а нам еще не хватает 1632 уже осталось. 1632. Это три человека по $50 в месяц и закроем этот час. Друзья, три человека по $50 в месяц, если вы еще не участвуете, если еще вы не стали частью служения Радио МВ, прекрасное время позвонить и стать частью радиослужения, где вы можете поддерживать этот час для детей. 18 минут, и нам еще нужно 1632 доллара. Это три человека по $50 в месяц. Или, друзья, может быть, вы молодая семья и хотели бы помочь, и вы могли бы просто, может быть, $25, $35 в месяц взять, $45. Какой вам позволяет семейный бюджет? Объявляем номер. Это 425-296-78-29. Линия открыта. Вы можете позвонить. И так само, друзья, можно зайти онлайн на radiomv.com, пожертвовать через Zelle, через Cash App, или, друзья, пожертвовать через PayPal. У вас есть такая возможность. Да благословит вас Господь. И нам не хватает $1632 в этом часовом блоке. Остается у нас 17 минут. 17 минут в этом часовом блоке. И, друзья, нам нужно закрыть его, чтобы в следующем году у нас не было, друзья, недостатка в этом часовом блоке. Дорогой друг, если ты только сейчас подключился, может быть, вернулся с работы,
и слушаешь, что здесь происходит, почему нету детской передачи. Обычно здесь в это время идет детская передача. Да, я хотел бы зачитать стих из Библии, а сказать, детский час должен быть правильно. И Слово Божие написано, местописание Матфея, 19 глава, 14 стих. Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Мамы, папы, бабушки, дедушки. Да, сейчас должен быть детский час, но на данный момент мы поднимаем финансы на следующий год, собираем, чтобы в следующем году эти передачи могли продолжать вещаться без рекламы, без сбоев. И вот, друзья, этот настал эта неделя, где мы коллективно работаем вместе как народ Божий, чтобы это служение продолжалось в следующем году. В прошлом году, друзья, многие поддержали, вышли и с Божьей помощью мы достигли цели в прошлом году. Слава Господу! Мы благодарим Бога за каждого, кто становится соработником на этом служении. И вот в этом году мы призываем, друзья, те, кто еще не стали соработником, чтобы пойти с нами вместе. И вот это марафон, где мы собираем, чтобы этот час в следующем году был в эфире. Остается у нас, друзья, 15 минут, и нам не хватает 1632 доллара, чтобы этот час был в эфире на протяжении 2027 года. И мы призываем вас, друзья, с молитвою, помолитесь, посмотрите, можете ли вы пойти с нами в следующем году, взяв вот этот час. Нам не хватает, друзья, 1632 доллара. Если три человека или три семьи, или, может быть, три бабушки или три дедушки позвонят и скажут: «Мы возьмем 50 долларов на себя на месяц». И таких три человека, таких три звонка, друзья, закроет этот час, где остается 14 минут, и этот час, друзья, не будет в минусе. Мы призываем вас, друзья, посмотрев на ваш семейный бюджет или личный бюджет, помолившись, сделать этот звонок. Линии открыты, и наши сотрудники, они ждут ваших звонков. Давайте мы сейчас поднимем свой телефон. Я объявляю номер, запишите его, и мы позвоним. Я думаю, сейчас три человека буквально смогут это сделать, которые еще не приняли участие, которые еще не стали соработниками, но эта привилегия сейчас, дорогой друг, открылась тебе. Вот давайте сейчас три человека позвонят на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и мы, три человека, скажем, мы пойдем с вами по 50 долларов в месяц, и это час детский будет закрыт без минуса. В следующем году он сможет существовать без всяких сбоев. Мы объявляем этот звонок, координаты опять, это 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, ждем ваших звонков. Объявляю для тех, кто хотели бы принять участие онлайн, это можно зайти на radiumv.com и принять, сделать оттуда пожертвование через Zelle, Cash App, PayPal или карточку свою, как вы желаете. Друзья, слава Богу, за еще одно пожертвование мы уже собрали 750. И остается 13 минут, мы уже собрали 750 в этом часовом блоке. Но в этом часовом блоке, друзья, нам не хватает 1532 доллара. Три человека, которые пойдут по 50 долларов в месяц, смогут закрыть этот час. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Дайте своим внукам и внучкам слушать духовный хлеб на следующий год. Три человека по 50 долларов в месяц. Это выходит в день $1.66. $1.66. Это выйдет
50 долларов в месяц. А пока место вы, друзья, набираете звонок, я скажу интересные такие факты. Знаете, что радио MV слушает, друзья, очень многие страны. И 10 самых таких популярных стран, откуда же маленькие детки слушают передачи. Откуда же слушают вот эту передачу «Детский час»? Я расскажу статистику. Смотрите. 10 стран, откуда слушают самое много деток, это «Детский час». Пока место... Прежде чем я скажу, я повторю номер, чтобы вы могли набрать и благословить детский час, чтобы не пошли в минус, потому что у нас остается 11 минут, и нам надо 1532 доллара. 11 минут и 1532 доллара – это 3 человека по 50 долларов в месяц смогут закрыть или одноразово ваша сумма. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И 10 стран, откуда самое много деток слушает этот час, детский час, смотрите. Первая страна – это Америка, США, да, Америка. Вторая страна – это Украина. Третья – это Германия. Четвертая – Россия, Канада, Беларусь, Молдова, Бельгия, Польша и Эстония. Друзья, только подумайте. Вот просто подумайте. 10 – это, может быть, самых популярных стран, откуда слушают дети. И вот ваше влияние, когда вы звоните и пожертвуете на этот час, ваше влияние на эти молодые сердца формировать их духовно. Вот как Иисус сказал. Но Иисус сказал, впустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное. Я хотел бы благословить ваши семьи, родители, ваши семьи, бабушки и дедушки. Пусть ваши дети, ваши внуки растут рядом с Иисусом. Из-за этого Радио МВ переживает и делает такие передачи для детей, такие каналы для детей, такие контенты для детей, чтобы вы могли расти вместе. За это мы сделали такой семейный девоушнл, где 10-15 минут за кругом стола вы можете вместе читать с детьми Слово Божие, рассуждать, задавая вопросы и расти вместе. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Наши линии открыты. Остается 9 минут, и нам не хватает 1532 доллара в этом часовом блоке, чтобы этот часовой блок был закрытый. Это 3 человека по 50 долларов в месяц смогут перекрыть, друзья, этот часовой блок. Или если у вас хотели бы сделать один раз пожертвование, благословить и перекрыть этот час, это тоже доступно, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я бы хотел, друзья, поощрить вас, напомнить вашим близким, родным, может быть, вашим родственникам или просто друзьям. Текстоните им, напишите смс-ку, выставите, может быть, на семейный чат, что у Радио МВ сейчас идет ежегодный марафон и открылась привилегия стать частью этого служения. Друзья, такая привилегия, она очень редко дается. Мы предоставляем раз в год такую привилегию, чтобы пойти с нами на следующий год. На следующий год пойти вместе с нами и быть соработником на Ниве Господней. Ваша, друзья, лепта, представьте, будет трудиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, делая возможным Слово Божие проповедано быть на славянских языках, на английском, испанском, немецком. Но более всего мы говорим сейчас за этот час, детский. Более всего, чтобы мы не препятствовали детям приходить ко Христу и получать на ихнем уровне библейское Слово Божие. Как мы говорим, Радио МВ имеет детский канал, который вещается 24 часа в сутки, и который вот этот час сейчас должно быть детское вещание, а вы слышите марафон. Другими словами, вы слышите мой голос, который напоминает, что следующий год
нам нужно пойти с вами вместе в следующий год. И мы, друзья, призываем вас, остается 6 минут, и нам не хватает, друзья, $1532. $1532 нам, друзья, не хватает. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линия открыта, вас возьмет буквально 5 минут. Я знаю, вечер это такой суетной, но вас, друзья, возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линия открыта, и я знаю, что вы хотите поучаствовать, потому что мы понимаем важность, чтобы следующее поколение могло быть правильно сформированным, и мы вложим в следующее поколение. Так что, дорогие друзья, линии открыты, и возможность стать частью, это можно позвонив на 425-296-78-29, 5 минут. Друзья, 5 минут остается в эфире в этом часовом блоке, который нам необходимо перекрыть. Если вы сейчас, может быть, дороги или хотите поучаствовать, не имеете возможность выйти по телефону, то это можно позвонить. А если вам удобнее сделать онлайн, зайдите на radiomv.com, и там мы сделали очень упрощенном виде, как вы можете стать частью этого служения. Пожертвовать через PayPal, пожертвовать через Cash App, пожертвовать через Zelle, там вся информация есть, и вы можете помочь этому часовому блоку не пойти в минус, чтобы он был в следующем году в эфире. Напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, остаются 4 минуты, друзья, 4 минуты, и нам не хватает $1532 в этом часовом блоке. И я верю, что, друзья, у нас есть возможность принять такое участие, благословение следующего поколения, чтобы они могли иметь духовное питание через радиовещание, через A Daily Disciple, подобные ресурсы, которые мы предоставляем с вами, нашим деткам. Объявляю, друзья, что Radio MV, друзья, она уже существует 20 лет, и 20 лет мы сугубо полагаемся на Господа и на Господа и на вас, радиослушателей, которые каждый год откликаются, поддерживают и делают это служение способным. Если 3 человека сейчас позвонят, скажут, мы пойдем по $50 в месяц, вы закроете этот час. Осталось 3 минуты, и нам необходимо $1532. 3 человека по $50 закроют этот час. Или, друзья, 2 человека, или даже 1 человек по $100 и 1 человек по $25. Один человек по $100 и другой по $25 закроет этот час. Друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас не хватает $1532. А в этом часу мы идем в минус, друзья. Мы идем в минус. И хотел бы напомнить, что этот детский час, где дети на своем уровне получают духовное питание. Но, к сожалению, друзья, у нас остается 2 минуты и не хватает $1532. Сейчас мы пойдем, друзья, на музыкальную паузу. Открыты телефоны, наш веб-сайт открытый, зайдите на radiomv.com. Там можно пожертвовать через Zelle, очень просто. Email info radiomv.com или Cash App, или PayPal, друзья, или просто онлайн кредитную карточку. Вы можете это сделать. В течение 5 минут можно оформить звонок на номер 425-296-78-29.
9:29, мы идем на музыкальную паузу, и во время музыкальной паузы давайте, друзья, мы покроем этот минус, который у нас есть. Он $1532 минус, нам нужно перекрыть, прежде чем мы, друзья, пойдем в следующий час. Давайте мы активно позвоним, и 2 или 3 человека, и мы сможем перекрыть это. 425-296-78-29, и мы идем на музыкальную паузу.